0: идеальный объект. Он приедет, он поработает, он уедет. А деревья постоянные. Их не было, их посадили. Они росли. Их спилят. Пни останутся. Саженцы граба в первые годы – это не деревья. Это прутики. Цирк уедет. Пни останутся. А теперь давайте поставим простой вопрос. Вы хотите спилить дерево на своем участке? Просто одно дерево. Оно мешает, затеняет огород, упадет в шторм, неважно. Что вас ждет? Вам нужен порубочный бий. Вы обращаетесь в администрацию. Там комиссия, акт обследования, согласование. Если дерево ценной породы, отдельная история. Если на вашем участке деревья растут рядом с границей леса, отдельная история. За незаконный спил дерева штраф от 3000 до 300 тысяч рублей для физического лица, до 3 миллионов для юридического. Могут возбудить уголовное дело. Одно дерево на своем участке – это уже бюрократия, штрафы и риски. А здесь 136. Ради временного цирка. Знаете, мне всегда нравится, когда говорят про Калининград, зеленый регион, Куршская коса – объект ЮНЕСКО, сохранение природы – наш приоритет. Это красивые слова, я не спорю. Но вот Куршская коса, кстати, там в прошлом году вырубили деревья на площади 2000 квадратных метров ради расширения парковки. В Калининграде на Ленинском проспекте 44 дерева под вырубку. На месте снесенного Уберлицея имени Гёте 24 дерева. Для кафе на выезде из Зеленоградска 93 дерева. Теперь еще 136. Без оценки. Кто конкретно принимает эти решения? В случае с деревьями это администрация Зеленоградского округа. Они выдали порубочный билет. Комиссия администрации составила акт обследования зеленых насаждений. Конкретные люди с конкретными подписями на конкретных документах. В случае с глэмпингом это органы, уполномоченные на изменение вида разрешенного использования. Тоже конкретные люди, конкретные подписи. Я не говорю, что это незаконно. Я говорю, у каждого такого решения есть фамилия. И было бы интересно знать, на каком основании, с какими аргументами, в чьих интересах уничтожают природу Калининграда и области. На этом сегодня все. Буду следить за ситуацией и надеюсь все-таки услышать от чиновников внятные объяснения. И да, мне лично цирк не нужен. Мне животно жалко. А вот лес я люблю.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бандитский Петербург, дружившего с президентом петербургского криминального авторитета, арестовали по делу о заказном убийстве. Обыски прошли у еще одного лидера ОПГ. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца Илью Трабера, одного из ключевых криминальных авторитетов Петербурга, бизнесмена и давнего знакомого президента. Трабер – единственный криминальный авторитет, знакомство с которым Владимир Путин никогда не отрицал. 75-летнего подозреваемого привезли в столицу из Петербурга после задержания оперативниками ФСБ. Трабера обвиняют в заказном убийстве. По версии следствия, в 2020 году злоумышленники расправились с выборгским предпринимателем и муниципальным депутатом Александром Петровым, который считался правой рукой Трабера. Киллер застрелил Петрова из снайперской винтовки около коттеджа последнего в Ленобласти, следует из материалов дела. Однако почему-то на Трабера долгое время правоохранители не обращали внимания. Скорее всего, этот арест – следствие передела активов, считает криминальный обозреватель Сергей Кайф.
3: Но он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще ближе к Путину друзья, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера, А у него очень много многомиллиардных активов. Видимо, он, ему предложили поделиться. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот, тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королёв, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, вот, Геннадия Петрова, который тоже задержан.
2: Этот Петров – однофамилец жертвы, которого якобы заказал Трабер. Геннадия Петрова считают лидером Малышевской ОПГ в Петербурге. Сейчас он, как и Трабер, задержан. Идут обыски. Ранее Петров прославился на весь мир, когда его арестовали в Испании в рамках операции «Тройка». Тогда, в 2008 году, в ходе рейдов задержали около 30 человек русской мафии. Испанская полиция тогда обнародовала результаты прослушки – которая удивила многих в России, рассказывает юрист Ольга Романова.
4: Прослушка. Долго очень слушали этого Геннадия Петрова, который разговаривал с Трабером, разговаривал с Бастрыкиным, с замами, с прокурорами и так далее, и так далее. В общем, давал им какие-то ценные очень указания. И стало понятно, что Петров имеет отношение к назначению Бастрыкина главой Следственного комитета и к каким-то прокурорским решениям, что его лучший друг, внимание, Сергей Королёв, один из влиятельнейших людей из ФСБ, что он с Бортниковым общается, директором ФСБ. И ниточки ведут к Траберу. Кстати говоря, Петров в тюрьме в испанской что-то простудился, заболел. И его отпустили на пару недель вылечить насморк в Петербурге. И он тут не вернулся. Так операция, собственно, вся и схлопнулась.
2: Геннадий Петров ранее утверждал, что в молодости работал вместе с Владимиром Путиным и считает его своим другом. Однако эксперты предполагают, что он мог быть бывшим осведомителем КГБ. В последнее время Петров занимался двумя российскими проектами на сотни миллиардов рублей. Речь идет о постройке трасс Таврида в Крыму и Скандинавия между Питером и Финляндией. Также он занимался поставками угля, чугуна и железорудного сырья по России и за рубеж через крупнейшего трейдера, который появился на рынке после попадания Евраза в санкционные списки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Министр транспорта Андрей Никитин о вводе с 1 сентября текущего года во всех транспортных вузах обязательного курса по беспилотным системам.
6: И, конечно, один из наших самых главных приоритетов – это вопрос подготовки кадров в условиях изменившейся реальности. Российский университет транспорта вошел в число университетов, которые по указу президента участвуют в формировании новой модели инженерного образования. На базе РУТ разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Дальше они будут реализованы во всех наших отраслевых вузах. А с 1 сентября 2026 года вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам. В рамках программы Миноборнауки и Российского университета транспорта создана передовая инженерная школа Академия ВСМ. На ее основе разработана цифровая платформа мониторинга строительства магистрали.
1: Главные новости дня.
2: В Москве эвакуация. Город в дыму после атаки дронов по НПЗ. Людей вывозят из районов, где нечем дышать. В огне и один из самых больших рынков столицы – Садовод. Росавиация третий раз за сутки закрыла все столичные аэропорты – Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Аэрофлот призвал пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт и дистанционно возвращать билеты. Всего отменили или задержали более 500 рейсов. Москвичи сообщают, что перед налетом дронов никакой воздушной тревоги объявлено не было и предупреждений по СМС тоже. Поэтому атака для людей стала полной неожиданностью.
7: Массовый налет дронов Украины. Горит Капотня. Садовод горит. НПЗ взорвали. Небо было все открыто. Вот оно заполнилось вот этим вот грибом. Видите, до сих пор полыхает. На улице жутко воняет.
2: Официальной информации о жертвах нет. Мэр столицы Собянин отчитался, цитирую, «Мы отразили новую атаку беспилотников на Москву». Атака отражена, однако помимо московского НПЗ в Капотне горят крупнейший торговый центр «Мегабелая дача» и рынок «Садовод» в Котельниках. По последнему, скорее всего, прилетела российская зенитная ракета, которая пыталась сбить беспилотник. Об этом сообщают очевидцы, и это видно на кадрах, опубликованных в сети. Ранее утро на рынке много людей, очевидно, торговцев. Есть аналогичное видео с другого ракурса. На нем отчетливо видно, как вслед за дроном посылают две ракеты ПВО, которые промахиваются. Очевидцы предполагают, что это были ракеты комплекса «Панцирь».
8: Мимо пролетело! Опять мимо пролетело! Мимо пролетело! Вот он летит дальше!
2: На других кадрах, снятых очевидцами в подмосковном Жуковском, страшное попадание в жилую многоэтажку. Российская артиллерия уничтожила беспилотник с помощью системы радиоэлектронного подавления, и он упал на дом. Два огромных бетонных блока рухнули на детскую площадку. Применять РЭП над жилыми кварталами – недопустимая практика, считает военный эксперт Юрий Федоров.
9: Значит, применять вот эти средства над городскими кварталами, ну, это, в общем, себе дороже, потому что все равно эти беспилотники будут куда-то падать. РЭБ не может уничтожить беспилотник, он может сорвать управление им, и тогда неуправляемая вот эта вот груда железа вместе с взрывчаткой падает на голову мирному обывателю. Вот он упал в Жуковском, там, естественно, серьезные повреждения.
2: Владимира Путина во время налета дрона в столице не было. Он был в Казани на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Именно с этим многие эксперты связывают отвратительную работу ПВО в Москве. Скорее всего, значительная часть комплексов была переброшена в Казань, и москвичи увидели то, что увидели, говорит военный эксперт Анатолий Селиванов.
10: Ну вот тот же самый вопрос хочется задать, а где же российское ПВО, которое считалось совершенно неуязвимой и очень мощной, которое выстроили вокруг Москвы, там 1, 2, 3, 4, 5 каких-то колец на многоэтажках устанавливали панцири и прочее. Но, как оказалось, ничего такого уж очень мощного и серьезного не установлено.
2: Атаку прокомментировали в Киеве. Зеленский написал: «Целиком справедливый ответ на российские удары по нашим городам». И далее: «Время эту войну заканчивать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии». Конец цитаты. В Кремле пока ситуацию не комментировали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Радиолента. Прямая речь.
5: Глава Башкортостана Ради Хабиров о том, что сирены в регионе не включают, чтобы не нервировать граждан.
12: Когда вот так вот все тяжело, когда мы утром просыпаемся, а у вас или от там пикалки у вас тут объявили ракетную беспилотную опасность, а поверьте, в принципе, по регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет, да? Вот мы сейчас, я через день будем сирены включать. Поэтому здесь разумно ко всему. И вот это, когда все вот это, давайте мы еще там туда, значит, загрузим вот это все. И что остается? Вон же пишут в СМИ, я не знаю, правда, нет, что количество потребления антидепрессантов, значит, в Российской Федерации выросло. Ну, наверное, да.
11: На радио Лента. Шок дня.
13: 80% погибших на фронте солдат – это новобранцы, которые пробыли на передовой меньше 30 дней. Командование без подготовки бросает недавно подписавших контракт людей в штурмы, где они гибнут в первые же недели.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире.
14: Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
15: Экономист Владимир Дальний о том, что никакой экономической выгоды от так называемых новых территорий страна не получит.
16: Территориями мы прирастаем под контролями. Да, они, к сожалению, разрушены. И с точки зрения там, восстановления и так далее, это большая проблема для нас в будущем, что с этим делать и как?
17: Восстанавливать.
16: И что восстанавливать? Потому что, это, опять же, Донбасс известен углем, а нужен нам сейчас уголь с учетом наличия Кузбасса в таком количестве. Нет. С такой ценой. Ну, экономически просто. Я дружу с Иваном Сергеевичем Приходько, главой Горловки. Доходчиво объясняет, что экономическая добыча, как они говорят, угля в Донбассе, она неэффективна сейчас.
15: Экономист Олег Сухарев о заоблачной ключевой ставке и необходимости реформ.
18: 13-12 – все это высоко. Заморозили они так, что это не разморозит ничего. Кроме того, у деструктивных процессов есть инерция. Это и неполная занятость, и неполный рабочий день во многих секторах и видах деятельности на отдельных крупных предприятиях. Вот. И это перевод там на дистант и так далее. Малый бизнес серьезно схлопнулся. Вот. Это уже не изменишь. У этого у любого негативного, как и позитивного, в общем-то, процесса, есть своя инерция. Она запущено. Это высоко. Ставка должна быть для развития 5-7% максимум. Причем это тоже не решение. Необходимо структурно, институционально реорганизовать экономику, отсекая финансовых спекулянтов и банки от спекуляций. Вы понимаете, соответствующими мерами регулирования валютного рынка, да и фондового рынка тоже.
15: Глава информационного агентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о том, что НДС добивает малый и средний бизнес.
19: Если мы говорим о логике формирования налоговой нагрузки, то у меня к ней крайне скептическое отношение, потому что на сегодняшний день, там, если говорить о малом и среднем бизнесе, который я представляю, то нам, наверное, было бы проще, если бы в начале этого года нам не объявили о кратном росте там, НДС, о кратном снижении порога по оборотам для малых предприятий, которые обречены потом платить НДС, собственно говоря, просто сказали, ребята, не уменьшайте обороты и платите 1% от всего оборота, и это в помощь армии, и это на войну. Потому что для малых предприятий, малого бизнеса переход на НДС – это огромная проблема. То есть это помимо того, что вырастает сумма налогов, да, вырастает еще нагрузка кадровая. То есть и больше скажу, конечно, было бы, наверное, логичнее, чтобы налоговая нагрузка у нас распределялась как-то в том числе регионально. Потому что на новых территориях как бы найти бухгалтера для вновь появившегося НДС, который нужно фиксировать, сдавать отчетность, ну, невозможно, их там просто физически нет. А это как бы аутсорсинг, значит, на большой земле, а этот аутсорсинг, он, значит, дороже, это дополнительные расходы там и так далее. Вообще тут очень много вопросов.
11: Радио Лента. Прямая речь.
5: Жители Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья продолжают выкладывать видео с автозаправочных станций в своих социальных сетях. Водители жалуются на очереди, лимиты на заправках и невозможность купить нужный объем бензина или дизеля.
20: Это питерский ТАСС. Везде одно и то же. Очереди. Походу, мы тут будем стоять минимум, если повезет полчаса.
21: Детвора допрыгались в Московскую область. Вот, пожалуйста. Еще не принимают по карте, только наличка.
22: Короче, вообще какая-то тема нездоровая. Я, честно говоря, не думал, что это может Московскую область коснуться даже. Странно.
23: Квак, короче, уже нету бензина. Да это вот сейчас тебе баки залили.
24: Запросил 300 литров. Я прождал целый час, пока привезут, и запросил 300 литров, и в итоге выдали 100 литров. Больше сказали не могут.
25: На часах 12 ночи выехали с кентом посмотреть, как обстоят дела.
26: Ну вот днем, кстати, на этой же заправке говорят очередь.
25: 150-200 метров.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.

это будет. Во всей стране не будет бензина, понимаете? А в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране. В Москве будет. Все, успокойтесь. Успокойтесь уже, устроили тут очереди на заправку, заехать невозможно. Талятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические в Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара и соли. Выключите это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после удара в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше. Что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини. Как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты? Но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше, добавить химические предприятия, которых бесконечное количество, добавить научно-исследовательские институты, знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. Атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле.

0: Чернобыль-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже, ну, остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ или есть какое-то производственное предприятие, вот такое вот хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик деревни, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь, знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лето, а дальше будем посмотреть, дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос, это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту, не покупайте золото, я вас молю. Ну вот $50 вы сможете поменять всегда и везде, а какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости, ну, очень тяжело и очень долго, этого мне надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты. И тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда. Оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, и так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует. Но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронового ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны. Это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать, чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте. Исходите из этого.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах. Сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
4: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
3: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
4: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
3: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
5: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
3: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
6: Белгород в огромной опасности. Военкор канал записки ветерана об ударах по грузовикам и логистике приграничья.
7: В Белгороде только за сегодняшний день украинские дроны дважды атаковали грузовые машины на пересечении улиц Губкина и Красноармейская. Один водитель грузовика погиб. Расстояние от места удара до линии боевого соприкосновения 37 километров. Украинские силы получают дроны с новыми батареями хорошего качества, что позволяет им значительно увеличивать дальность полета. Также обращает на себя внимание качество видеосвязи, которое остается стабильной вплоть до удара дрона в цель. То, что происходит сейчас в Белгороде, это только начало активной войны по захвату малого неба. Далее ожидается наращивание ударов и террора местного транспорта, не только военного. Задача командования противника на данном направлении — это изоляция нашей группировки «Север» и перерезание логистики. Создание максимально сложных условий для дальнейших действий на данном участке фронта, как, впрочем, и на других участках. Пока это еще не катастрофа, но без принятия реальных контрмер ситуация уже к осени может сильно ухудшиться. Не пугаю, но предупреждаю.
6: Жареный петух клюнул по Москве. Записки ветерана об ударе по столице.
7: Вооруженные силы Украины нанесли повторный удар по нефтеперерабатывающему заводу в столице, в результате чего начался сильный пожар. В целом можно констатировать, что в Москве еще вчера необходимо было создавать добровольческие подразделения по типу белгородских для борьбы с беспилотниками. Но, судя по всему, ждали, когда жареный петух клюнет. Клюнул. Пора. Оборудование для МОК качественно и недорого делает питерская компания, которая, как и многие частные изобретатели в России, оказались за бортом гособоронзаказа, несмотря на то, что делают лучше. Видео ночного налета на Москву не публикую, так как сейчас это уже и так во всех пабликах. Москвичи отлично справляются с объективным контролем и в режиме нон-стоп публикуют это во всех своих чатах. В Москве, наконец, многие узнали, что идет война. Лучше поздно, чем никогда. Цель сегодняшней операции противника – показать свои возможности и вызвать хаос и панику. Частично это все получилось. Цены на бензин в столице стремительно полезли вверх.
6: Когда власть зашевелится? Иван Отраковский об атаке на Москву и проваленной защите объектов.
8: В результате атаки беспилотников в Московской области пострадали 16 человек. В Раменском пострадали 3 человека. В Солнечногорске мужчина получил осколочное ранение. В Люберцах пострадали двое мужчин молодых, 22 и 30 лет. Они доставлены в больницу с травмой бедра и переломом руки. В Котельниках пострадали 8 человек, включая ребенка. Шестеро находятся в больнице. Среди них мужчины с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести. Еще один мужчина госпитализирован из Садовода. Как говорил, удары будут все сильнее. Передают, что цены на топливо в Москве резко взлетели на фоне атак. Это давно предсказуемо. Но у властей же все под контролем. В очередной раз поразили московский нефтеперерабатывающий завод. Я вот думаю, когда власть зашевелится, найдя и внедряя решения по защите стратегических объектов, когда вынесут все заводы или когда саму власть вынесут, остаюсь при мнении, что нас сознательно ослабляют, не внедряя никаких решений по защите.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Мирная сделка Трампа. США и Иран подписали соглашение о прекращении войны.
9: Я очень рад сообщить, что все подписано. Сделка полностью заключена. И пролив уже частично открыт. Как вы знаете, сейчас там ищут пару мин, которые уже удалось обнаружить. Но, по сути, суда уже начинают выходить. В пятницу пролив будет открыт полностью.
6: Пока документ подписали только в электронном виде. Дональд Трамп сделал это во Франции, где он участвовал в саммите G7. После этого фотографию документа отправили в Иран, где со своей стороны утвердил президент страны Масуд Пезешкиан. Теперь процедура такая. Анонсированная ранее встреча в Женеве 19 июня не состоится, а документ будут еще дорабатывать. Лидеры стран Большой Семерки приветствовали соглашение между США и Ираном. Одним из первых высказался президент Франции Макрон.
10: Это соглашение поможет восстановить стабильность в регионе, вновь открыть Ормузский пролив и сделает возможным достижение мира в Ливане.
6: После подписания соглашения Иран уже отправил первые танкеры с нефтью. Но для полноценной работы Ормузского пролива нужно его разминировать. В кулуарах саммита во Франции Дональд Трамп попросил у стран Европы помощи. В ответ американский президент пообещал усилить давление на Москву и увеличить помощь Украине.
11: Ну, скоро мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поступает. Поэтому мы ослабили санкции, потому что мы не хотели препятствовать поставкам. Так что скоро мы будем в ситуации, когда сможем это сделать.
6: Мировые рынки реагируют с осторожным оптимизмом на перспективу открытия Ормузского пролива. Со вторника цены на нефть начали падать. Стоимость барреля была ниже $80. Пока эта тенденция сохраняется. Падение цен на нефть – это еще один удар по России. Этот рынок для нее вновь будет закрыт, заявил канцлер Германии Мерц.
11: Все партнеры по Большой Семерке усилят давление на Москву, в том числе с помощью санкций. Это задает новый тон трансатлантическому единству и решимости. Возможно, это приблизит нас на решающий шаг к мирным переговорам. Я считаю этот саммит очень конструктивным. Все было в духе единства.
6: В полноценном варианте соглашения между Ираном и США предполагалось 14 пунктов. Помимо немедленного прекращения огня на всех фронтах, отмены морской блокады, обсуждались снятие нефтяных санкций с Ирана и вывод американских войск из районов вокруг Исламской Республики. Также один из пунктов содержит выделение Ирану $300 миллиардов на восстановление и переговоры по ядерной программе Ирана.
12: Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Говорят военкоры.
6: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
14: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
6: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
7: Почему на пятый год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат. И совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
6: Снимать и смаковать. Военкор Зергулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
7: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать. Ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война. Самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много. И наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Ужас дня.
15: 150 украинских дронов прорвали ПВО Москвы и подорвали нефтеперерабатывающий завод вместе с рынком «Садовод». Это самая массовая атака за все время войны. Из-за гигантских пожаров экстренно эвакуируют жителей соседних районов, которые задыхаются от удушливого черного дыма.
13: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
16: Самолет марокканских авиалиний, выполнявший рейс по маршруту Касабланка-Москва, из-за атак БПЛА был вынужден приземлиться в Петербурге. Люди с 6 часов утра сидят в самолете в полном неведении, а представители авиакомпании не отвечают на их звонки.
17: Добрый день, мы пассажиры рейса А-220 Касабланка-Москва. Мы летели сегодня в Москву, должны были в 6:30 приземлиться. Из-за опасности БПЛА нас направили в Санкт-Петербург. В 6:15 мы приземлились в Санкт-Петербурге. Не можем выйти из самолета. Нам не разрешают. Чемоданы выгрузили, потом обратно загрузили. Никакие представители авиакомпании с нами не связывались. Пилоты говорят, что им каждые 15 минут откладывают решение на вылет в Москву. Мы сидим больше 7 часов. У нас в самолете маленькие дети, пожилые люди. Многим уже плохо, стало без воздуха. Мы очень просим нам помочь. Самое ужасное, что ни бортпроводники, никто ничего не знает, не понимает, что делать. Вода уже закончилась, туалет в ужасном состоянии, запах ужасный. В общем, людям душно, людям плохо. Ну, самолет вот столько, 200 с лишним человек, я так понимаю, на борту. И все в неведении, не знаем, что делать. Помогите нам, пожалуйста.
13: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что касается каждого, у кого есть машина. Вы заправляетесь и думаете, что льете в бак нормальный бензин. А государство тем временем тихо разрешило заводам делать топливо в полтора десятка раз грязнее и продавать его под той же маркировкой. Без объявлений, без скидок, без предупреждений. Разбираемся, что происходит и чем это кончится для вашего мотора.
19: Да, привет. Тут, знаешь, ситуация это гораздо глубже, чем просто какой-то злой умысел или, ну, чья-то жажда наживы.
18: Ну а как это еще назвать? Выглядит именно так.
19: Понимаю, но это настоящая цепная реакция. Она начинается где-то там, в высоких кабинетах и на нефтеперерабатывающих заводах. А заканчивается...
18: прямо в цилиндрах двигателя.
19: Именно. И даже в легких пешеходов.
18: Слушай, ну давай тогда разбираться детально. Если смотреть на факты, в 2026 году правительство официально разрешило крупным заводам радикально снижать качество бензина.
19: Ага.
18: То есть, если убрать всю эту бюрократию, заводам просто разрешили гнать бензин стандарта Евро-3, а на заправках его по-прежнему продают под видом Евро-5.
19: Да. Причем сначала же это подавали как какую-то временную меру.
18: Временную, да. Но в мае решение закрепили окончательно. Все. Пути назад нет.
19: Тут надо сразу обозначить контекст для понимания. Что такое вообще этот Евро-3? Это стандарт с самого начала 2000-х.
18: Эпоха кнопочных телефонов.
19: Да-да-да. Кнопочные телефоны, карточки для интернета. А Евро-5, на который в России официально перешли в 2016-м, это, ну, совсем другой технологический уровень.
18: Пропасть в полтора десятилетия.
19: Абсолютно. Разница колоссальная.
18: Ну вот представь, ты приходишь в магазин, берешь с полки молоко. На этикетке сегодняшняя дата, цена как за свежий продукт. А внутри молоко, которое уже, ну, откровенно начало скисать.
19: Угу.
18: И продавец абсолютно легально пробивает тебе чек. Возникает логичный вопрос. Это же просто узаконенный обман.
19: Слушай, с юридической точки зрения и вообще для обывателя, ну, да, выглядит именно так. Человек платит за одно, получает другое.
18: Худшего качества.
19: Да. Но давай посмотрим на эту картину с позиции выживания тяжелой промышленности. Российские нефтеперерабатывающие заводы – это же не просто цеха. Это гигантские, сложнейшие комплексы размером с небольшие города.
18: Ну, масштабы понятны, да.
19: И с 22-го года эти комплексы регулярно становятся целями для ударов беспилотников.
18: Угу.
19: Повреждены самые уязвимые узлы, вот эти высокотехнологичные установки перегонки и очистки. И проблема в том, что их тупо нечем чинить.
18: Подожди, стоп. А как же параллельный импорт? Неужели за столько времени нельзя было выстроить логистику и привезти детали через третьи страны?
19: Одно дело привезти в чемодане там партию айфонов или микрочипы, и совсем другое – доставить колонну гидроочистки. Она высотой с многоэтажный дом.
18: Ого, я как-то не задумывалась о габаритах.
19: Плюс там многотонные партии специфических катализаторов. Исторически это все поставляли Германия, США, Франция. Сейчас легально купить невозможно, а серые схемы для такого, ну, штучного и гигантского оборудования, они просто не работают.
18: Понятно. То есть возник жесткий выбор
19: очень жесткий. Вариант первый. Заводы полностью останавливают производство и ждут мифического ремонта.
18: А это значит мгновенный дефицит, пустые заправки?
19: Именно. Фуры с продуктами не едут в магазины. Логистический паралич.
18: Настоящая катастрофа для экономики.
19: Да. Поэтому, собственно, и выбрали второй вариант. Заводы работают дальше, но технологический процесс, сильно упрощается. Сложные этапы очистки просто выкидывают из цепочки.
18: Меньше из зол, чтобы просто сохранить объемы бензина.
19: Абсолютно верно.
18: Административную логику понять можно. Спасение экономики любой ценой. Но давай спустимся на уровень химии. Что конкретно поменялось в составе того, что льется из пистолета?
19: Тут в центре внимания две главные проблемы. Первая касается сломанных установок гидроочистки. Это такие массивные реакторы, где нефть под диким давлением обрабатывают водородом.
18: Чтобы убрать серу.
19: Точно. Связать и удалить серу. Но так как катализаторы недоступны или сами реакторы разбиты, процесс просто обходит по резервным трубам.
18: Бензин идет в обход фильтров.
19: Да. Сыры.
18: И цифры тут реально пугают. Вот по стандарту Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм бензина.
19: Угу. Это следовые значения.
18: А по Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. Рост ровно в 15 раз.
19: Впечатляет, да.
18: Это, как взять стакан воды, бухнуть туда в 15 раз больше соли, чем нужно, и заставлять человека это пить. Организм какое-то время потянет, а потом почки откажут.
19: Аналогия с солью, скажем так, немного упрощает картину, но суть нагрузки на систему передает отлично. Но слушай, есть же вторая проблема, и она бьет еще сильнее.
18: Какая?
19: У этого сырого бензина, который не почистили, очень низкое октановое число.
18: Ага, нужно пояснить. Октановое число – это способность бензина сопротивляться преждевременному взрыву.
19: Да, чтобы он не детонировал в цилиндре раньше времени и не разносил двигатель.
18: И чтобы на заправке гордо светились цифры 92 или 95.
19: Топливо нужно искусственно разогнать. Раньше это делали сложным крекингом. А теперь на сцену триумфально возвращается дешевая химия. Монометилоанилин. Или просто ММА.
18: Слушай, так это же жутко токсичная штука. Она десятилетиями была под строжайшим запретом.
19: Запрет ввели не просто так. ММА – это реальный убийца моторов. Помимо того, что он задирает октан, этот химикат оставляет после сгорания тяжелейшие смолистые отложения.
18: То есть как будто вместо чистого бензина в бак налили сироп.
19: Во-во! Плюс еще долю этанола увеличили. И тут, всплывает очень интересный экономический нюанс.
18: Так-так.
19: Возврат к ММА и отказ от вот этой сложной гидроочистки – это ведь невероятно выгодно заводам.
18: Выгодно в смысле экономят.
19: Колоссально экономят. От 10 до 15% операционных расходов просто срезается.
18: Ничего себе.
19: Не надо тратить энергию на высокое давление, не надо закупать дорогущий водород, отпадают катализаторы.
18: Подожди, то есть получается классическая шрингфляция только в промышленных масштабах. Заводы экономят миллиарды рублей, льют дешевые ММА вместо дорогой очистки. А цена на заправки для водителя?
19: Вообще не падает.
18: Ни на копейку. Товар хуже, производство дешевле, а платишь ту же сумму.
19: Платить в итоге придется даже больше. Сначала на заправке, а потом в кассе автосервиса. Финансовая нагрузка просто перекладывается с нефтяников на автовладельцев.
18: Но давай тогда по деталям разберем эту нагрузку. Вот этот бензин Евро-3 с кучей серы и смолой, что он делает с машиной? Пойдем прям по пути топлива. Удар первый, форсунки.
19: О да, форсунка в современном моторе – это вообще ювелирный инструмент. Она должна распылять бензин в цилиндр в виде такого, тончайшего тумана.
18: Там же микроскопические отверстия.
19: Вот именно. А смола, которую щедро оставляет ММА, начинает эти каналы забивать. Форсунка больше не может делать туман.
18: И что происходит?
19: Она начинает просто лить бензин струей. Каплями. Топливо нормально не сгорает. Машина дергается при разгоне. В мороз вообще отказывается заводиться. И расход летит в космос.
18: Это только начало. Дальше топливо попадает в цилиндр. Там происходит взрыв. И тут удар второй. Кислота.
19: Да. 150 миллиграммов серы сгорают и образуют диоксид серы. А внутри цилиндра всегда есть водяные пары.
18: Побочный продукт горения.
19: И диоксид серы смешивается с этой водой прямо на стенках.
18: И мы получаем серную кислоту. Двигатель буквально превращается в химический реактор и начинает сам себя переваривать.
19: Эта кислота же неизбежно стекает по стенкам в моторное масло.
18: Угу.
19: И там она мгновенно съедает все щелочные присадки, которые добавлены специально для защиты металла. Масло теряет свойства.
18: Начинается коррозия поршневых колец. А это «здравствуй, капремонт».
19: Замена поршневой, расточка блока, счет легко перевалит за 100, а то и 200 тысяч рублей.
18: Слушай, ну тут многие водители со стажем могут сказать, подождите, в 2005-м все ездили на этом самом Евро-3, и машины выхаживали по 500 000 километров. Чего вы паникуете?
19: Отличное замечание. Разница в самих двигателях. Мотор из 90-х – это массивная чугунная глыба.
18: С огромными допусками.
19: Да. Низкое давление топлива, большие отверстия. Такой мотор переварит хоть керосин пополам со смолой.
18: А современные машины? Совершенно иная картина. Легкий алюминий, прямой впрыск под диким давлением в 250 бар, турбины. Эти механизмы, они просто конструктивно не рассчитаны на агрессивную кислоту.
19: То есть для них бензин Евро-3 – это смертельный приговор. Причем в очень короткий срок.
18: И есть еще третий удар. Выхлопная система. А точнее катализатор.
19: Ох, это вообще отдельная тема.
18: Давай попробуем объяснить на пальцах. Представь престижный ночной клуб. Входная дверь – это выхлопная труба. А охранник на фейс-контроле – это катализатор.
19: Угу, хорошая метафора.
18: Внутри там керамические соты, покрытые платиной и палладием. Они, как охранники, ловят токсичные выхлопы и нейтрализуют их.
19: А теперь представь, что к дверям этого клуба вместо нормальной публики подходит толпа хулиганов с баллончиками краски.
18: Это сера.
19: Точно. Сера мгновенно залепляет платиновое напыление, охранники ослеплены, плюс добавляется липкая смола от ММА, и керамические соты забиваются наглухо.
18: Выхлопным газом просто некуда выходить. Возникает пробка.
19: Двигатель пытается протолкнуть эти раскаленные газы через забитый фильтр. И тут начинается перегрев.
18: Там же обычно нормальная температура, ну, градусов 400-800. И машина вспыхивает, как спичка.
19: Внезапные возгорания авто в плотном трафике перестают быть редкостью. Риск пожаров возрастает кратно.
18: Ну, знаешь, экологические последствия, они еще масштабней. Меня поражает вот эта угроза для городов. Пешеходы же платят огромную цену.
20: Абсолютно. Забитые катализаторы что означают? Либо они не работают, либо их просто вырезают.
18: И вся химическая таблица летит прямиком на улицы.
19: Миллионы машин в Москве, Петербурге, Екатеринбурге
18: ежедневно превращаются в генераторы токсичного смога.
19: Да, этот диоксид серы попадает в дыхательные пути. Реакция с влагой на слизистых, и в легких образуется слабая серная кислота.
18: Отсюда рост астмы, хронических бронхитов, а канцерогены еще и накапливаются.
19: В долгосрочной перспективе это неминуемый всплеск онкологии. И особенно уязвимы дети.
18: Потому что их рост как раз на уровне выхлопных труб.
19: Именно. Масштаб угрозы уже перерастает в полноценный кризис городского здравоохранения. Это не просто дымящий завод на окраине, где есть санитарная зона.
18: Это сотни тысяч генераторов яда прямо под окнами.
19: Которые прогреваются каждое утро.
18: Да, если сложить технические разрушения и экологический ущерб, картина на ближайшие годы вырисовывается мрачно. Как это вообще отразится на макроэкономике, на автопарке страны?
19: Автопарк ждет лавина ремонтов. Заявленный ресурс современных моторов, ну, где-то 300-400 тысяч километров.
18: При нормальном обслуживании?
19: Да. А из-за этого бензина ресурс сократится вдвое. Моторы будут требовать капиталки уже на 150-200 тысячах.
18: А рынок запчастей вообще к такому готов? Логистические проблемы-то никуда не делись.
19: Рынок ждет тотальный дефицит. Первыми полетят кислородные датчики, лямбда-зонды. Они стоят в выхлопной системе и выгорают первыми. Потом форсунки, топливные насосы.
18: Спрос многократно превысит предложение, цены взлетят.
19: Угу. Стоимость оригинального катализатора сейчас может составлять 100-150, а то и 300 тысяч рублей. Среднестатистический водитель не пойдет покупать новую деталь за такие деньги.
18: Он поедет в ближайший гараж и просто вырежет этот фильтр.
19: Это станет стандартом. Керамические соты выбивают болгаркой, вваривают пустые металлические банки-пламегасители, а электронику прошивают обманками.
18: Чтобы компьютер не выдавал ошибку. Но ведь это билет в один конец.
19: В смысле?
18: Ну смотри, если катализатор вырезан, машина навсегда остается токсичной. Даже если через 3 или 5 лет Заводы починят свои установки гидрочистки и начнут делать чистый бензин. Экологию городов это уже не спасет.
19: Согласен.
18: Миллионы машин будут ездить с пустыми трубами. Этот ущерб инфраструктуре и здоровью необратим.
19: Да. И в этой истории есть еще один макроэкономический фактор – торговая изоляция.
18: Что ты имеешь в виду?
19: Бензин Евро-3 абсолютно неконкурентно способен за рубежом. Введен строгий запрет на экспорт такого топлива в страны Евразийского экономического союза.
18: То есть в Казахстан или Беларусь его официально отправить нельзя?
19: Да, потому что там-то действуют жесткие международные стандарты. И международные транспортные компании попадают в логистическую ловушку.
18: Представляю. Фура заправляется полными баками где-то под Самарой, едет к границе.
19: На таможне экологический контроль делает замер. И фуру просто разворачивают.
18: Ломаются отлаженные транспортные коридоры. Получается, весь этот произведенный грязный бензин оказывается заперт внутри страны.
19: Рынок сбыта схлопывается. А когда рынок заперт, что начинает работать? Законы монополии.
18: Конкуренция за качество исчезает. Зачем нефтяной компании вкладывать миллиарды в сложный параллельный импорт, чтобы привести реактор гидроочистки, если топливо и так купят?
19: Вот именно. У водителей просто нет альтернативы. Ехать на работу нужно. В условиях закрытого рынка стимулы улучшать качество пропадают полностью.
18: Давай попробуем подвести итог. Очевидно, что от этого бензина спрятаться не получится. Он уже на заправках и никуда не исчезнет. Но что делать автовладельцам? Как подготовиться и минимизировать ущерб?
19: Придется радикально пересматривать регламенты обслуживания. Во-первых, навсегда забыть про замену масла раз в 15 тысяч километров.
18: Как пишут в сервисных книжках.
19: Да, теперь интервал должен быть строго 7-8 тысяч километров. Масло дольше просто не выдержит из-за серной кислоты.
18: И, наверное, нужно смотреть на само масло. Я слышала про щелочное число.
19: Да, параметр TBN. Чем оно выше, тем лучше масло будет сопротивляться окислению и нейтрализовать кислоту.
18: А что с химией в бак?
19: Тоже придется вспомнить. Регулярно лить качественные присадки, очистители, форсунок, чтобы хоть как-то растворять ту смолу от ММА.
18: Ну и, наверное, самое главное – прислушиваться к машине. Если на панели загорелся check engine, или машина потеряла тягу при обгоне.
19: Или появился резкий запах из выхлопной трубы.
18: Запах тухлых яиц – это же сероводород. Сигнал, что катализатор перестал справляться и плавится.
19: Сразу ехать в сервис. Проигнорируешь – потеряешь не только двигатель, но и машину в пожаре.
18: Внимательность к мелочам сейчас конвертируется в сохраненные сотни тысяч рублей.
19: В общем, вся эта ситуация оставляет один очень серьезный провокационный вопрос на будущее. Понятно, что сломанное западное оборудование на НПЗ будут пытаться заменить.
18: Угу. Но способны ли те же китайские технологии быстро интегрироваться и вернуть качество бензина на нормальный уровень? Или автовладельцам нужно просто глубоко вдохнуть и привыкать, что капитальный ремонт мотора – это теперь такая же рутинная процедура, как сезонная замена колодок?
19: Да. Ну, быстрых решений в такой тяжелой промышленности просто не бывает. Технологический переход займет годы кропотливой работы. А до тех пор ресурсом для экономики будут выступать двигатели частных автомобилей.
18: Да. Будем внимательно следить за развитием событий на топливном рынке. Берегите свои моторы, не забывайте проверять уровень масла и сохраняйте холодную голову. До скорого.
19: Удачи на дорогах. До встречи.
13: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
0: Нищета не порог. Почти 50 тысяч калининградских пенсионеров живут за чертой бедности. Как выжить на одну пенсию при нынешних ценах? Свято место пусто не бывает. Глава районной администрации Тульской области станет министром в правительстве Калининградской. В регионе действительно дефицит своих кадров. Власти рулят. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях, а на въезде в Зеленоградск разрешили вырубить без малого 150 деревьев ради цирка Шапито. То есть ничего личного, только бизнес? Итак, в Калининградской области свыше 46 тысяч неработающих пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. Иными словами, живут за чертой бедности. По данным регионального отделения социального фонда, речь идет о пенсионерах, чей доход не достигает 16 776 рублей в месяц. Именно такой прожиточный минимум предусмотрен сейчас для этой категории населения. Фактически каждый такой пенсионер не может дотянуть до установленного государством минимального уровня дохода без дополнительной помощи из бюджета. Поэтому существует региональная социальная доплата. Но, по правде сказать, эта надбавка лишь спасает от голодной смерти. Конечно, легче тем, кому помогают дети и родственники. А если таковых не имеется, то для одиноких людей с пенсией ниже прожиточного минимума каждый день сродни борьбе за выживание. Полноценного питания, условий проживания, обеспечения лекарствами, особенно при нынешних ценах в регионе, пенсионеры позволить себе не могут. Поэтому еле-еле сводят концы с концами. И если калининградцы уже привыкли к тому, что цены в эксклаве покруче, чем даже в Москве и Питере, то гости Балтийского края явно пребывают в шоке.
2: Мы в очередной раз вернулись с магазина, принесли домой полпакета и при этом отдали фиговую кучу денег. Ребят, Калининград, скажите, пожалуйста, как вы живете с такими ценами? Это же просто кошмар. Соотношение цены заработной платы не соответствует норме.
0: А вот так и живем. А кто-то, наоборот, от нищеты сводит счеты с жизнью. Наверняка все помнят жуткую трагедию, произошедшую в Калининграде в начале мая, когда под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек, 70-летней женщины, ее 40-летней дочери и 3-летнего внука. Как потом выяснилось, семья жила в съемной квартире. Денег на аренду и жизнь не хватало, и женщины решили совершить суицид. Сами выпрыгнули из окна 9-го этажа и выбросили своего сына и внука. Эта история о коллективном суициде от безденежья тогда потрясла всех. Сразу же в новостях появилась информация о том, что в 2025 году доля населения Калининградской области, живущая за чертой бедности, то есть малоимущие с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. И это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который, согласно РИА Рейтинг, составляет почти 7,5%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
21: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно, логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границы. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны, буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
0: С арендой жилья в регионе тоже не все хорошо. Калининград оказался среди немногих крупных городов России, где аренда квартир продолжает расти вопреки общероссийской тенденции.
22: По данным аналитиков, в мае сильнее всего подорожала аренда двухкомнатных квартир сразу на 5,5%. Средняя ставка достигла 39 тысяч рублей в месяц. Аренда трехкомнатных квартир выросла до 49 тысяч. Однокомнатное жилье теперь обходится в среднем почти 30 тысяч рублей в месяц. При этом в большинстве российских регионов арендные ставки снижаются из-за роста предложения на рынке. В Калининграде все наоборот, цены продолжают расти.
0: И к другим новостям. В министерском полку прибудет. Правительство Калининградской области, как сообщает портал «Тульские новости», скоро пополнится новой креатурой из Большой России. По данным издания, глава администрации Узловского района, 57-летний Николай Терехов, сидит на чемоданах и ждет назначения министром. Регионального контроля уже с 7 июля. В своем районе с населением 76 тысяч человек чиновник руководил с 2013 года. Оттуда же, из Тульской области, к нам уже прибыл первый вице-губернатор Валерий Шерин, который и подозревает, подозревается в наборе своих кадров. Видимо, в Калининградской области трудности с профессиональными управленцами, если приходится их приглашать с других регионов. Или наоборот, устоявшаяся тенденция брать на руководящие должности иногородних. Губернатор без прозванных, как известно, также не местный. В любом случае, и море под боком, и зарплата министра на Янтарных берегах всяко больше зарплаты главы районной администрации. Причем со всеми прелестями финансовых вливаний из центра и особой экономической зоны. Правда, федеральные дотации для региона прикроют с 2028-го. Но за 2 года еще многое можно успеть, было бы желание. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях.
3: Власти Калининградской области изменили вид разрешенного использования 2 участков общей площадью около 3 гектаров в районе поселка Новосельское, где работает глэмпинг «Космосфера» на берегу Куршского залива. Министерство градостроительной политики разрешило использовать землю для природно-познавательного туризма. Ранее эта территория предназначалась для хранения и переработки сельхозпродукции, а также выращивания сельскохозяйственных культур. Однако глэмпинг фактически работал здесь еще до изменения вида использования. В январе 2025 года Росприроднадзор выносил владельцам комплекса предостережение. Ведомство указывало на ущерб окружающей среде из-за выгребных ям и напоминало о недопустимости размещения туристических объектов на землях сельхозназначения. Несмотря на это, работа глэмпинга продолжилась, а теперь использование земли под туристический объект официально согласовано. Для справки, стоимость проживания в «Космосфере» составляет от 11 до 15 тысяч рублей за сутки.
0: А вот власти Зеленоградского округа разрешили вырубить 136 деревьев на участке более 2 гектаров в поселке Сосновка. На этой территории планируют разместить цирк «Шапито» на 1000 зрителей и построить парковку на 340 автомобилей. Ради нового объекта на въезде в Зеленоградск исчезнет более 100 деревьев. Взамен инвестор обещает высадить по периметру участка 119 молодых саженцев-грабов, которым понадобятся годы, чтобы заменить взрослые насаждения. Кроме того, практика показывает, что более половины новых деревьев не приживаются. Без должного ухода погибает более 60% новых посадок. При этом вырубки уже взрослых деревьев происходят постоянно и в основном под прикрытием строительства и благоустройства. Кстати, с последним Калининград явно перещеголял Санкт-Петербург, где посреди лета провели учения по уборке снега. И это не анекдот, а сущая правда. Коммунальные службы Центрального района Санкт-Петербурга организовали учения по уборке снега на Кирочной улице в разгар июня. Сотрудники жилищных агентств, управляющих компаний и аварийных служб под недоуменные взгляды и возгласы местных жителей отрабатывали взаимодействие при сильных снегопадах и оперативное привлечение спецтехники. Понятно, что учения прошли во время теплой летней погоды и чистого асфальта. А дело в том, что плохая уборка снега, точнее ее отсутствие, одна из главных болей Петербурга зимой. Вот и решили коммунальные службы оттачивать мастерство летом. Правда, жители иронизируют, что теперь главное не забыть полученные навыки к декабрю. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
13: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: В удивительное время живем. Что не новость, то плакать хочется. Итак, под Калининградом сельхозземлю переводят под глэмпинг. И в это же время на въезде в Зеленоградск разрешают вырубить 136 деревьев ради цирка «Шапито». Я прочитал оба заголовка и просто сидел минуту. Потому что это звучит как анекдот. Только это не анекдот. Давайте начнем с первой истории, с землей. Потому что здесь важно понять один момент. Сельскохозяйственная земля – это особая категория. Не просто участок, особая. Там нельзя просто взять и построить гостиницу. Нельзя открыть кафе. Нельзя разбить глэмпинг и принимать туристов. Это земля для сельского хозяйства. Пашня, пастбище, сады, фермы – все остальное – нарушение. Если обычный человек хочет изменить назначение своего сельхозучастка, он идет в очередь. Собирает пакет документов, подает ходатайство в правительство региона, ждет экспертизы, проходит публичные слушания, потом ждет еще. По хорошим срокам вся процедура занимает 2-2,5 года.
15: по плохим – 8 лет. Это реальные цифры от реальных юристов. Есть истории, когда заявление 3 года лежит в правительстве, без ответа. С 1 марта 2026 года процедуру ужесточили еще раз. Ввели систему двух ключей. Теперь нужно согласование и на региональном, и на федеральном уровнях. Перевод сельхозземли стал еще сложнее для обычного человека. Теперь конкретная история. Поселок Рыбачий, Куршская коса. Кадастровая стоимость – 77 тысяч 600 рублей. Официальный вид разрешенного использования – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 3 гектара сельхозземли с суммарной кадастровой стоимостью около 150 тысяч рублей. На этих участках сейчас стоит глэмпинг «Космосфера». Владелица – индивидуальный предприниматель Надежда Молчанова, зарегистрированная в Иркутской области. То есть на земле, где по документам должны выращивать лекарственные культуры, стоит коммерческий туристический объект. И теперь идет процедура изменения вида разрешенного использования на познавательный туризм. Возможно, все законно. Возможно, процедуры соблюдены. Я не утверждаю обратное. Я просто смотрю на скорость и сравниваю. Владелица гостевого дома «Грёза Хутор», руководитель Союза экскурсоводов Калининградской области Виктория Корнева, рассказала в интервью. Она тоже хочет перевести часть своих сельхозземель, тех, что давно поросли историческим лесом, в рекреацию. Ее заявление лежит в правительстве 3-й год, без движения. Переходим к деревьям. 136 деревьев. Еще раз. 136. Въезд в Зеленоградск, поселок Сосновка. Участок с кадастровым номером 39050111008244. Площадь 2,1 гектара. Администрация Зеленоградского округа выдала ООО «Ваша стройка» порубочный билет на удаление 136 деревьев. Генеральный директор компании Максим Пеляк. До марта 2026 года единственным учредителем этого ООО был бывший депутат Совета Светлогорска Дмитрий Олимпиев. А что это вообще за деревья? Это важный вопрос. Это не кусты возле забора, не 3 засохших дерева на пустыре. Это зеленая зона на участке площадью 2 с лишним гектара. Исходя из плотности посадки и площади, взрослые деревья, которые там стоят годами. По проекту компенсационного озеленения взамен планируется высадить 119 грабов по периметру участка. То есть даже количественно минус 17 деревьев. Про возраст и объем кроны никакого сравнения. Компенсационная выплата за все 136 деревьев составила около 1,7 миллиона рублей. 1,7 миллиона. За 136 живых деревьев. Это примерно 12,5 тысяч за дерево. И ради чего все это? Ради цирка «Шапито». Временного. На 1000 зрительских мест. Плюс парковка на 340 машин. Это в документации написано прямым текстом. Цирк – временный объект. Он приедет, он поработает, он уедет. А деревья – постоянные. Их не было, их посадили. Они росли. Их спилят. Пни останутся. Саженцы граба в первые годы – это не деревья, это прутики. Цирк уедет, пни останутся. А теперь давайте поставим простой вопрос. Вы хотите спилить дерево на своем участке? Просто одно дерево. Оно мешает, затеняет огород, упадет в шторм, неважно. Что вас ждет? Вам нужен порубочный БИ. Вы обращаетесь в администрацию. Там комиссия, акт обследования, согласование. Если дерево ценной породы, отдельная история. Если на вашем участке деревья растут рядом с границей леса, отдельная история. За незаконный спил дерева штраф от 3000 до 300 тысяч рублей для физического лица, до 3 миллионов для юридического. Могут возбудить уголовное дело. Одно дерево на своем участке – это уже бюрократия, штрафы и риски. А здесь 136. Ради временного цирка. Знаете, мне всегда нравится, когда говорят про Калининград, зеленый регион, Куршская коса – объект ЮНЕСКО, сохранение природы – наш приоритет. Это красивые слова, я не спорю. Но вот Куршская коса, кстати, там в прошлом году вырубили деревья на площади 2000 квадратных метров ради расширения парковки. В Калининграде на Ленинском проспекте 44 дерева под вырубку. На месте снесенного у Берлица имени Гёте 24 дерева. Для кафе на выезде из Зеленоградска 93 дерева. Теперь еще 136. Без оценки. Кто конкретно принимает эти решения? В случае с деревьями – это администрация Зеленоградского округа. Они выдали порубочный билет. Комиссия администрации составила акт обследования зеленых насаждений. Конкретные люди с конкретными подписями на конкретных документах. В случае с глэмпингом – это органы, уполномоченные на изменение вида разрешенного использования. Тоже конкретные люди, конкретные подписи. Я не говорю, что это незаконно. Я говорю, у каждого такого решения есть фамилия. И было бы интересно знать, на каком основании, с какими аргументами, в чьих интересах уничтожают природу Калининграда и области. На этом сегодня все. Буду следить за ситуацией и надеюсь все-таки услышать от чиновников внятные объяснения. И да, мне лично цирк не нужен. Мне животно жалко. А вот лес я люблю.
13: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда.

0: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в ахере. Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически. У меня просто нет слов.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что Z-военкоры уже не те и что лучшие условия для прекращения огня от Украины уже были. Дальше будут только хуже.
3: Много критики там положения дел там на фронтах, в Крыму там этот полезли сволочи бензин комментировать. Да, у нас вообще военкоры стали уже более радикальные, чем иностранные агенты, уехавшие во многих своих стримах. Ну, по крайней мере, они сравниваются уже. Да. Платков там сказал, да, что мы 15 дронов на квадратный километр, а они 10 дронов на нашу штурмовика. А там еще есть Тешин, который вообще рубит такие вещи, что там чуть ли не десант в Крым уже обещает и так далее. Вот. Ну, военкоры вот уже не те пошли. Они раньше-то все победоносно, а сейчас уже, я думаю, скоро сажать начнут их уже массово. Не так вот точно, а массово. Самое смешное, сейчас меня все камни полетят. Я давно говорил, что, ребят, ну, знаешь, мне постоянно спрашивают, а вот как бы ты бы на этом месте бы поступал бы? А я всегда говорю, я бы на этом месте не оказался. Я не хочу проигранную партию доигрывать за кого-то. Потому что хороших решений нет. Но я бы давно бы уже бы это решение бы принял бы. И я больше того, я боюсь, что условий лучше, чем предлагалось изначально, уже не будет. Будет только хуже.
1: Криминальные новости.
4: Дезертир и судимый военный жестоко изнасиловал и убил женщину с синдромом Дауна. Тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли в феврале прошлого года в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Убийца после изнасилования задушил жертву, прижав ее лицо к матрасу. У погибшей обнаружили укусы на груди и повреждения половых органов. Спустя пару дней задержали и арестовали 28-летнего военнослужащего Андрея Усачева. Он жил у знакомых по соседству с жертвой, скрываясь после того, как сбежал с фронта. После задержания у военного нашли и изъяли принадлежащие убитой украшения. Первый западный окружной военный суд в Петербурге признал Усачева виновным в убийстве, изнасиловании и краже, а также по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части. По совокупности военнослужащему назначили 20 лет колонии, хотя прокурор настаивал на пожизненном сроке. Ранее Усачев неоднократно был судим. В 2018 году он получил 2 года за грабеж, а в 2020 – 9 лет за то, что зарезал знакомого. Казалось бы, плохая идея – отпускать преступника, который убивает сразу после освобождения. Но и из колонии Усачев попал в зону СВО, поскольку подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и получил помилование. В Ставрополье мужчина задушил пенсионерку из-за котенка. 43-летний житель частного сектора в Новоалександровске недавно потерял своего любимого котенка по кличке Бармалей. Животное забежало на соседний участок и бесследно исчезло. По словам мужчины, он заподозрил в пропаже свою 67-летнюю соседку. Та, как утверждает подозреваемый, отпираться не стала и заявила, что отравила котенка. Тогда мужчина решил наказать женщину за Бармалея. Во время потасовки он достал веревку, задушил пенсионерку, а затем попытался избавиться от улик. Сжег свою одежду и орудие преступления. Неумелую попытку замести следы оперативно раскрыли местные сыщики. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. По решению суда обвиняемый находится под стражей. Житель Костромы попытался заживо сжечь женщину, пишет ШОТ. Сначала 40-летний мужчина избил соседку по коммуналке, с которой у него был бытовой конфликт, и забрал у нее мобильный телефон стоимостью 13 000 рублей. Однако добыча, видимо, не принесла ожидаемой радости.

0: радости. Спустя некоторое время он вернулся, облил входную дверь горючей жидкостью и устроил поджог. В квартире в этот момент находилась хозяйка телефона и ее мать-пенсионерка. Довести задуманное до конца помешал другой сосед, который вовремя заметил огонь и самостоятельно потушил пожар. Теперь поджигателю предстоит объясняться со следователями. Суд уже отправил его под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев призвал сажать всех, кто снимает и отправляет видео с ударами украинскими беспилотниками по Москве и Подмосковью.
3: Знаешь, как у меня вопрос. Вот смотрите, да, ночью мы долбанули баллистикой где-то по Киеву. У испанского блогера, который претендует на объективность, вообще на эту тему фото практически нет. Практически нет. А зато по прилету по Московской области все забито. Все у него, вся лента у него забита этим. Поэтому вот всех, которые отправляют, необходимо посадить в тюрьму. Притом публично. Я еще раз говорю, сам факт публикации у этого блогера видео и фото является достаточным основанием для того, чтобы людей, которые это фото и видео сделали и отправили, и или отправили, посадить в тюрьму. Теперь, ну, совершенно очевидно, что нам с вами надо думать, что делать. Ну, 52 беспилотника.
1: Главные новости дня.
4: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
5: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта, перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
4: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
6: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе и серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
4: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
7: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
4: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
8: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
4: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете, но в реальности на заправках даже для военных нет топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: На «Радио Лента» шок.
9: 80% погибших на фронте солдат – это новобранцы, которые пробыли на передовой меньше 30 дней. Командование без подготовки бросает недавно подписавших контракт людей в штурмы, где они гибнут в первые же недели.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня.
9: Председатель гильдии русских адвокатов Николай Курьянович заявил, что президент Путин находится в неадекватном состоянии.
10: Владимир Владимирович, там вступая перед руководителями международных информационных агентств, разумеется, специально подобранных, чтобы они ему задавали удобные, мягкие и не жесткие вопросы относительно того, что действительно творится у нас в экономике, насколько он легитимен по отношению к Зеленскому, поскольку проблема существует. Так вот, создается такое впечатление, что Владимир Владимирович находится в полном неадеквате. Но я думаю, что это не так, просто он делает хорошую мину при плохой игре. Сказал буквально следующее, что благосостояние граждан России там выросло чуть ли не на там, 28%, а средняя заработная плата на 25%, скромно умолчав, что все это повышение, где оно и есть в ВПК, там в других отраслях, оно съедается, если не галопирующей, то вяло текущей инфляции. Порадовался тому, что у нас небольшой в размере 34 миллиардов долларов внешний долг, но для такой богатейшей страны у нас вообще не должно было быть никакого долга, ни 34 миллиардов, ни одного рубля, ни одного цента.
9: Политолог Владимир Межаев о том, что китайские партнеры высказали Кремлю недовольство тем, что спецоперация затянулась.
11: Я думаю, дыма без огня все-таки нет, и какое-то неудовольствие затягивающееся этой специальной военной операции, я думаю, Си Цзиньпинь высказал в беседе с обоими лидерами. Что-то какая-то вот, что ну надо все-таки завершать это и так далее. Видимо, какой-то вот такой элемент этого был. Так что, вот я думаю, с одной стороны, ну, понимаете, что вот этот первый деликатный момент был, я думаю, проговорен в пользу России, но с другой стороны, как всегда, была какая-то китайская оговорка. Что все это, конечно, прекрасно, но мы видим, что затягивание конфликта приводит к потенциальной возможности эскалации в Европе. Сейчас не будем говорить, при каких обстоятельствах это может произойти, но сама по себе эскалация с Европой уже просто выглядит как суперреальная. И Китай, хотя и будет поддерживать Россию, но в этом не заинтересован. и, соответственно, не заинтересованы в дальнейшем продолжении военных действий на Украине. Вот мне кажется, какие-то вот подобного рода интонации, именно интонации, они все-таки были как-то продемонстрированы вот в беседе с нашим лидером. Я думаю, что-нибудь такое по этому поводу было.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Жители Краснодарского края привыкают к жизни в новой реальности с регулярно звучащей воздушной тревогой и пролетающими вблизи беспилотниками.
12: Звуки, под которыми мы живем. Краснодарский край, расскажите мне, пожалуйста, как вы вообще держитесь в этом всем? А? Вышли на улицу, над нашим домом дрон, следом сушка. В ту сторону пролетел Богдан. Детей выперло всех на улицу. Говорю, в доме опасно сидеть. Выходим. Один папа у нас спокойный. Он говорит, ну а что? А что сделаешь?
13: Богдан!
12: Богдан в дом зашел. Меня аж трясет.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 150 дронов. Почему панцирь не спас московский НПЗ?
14: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже из-за какой пятый.
4: Москва подверглась крупнейшей за последние два года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
15: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в... Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
4: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате над территорией завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
16: Пламя самой Капотни, и вот она лечит так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее... горит тоже там что-то. Вот здесь вот прям сильно горит.
4: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
17: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, Катя, это, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. Толя, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
4: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод». Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета. Это ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
18: Доброе утро, друзья. Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. ветров-то чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
4: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
13: Ну это просто страшно до усрачки. Но что это взрывается? Как это громко и страшно.
4: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
13: Я манал эту процедуру. Нахрен нам все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит нахрен. О, все горит. Вообще нахрен все горит. Вон они отстреливают. Вон они летают над головой.
4: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
19: Лучшие ракеты против говна и палок. Военкор Филатов о полном провале противовоздушной обороны в Москве.
20: Все, что летело по Москве, говно и палки, которые были известны года два, как, ну, у нас так, по крайней мере, к беспилотникам противника относятся. Это же не орешник по гаражам. В итоге эти говно и палки расходуют лучшие в мире ракеты ПВО за много миллионов, разряжают их и, как результат, взрывы и разрушения. 3 года все, кто в теме, говорили о необходимости развития малой защиты, которую можно делать в гаражах. Были не услышаны или посланы обратно в свои гаражи. В свою очередь, мозг армии не смог отследить складирование и накопление огромного количества дальнолетов противника и нанести превентивный удар. Сегодня горит Москва. Мои поздравления министрам, генералам и прочим. Вам дали столько ресурсов. Мы видим, как вы их потратили.
19: Военкор канал «Лейб Гусар» публикует прогнозы Игоря Стрелкова об ухудшении ситуации на фронте. И не только.
21: Что я могу сказать? Ну, все ожидаемо. Все будет жестче. Если судить по производству вражеских заявлений, что они выпускают примерно 3 ракеты в сутки, то их применение крайне ограничено сейчас противником. Они использовали, по разным данным, до 1,5 десятков ракет. Не более. Куда деваются остальные ракеты? Их должно быть накоплено уже, наверное, может быть, даже больше сотни. А может быть и больше 200. Тоже совершенно ясно. Готовят массированный удар. Для чего они его готовят, куда они его направят, я пока не знаю. Однако удар по Чебоксарам показывает, что мы, оказывается, не способны отбить даже удар относительно старых, относительно слабых крылатых ракет на очень большую глубину нашей территории. Что будет, если противник запустит не 6, а 60 ракет? При этом военно-политическое руководство страны не то что недооценивает возникшую угрозу, оно ее упорно не хочет воспринимать. И в то же время у меня возникает все более и более стойкое впечатление, что часть наших элит уже считают, что мы потерпели в этой войне поражение и ищут только способ выйти с наименьшим ущербом для себя. При этом подчеркиваю, именно для себя. О России они никогда не думали и думать не собираются в дальнейшем. Отвратительно, просто отвратительно. Все, о чем я предупреждал, к сожалению, сбывается. Ждем ухудшения ситуации.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Мирная сделка Трампа. США и Иран подписали соглашение о прекращении войны.
0: Я очень рад сообщить, что все подписано. Сделка полностью заключена. И пролив уже частично открыт. Как вы знаете, сейчас там ищут пару мин, которые уже удалось обнаружить. Но, по сути, суда уже начинают выходить. В пятницу пролив будет открыт полностью.
4: Пока документ подписали только в электронном виде. Дональд Трамп сделал это во Франции, где он участвовал в саммите G7. После этого фотографию документа отправили в Иран, где со своей стороны утвердил президент страны Масуд Пезешкиан. Теперь процедура такая. Анонсированная ранее встреча в Женеве 19 июня не состоится, а документ будут еще дорабатывать. Лидеры стран Большой Семерки приветствовали соглашение между США и Ираном. Одним из первых высказался президент Франции Макрон.
3: Это соглашение поможет восстановить стабильность в регионе, вновь открыть Ормузский пролив и сделает возможным достижение мира в Ливане.
4: После подписания соглашения Иран уже отправил первые танкеры с нефтью. Но для полноценной работы Ормузского пролива нужно его разминировать. В кулуарах саммита во Франции Дональд Трамп попросил у стран Европы помощи. В ответ американский президент пообещал усилить давление на Москву и увеличить помощь Украине.
22: Ну, скоро мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поступает. Поэтому мы ослабили санкции, потому что мы не хотели препятствовать поставкам. Так что скоро мы будем в ситуации, когда сможем это сделать.
4: Мировые рынки реагируют с осторожным оптимизмом на перспективу открытия Ормузского пролива. Со вторника цены на нефть начали падать. Стоимость барреля была ниже $80. Пока эта тенденция сохраняется. Падение цен на нефть – это еще один удар по России. Этот рынок для нее вновь будет закрыт, заявил канцлер Германии Мерц.
22: Все партнеры по Большой Семерке усилят давление на Москву, в том числе с помощью санкций. Это задает новый тон трансатлантическому единству и решимости. Возможно, это приблизит нас на решающий шаг к мирным переговорам. Я считаю этот саммит очень конструктивным. Все было в духе единства.
4: В полноценном варианте соглашения между Ираном и США предполагалось 14 пунктов. Помимо немедленного прекращения огня на всех фронтах, отмены морской блокады, обсуждались снятие нефтяных санкций с Ирана и вывод американских войск из районов вокруг Исламской Республики. Также один из пунктов содержит выделение Ирану $300 миллиардов на восстановление и переговоры по ядерной программе Ирана. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще несколько дней назад казалось невозможным. Москва пережила самую масштабную атаку дронов за все время боевых действий. Около 200 беспилотников волнами шли на столицу, и часть из них дошла. Горел нефтезавод, стояли аэропорты, горела кровля торговых центров. Сегодня разбираем, как это стало возможным, что это значит для города и страны, и почему этот день изменил многое.
24: Да, масштаб, конечно, просто, ну, реально шокирует. 200 штук.
23: Ага. А если по всей стране смотреть, то там вообще зафиксировали больше 550.
24: Вот именно. И тут сразу возникает такой, знаешь, когнитивный диссонанс. Потому что на бумаге вот эта вся эшелонированная защита столицы, она же выглядит как просто шедевр какой-то военной инженерии.
23: Ну да, куча радаров, комплексы типа «Панцирь-С1» и все такое.
24: Да-да. А по факту физика боя показала, что у этой архитектуры есть прям критическая уязвимость.
23: И вот давай этот момент прям разберем подробно, потому что, ну, логичный же вопрос у всех, как вот эти хваленные панцири, которые вроде как специально делали для малых целей, могли такое пропустить.
24: Слушай, ну, я бы тут поспорил, что система какая-то бракованная или радары там не работают. Дело вообще не в этом.
23: А в чем тогда?
24: В сухой математике есть такой термин «предел многоканальности». Любой зенитный комплекс — это же, ну, машина. И у нее есть конечный ресурс. У радара есть предел целей, которые он может вести одновременно. Ну, скажем, 4 цели. И боеприпас не резиновый. там условно 12 ракет на установку. И все. То есть их цель не какую-то там сложную электронику обмануть, а банально перегрузить систему.
23: Количеством.
24: Именно. Запускают больше дронов, чем у защиты есть готовых ракет в конкретном секторе. Система отстреливает весь боекомплект, сбивает там, ну, первые 20 штук, а дальше все, нужна перезарядка.
23: И в эти минуты небо тупо открыто.
24: Да.
23: Стой, ну подожди, я вот тут не совсем понимаю. Если система в моменте перегружается, почему тогда радары раннего предупреждения, ну, они же должны были увидеть эту армаду за сотни километров?
24: Ну.
23: Столько аппаратов в воздухе, это же гигантская засветка на экранах, почему нельзя было заранее авиацию поднять?
24: Радар работает по прямой видимости. Это типа как луч фонарика. Если между тобой и объектом есть какое-то препятствие, все, объект в тени. А эти беспилотники, они же специально так спроектированы.
23: Чтобы прятаться в тенях радаров?
24: Они летели на сверхмалых высотах. Ну, там буквально пару десятков метров над землей.
23: Прямо по руслам рек, получается? Я читала про это.
24: Абсолютно верно. Рельеф как укрытие. А когда такой рой подлетает к цели, ну вот, например, к нефтеперерабатывающему заводу в Капотне.
23: Угу. МНПЗ, ага.
24: Да. Задача радара вообще становится нереальной. Потому что завод — это просто гигантский лабиринт из металла. Трубы, эстакады, резервуары бетонные.
23: И весь этот металл фонит.
24: Еще как фонит. И оператор ПВО видит цель не за 50 километров, а только когда этот дрон буквально выныривает из-за соседней трубы.
23: Метров за 200?
24: Да. И времени на реакцию, ну, секунды.
23: Обалдеть. Ну, слушай, есть же еще одна штука. То, о чем трубили просто из каждого утюга последние годы. РЭБ. Радиоэлектронная борьба.
24: О, да. Глушилки.
23: Да, вот эти глушилки, они же создают мощное поле. Дрон теряет GPS, слепнет и падает. Куда делись все эти миллиарды, вложенные в РЭБ вокруг заводов? Почему они не сработали?
24: А потому что глушить было нечего.
23: В смысле?
24: Я смотрел аналитику по обломкам. Там фундаментальный сдвиг в навигации. Эти штуки вообще не используют GPS на финальном участке. У них нет связи с оператором.
23: То есть они летят вообще вслепую для эфира, как торпеда под водой.
24: Точное сравнение? У них там автономная инерциальная система. Акселерометры, гироскопы. Они просто высчитывают свое положение в пространстве от точки старта.
23: Но я тут поспорю. Я же помню физику. У любой инерциальной навигации есть минус. Ошибка копится.
24: Конечно.
23: Чем дольше он летит, тем сильнее отклоняется. Если он летит сотни километров чисто по гироскопам, он должен был промахнуться на километры, а не ударить четко в установку на заводе.
24: Согласен, ошибка копится. Но они придумали, как ее сбрасывать. Оптическое распознавание.
23: Это как?
24: На дроне стоит камера, а в памяти спутниковые снимки маршрута. Он летит вслепую, потом в определенной точке как бы открывает глаза, фоткает землю, сравнивает с картой в процессоре, корректирует курс и снова уходит в радиомолчание.
23: Ого! Это как, знаешь, ну как ночью идти по своей квартире по памяти и иногда на долю секунды фонарик включать, чтобы не вписаться в стену.
24: Да, один в один. И против такой штуки РЭБ абсолютно бесполезно. Чтобы его остановить, нужно физически его уничтожить. А мы возвращаемся к началу. Ракет не хватает.
23: Ну да. То есть нужны какие-то боевые лазеры или микроволновки, где патроны не кончаются.
24: Которых массово просто нет на гражданских объектах.
5: И в итоге самая болевая точка – московский нефтеперерабатывающий завод. Горели резервуары, повредили установки первичной переработки, и вот тут начинается макроэкономика, которая реально бьет по всем.
23: Да, потому что МПЗ – это не просто какой-то заводик, это топливное сердце центральной части страны. Он снабжает регион, где живут десятки миллионов.
5: А запасов на нефтебазах, как я понимаю, не так уж и много.
23: Недели, иногда дни.
5: Остановка переработки – это моментальный коллапс.
23: Слушай, ну давай я тут выступлю адвокатом дьявола. В стране полно других НПЗ. Но неужели нельзя просто взять и перенаправить топливо по железной дороге из других регионов? В чем проблема?
5: Я сам так думал сначала. Но это очень популярная иллюзия. Она разбивается о суровую логистику. Железная дорога вокруг столицы физически не переварит такой объем наливных грузов.
23: Из-за разницы с трубами?
5: Да. Трубопровод — это река. Она течет 24/7. А поезда — это ведра.
24: Чтобы заменить одну трубу от гигантского завода, нужны сотни дополнительных вагонов каждый день.
6: И их же надо где-то разгружать.
24: Разгружать, загружать, впихивать в расписание пассажирских поездов – это как пытаться засунуть воду из пожарного гидранта в садовый шланг. Логистика просто лопнет.
6: И вот из-за этого логистического тупика мы получаем, наверное, самое безумное последствие – откат к топливу стандарта Евро-3.
24: Уда, чтобы хоть как-то покрыть дефицит.
6: Я когда разбиралась, просто в шоке была. Для многих это, ну, просто цифра какая-то, да, подумаешь, Евро-3. А по факту для современного двигателя, который настроен на Евро-5, это просто медленная смерть.
24: Из-за серы?
6: Именно. Разница в содержании серы колоссальная. В 5-м классе максимум 10 миллиграммов на килограмм, а в 3-м до 150.
24: В 15 раз больше.
6: Да. И эта сера при сгорании превращается в серную кислоту. Она тупо разъедает цилиндры изнутри, масло портит, но самое страшное – это катализаторы.
24: Фильтры эти выхлопной.
6: Ага, там внутри такие микроскопические соты. И вот это топливо с кучей серы дает столько сажи, что эти соты забиваются намертво. Выхлопом некуда идти. Двигатель задыхается, теряет мощность и все на капиталку.
24: То есть миллионы людей просто убьют свои машины?
6: Да. А ведь есть еще авиационный керосин. Завод же снабжал аэропорты. И плюс там пластмассы всякие, реагенты, асфальт.
24: Классический эффект домино. Одно звено выпадает и сыплется вся экономика.
6: Но экономика, это, знаешь, это долго. А вот физическая жизнь мегаполисов стала прям в тот же день. Воздух закрыли мгновенно. План-ковер сразу в 4 аэропортах. Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский.
24: Больше 500 рейсов отменили или развернули. Вакуум в небе. Самолеты экстренно сажали в Казани, в Нижнем Новгороде.
6: А меня в сводках больше всего зацепило то, что происходило с людьми. Представь, от 75 до 100 тысяч человек оказались просто заложниками. Их эвакуировали из самолетов прямо со взлетной полосы в старые советские бомбоубежища под терминалами.
24: Ужас.
6: Да, семьи, коляски с детьми сидят часами в бетонных бункерах под землей и слушают сирены.
24: А на земле в это время вообще хаос творился. То, что сбивали, оно же падало на город.
6: Да, мега белая дача Даряла. На рынке садовод, паника жуткая. МКАД перекрыли. Ирония просто дикая. Спасатели кричат: «Эвакуируйтесь от завода», а дороги намертво стоят. Уехать тупо невозможно.
24: И вот тут, слушай, надо сместить фокус. Потому что горящие крыши и пробки – это то, что все снимали на телефоны. Это ярко. Но экологический мониторинг показал совершенно другую угрозу. Невидимую. Которая нависла над всеми, кто стоял в этих пробках.
6: Ты про вот этот черный дым от нефти?
24: Не просто дым. Я про химию в нем. Это токсичное облако накрыло огромные районы – Капотню, Люберцы, Марьино. При горении нефти выделяется диоксид серы, бензол и гигантское количество мелкодисперсных частиц PM2,5.
6: Слушай, вот про эти PM2,5 постоянно говорят экологи, но мало кто понимает механику.
24: Ну смотри, это частицы размером меньше 2,5 микрометров. Они настолько мелкие, что наши естественные фильтры, ну там слизистая носа, они их вообще не задерживают.
6: Они сразу в легкие идут.
24: Хуже. Они проникают в альвеолы, а оттуда напрямую в кровоток. И разносят тяжелые металлы по всему организму. Для астматиков или пожилых людей постоять в таком облаке – это критический удар по сосудам.
6: Кошмар. Но пожар-то потушили в итоге? Облако ушло через пару дней?
24: Ушло-то ушло, но вот то, чем тушили – это вообще отдельный уровень катастрофы. Вода.
6: Обычная вода.
24: Да если бы. Чтобы такой объем пламени сбить, туда льют тонны химической пены. Это фторированные поверхностно-активные вещества. Очень токсичная штука. И вся эта жижа, пена, нефть, копоть, она же не испаряется.
6: Она в землю уходит.
24: Да. Просачивается прямиком в грунтовые воды под промзоной. Заражение водоносных горизонтов. И вот это уже не за неделю решается. Это реально экологическая бомба, которая будет травить воду годами.
6: Жесть. И вот когда дым рассеивается, пробки рассасываются, остается, мне кажется, самое тяжелое последствие. То, что вообще за деньги не починишь.
24: Психика.
6: Да, тотальный перелом, иллюзия безопасности, все разрушено.
24: Согласен. Это же прям мощный когнитивный механизм.
23: Да, мозг вообще удивительно работает. Ты можешь сидеть в центре, пить там свой латте, листать новости с какими-то ужасными разрушениями в других городах и искренне верить, что ты в домике. Что столица — это непробиваемый купол. Этот барьер реально нужен, чтобы не сойти с ума.
24: Ну да, но купол-то оказался дырявым.
23: Абсолютно. И проблема в том, что чувство безопасности, оно бинарное. Оно не бывает на 80%. Ты либо защищен, либо нет. И когда люди видят кадры, как дрон влетает в обычный жилой дом на улице Гагарина в Жуковском.
24: Не в радар, не военный объект, в дом.
23: Да, прямо в спальный район. Вот в этот момент вся статистика ПВО для обычного человека просто обнуляется. Война пришла к нему во двор.
24: И реакция общества мгновенная?
23: Паника, спрос на противогазы взлетел, люди наличку из банкоматов выгребают, началась миграция, те, кто жил на юге и востоке мегаполиса, пытаются срочно переехать или продать квартиры.
24: А бизнес сразу реагирует на это? Страховать промышленные объекты становится либо нереально дорого, либо вообще отказываются. Инвестиции схлопываются.
23: Но если знаешь посмотреть шире, на макроуровень, это же проблема не только одного города.
24: Ты про другие регионы?
23: Конечно. Это супер жесткий урок. Давай логически. В столице самая высокая плотность ПВО в стране. И если даже она не справилась с роем дешевых дронов, то что тогда с остальными?
24: То есть такие гиганты, как Ярославль, Рязань, Тула, Нижний Новгород?
23: Татарстан с его нефтехимией, да, они вообще открыто получаются.
24: Абсолютно. Вся концепция защиты гражданской инфраструктуры, которую годами строили, она просто в один день устарела. Требуется полная перестройка. А на нее нет ни времени, ни технологии вроде тех же лазеров, ни бюджетов.
23: Да уж. И это создает просто дичайшую дилемму для российской власти. Признать уязвимость – значит разрушить миф о силе. Сделать вид, что все нормально, тоже невозможно, потому что сотни тысяч людей это видели. В аэропортах, в пробках. Этот черный столб дыма было видно отовсюду.
24: Новая реальность. И эта реальность, она диктует совершенно новые правила выживания. Городская застройка теперь мешает защищаться, а дешевые гироскопы обходят миллиардные системы РЭП.
23: И это просто кардинально меняет наше восприятие безопасного пространства. Оставляем эту мысль для размышлений.
24: До связи.
23: До встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
8: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
4: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
2: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
4: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
9: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
4: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
10: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
4: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете. Но в реальности на заправках даже для военных нет топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Главные новости дня.
11: Сочи. В западне, в аэропорту курортного города из-за атак дронов задержали больше сотни рейсов, некоторые на двое суток. Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за масштабных задержек рейсов. Атаки БПЛА на Краснодарский край не утихали с 14 по 17 июня. Как следствие, транспортный коллапс. Задержано более 100 самолетов. Некоторые пассажиры ждали рейс несколько дней. Только за последние сутки небо над Сочи закрывали 4 раза. В сообщениях указывается, что некоторые люди не могут вылететь из Сочи уже около 2 суток и спят на туристических ковриках прямо в аэропорту.
12: Дети устали очень. Да и взрослые измотаны таким долгим ожиданием. Самое ужасное, что мы ничего не можем планировать и не понимаем, насколько застряли. Летим в Турцию, и рейс опаздывает уже на сутки. Получается, потеряли день отпуска. И никто нам финансово это не компенсирует.
11: Пассажиры рейса Сочи-Новосибирск заявили, что ждут посадки с 15 июня. Они утверждают, что вылет самолета переносили уже 4 раза. Также на 41 час был задержан рейс в Пермь. Еще 26 самолетов, которые должны были вылететь 16 июня, тоже в ожидании. Рейс в Казань задерживается на 38,5 часов, а в Челябинск более чем на сутки. Тем, кто не может вылететь в Москву, предлагают ехать на минивэнах. Задерживаются и международные рейсы. Самолет в Стамбул опаздывает почти на сутки, в Батуми – на 9,5 часов, в Ереван – на 8 часов, а в Тбилиси – на 6. По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом.
14: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
11: Однако тяжелее всего пришлось пассажирам, летевшим из Сочи в Архангельск. Они изрядно перенервничали. Поздно вечером 17 июня Boeing авиакомпании Smart Avia подал сигнал бедствия. В полете над Черным морем у судна отказал двигатель. Командир доложил о ситуации и принял решение вернуться назад в Сочи, после чего некоторое время лайнер кружил и вырабатывал топливо. На борту находилось 200 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Однако люди рассказывали, что экипаж явно ожидал жесткой посадки.
15: Было очень страшно. Стюардесса перед приземлением явно нервничала и несколько раз повторила: «Сгруппироваться, сгруппироваться, опустить голову». Слава богу, все прошло нормально.
11: Это далеко не первый инцидент с поломкой двигателей у самолетов российских авиакомпаний. В марте с различными неисправностями в полете столкнулись сразу 5 воздушных судов. Пассажирам рейса в Архангельск еще повезло приземлиться в тот момент, когда аэропорт не был закрыт. Ведь в этот день аэродром Сочи перекрывали на длительное время аж 4 раза. 17 июня дроны массово атаковали 10 регионов России. Минобороны заявила об уничтожении 72 БПЛА, в частности, над Краснодарским краем. Курорты региона очень сильно пострадали от регулярных налетов беспилотников. В Сочи стоимость размещения упала более чем на 15%, однако люди все равно не едут. Заполнена лишь четверть номеров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
16: Помощник президента Юрий Ушаков пожаловался, что европейские лидеры якобы доносят до главы Белого дома вредные идеи.
17: Оба переговорщика, и Кушнер, и Уитков, в ближайшее время посетят Россию. А сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами. Будут присутствовать на начале работы по основному соглашению, поэтому конкретные даты визита в Москву пока еще не определены. Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита «семерки». Как можно предположить, Трампа наканчивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями. После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было.
1: На радио «Лента». Ужас дня.
25: 150 украинских дронов прорвали ПВО Москвы и подорвали нефтеперерабатывающий завод вместе с рынком «Садовод». Это самая массовая атака за все время войны. Из-за гигантских пожаров экстренно эвакуируют жителей соседних районов, которые задыхаются от удушливого черного дыма.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени.
0: С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Лучшие ракеты против говна и палок. Военкор Филатов о полном провале противовоздушной обороны в Москве.
18: Все, что летело по Москве, говно и палки, которые были известны года два, как, ну, у нас так, по крайней мере, к беспилотникам противника относятся. Это же не орешник по гаражам. В итоге эти говно и палки расходуют лучшие в мире ракеты ПВО за много миллионов. Разряжают их и, как результат, взрывы и разрушения. Три года все, кто в теме, говорили о необходимости развития малой защиты, которую можно делать в гаражах. Были не услышаны или посланы обратно в свои гаражи. В свою очередь, мозг армии не смог отследить складирование и накопление огромного количества дальнолетов противника и нанести превентивный удар. Сегодня горит Москва. Мои поздравления министрам, генералам и прочим. Вам дали столько ресурсов. Мы видим, как вы их потратили.
13: Военкор канал «Лейб Гусар» публикует прогнозы Игоря Стрелкова об ухудшении ситуации на фронте. И не только.
19: Что я могу сказать? Ну, все ожидаемо. Все будет жестче. Если судить по производству вражеских заявлений, что они выпускают примерно 3 ракеты в сутки, то их применение крайне ограничено сейчас противником. Они использовали, по разным данным, до 1,5 ракет. Не более. Куда деваются остальные ракеты? Их должно быть накоплено уже, наверное, может быть, даже больше сотни. А может быть и больше 200. Тоже совершенно ясно. Готовят массированный удар. Для чего они его готовят, куда они его направят, я пока не знаю. Однако удар по Чебоксарам показывает, что мы, оказывается, не способны отбить даже удар относительно старых, относительно слабых крылатых ракет на очень большую глубину нашей территории. Что будет, если противник запустит не 6, а 60 ракет? При этом военно-политическое руководство страны не то что недооценивает возникшую угрозу, оно ее упорно не хочет воспринимать. И в то же время у меня возникает все более и более стойкое впечатление, что часть наших элит уже считают, что мы потерпели в этой войне поражение и ищут только способ выйти с наименьшим ущербом для себя. При этом подчеркиваю, именно для себя. О России они никогда не думали и думать не собираются в дальнейшем. Отвратительно, просто отвратительно. Все, о чем я предупреждал, к сожалению, сбывается. Ждем ухудшения ситуации.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
13: 80% смертей – новички. Солдаты раскрыли шокирующие подробности потерь на фронте. В редакцию пришло сообщение от матери недавно мобилизованного парня. По ее словам, сына забрали неделю назад, определили в штурмовые войска, а спустя 5 дней он перестал выходить на связь. Командир говорит, он на боевом задании, поэтому не пишет матери. Однако сослуживцы сказали женщине, что ее сын погиб в первом бою. «Такая ситуация на фронте не редкость», говорит Михаил Зинчук, который ведет популярный Z-канал «Рыбарь». По его словам, 80% потерь на фронте – это именно новички.
20: Единственный способ, который может быть, который не позволителен в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в 1 год, когда будет мобилизовываться порядка 1 миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килл-зону как таковую, и потом заводиться. Но это невозможно сейчас. Представь, ты штурмовик, который воюет год, два, ты многих товарищей потерял, тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят 2 молодых человека, штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
13: Люди приезжают на фронт практически неподготовленными и платят за это собственной жизнью, констатирует автор канала «Рыбарь». Его слова о большом количестве потерь подтверждает военный из донецкого направления. Из группы штурмовиков, которых отправили на задание, в живых он остался один.
21: Ночью был ливень, все намочило, абсолютно все. Все мокрое, весь мокрый. Замерз ночью, капец. Обстановка стабильно напряженная. Ну, ничего, держимся. Я один остался. Товарищ вчера вышел 300, средний. Я пока один.
13: Боец на Харьковском направлении рассказал о тяжелой обстановке на позициях и высокой активности беспилотников. По его словам, подразделения регулярно атакуют БПЛА, из-за чего личный состав вынужден большую часть времени сидеть в укрытиях.
3: Вот срочников очень много погибло там. Очень много срочников. Пехота именно погибла. Вот срочники. Там с ними бывает вот 50 срочников и один контрактник, который вот умеет. И то он сам сидит там, просто координаты дает, что, куда, и все. Пацаны вот просто тупо погибают, которые полгода отслужили, нихуя ничего не понимают. Взять автомат и просто выстрелить, это все, то, что они умеют.
13: Он сообщил, что срочников сейчас можно встретить на каждой позиции. Из-за нехватки личного состава их отправляют сразу по несколько человек в помощь на разные направления, в том числе и на самые горячие. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели.

0: История здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание «военная служба», по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было «не доказал устойчивость и сформированность убеждений». Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС. То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются – обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
1: Говорят военкоры.
2: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
3: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических

0: жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
1: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
2: Почему на пятый год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска. А региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат. И совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
1: Снимать и смаковать. Военкор Зергулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
2: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать. Ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война. Самое масштабное за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много. И наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 150 дронов. Почему панцирь не спас московский НПЗ?
5: У нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто пи***ть. Это уже из-за какой пятый.
4: Москва подверглась крупнейшей за последние 2 года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
6: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в... Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
4: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате над территорией завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
7: Пламя самой Капотни, и вот она горячит так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее... Прямо он горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
4: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
5: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, котята, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. Толь, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
4: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку Садовод. Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета. Это ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
8: Доброе утро, друзья. Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
4: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
9: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Как это громко и страшно.
4: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
10: Я манал эту процедуру. Нахрен нам все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит нахрен. О, все горит. Вообще нахрен все горит. Вон они отстреливают. Вон они летают над головой.
4: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Владелец строительной компании «Точно» Николай Амосов предложил привлекать к административной и даже к уголовной ответственности тех, кто критикует застройщиков.
12: На законодательном уровне вынести, регламентировать, потому что сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, там, агент может зайти просто на объекты там, и настолько пылит грязи на девелоперов, там, касаемо вообще мелочей абсолютно, допустим, здоровых, нормальных ситуаций, которые происходят у девелоперов, да, все это гарантийные ситуации, где-то что-то потекло, где-то что-то просело, да, и так далее, и тому подобное, но из этого раздувается такая просто штука, по которой, ну, знаете, все, что мы делаем, многие, да, там, вкладываем в маркетинг, в пиар, продукт, все, что мы развиваем, мы все просто обесцениваемся каким-то там товарищем, который зашел с телефоном в стройку и там, это все. Но мне кажется, здесь тоже вот, нужно с этой штукой бороться и все-таки нести те люди, которые вот раздувают вот эти штуки, они должны нести все-таки определенную ответственность, типа административную или уголовную. Ну, я вижу в этом проблему. Как-то так.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
13: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе мир, где разбитая чашка сама собирается из осколков, а люди рождаются стариками, умирают младенцами. Недавние теоретические изыскания физиков указывают на то, что в момент рождения нашего космоса могла возникнуть его точная зеркальная копия. Действительно ли где-то в темных глубинах мироздания существует антивселенная, летящая в обратную сторону по оси времени? Ученые из Канадского института теоретической физики «Периметр», среди которых был доктор Летхэм Бойл, перевернули научный мир, предположив новую космологическую модель. Они обратили внимание на фундаментальные симметрии природы и предположили, что Большой Взрыв не был началом всего, а стал точкой симметрии. По их теории, одновременно родились два мира – наш, устремленный в будущее, и зеркальный, который с нашей точки зрения движется в прошлое. Фантасты тут же развили эту мысль, предположив, что в той далекой зазеркальной реальности живут наши двойники, совершающие такие же поступки, но наоборот, а гравитационные отголоски их планет проникают к нам в виде таинственных сигналов. Поклонники многомерных пространств утверждают, что эти две вселенные постоянно соприкасаются в точках экстремальной гравитации, например, внутри черных дыр. Через эти невидимые мосты, по их мнению, происходит утечка элементарных частиц, что вызывает загадочные вспышки гамма-излучения, фиксируемые нашими орбитальными телескопами. Они верят, что если человечество научится управлять этими проколами в пространстве, мы сможем путешествовать не только между мирами, но и менять ход собственной истории. Однако реальная физика куда более конкретна. Доктор Бойл и его коллеги создали эту концепцию не ради путешествий во времени, а для того, чтобы элегантно решить загадку темной материи, не придумывая новые гипотетические частицы. В их зеркальной вселенной физические законы абсолютно стабильны, а нейтрино обладают правильной ориентацией, что идеально объясняет наблюдаемый баланс сил без привлечения мистики. Пока у нас нет приборов, способных заглянуть за точку Большого Взрыва, эта теория остается красивым математическим допущением, напоминающим нам, что реальность вокруг может оказаться лишь половиной гигантской космической картины. Большинство ведущих мировых космологов подчеркивают, что гипотеза Бойла пока не имеет под собой экспериментальной базы и является лишь одной из сотен математических моделей. Современные ускорители частиц, такие как Большой Адронный Коллайдер, до сих пор не обнаружили никаких следов правых нейтрино, которые предсказывает эта зеркальная теория. Физика требует строгих доказательств, и пока зазеркальный мир остается изящной формулой на бумаге, будоражащей воображение любителей фантастики. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам, так же как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
4: Руна дня на 23 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, какая же у нас руна выпадет? Ну, у нас руна Гибо. Это энергия баланса, взаимного обмена и гармонии в отношениях. Такой день, когда важна честность, открытость в общении. Гибо всегда символизирует союз. Это подарки судьбы и возможность гармонично взаимодействовать с миром и людьми вокруг. Это руна партнерства. Она напоминает о важности равноправия и взаимного уважения. И в работе, конечно же, день обещает быть благоприятным для каких-то совместных проектов. Это переговоры, создание новых связей. Если вы давно хотели предложить, может быть, кому-то сотрудничество или договориться о партнерстве, в этот день очень подходящий момент. Важно проявлять искренность и стремиться к честному диалогу. Любые сделки, какие-то совместные усилия, начатые в этот день, имеют хорошие перспективы на успех в будущем. И внутренняя гармония и баланс помогут решить задачи без лишнего стресса. В отношениях руна Гибо указывает на время подарков и проявлений любви. Это как в прямом смысле, так и в переносном, в эмоциональном. Это период, когда можно укрепить связь, проявить заботу, внимание, подарить поддержку близким. Здесь важна взаимность. Вот отдавая, вы получаете в ответ. И, возможно, важны признания и обновления отношений, например. А для одиноких людей это день, когда открытость и доброта могут привлечь очень значимого человека. И, в принципе, в такой день партнерства есть велик шанс встретить свою вторую половинку. По здоровью, опять же, руна советует уделить внимание балансу, как физическому, так и эмоциональному. Полезны будут любые упражнения для равновесия, это дыхательные практики, время на отдых себе оставьте, слушайте свое тело, там все ответы, оно подскажет, где нужно восстановить силы. Хороший день для начала оздоровительных программ, особенно связанных с гармонизацией нервной системы, тем более у нас лето, гуляем в парках, ходим к водичке, любой водичке, да, любые водоемы. И, конечно же, уже можно купаться в воде всегда. Мы обретаем гармонию и покой. Так что у нас день равновесия, взаимного обмена. Гармония в делах, в отношениях откроет новые возможности. Будьте готовы принимать и отдавать, и тогда жизнь наполнится, конечно же, светом и поддержкой. Принимайте, благодарите, любите друг друга. И, конечно же, берегите себя.
3: Радиолента. Беда дня.
2: Правительство официально разрешило продавать на АЗС низкокачественный бензин из-за дефицита и поломок на заводах. Новое суррогатное топливо будет быстро портить двигатели автомобилей, но других вариантов заправить машину у водителей просто нет.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
11: Протоиерей Андрей Ткачев перед своими прихожанами провел исторический экскурс на примере сказки «Курочка Ряба».
14: И, ну, потому что это дурной дед, дурной бабка, они очень похожи на русский народ, который так отнесся к своей монархии, к своему царю, к своему православию. Потому что лет 200, 18-19 век, дед с бабкой били-били, не разбили русскую монархию, русскую историю, русскую церковь, русскую святость. Все били-били-били-били. Потом опять мышка бежала, какая-то холера пробежала мимо. Наверное, Ленин приехал в запломбированном вагоне из Германии через оккупированную территорию. На броневичок залез, сказал апрельские тезисы, сказал. Мышка, нещадь, никто же не знал его. Его никто не знал в России, этого картавого человека. А он пробежал, хвостиком махнул, яичко упало и разбилось. И тогда начали плакать дед с бабкой. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, плохо живется, в колхозе жить не весело. На барина работали 3 дня в неделю, а на советскую власть 7 дней в неделю без отдыха. Они очень быстро поняли, что они попали в большую беду, начали плакать. А курочка ряба говорит, не плачь, деда, не плачь, баба, я снесу вам еще одно яичко, но уже не золотое. Уже не золотое, уже простое. Вот мы сейчас живем в эпоху простого яичка. Нет золотого уже. А простое есть, как бы все в порядке. Значит, поэтому, христиане, от вас все зависит. От того, постишься или не постишься, верный ты жене или неверный, или ты верная мужу, или хвостом вертишь перед чужими мужиками. От этого много чего зависит. Что ты читаешь или вообще ничего не читаешь. Опять-таки, там, любишь ты того же апостола Павла или там апостола Петра, или ты не знаешь, кто это такие. В отпуске ты едешь в Таиланд или в Оптину пустынь? В Египет или на Соловки? В Серафимо-Дивеевскую обитель или тебя несет какая-то холера, значит, по всем заграницам, как бы. Это от этого все зависит. Ты куда деньги занес? Таиландскому туроператору или поехал в правильном направлении и помог бабке дровами запастись на будущую зиму где-нибудь в Рязанской деревне? От этого очень много зависит.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Нищета не порок. Почти 50 тысяч калининградских пенсионеров живут за чертой бедности. Как выжить на одну пенсию при нынешних ценах? Свято место пусто не бывает. Глава районной администрации Тульской области станет министром в правительстве Калининградской. В регионе действительно дефицит своих кадров. Власти рулят. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях, а на въезде в Зеленоградск разрешили вырубить без малого 150 деревьев ради цирка «Шапито». То есть ничего личного, только бизнес? Итак, в Калининградской области свыше 46 тысяч неработающих пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. Иными словами, живут за чертой бедности. По данным регионального отделения социального фонда, речь идет о пенсионерах, чей доход не достигает 16 776 рублей в месяц. Именно такой прожиточный минимум предусмотрен сейчас для этой категории населения. Фактически каждый такой пенсионер не может дотянуть до установленного государством минимального уровня дохода без дополнительной помощи из бюджета. Поэтому существует региональная социальная доплата. Но, по правде сказать, эта надбавка лишь спасает от голодной смерти. Конечно, легче тем, кому помогают дети и родственники. А если таковых не имеется, то для одиноких людей с пенсией ниже прожиточного минимума каждый день сродни борьбе за выживание. Полноценного питания, условий проживания, обеспечения лекарствами, особенно при нынешних ценах в регионе, пенсионеры позволить себе не могут. Поэтому еле сводят концы с концами. И если калининградцы уже привыкли к тому, что цены в эксклаве покруче, чем даже в Москве и Питере, то гости Балтийского края явно пребывают в шоке.
16: Мы в очередной раз вернулись с магазина, принесли домой полпакета и при этом отдали фиговую кучу денег. Ребят, Калининград, скажите, пожалуйста, как вы живете с такими ценами? Это же просто кошмар. Соотношение цен и заработной платы не соответствует норме.
15: А вот так и живем. А кто-то, наоборот, от нищеты сводит счеты с жизнью. Наверняка все помнят жуткую трагедию, произошедшую в Калининграде в начале мая, когда под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек, 70-летней женщины, ее 40-летней дочери и 3-летнего внука. Как потом выяснилось, семья жила в съемной квартире. Денег на аренду и жизнь не хватало, и женщины решили совершить суицид. Сами выпрыгнули из окна 9-го этажа и выбросили своего сына и внука. Эта история о коллективном суициде от безденежья тогда потрясла всех. Сразу же в новостях появилась информация о том, что в 2025 году доля населения Калининградской области, живущая за чертой бедности, то есть малоимущие с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. И это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который, согласно РИА Рейтинг, составляет почти 7,5%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
17: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно, логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границу. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны, буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
15: С арендой жилья в регионе тоже не все хорошо. Калининград оказался среди немногих крупных городов России, где аренда квартир продолжает расти вопреки общероссийской тенденции.
2: По данным аналитиков, в мае сильнее всего подорожала аренда двухкомнатных квартир сразу на 5,5%. Средняя ставка достигла 39 тысяч рублей в месяц. Аренда трехкомнатных квартир выросла до 49 тысяч. Однокомнатное жилье теперь обходится в среднем почти 30 тысяч рублей в месяц. При этом в большинстве российских регионов арендные ставки снижаются из-за роста предложения на рынке. В Калининграде все наоборот, цены продолжают расти.
15: И к другим новостям. В министерском полку прибудет. Правительство Калининградской области, как сообщает портал «Тульские новости», скоро пополнится новой креатурой из Большой России. По данным издания, глава администрации Узловского района, 57-летний Николай Терехов, сидит на чемоданах и ждет назначения министром регионального контроля уже 7 июля. В своем районе с населением 76 тысяч человек чиновник руководил с 2013 года. Оттуда же, из Тульской области, к нам уже прибыл первый вице-губернатор Валерий Шерин, который и подозревается в наборе своих кадров. Видимо, в Калининградской области трудности с профессиональными управленцами, если приходится их приглашать с других регионов. Или наоборот, устоявшаяся тенденция брать на руководящие должности иногородних. Губернатор без прозванных, как известно, также не местный. В любом случае, и море под боком, и зарплата министра на Янтарных берегах всяко больше зарплаты главы районной администрации. Причем со всеми прелестями финансовых вливаний из центра и особой экономической зоны. Правда, федеральные дотации для региона прикроют с 2028-го. Но за 2 года еще многое можно успеть, было бы желание. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях.
18: Власти Калининградской области изменили вид разрешенного использования 2 участков общей площадью около 3 гектаров в районе поселка Новосельское, где работает глэмпинг «Космосфера» на берегу Куршского залива. Министерство градостроительной политики разрешило использовать землю для природно-познавательного туризма. Ранее эта территория предназначалась для хранения и переработки сельхозпродукции, а также выращивания сельскохозяйственных культур. Однако глэмпинг фактически работал здесь еще до изменения вида использования. В январе 2025 года Росприроднадзор выносил владельцам комплекса предостережение. Ведомство указывало на ущерб окружающей среде из-за выгребных ям и напоминало о недопустимости размещения туристических объектов на землях сельхозназначения. Несмотря на это, работа глэмпинга продолжилась, а теперь использование земли под туристический объект официально согласовано. Для справки, стоимость проживания в космосфере составляет от 11 до 15 тысяч рублей за сутки.
15: А вот власти Зеленоградского округа разрешили вырубить 136 деревьев на участке более 2 гектаров в поселке Сосновка. На этой территории планируют разместить цирк Шапито на 1000 зрителей и построить парковку на 340 автомобилей. Ради нового объекта на въезде в Зеленоградск исчезнет более 100 деревьев. Взамен инвестор обещает высадить по периметру участка 119 молодых саженцев грабов, которым понадобятся годы, чтобы заменить взрослые насаждения. Кроме того, практика показывает, что более половины новых деревьев не приживаются. Без должного ухода погибает более 60% новых посадок. При этом вырубки уже взрослых деревьев происходят постоянно и в основном под прикрытием строительства и благоустройства. Кстати, с последним Калининград явно перещеголял Санкт-Петербург, где посреди лета провели учения по уборке снега. И это не анекдот, а сущая правда. Коммунальные службы Центрального района Санкт-Петербурга организовали учения по уборке снега на Кирочной улице в разгар июня. Сотрудники жилищных агентств, управляющих компаний и аварийных служб под недоуменные взгляды и возгласы местных жителей отрабатывали взаимодействие при сильных снегопадах и оперативное привлечение спецтехники. Понятно, что учения прошли во время теплой летней погоды и чистого асфальта. А дело в том, что плохая уборка снега, точнее ее отсутствие, одна из главных болей Петербурга зимой. Вот и решили коммунальные службы оттачивать мастерство летом. Правда, жители иронизируют, что теперь главное не забыть полученные навыки к декабрю. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
19: В удивительное время живем. Что не новость, то плакать хочется. Итак, под Калининградом сельхозземлю переводят под глэмпинг. И в это же время на въезде в Зеленоградск разрешают вырубить 136 деревьев ради цирка «Шапито». Я прочитал оба заголовка и просто сидел минуту. Потому что это звучит как анекдот, только это не анекдот. Давайте начнем с первой истории – с землей. Потому что здесь важно понять один момент. Сельскохозяйственная земля – это особая категория. Не просто участок, особая. Там нельзя просто взять и построить гостиницу. Нельзя открыть кафе. Нельзя разбить глэмпинг и принимать туристов. Это земля для сельского хозяйства. Пашня, пастбище, сады, фермы – все остальное – нарушение. Если обычный человек хочет изменить назначение своего сельхозучастка, он идет в очередь. Собирает пакет документов, подает ходатайство в правительство региона, ждет экспертизы, проходит публичные слушания, потом ждет еще. По хорошим срокам вся процедура занимает 2-2,5 года. По плохим – 8 лет. Это реальные цифры от реальных юристов. Есть истории, когда заявление 3 года лежит в правительстве. Без ответа. С 1 марта 2026 года процедуру ужесточили еще раз. Ввели систему двух ключей. Теперь нужно согласование и на региональном, и на федеральном уровнях. Перевод сельхозземли стал еще сложнее для обычного человека. Теперь конкретная история. Поселок Рыбачий. Куршская коса. Кадастровая стоимость – 77 600 рублей. Официальный вид разрешенного использования – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 3 гектара сельхозземли с суммарной кадастровой стоимостью около 150 000 рублей. На этих участках сейчас стоит глэмпинг «Космосфера». Владелица – индивидуальный предприниматель Надежда Молчанова, зарегистрированная в Иркутской области. То есть на земле, где по документам должны выращивать лекарственные культуры, стоит коммерческий туристический объект. И теперь идет процедура изменения вида разрешенного использования на познавательный туризм. Возможно, все законно. Возможно, процедуры соблюдены. Я не утверждаю обратное. Я просто смотрю на скорость. И сравниваю. Владелица гостевого дома «Грёза Хутор», руководитель Союза экскурсоводов Калининградской области Виктория Корнева, рассказала в интервью. Она тоже хочет перевести часть своих сельхозземель, тех, что давно поросли историческим лесом, в рекреацию. Ее заявление лежит в правительстве третий год, без движения. Переходим к деревьям. 136 деревьев. Еще раз. 136. Въезд в Зеленоградск. Поселок Сосновка. Участок с кадастровым номером 39050111008244. Площадь 2,1 гектара. Администрация Зеленоградского округа выдала ООО «Ваша стройка» порубочный билет на удаление 136 деревьев. Генеральный директор компании Максим Пиляк. До марта 2026 года единственным учредителем этого ООО был бывший депутат Совета Светлогорска Дмитрий Олимпиев. А что это вообще за деревья? Это важный вопрос. Это не кусты возле забора, не 3 засохших дерева на пустыре. Это зеленая зона на участке площадью 2 с лишним гектара. Исходя из плотности посадки и площади, взрослые деревья, которые там стоят годами. По проекту компенсационного озеленения взамен планируется высадить 119 грабов по периметру участка. То есть даже количественно минус 17 деревьев. Про возраст и объем кроны никакого сравнения. Компенсационная выплата за все 136 деревьев составила около 1,7 миллиона рублей. 1,7 миллиона. За 136 живых деревьев. Это примерно 12,5 тысяч за дерево. И ради чего все это? Ради цирка «Шапито». Временного. На 1000 зрительских мест. Плюс парковка на 340 машин. Это в документации написано прямым текстом. Цирк – временный объект. Он приедет, он поработает, он уедет. А деревья – постоянные. Их не было, их посадили. Они росли. их спилят. Пни останутся. Саженцы граба в первые годы – это не деревья, это прутики. Цирк уедет, пни останутся. А теперь давайте поставим простой вопрос. Вы хотите спилить дерево на своем участке? Просто одно дерево. Оно мешает, затеняет огород, упадет в шторм, неважно. Что вас ждет? Вам нужен порубочный БИ. Вы обращаетесь в администрацию. Там комиссия, акт обследования, согласование. Если дерево ценной породы, отдельная история. Если на вашем участке деревья растут рядом с границей леса, отдельная история. За незаконный спил дерева штраф от 3000 до 300 тысяч рублей для физического лица, до 3 миллионов для юридического. Могут возбудить уголовное дело. Одно дерево на своем участке – это уже бюрократия, штрафы и риски. А здесь 136. Ради временного цирка. Знаете, мне всегда нравится, когда говорят про Калининград, зеленый регион, Куршская коса – объект ЮНЕСКО, сохранение природы – наш приоритет. Это красивые слова, я не спорю. Но вот Куршская коса, кстати, там в прошлом году вырубили деревья на площади 2000 квадратных метров ради расширения парковки. В Калининграде на Ленинском проспекте 44 дерева под вырубку. На месте снесенного у Берлицея имени Гёте 24 дерева. Для кафе на выезде из Зеленоградска 93 дерева. Теперь еще 136. Без оценки. Кто конкретно принимает эти решения? В случае с деревьями это администрация Зеленоградского округа. Они выдали порубочный билет. Комиссия администрации составила акт обследования зеленых насаждений. Конкретные люди с конкретными подписями на конкретных документах. В случае с глэмпингом это органы, уполномоченные на изменение вида разрешенного использования. Тоже конкретные люди, конкретные подписи. Я не говорю, что это незаконно. Я говорю, у каждого такого решения есть фамилия. И было бы интересно знать, на каком основании, с какими аргументами, в чьих интересах уничтожают природу Калининграда и области. На этом сегодня все. Буду следить за ситуацией и надеюсь все-таки услышать от чиновников внятные объяснения. И да, мне лично цирк не нужен. Мне животно жалко. А вот лес я люблю.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Бандитский Петербург, дружившего с президентом петербургского криминального авторитета, арестовали по делу о заказном убийстве. Обыски прошли у еще одного лидера ОПГ. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца Илью Трабера, одного из ключевых криминальных авторитетов Петербурга, бизнесмена и давнего знакомого президента. Трабер – единственный криминальный авторитет, знакомство с которым Владимир Путин никогда не отрицал. 75-летнего подозреваемого привезли в столицу из Петербурга после задержания оперативниками ФСБ. Трабера обвиняют в заказном убийстве. По версии следствия, в 2020 году злоумышленники расправились с выборгским предпринимателем и муниципальным депутатом Александром Петровым, который считался правой рукой Трабера. Киллер застрелил Петрова из снайперской винтовки около коттеджа последнего в Ленобласти, следует из материалов дела. Однако почему-то на Трабера долгое время правоохранители не обращали внимания. Скорее всего, этот арест – следствие передела активов, считает криминальный обозреватель Сергей Кан.
21: Но он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще ближе к Путину друзья, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера. А у него очень много многомиллиардных активов. Видимо, ему предложили поделиться Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королёв, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, Геннадия Петрова, который тоже задержан.
20: Этот Петров – однофамилец жертвы, которого якобы заказал Трабер. Геннадия Петрова считают лидером Малышевской ОПГ в Петербурге. Сейчас он, как и Трабер, задержан. Идут обыски. Ранее Петров прославился на весь мир, когда его арестовали в Испании в рамках операции «Тройка». Тогда, в 2008 году, в ходе рейдов задержали около 30 человек русской мафии. Испанская полиция тогда обнародовала результаты прослушки, которая удивила многих в России, рассказывает юрист Ольга Романова.
0: Прослушка. Долго очень слушали этого Геннадия Петрова, который разговаривал с Трабером, разговаривал с Бастрыкиным, с замами, с прокурорами и так далее, и так далее. В общем, давал им какие-то ценные очень указания. И стало понятно, что Петров имеет отношение к назначению Бастрыкина главой Следственного комитета и к каким-то прокурорским решениям, что его лучший друг, внимание, Сергей Королёв, один из влиятельнейших людей из ФСБ, что он с Бортниковым общается, директором ФСБ. И ниточки ведут к Траберу. Кстати говоря, Петров в тюрьме в испанской что-то простудился, заболел. И его отпустили на пару недель вылечить насморк в Петербурге. И он тут не вернулся. Так операция, собственно, вся и схлопнулась.
20: Геннадий Петров ранее утверждал, что в молодости работал вместе с Владимиром Путиным и считает его своим другом. Однако эксперты предполагают, что он мог быть бывшим осведомителем КГБ. В последнее время Петров занимался двумя российскими проектами на сотни миллиардов рублей. Речь идет о постройке трасс Таврида в Крыму и Скандинавия между Питером и Финляндией. Также он занимался поставками угля, чугуна и железорудного сырья по России и за рубеж через крупнейшего трейдера, который появился на рынке после попадания Евраза в санкционные списки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Министр транспорта Андрей Никитин о вводе с 1 сентября текущего года во всех транспортных вузах обязательного курса по беспилотным системам.
1: И, конечно, один из наших самых главных приоритетов – это вопрос подготовки кадров в условиях изменившейся реальности. Российский университет транспорта вошел в число университетов, которые по указу президента участвуют в формировании новой модели инженерного образования. На базе РУТ разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Дальше они будут реализованы во всех наших отраслевых вузах. А с 1 сентября 2026 года вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам. В рамках программы Миноборнауки и Российского университета транспорта создана передовая инженерная школа Академия ВСМ. На ее основе разработана цифровая платформа мониторинга строительства магистрали.
3: Главные новости дня.
20: В Москве эвакуация. Город в дыму после атаки дронов по НПЗ. Людей вывозят из районов, где нечем дышать. В огне и один из самых больших рынков столицы – Садовод. Росавиация третий раз за сутки закрыла все столичные аэропорты – Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Аэрофлот призвал пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт и дистанционно возвращать билеты. Всего отменили или задержали более 500 рейсов. Москвичи сообщают, что перед налетом дронов никакой воздушной тревоги объявлено не было и предупреждений по СМС тоже. Поэтому атака для людей стало полной неожиданностью.
22: Массовый налет дронов Украины. Горит Капотня. Садовод горит. НПЗ взорвали. Небо было все открытое. Вот оно заполнилось вот этим вот грибом. Видите, до сих пор полыхает. На улице жутко воняет.
5: Официальной информации о жертвах нет. Мэр столицы Собянин отчитался, цитирую: «Мы отразили новую атаку беспилотников на Москву». Атака отражена, однако помимо московского НПЗ в Копотне горят крупнейший торговый центр «Мегабелая дача» и рынок «Садовод» в Котельниках. По последнему, скорее всего, прилетела российская зенитная ракета, которая пыталась сбить беспилотник. Об этом сообщают очевидцы, и это видно на кадрах, опубликованных в сети. Раннее утро, на рынке много людей, очевидно, торговцев. Есть аналогичное видео с другого ракурса. На нем отчетливо видно, как вслед за дроном посылают две ракеты ПВО, которые промахиваются. Очевидцы предполагают, что это были ракеты комплекса «Панцирь».
6: Мимо пролетело! Опять мимо пролетело! Мимо пролетело! Вот он летит дальше!
5: На других кадрах, снятых очевидцами в подмосковном Жуковском, страшное попадание в жилую многоэтажку. Российская артиллерия уничтожила беспилотник с помощью системы радиоэлектронного подавления, и он упал на дом. Два огромных бетонных блока рухнули на детскую площадку. Применять РЭП над жилыми кварталами – недопустимая практика, считает военный эксперт Юрий Федоров.
7: Значит, применять вот эти средства над городскими кварталами, ну, это, в общем, себе дороже, потому что все равно эти беспилотники будут куда-то падать. РЭБ не может уничтожить беспилотник, он может сорвать управление им, и тогда неуправляемая вот эта вот груда железа вместе с взрывчаткой падает на голову мирному обывателю. Вот он упал в Жуковском, там, естественно, серьезные повреждения.
5: Владимира Путина во время налета дрона в столице не было. Он был в Казани на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Именно с этим многие эксперты связывают отвратительную работу ПВО в Москве. Скорее всего, значительная часть комплексов была переброшена в Казань, и москвичи увидели то, что увидели, говорит военный эксперт Анатолий Селиванов.
23: Ну вот тот же самый вопрос хочется задать, а где же российское ПВО, которое считалось совершенно неуязвимой и очень мощной, которое выстроили вокруг Москвы, там 1, 2, 3, 4, 5 каких-то колец на многоэтажках устанавливали панцири и прочее. Но, как оказалось, ничего такого уж очень мощного и серьезного не установлено.
5: Атаку прокомментировали в Киеве. Зеленский написал: «Целиком справедливый ответ на российские удары по нашим городам». И далее: «Время эту войну заканчивать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии». Конец цитаты. В Кремле пока ситуацию не комментировали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
11: Глава Башкортостана Ради Хабиров о том, что сирены в регионе не включают, чтобы не нервировать граждан.
24: Когда вот так вот все тяжело, когда мы утром просыпаемся, а у вас или от там пикалки у вас тут объявили ракетную беспилотную опасность, а поверьте, в принципе, по регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет, да? Вот мы сейчас, я через день будем сирены включать. Поэтому здесь разумно ко всему подходить. И вот это, когда все вот это, давайте мы еще там туда, значит, загрузим вот это все. И что остается? Вон же пишут в СМИ, я не знаю, правда, нет, что количество потребления антидепрессантов, значит, в Российской Федерации выросло. Ну, наверное, да.
3: На радио Лента. Шок дня.
25: 80% погибших на фронте солдат – это новобранцы, которые пробыли на передовой меньше 30 дней. Командование без подготовки бросает недавно подписавших контракт людей в штурмы, где они гибнут в первые же недели.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. и интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Экономист Владимир Дальний о том, что никакой экономической выгоды от так называемых новых территорий страна не получит.
8: Территориями мы прирастаем подконтрольными. Да, они, к сожалению, разрушены. И с точки зрения там, восстановления и так далее, это большая проблема для нас в будущем, что с этим делать и как?
9: Восстанавливать.
8: И что восстанавливать? Потому что, это, опять же, Донбасс известен углем, а нужен нам сейчас уголь, с учетом наличия Кузбасса в таком количестве. Нет. С такой ценой. Ну, экономически просто. Я дружу с Иваном Сергеевичем Приходько, главой Горловки. Доходчиво объясняет, что экономическая добыча, как они говорят, угля в Донбассе, она неэффективна сейчас.
4: Экономист Олег Сухарев о заоблачной ключевой ставке и необходимости реформ.
10: 13-12 – все это высоко. Заморозили они так, что это не разморозит ничего. Кроме того, у деструктивных процессов есть инерция. Это и неполная занятость, и неполный рабочий день во многих секторах и видах деятельности на отдельных крупных предприятиях. Вот, и это перевод там на дистант и так далее. Малый бизнес серьезно схлопнулся. Вот, это уже не изменишь. У этого у любого негативного, как и позитивного, в общем-то, процесса, есть своя инерция. Она запущена. Это высоко. Ставка должна быть для развития 5-7% максимум. Причем это тоже не решение. Необходимо структурно, институционально реорганизовать экономику, отсекая финансовых спекулянтов и банки от спекуляций. Вы понимаете, соответствующими мерами регулирования валютного рынка, да и фондового рынка тоже.
4: Глава информационного агентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о том, что НДС добивает малый и средний бизнес.
12: Если мы говорим о логике формирования налоговой нагрузки, то у меня к ней крайне скептическое отношение, потому что на сегодняшний день, там, если говорить о малом и среднем бизнесе, который я представляю, то нам, наверное, было бы проще, если бы в начале этого года нам не объявили о кратном росте там, НДС, кратном снижении порога по оборотам для малых предприятий, которые обречены потом платить НДС, собственно говоря, просто сказали, ребята, не уменьшайте обороты и платите 1% от всего оборота, и это в помощь армии, и это на войну. Потому что для малых предприятий, малого бизнеса переход на НДС – это огромная проблема. То есть это помимо того, что вырастает сумма налогов, да, вырастает еще нагрузка кадровая. То есть и больше скажу, конечно, было бы, наверное, логичнее, чтобы налоговая нагрузка у нас распределялась как-то в том числе регионально. Потому что на новых территориях как бы найти бухгалтера для вновь появившегося НДС, который нужно фиксировать, сдавать отчетность, ну, невозможно, их там просто физически нет. А это как бы аутсорсинг, значит, на большой земле, а этот аутсорсинг, он, значит, дороже, это дополнительные расходы там и так далее. Вообще тут очень много вопросов.
3: Радио Лента. Прямая речь.
11: Жители Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья продолжают выкладывать видео с автозаправочных станций в своих социальных сетях. Водители жалуются на очереди, лимиты на заправках и невозможность купить нужный объем бензина или дизеля.
13: Это питерский ТАСС. Везде одно и то же. Очереди. Походу, мы тут будем стоять минимум, если повезет полчаса.
26: Детвора допрыгались в Московскую область. Вот, пожалуйста. Еще не принимают по карте. Только наличка.
27: Короче, вообще какая-то тема нездоровая. Я, честно говоря, не думал, что это может Московскую область коснуться даже. Странно.
28: Квак, короче, уже нету бензина.
29: Запросил 300 литров, я прождал целый час, пока привезут, и запросил 300 литров, и в итоге выдали 100 литров, больше сказали не могут.
30: На часах 12 ночи выехали с кентом посмотреть, как обстоят дела.
31: Ну вот днем, кстати, на этой же заправке говорят очередь.
30: 150-200 метров.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно? Есть такое ощущение у всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов. Господи, перестаньте покупать соль,

начнут срываться гаражные кооперативы один за одним, успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара и соли. Выключить это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после ударов в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше, что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини. Как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты? Но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше? Добавить химические предприятия, которых бесконечное количество. Добавить научно-исследовательские институты. Знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. Атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже, ну, остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть

0: какой-то НПЗ, или есть какое-то производственное предприятие, вот такое вот хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик деревни, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лет. А дальше будем посмотреть. Дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос. Это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту. Не покупайте золото, я вас молю. Ну вот, $50 вы сможете поменять всегда и везде. А какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости, ну, очень тяжело и очень долго. Этого мне надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот, когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты, тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет, оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, вы так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует, но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронового ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны. Это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать, чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте. Исходите из этого.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
4: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его На него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка, где, я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может не объяснить какие-то вырванные фразы.
3: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
4: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещал.
3: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
5: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
3: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена, без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
6: Белгород в огромной опасности. Военкор канал «Записки ветерана» об ударах по грузовикам и логистике приграничья.
7: В Белгороде только за сегодняшний день украинские дроны 2 раза атаковали грузовые машины на пересечении улиц Губкина и Красноармейская. 1 водитель грузовика погиб. Расстояние от места удара до линии боевого соприкосновения – 37 километров. Украинские силы получают дроны с новыми батареями хорошего качества, что позволяет им значительно увеличивать дальность полета. Также обращает на себя внимание качество видеосвязи, которое остается стабильной вплоть до удара дрона в цель. То, что происходит сейчас в Белгороде, это только начало активной войны по захвату малого неба. Далее ожидается наращивание ударов и террора местного транспорта, не только военного. Задача командования противника на данном направлении – это изоляция нашей группировки «Север» и перерезание логистики. Создание максимально сложных условий для дальнейших действий на данном участке фронта, как, впрочем, и на других участках. Пока это еще не катастрофа, но без принятия реальных контрмер ситуация уже к осени может сильно ухудшиться. Не пугаю, но предупреждаю.
6: Жареный петух клюнул по Москве. Записки ветерана об ударе по столице.
7: Вооруженные силы Украины нанесли повторный удар по нефтеперерабатывающему заводу в столице, в результате чего начался сильный пожар. В целом можно констатировать, что в Москве еще вчера необходимо было создавать добровольческие подразделения по типу белгородских для борьбы с беспилотниками. Но, судя по всему, ждали, когда жареный петух клюнет. Клюнул. Пора. Оборудование для МОК качественно и недорого делает питерская компания, которые, как и многие частные изобретатели в России, оказались за бортом гособоронзаказа, несмотря на то, что делают лучше. Видео ночного налета на Москву не публикую, так как сейчас это уже и так во всех пабликах. Москвичи отлично справляются с объективным контролем и в режиме нон-стоп публикуют это во всех своих чатах. В Москве, наконец, многие узнали, что идет война. Лучше поздно, чем никогда. Цель сегодняшней операции противника — показать свои возможности и вызвать хаос и панику. Частично это все получилось. Цены на бензин в столице стремительно полезли вверх.
6: Когда власть зашевелится? Иван Отраковский об атаке на Москву и проваленной защите объектов.
8: В результате атаки беспилотников в Московской области пострадали 16 человек. В Раменском пострадали 3 человека. В Солнечногорске мужчина получил осколочное ранение. В Люберцах пострадали двое мужчин молодых, 22 и 30 лет. Они доставлены в больницу с травмой бедра и переломом руки. В Котельниках пострадали 8 человек, включая ребенка. Шестеро находятся в больнице. Среди них мужчины с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести. Еще один мужчина госпитализирован из Садовода. Как говорил, удары будут все сильнее. Передают, что цены на топливо в Москве резко взлетели на фоне атак. Это давно предсказуемо. Но у властей же все под контролем. В очередной раз поразили московский нефтеперерабатывающий завод. Я вот думаю, когда власть зашевелится, найдя и внедряя решения по защите стратегических объектов? Когда вынесут все заводы или когда саму власть вынесут? Остаюсь при мнении, что нас сознательно ослабляют, не внедряя никаких решений по защите.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Мирная сделка Трампа. США и Иран подписали соглашение о прекращении войны.
9: Я очень рад сообщить, что все подписано. Сделка полностью заключена. И пролив уже частично открыт. Как вы знаете, сейчас там ищут пару мин, которые уже удалось обнаружить. Но, по сути, суда уже начинают выходить. В пятницу пролив будет открыт полностью.
6: Пока документ подписали только в электронном виде. Дональд Трамп сделал это во Франции, где он участвовал в саммите G7. После этого фотографию документа отправили в Иран, где со своей стороны утвердил президент страны Масуд Пезешкиан. Теперь процедура такая. Анонсированная ранее встреча в Женеве 19 июня не состоится, а документ будут еще дорабатывать. Лидеры стран Большой Семерки приветствовали соглашение между США и Ираном. Одним из первых высказался президент Франции Макрон.
10: Это соглашение поможет восстановить стабильность в регионе, вновь открыть Ормузский пролив и сделает возможным достижение мира в Ливане.
6: После подписания соглашения Иран уже отправил первые танкеры с нефтью. Но для полноценной работы Ормузского пролива нужно его разминировать. В кулуарах саммита во Франции Дональд Трамп попросил у стран Европы помощи. В ответ американский президент пообещал усилить давление на Москву и увеличить помощь Украине.
11: Ну, скоро мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поступает. Поэтому мы ослабили санкции, потому что мы не хотели препятствовать поставкам. Так что скоро мы будем в ситуации, когда сможем это сделать.
6: Мировые рынки реагируют с осторожным оптимизмом на перспективу открытия Ормузского пролива. Со вторника цены на нефть начали падать. Стоимость барреля была ниже $80. Пока эта тенденция сохраняется. Падение цен на нефть – это еще один удар по России. Этот рынок для нее вновь будет закрыт, заявил канцлер Германии Мерц.
11: Все партнеры по Большой Семерке усилят давление на Москву, в том числе с помощью санкций. Это задает новый тон трансатлантическому единству и решимости. Возможно, это приблизит нас на решающий шаг к мирным переговорам. Я считаю этот саммит очень конструктивным. Все было в духе единства.
6: В полноценном варианте соглашения между Ираном и США предполагалось 14 пунктов. Помимо немедленного прекращения огня на всех фронтах, отмены морской блокады, обсуждались снятие нефтяных санкций с Ирана и вывод американских войск из районов вокруг Исламской Республики. Также один из пунктов содержит выделение Ирану $300 миллиардов на восстановление и переговоры по ядерной программе Ирана. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Москва в огне. Военкор «Котенок» о новой массированной атаке на столицу.
12: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
6: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
7: Почему на пятый год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат, и совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
6: Снимать и смаковать. Военкор Зергулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
7: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать, ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война. Самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много. И наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Ужас дня.
13: 150 украинских дронов прорвали ПВО Москвы и подорвали нефтеперерабатывающий завод вместе с рынком «Садовод». Это самая массовая атака за все время войны. Из-за гигантских пожаров экстренно эвакуируют жителей соседних районов, которые задыхаются от удушливого черного дыма.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
14: Самолет марокканских авиалиний, выполнявший рейс по маршруту Касабланка-Москва, из-за атак БПЛА был вынужден приземлиться в Петербурге. Люди с 6 часов утра сидят в самолете в полном неведении, а представители авиакомпании не отвечают на их звонки.
15: Добрый день, мы пассажиры рейса А-220 Касабланка-Москва. Мы летели сегодня в Москву, должны были в 6:30 приземлиться. Из-за опасности БПЛА нас направили в Санкт-Петербург. В 6:15 мы приземлились в Санкт-Петербурге. Не можем выйти из самолета. Нам не разрешают. Чемоданы выгрузили, потом обратно загрузили. Никакие представители авиакомпании с нами не связывались. Пилоты говорят, что им каждые 15 минут откладывают решение на вылет в Москву. Мы сидим больше 7 часов. У нас в самолете маленькие дети, пожилые люди. Многим уже плохо стало без воздуха. Мы очень просим нам помочь. Самое ужасное, что ни бортпроводники, никто ничего не знает, не понимает, что делать. Вода уже закончилась, туалет в ужасном состоянии, запах ужасный. В общем, людям душно, людям плохо. Ну, самолет, вот столько, 200 с лишним человек, я так понимаю, на борту. И все в неведении, не знаем, что делать. Помогите нам, пожалуйста.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что касается каждого, у кого есть машина. Вы заправляетесь и думаете, что льете в бак нормальный бензин. А государство тем временем тихо разрешило заводам делать топливо в полтора десятка раз грязнее и продавать его под той же маркировкой. Без объявлений, без скидок, без предупреждений. Разбираемся, что происходит и чем это кончится для вашего мотора.
17: Да, привет. Тут, знаешь, ситуация-то гораздо глубже, чем просто какой-то злой умысел или, ну, чья-то жажда наживы.
16: Ну а как это еще назвать? Выглядит именно так.
17: Понимаю, но это настоящая цепная реакция. Она начинается где-то там, в высоких кабинетах, и на нефтеперерабатывающих заводах. А заканчивается...
16: прямо в цилиндрах двигателя.
17: Именно. И даже в легких пешеходов.
16: Слушай, ну давай тогда разбираться детально. Если смотреть на факты, в 2026 году правительство официально разрешило крупным заводам радикально снижать качество бензина.
17: Ага.
16: То есть, если убрать всю эту бюрократию, заводам просто разрешили гнать бензин стандарта Евро-3, а на заправках его по-прежнему продают под видом Евро-5.
17: Да. Причем сначала же это подавали как какую-то временную меру.
16: Временную, да, но в мае решение закрепили окончательно. Все, пути назад нет.
17: Тут надо сразу обозначить контекст для понимания. Что такое вообще этот Евро-3? Это стандарт с самого начала 2000-х.
16: Эпоха кнопочных телефонов.
17: Да-да-да. Кнопочные телефоны, карточки для интернета. А Евро-5, на который в России официально перешли в 2016-м, это, ну, совсем другой технологический уровень.
16: Пропасть в полтора десятилетия.
17: Абсолютно. Разница колоссальная.
16: Ну вот представь, ты приходишь в магазин, берешь с полки молоко. На этикетке сегодняшняя дата, цена как за свежий продукт. А внутри молоко, которое уже, ну, откровенно начало скисать.
17: Угу.
16: И продавец абсолютно легально пробивает тебе чек. Возникает логичный вопрос. Это же просто узаконенный обман.
17: Слушай, с юридической точки зрения и вообще для обывателя, ну, да, выглядит именно так. Человек платит за одно, получает другое.
16: Худшего качества.
17: Да. Но давай посмотрим на эту картину с позиции выживания тяжелой промышленности. Российские нефтеперерабатывающие заводы – это же не просто цеха. Это гигантские, сложнейшие комплексы размером с небольшие города.
16: Ну, масштабы понятны, да.
17: И с 22-го года эти комплексы регулярно становятся целями для ударов беспилотников.
16: Угу.
17: Повреждены самые уязвимые узлы, вот эти высокотехнологичные установки перегонки и очистки. И проблема в том, что их тупо нечем чинить.
16: Подожди, стоп. А как же параллельный импорт? Неужели за столько времени нельзя было выстроить логистику и привезти детали через третьи страны?
17: Одно дело привезти в чемодане там партию айфонов или микрочипы, и совсем другое – доставить колонну гидроочистки. Она высотой с многоэтажный дом.
16: Ого, я как-то не задумывалась о габаритах.
17: Плюс там многотонные партии специфических катализаторов. Исторически это все поставляли Германия, США, Франция. Сейчас легально купить невозможно, а серые схемы для такого, ну, штучного и гигантского оборудования, они просто не работают.
16: Понятно. То есть возник жесткий выбор?
17: очень жесткий. Вариант первый. Заводы полностью останавливают производство и ждут мифического ремонта.
16: А это значит мгновенный дефицит, пустые заправки?
17: Именно. Фуры с продуктами не едут в магазины. Логистический паралич.
16: Настоящая катастрофа для экономики.
17: Да. Поэтому, собственно, и выбрали второй вариант. Заводы работают дальше, но технологический процесс, сильно упрощается. Сложные этапы очистки просто выкидывают из цепочки.
16: Меньше из зол, чтобы просто сохранить объемы бензина.
17: Абсолютно верно.
16: Административную логику понять можно. Спасение экономики любой ценой. Но давай спустимся на уровень химии. Что конкретно поменялось в составе того, что льется из пистолета?
17: Тут в центре внимания две главные проблемы. Первая касается сломанных установок гидроочистки. Это такие массивные реакторы, где нефть под диким давлением обрабатывают водородом.
16: Чтобы убрать серу.
17: Точно. Связать и удалить серу. Но так как катализаторы недоступны или сами реакторы разбиты, процесс просто обходит по резервным трубам.
16: Бензин идет в обход фильтров.
17: Да. Сырым.
16: И цифры тут реально пугают. Вот по стандарту Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм бензина.
17: Угу. Это следовые значения.
16: А по Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. Рост ровно в 15 раз.
17: Впечатляет, да.
16: Это, как взять стакан воды, бухнуть туда в 15 раз больше соли, чем нужно, и заставлять человека это пить. Организм какое-то время потянет, а потом почки откажут.
17: Аналогия с солью, скажем так, немного упрощает картину, но суть нагрузки на систему передает отлично. Но слушай, есть же вторая проблема, и она бьет еще сильнее.
16: Какая?
17: У этого сырого бензина, который не почистили, очень низкое октановое число.
16: Ага, нужно пояснить. Октановое число – это способность бензина сопротивляться преждевременному взрыву.
17: Да, чтобы он не детонировал в цилиндре раньше времени и не разносил двигатель.
16: И чтобы на заправке гордо светились цифры 92 или 95.
17: Топливо нужно искусственно разогнать. Раньше это делали сложным крекингом. А теперь на сцену триумфально возвращается дешевая химия. Монометилоанилин. Или просто ММА.
16: Слушай, так это же жутко токсичная штука. Она десятилетиями была под строжайшим запретом.
17: Запрет ввели не просто так. ММА – это реальный убийца моторов. Помимо того, что он задирает октан, этот химикат оставляет после сгорания тяжелейшие смолистые отложения.
16: То есть как будто вместо чистого бензина в бак налили сироп.
17: Во-во! Плюс еще долю этанола увеличили. И тут, всплывает очень интересный экономический нюанс.
16: Так-так.
17: Возврат к ММА и отказ от вот этой сложной гидроочистки – это ведь невероятно выгодно заводам.
16: Выгодно в смысле экономят.
17: Колоссально экономят. От 10 до 15% операционных расходов просто срезается.
16: Ничего себе.
17: Не надо тратить энергию на высокое давление, не надо закупать дорогущий водород, отпадают катализаторы.
16: Подожди, то есть получается классическая шрингфляция только в промышленных масштабах. Заводы экономят миллиарды рублей, льют дешевые ММА вместо дорогой очистки. А цена на заправки для водителя?
17: Вообще не падает.
16: Ни на копейку. Товар хуже, производство дешевле, а платишь ту же сумму.
17: Платить в итоге придется даже больше. Сначала на заправке, а потом в кассе автосервиса. Финансовая нагрузка просто перекладывается с нефтяников на автовладельцев.
16: Но давай тогда по деталям разберем эту нагрузку. Вот этот бензин Евро-3 с кучей серы и смолой, что он делает с машиной? Пойдем прямо по пути топлива. Удар первый – форсунки.
17: О да, форсунка в современном моторе – это вообще ювелирный инструмент. Она должна распылять бензин в цилиндр в виде такого, тончайшего тумана.
16: Там же микроскопические отверстия.
17: Вот именно. А смола, которую щедро оставляет ММА, начинает эти каналы забивать. Форсунка больше не может делать туман.
16: И что происходит?
17: Она начинает просто лить бензин струей, каплями. Топливо нормально не сгорает, машина дергается при разгоне, в мороз вообще отказывается заводиться, и расход летит в космос.
16: Это только начало. Дальше топливо попадает в цилиндр, там происходит взрыв. И тут удар второй – кислота.
17: Да. 150 миллиграммов серы сгорают и образуют диоксид серы. А внутри цилиндра всегда есть водяные пары.
16: Побочный продукт горения.
17: И диоксид серы смешивается с этой водой прямо на стенках.
16: И мы получаем серную кислоту. Двигатель буквально превращается в химический реактор и начинает сам себя переваривать.
17: Эта кислота же неизбежно стекает по стенкам в моторное масло.
16: Угу.
17: И там она мгновенно съедает все щелочные присадки, которые добавлены специально для защиты металла. Масло теряет свойства.
16: Начинается коррозия поршневых колец. А это «здравствуй, капремонт».
17: Замена поршневой, расточка блока, счет легко перевалит за 100, а то и 200 тысяч рублей.
16: Слушай, ну тут многие водители со стажем могут сказать, подождите, в 2005-м все ездили на этом самом Евро-3, и машины выхаживали по 500 000 километров. Чего вы паникуете?
17: Отличное замечание. Разница в самих двигателях. Мотор из 90-х – это массивная чугунная глыба.
16: С огромными допусками.
17: Да. Низкое давление топлива, большие отверстия. Такой мотор переварит хоть керосин пополам со смолой.
16: А современные машины? Совершенно иная картина. Легкий алюминий, прямой впрыск под диким давлением в 250 бар, турбины. Эти механизмы, они просто конструктивно не рассчитаны на агрессивную кислоту.
17: То есть для них бензин Евро-3 – это смертельный приговор. Причем в очень короткий срок.
16: И есть еще третий удар. Выхлопная система. А точнее катализатор.
17: Ох, это вообще отдельная тема.
16: Давай попробуем объяснить на пальцах. Представь престижный ночной клуб. Входная дверь – это выхлопная труба. А охранник на фейс-контроле – это катализатор.
17: Угу, хорошая метафора.
16: Внутри там керамические соты, покрытые платиной и палладием. Они, как охранники, ловят токсичные выхлопы и нейтрализуют их.
17: А теперь представь, что к дверям этого клуба вместо нормальной публики подходит толпа хулиганов с баллончиками краски.
16: Это сера.
17: Точно. Сера мгновенно залепляет платиновое напыление, охранники ослеплены, плюс добавляется липкая смола от ММА, и керамические соты забиваются наглухо.
16: Выхлопным газом просто некуда выходить. Возникает пробка.
17: Двигатель пытается протолкнуть эти раскаленные газы через забитый фильтр. И тут начинается перегрев.
16: Там же обычно нормальная температура, ну, градусов 400-800. И машина вспыхивает, как спичка.
17: Внезапные возгорания авто в плотном трафике перестают быть редкостью. Риск пожаров возрастает кратно.
16: Ну, знаешь, экологические последствия, они еще масштабней. Меня поражает вот эта угроза для городов. Пешеходы же платят огромную цену.
17: Абсолютно. Забитые катализаторы что означают? Либо они не работают, либо их просто вырезают.
16: И вся химическая таблица летит прямиком на улицы.
17: Миллионы машин в Москве, Петербурге, Екатеринбурге
16: ежедневно превращаются в генераторы токсичного смога.
17: Да, этот диоксид серы попадает в дыхательные пути. Реакция с влагой на слизистых, и в легких образуется слабая серная кислота.
16: Отсюда рост.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
18: Нищета не порог. Почти 50 тысяч калининградских пенсионеров живут за чертой бедности. Как выжить на одну пенсию при нынешних ценах? Свято место пусто не бывает. Глава районной администрации Тульской области станет министром в правительстве Калининградской. В регионе действительно дефицит своих кадров. Власти рулят. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях, а на въезде в Зеленоградск разрешили вырубить без малого 150 деревьев ради цирка Шапито. То есть ничего личного, только бизнес? Итак, в Калининградской области свыше 46 тысяч неработающих пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. Иными словами, живут за чертой бедности. По данным регионального отделения социального фонда, речь идет о пенсионерах, чей доход не достигает 16 776 рублей в месяц. Именно такой прожиточный минимум предусмотрен сейчас для этой категории населения. Фактически каждый такой пенсионер не может дотянуть до установленного государством минимального уровня дохода без дополнительной помощи из бюджета. Поэтому существует региональная социальная доплата. Но, по правде сказать, эта надбавка лишь спасает от голодной смерти. Конечно, легче тем, кому помогают дети и родственники. А если таковых не имеется, то для одиноких людей с пенсией ниже прожиточного минимума каждый день сродни борьбе за выживание. Полноценного питания, условий проживания, обеспечения лекарствами, особенно при нынешних ценах в регионе, пенсионеры позволить себе не могут. Поэтому еле еле сводят концы с концами. И если калининградцы уже привыкли к тому, что цены в эксклаве покруче, чем даже в Москве и Питере, то гости Балтийского края явно пребывают в шоке.
19: Мы в очередной раз вернулись с магазина, принесли домой полпакета и при этом отдали фиговую кучу денег. Ребят, Калининград, скажите, пожалуйста, как вы живете с такими ценами? Это же просто кошмар. Соотношение цены заработной платы не соответствует норме.
18: А вот так и живем. А кто-то, наоборот, от нищеты сводит счеты с жизнью. Наверняка все помнят жуткую трагедию, произошедшую в Калининграде в начале мая, когда под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек, 70-летней женщины, ее 40-летней дочери и 3-летнего внука. Как потом выяснилось, семья жила в съемной квартире. Денег на аренду и жизнь не хватало, и женщины решили совершить суицид. Сами выпрыгнули из окна 9-го этажа и выбросили своего сына и внука. Эта история о коллективном суициде от безденежья тогда потрясла всех. Сразу же в новостях появилась информация о том, что в 2025 году доля населения Калининградской области, живущая за чертой бедности, то есть малоимущие с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. И это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который, согласно РИА Рейтинг, составляет почти 7,5%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики и обращения к губернатору без прозванных.
20: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно, логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границу. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны, буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
18: С арендой жилья в регионе тоже не все хорошо. Калининград оказался среди немногих крупных городов России, где аренда квартир продолжает расти вопреки общероссийской тенденции.
21: По данным аналитиков, в мае сильнее всего подорожала аренда двухкомнатных квартир сразу на 5,5%. Средняя ставка достигла 39 тысяч рублей в месяц. Аренда трехкомнатных квартир выросла до 49 тысяч. Однокомнатное жилье теперь обходится в среднем почти 30 тысяч рублей в месяц. При этом в большинстве российских регионов арендные ставки снижаются из-за роста предложения на рынке. В Калининграде все наоборот, цены продолжают расти.
18: И к другим новостям. В министерском полку прибудет. Правительство Калининградской области, как сообщает портал «Тульские новости», скоро пополнится новой креатурой из Большой России. По данным издания, глава администрации Узловского района, 57-летний Николай Терехов, сидит на чемоданах и ждет назначения министром регионального контроля уже 7 июля. В своем районе с населением 76 тысяч человек чиновник руководил с 2013 года. Оттуда же, из Тульской области, к нам уже прибыл первый вице-губернатор Валерий Шерин, который и подозревается в наборе своих кадров. Видимо, в Калининградской области трудности с профессиональными управленцами, если приходится их приглашать с других регионов. Или наоборот, устоявшаяся тенденция брать на руководящие должности иногородних. Губернатор без прозванных, как известно, также не местный. В любом случае, и море под боком, и зарплата министра на Янтарных берегах всяко больше зарплаты главы районной администрации. Причем со всеми прелестями финансовых вливаний из центра и особой экономической зоны. Правда, федеральные дотации для региона прикроют с 2028-го. Но за 2 года еще многое можно успеть, было бы желание. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях.
0: Власти Калининградской области изменили вид разрешенного использования двух участков общей площадью около 3 гектаров в районе поселка Новосельское, где работает глэмпинг «Космосфера» на берегу Куршского залива. Министерство градостроительной политики разрешило использовать землю для природно-познавательного туризма. Ранее эта территория предназначалась для хранения и переработки сельхозпродукции, а также выращивания сельскохозяйственных культур. Однако глэмпинг фактически работал здесь еще до изменения вида использования. В январе 2025 года Росприроднадзор выносил владельцам комплекса предостережение. Ведомство указывало на ущерб окружающей среде из-за выгребных ям и напоминало о недопустимости размещения туристических объектов на землях сельхозназначения. Несмотря на это, работа глэмпинга продолжилась, а теперь использование земли под туристический объект официально согласовано. Для справки, стоимость проживания в «Космосфере» составляет от 11 до 15 тысяч рублей за сутки.
18: А вот власти Зеленоградского округа разрешили вырубить 136 деревьев на участке более 2 гектаров в поселке Сосновка. На этой территории планируют разместить цирк «Шапито» на 1000 зрителей и построить парковку на 340 автомобилей. Ради нового объекта на въезде в Зеленоградск исчезнет более сотни деревьев. Взамен инвестор обещает высадить по периметру участка 119 молодых саженцев-грабов, которым понадобятся годы, чтобы заменить взрослые насаждения. Кроме того, практика показывает, что более половины новых деревьев не приживаются. Без должного ухода погибает более 60% новых посадок. При этом вырубки уже взрослых деревьев происходят постоянно и в основном под прикрытием строительства и благоустройства. Кстати, с последним Калининград явно перещеголял Санкт-Петербург, где посреди лета провели учения по уборке снега. И это не анекдот, а сущая правда. Коммунальные службы Центрального района Санкт-Петербурга организовали учения по уборке снега на Кирочной улице в разгар июня. Сотрудники жилищных агентств, управляющих компаний и аварийных служб под недоуменные взгляды и возгласы местных жителей отрабатывали взаимодействие при сильных снегопадах и оперативное привлечение спецтехники. Понятно, что учения прошли во время теплой летней погоды и чистого асфальта. А дело в том, что плохая уборка снега, точнее ее отсутствие, одна из главных болей Петербурга зимой. Вот и решили коммунальные службы оттачивать мастерство летом. Правда, жители иронизируют, что теперь главное не забыть полученные навыки к декабрю. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
22: В удивительное время живем. Что не новость, то плакать хочется. Итак, под Калининградом сельхозземлю переводят под глэмпинг. И в это же время на въезде в Зеленоградск разрешают вырубить 136 деревьев ради цирка «Шапито». Я прочитал оба заголовка и просто сидел минуту. Потому что это звучит как анекдот, только это не анекдот. Давайте начнем с первой истории – с землей. Потому что здесь важно понять один момент. Сельскохозяйственная земля – это особая категория. Не просто участок, особая. Там нельзя просто взять и построить гостиницу. Нельзя открыть кафе. Нельзя разбить глэмпинг и принимать туристов. Это земля для сельского хозяйства. Пашня, пастбище, сады, фермы – все остальное – нарушение. Если обычный человек хочет изменить назначение своего сельхозучастка, он идет в очередь. Собирает пакет документов, подает ходатайство в правительство региона, ждет экспертизы, проходит публичные слушания, потом ждет еще. По хорошим срокам вся процедура занимает 2-2,5 года. По плохим – 8 лет. Это реальные цифры от реальных юристов. Есть истории, когда заявление 3 года лежит в правительстве. Без ответа. С 1 марта 2026 года процедуру ужесточили еще раз. Ввели систему двух ключей. Теперь нужно согласование и на региональном, и на федеральном уровнях. Перевод сельхозземли стал еще сложнее для обычного человека. Теперь конкретная история. Поселок Рыбачий, Куршская коса. Кадастровая стоимость – 77 тысяч 600 рублей. Официальный вид разрешенного использования – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 3 гектара сельхозземли с суммарной кадастровой стоимостью около 150 тысяч рублей. На этих участках сейчас стоит глэмпинг «Космосфера». Владелица – индивидуальный предприниматель Надежда Молчанова, зарегистрированная в Иркутской области. То есть на земле, где по документам должны выращивать лекарственные культуры, стоит коммерческий туристический объект. И теперь идет процедура изменения вида разрешенного использования на познавательный туризм. Возможно, все законно. Возможно, процедуры соблюдены. Я не утверждаю обратное. Я просто смотрю на скорость и сравниваю. Владелица гостевого дома «Грёза Хутор», руководитель Союза экскурсоводов Калининградской области Виктория Корнева, рассказала в интервью. Она тоже хочет перевести часть своих сельхозземель, тех, что давно поросли историческим лесом, в рекреацию. Ее заявление лежит в правительстве третий год, без движения. Переходим к деревьям. 136 деревьев. Еще раз, 136. Въезд в Зеленоградск, поселок Сосновка. Участок с кадастровым номером 39050111008244. Площадь 2,1 гектара. Администрация Зеленоградского округа выдала ООО «Ваша стройка» порубочный билет на удаление 136 деревьев. Генеральный директор компании Максим Пиляк. До марта 2026 года единственным учредителем этого ООО был бывший депутат Совета Светлогорска Дмитрий Олимпиев. А что это вообще за деревья? Это важный вопрос. Это не кусты возле забора, не три засохших дерева на пустыре. Это зеленая зона на участке площадью 2 с лишним гектара. Исходя из плотности посадки и площади, взрослые деревья, которые там стоят годами. По проекту компенсационного озеленения взамен планируется высадить 119 грабов по периметру участка. То есть даже количественно минус 17 деревьев. Про возраст и объем кроны никакого сравнения. Компенсационная выплата за все 136 деревьев составила около 1,7 миллиона рублей. 1,7 миллиона. За 136 живых деревьев. Это примерно 12,5 тысяч за дерево. И ради чего все это? Ради цирка «Шапито». Временного. На 1000 зрительских мест. Плюс парковка на 340 машин. Это в документации написано прямым текстом. Цирк – временный объект. Он приедет, он поработает, он уедет. А деревья – постоянные. Их не было, их посадили. Они росли. Их спилят. Пни останутся. Саженцы граба в первые годы – это не деревья, это прутики. Цирк уедет, пни останутся. А теперь давайте поставим простой вопрос. Вы хотите спилить дерево на своем участке? Просто одно дерево. Оно мешает, затеняет огород, упадет в шторм, неважно. Что вас ждет? Вам нужен порубочный БИ. Вы обращаетесь в администрацию. Там комиссия, акт обследования, согласование. Если дерево ценной породы, отдельная история. Если на вашем участке деревья растут рядом с границей леса, отдельная история. За незаконный спил дерева штраф от 3000 до 300 тысяч рублей для физического лица, до 3 миллионов для юридического. Могут возбудить уголовное дело. Одно дерево на своем участке – это уже бюрократия, штрафы и риски. А здесь 136. Ради временного цирка. Знаете, мне всегда нравится, когда говорят про Калининград, зеленый регион, Кушская коса – объект ЮНЕСКО, сохранение природы – наш приоритет. Это красивые слова, я не спорю. Но вот Кушская коса, кстати, там в прошлом году вырубили деревья на площади 2000 квадратных метров ради расширения парковки. В Калининграде на Ленинском проспекте 44 дерева под вырубку. На месте снесенного Уберлицея имени Гёте 24 дерева. Для кафе на выезде из Зеленоградска 93 дерева. Теперь еще 136. Без оценки. Кто конкретно принимает эти решения? В случае с деревьями это администрация Зеленоградского округа. Они выдали порубочный билет. Комиссия администрации составила акт обследования зеленых насаждений. Конкретные люди с конкретными подписями на конкретных документах. В случае с глэмпингом это органы, уполномоченные на изменение вида разрешенного использования. Тоже конкретные люди, конкретные подписи. Я не говорю, что это незаконно. Я говорю, у каждого такого решения есть фамилия. И было бы интересно знать, на каком основании, с какими аргументами, в чьих интересах уничтожают природу Калининграда и области. На этом сегодня все. Буду следить за ситуацией и надеюсь все-таки услышать от чиновников внятные объяснения. И да, мне лично цирк не нужен. Мне животно жалко. А вот лес я люблю.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
4: Правительство официально разрешило продавать на АЗС низкокачественный бензин из-за дефицита и поломок на заводах. Новое суррогатное топливо будет быстро портить двигатели автомобилей, но других вариантов заправить машину у водителей просто нет.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
14: Жительница Капотни прокомментировала утренний налет украинских беспилотников на столичный район.
5: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в ахере. Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически. У меня просто нет слов.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что Z-военкоры уже не те и что лучшие условия для прекращения огня от Украины уже были. Дальше будут только хуже.
23: Много критики там положения дел там на фронтах, в Крыму там этот полезли сволочи бензин комментировать. Да, у нас вообще военкоры стали уже более радикальные, чем иностранные агенты, уехавшие во многих своих стримах. Ну, пока меня не сравниваются уже. Да. Платков там сказал, да, что мы 15 дронов на квадратный километр, а они 10 дронов на нашу штурмовика. А там еще есть Тешин, который вообще рубит такие вещи, что там чуть ли не десант в Крым уже обещает и так далее. Вот. Ну, военкоры вот уже не те пошли. Они раньше-то все победоносно, а сейчас уже, я думаю, скоро сажать начнут их уже массово. Не так вот точно, а массово. Самое смешное, сейчас у меня все камни полетят. Я давно говорил, что, ребят, ну, знаешь, мне постоянно спрашивают, а вот как бы ты бы на этом месте бы поступал бы? А я всегда говорю, я бы на этом месте не оказался. Я не хочу проигранную партию доигрывать за кого-то. Потому что хороших решений нет. Но я бы давно бы уже бы это решение бы принял бы. И я больше того, я боюсь, что условий лучше, чем предлагалось изначально, уже не будет. Будет только хуже.
3: Криминальные новости.
24: Дезертир и судимый военный жестоко изнасиловал и убил женщину с синдромом Дауна. Тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли в феврале прошлого года в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Убийца после изнасилования задушил жертву, прижав ее лицо к матрасу. У погибшей обнаружили укусы на груди и повреждения половых органов. Спустя пару дней задержали и арестовали 28-летнего военнослужащего Андрея Усачева. Он жил у знакомых по соседству с жертвой, скрываясь после того, как сбежал с фронта. После задержания у военного нашли и изъяли принадлежащие убитой украшения. Первый Западный окружной военный суд в Петербурге признал Усачева виновным в убийстве, изнасиловании и краже, а также по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части. По совокупности военнослужащему назначили 20 лет колонии, хотя прокурор настаивал на пожизненном сроке. Америке. Ранее Усачев неоднократно был судим. В 2018 году он получил 2 года за грабеж, а в 2020 – 9 лет за то, что зарезал знакомого. Казалось бы, плохая идея – отпускать преступника, который убивает сразу после освобождения. Но и из колонии Усачев попал в зону СВО, поскольку подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и получил помилование. В Ставрополье мужчина задушил пенсионерку из-за котенка. 43-летний житель частного сектора в Новоалександровске недавно потерял своего любимого котенка по кличке Бармалей. Животное забежало на соседний участок и бесследно исчезло. По словам мужчины, он заподозрил в пропаже свою 67-летнюю соседку. Та, как утверждает подозреваемый, отпираться не стала и заявила, что отравила котенка. Тогда мужчина решил наказать женщину за Бармалея. Во время потасовки он достал веревку, задушил пенсионерку, а затем попытался избавиться от улик. Сжег свою одежду и орудие преступления. Неумелую попытку замести следы оперативно раскрыли местные сыщики. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. По решению суда обвиняемый находится под стражей. Житель Костромы попытался заживо сжечь женщину, пишет ШОТ. Сначала 40-летний мужчина избил соседку по коммуналке, с которой у него был бытовой конфликт, и забрал у нее мобильный телефон стоимостью 13 тысяч рублей. Однако добыча, видимо, не принесла ожидаемой радости. Спустя некоторое время он вернулся, облил входную дверь горючей жидкостью и устроил поджог. В квартире в этот момент находилась хозяйка телефона и ее мать-пенсионерка. Довести задуманное до конца помешал другой сосед, который вовремя заметил огонь и самостоятельно потушил пожар. Теперь поджигателю предстоит объясняться со следователями. Суд уже отправил его под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.

0: вся лента у него забита этим. Поэтому вот всех, которые отправляют, необходимо посадить в тюрьму, притом публично. Я еще раз говорю, сам факт публикации у этого блогера видео и фото является достаточным основанием для того, чтобы людей, которые это фото и видео сделали и отправили, и или отправили, посадить в тюрьму. Теперь, ну, совершенно очевидно, что нам с вами надо думать, что делать. Ну, 52 беспилотника.
1: Главные новости дня.
2: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
3: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
2: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
4: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе и серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
2: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
5: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
2: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
6: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
2: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете. Но в реальности на заправках даже для военных нет топлива. Больше интересных и важных

0: Новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Шок дня.
2: 80% погибших на фронте солдат – это новобранцы, которые пробыли на передовой меньше 30 дней. Командование без подготовки бросает недавно подписавших контракт людей в штурмы, где они гибнут в первые же недели.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Председатель гильдии русских адвокатов Николай Курьянович заявил, что президент Путин находится в неадекватном состоянии.
3: Владимир Владимирович, там вступая перед руководителями международных информационных агентств, разумеется, специально подобранных, чтобы они ему задавали удобные, мягкие и жесткие вопросы относительно того, что действительно творится у нас в экономике, насколько он легитимен по отношению к Зеленскому, поскольку проблема существует. Так вот, создается такое впечатление, что Владимир Владимирович находится в полном неадеквате. Но я думаю, что это не так, просто он делает хорошую мину при плохой игре. Сказал буквально следующее, что благосостояние граждан России там выросло чуть ли не на там, 28%, а средняя заработная плата на 25%, скромно умолчав, что все это повышение, где оно и есть в ВПК, там, в других отраслях, оно кидается, если не галопирующей, то вяло текущей инфляции. Порадовался тому, что у нас небольшой в размере 34 миллиардов долларов внешний долг, но для такой богатейшей страны у нас вообще не должно было быть никакого долга, ни 34 миллиардов, ни одного рубля, ни одного цента.
2: Политолог Владимир Межаев о том, что китайские партнеры высказали Кремлю недовольство тем, что спецоперация затянулась.
4: Я думаю, дыма без огня все-таки нет, и какое-то неудовольствие затягивающейся этой специальной военной операции, я думаю, Си Цзиньпинь высказал в беседе с обоими лидерами. Что-то какая-то вот, что ну, надо все-таки завершать это и так далее. Видимо, какой-то вот такой элемент этого был. Так что, вот я думаю, с одной стороны, ну, понимаете, что вот этот первый деликатный момент был, я думаю, проговорен в пользу России. Но с другой стороны, как всегда, была какая-то китайская оговорка. Что все это, конечно, прекрасно, но мы видим, что затягивание конфликта приводит к потенциальной возможности эскалации в Европе. Сейчас не будем говорить, при каких обстоятельствах это может произойти, но сама по себе эскалация с Европой уже просто выглядит как суперреальная. И Китай, хотя и будет поддерживать Россию, но в этом не заинтересован. И, соответственно, не заинтересован в дальнейшем продолжении военных действий на Украине. Вот мне кажется, какие-то вот подобного рода интонации, именно интонации, они все-таки были как-то продемонстрированы вот в беседе с нашим лидером. Я думаю, что-нибудь такое по этому поводу было.
1: Радио Лента. Прямая речь.
5: Жители Краснодарского края привыкают к жизни в новой реальности с регулярно звучащей воздушной тревогой и пролетающими вблизи беспилотниками.
6: Звуки, под которые мы живем. Краснодарский край, расскажите мне, пожалуйста, как вы вообще держитесь в этом всем? А? Вышли на улицу, над нашим домом дрон, следом сушка. В ту сторону пролетел Богдан. Детей выперло всех на улицу. Говорю, в доме опасно сидеть. Выходим. Один папа у нас спокойный. Он говорит, ну а что? А что сделаешь?
7: Богдан
6: в дом зашел. Меня аж трясет.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. на линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 150 дронов. Почему панцирь не спас московский НПЗ?
8: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже есть какой пятый.
0: Москва подверглась крупнейшей за последние два года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
9: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в... Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
0: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате над территорией завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
10: Пламя самой Капотни, и вот она летает так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее... горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
0: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
11: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, котета, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. То ли, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
0: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод». Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета. Это ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
12: Доброе утро, друзья. Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
0: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
13: Ну это просто страшно до усрачки. Ну и... Что это взрывается? Так это громко и страшно.
0: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
14: Я манал эту процедуру. Нахрен она, все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит, нахрен. О, все горит, вообще нахрен, все горит. Вон они отстреливают, вон они летают над головой.
0: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
15: Лучшие ракеты против говна и палок. Военкор Филатов о полном провале противовоздушной обороны в Москве.
16: Все, что летело по Москве, говно и палки, которые были известны года два как. Ну, у нас так, по крайней мере, к беспилотникам противника относятся. Это же не орешник по гаражам. В итоге эти говно и палки расходуют лучшие в мире ракеты ПВО за много миллионов. Разряжают их и, как результат, взрывы и разрушения. Три года все, кто в теме, говорили о необходимости развития малой защиты, которую можно делать в гаражах. Были не услышаны или посланы обратно в свои гаражи. В свою очередь, мозг армии не смог отследить складирование и накопление огромного количества дальнолетов противника и нанести превентивный удар. Сегодня горит Москва. Мои поздравления министрам, генералам и прочим. Вам дали столько ресурсов. Мы видим, как вы их потратили.
15: Военкор канал «Лейб Гусар» публикует прогнозы Игоря Стрелкова об ухудшении ситуации на фронте. И не только.
17: Что я могу сказать? Ну, все ожидаемо. Все будет жестче. Если судить по производству вражеских заявлений, что они выпускают примерно 3 ракеты в сутки, то их применение крайне ограничено сейчас противником. Они использовали, по разным данным, до 1,5 десятков ракет. Не более. Куда деваются остальные ракеты? Их должно быть накоплено уже, наверное, может быть, даже больше сотни. А может быть и больше 200. Тоже совершенно ясно. Готовят массированный удар. Для чего они его готовят, куда они его направят, я пока не знаю. Однако удар по Чебоксарам показывает, что мы, оказывается, не способны отбить даже удар относительно старых, относительно слабых крылатых ракет на очень большую глубину нашей территории. Что будет, если противник запустит не 6, а 60 ракет? При этом военно-политическое руководство страны не то что недооценивает возникшую угрозу, оно ее упорно не хочет воспринимать. И в то же время у меня возникает все более и более стойкое впечатление, что часть наших элит уже считают, что мы потерпели в этой войне поражение и ищут только способ выйти с наименьшим ущербом для себя. При этом подчеркиваю, именно для себя. О России они никогда не думали и думать не собираются в дальнейшем. Отвратительно, просто отвратительно. Все, о чем я предупреждал, к сожалению, сбывается. Ждем ухудшения ситуации.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Мирная сделка Трампа. США и Иран подписали соглашение о прекращении войны.
18: Я очень рад сообщить, что все подписано. Сделка полностью заключена. И пролив уже частично открыт. Как вы знаете, сейчас там ищут пару мин, которые уже удалось обнаружить. Но, по сути, суда уже начинают выходить. В пятницу пролив будет открыт полностью.
0: Пока документ подписали только в электронном виде. Дональд Трамп сделал это во Франции, где он участвовал в саммите G7. После этого фотографию документа отправили в Иран, где со своей стороны утвердил президент страны Масуд Пезешкиан. Теперь процедура такая. Анонсированная ранее встреча в Женеве 19 июня не состоится, а документ будут еще дорабатывать. Лидеры стран Большой Семерки приветствовали соглашение между США и Ираном. Одним из первых высказался президент Франции Макрон.
19: Это соглашение поможет восстановить стабильность в регионе, вновь открыть Ормузский пролив и сделает возможным достижение мира в Ливане.
0: После подписания соглашения Иран уже отправил первые танкеры с нефтью. Но для полноценной работы Ормузского пролива нужно его разминировать. В кулуарах саммита во Франции Дональд Трамп попросил у стран Европы помощи. В ответ американский президент пообещал усилить давление на Москву и увеличить помощь Украине.
20: Ну, скоро мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поступает. Поэтому мы ослабили санкции, потому что мы не хотели препятствовать поставкам. Так что скоро мы будем в ситуации, когда сможем это сделать.
0: Мировые рынки реагируют с осторожным оптимизмом на перспективу открытия Ормузского пролива. Со вторника цены на нефть начали падать. Стоимость барреля была ниже $80. Пока эта тенденция сохраняется. Падение цен на нефть – это еще один удар по России. Этот рынок для нее вновь будет закрыт, заявил канцлер Германии Мерц.
20: Все партнеры по «Большой семерке» усилят давление на Москву, в том числе с помощью санкций. Это задает новый тон трансатлантическому единству и решимости. Возможно, это приблизит нас на решающий шаг к мирным переговорам. Я считаю этот саммит очень конструктивным. Все было в духе единства.
0: В полноценном варианте соглашения между Ираном и США предполагалось 14 пунктов. Помимо немедленного прекращения огня на всех фронтах, отмены морской блокады, обсуждались снятие нефтяных санкций с Ирана и вывод американских войск из районов вокруг Исламской Республики. Также один из пунктов содержит выделение Ирану $300 миллиардов на восстановление и переговоры по ядерной программе Ирана. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще несколько дней назад казалось невозможным. Москва пережила самую масштабную атаку дронов за все время боевых действий. Около 200 беспилотников волнами шли на столицу, и часть из них дошла. Горел нефтезавод, стояли аэропорты, горела кровля торговых центров. Сегодня разбираем, как это стало возможным, что это значит для города и страны, и почему этот день изменил многое.
21: Да, масштаб, конечно, просто, ну, реально шокирует. 200 штук.
3: Ага. А если по всей стране смотреть, то там вообще зафиксировали больше 550.
21: Вот именно. И тут сразу возникает такой, знаешь, когнитивный диссонанс. Потому что на бумаге вот эта вся эшелонированная защита столицы, она же выглядит как просто шедевр какой-то военной инженерии.
3: Ну да, куча радаров, комплексы типа «Панцирь-С1» и все такое.
21: Да-да. А по факту физика боя показала, что у этой архитектуры есть прям критическая уязвимость.
3: И вот давай этот момент прям разберем подробно, потому что, ну, логичный же вопрос у всех, как вот эти хваленные панцири, которые вроде как специально делали для малых целей, могли такое пропустить.
21: Слушай, ну, я бы тут поспорил, что система какая-то бракованная или радары там не работают. Дело вообще не в этом.
3: А в чем тогда?
21: В сухой математике есть такой термин «предел многоканальности». Любой зенитный комплекс — это же, ну, машина. И у нее есть конечный ресурс. У радара есть предел целей, которые он может вести одновременно. Ну, скажем, 4 цели. И боеприпас не резиновый. Там, условно, 12 ракет на установку. И все. То есть их цель — не какую-то там сложную электронику обмануть, а банально перегрузить систему.
3: Количеством.
21: Именно. Запускают больше дронов, чем у защиты есть готовых ракет в конкретном секторе. Система отстреливает весь боекомплект, сбивает там, ну, первые 20 штук, а дальше все, нужна перезарядка.
3: И в эти минуты небо тупо открыто.
21: Да.
3: Стой, ну подожди, я вот тут не совсем понимаю. Если система в моменте перегружается, почему тогда радары раннего предупреждения, ну, они же должны были увидеть эту армаду за сотни километров?
21: Ну...
3: Столько аппаратов в воздухе, это же гигантская засветка на экранах, почему нельзя было заранее авиацию поднять?
21: Радар работает по прямой видимости. Это типа как луч фонарика. Если между тобой и объектом есть какое-то препятствие, все, объект в тени. А эти беспилотники, они же специально так спроектированы.
3: Чтобы прятаться в тенях радаров?
21: Они летели на сверхмалых высотах. Ну, там буквально пару десятков метров над землей.
3: Прямо по руслам рек, получается? Я читала про это.
21: Абсолютно верно. Рельеф как укрытие. А когда такой рой подлетает к цели, ну вот, например, к нефтеперерабатывающему заводу в Капотне.
3: Угу, МНПЗ, ага.
21: Да, задача радара вообще становится нереальной. Потому что завод — это просто гигантский лабиринт из металла. Трубы, эстакады, резервуары бетонные.
3: И весь этот металл фонит.
21: еще как фонит. И оператор ПВО видит цель не за 50 километров, а только когда этот дрон буквально выныривает из-за соседней трубы.
3: Метров за 200?
21: Да. И времени на реакцию, ну, секунды.
3: Обалдеть. Ну, слушай, есть же еще одна штука. То, о чем трубили просто из каждого утюга последние годы. РЭП. Радиоэлектронная борьба.
21: О, да. Глушилки.
3: Да, вот эти глушилки, они же создают мощное поле. Дрон теряет GPS, слепнет и падает. Куда делись все эти миллиарды, вложенные в РЭП вокруг заводов? Почему они не сработали?
21: А потому что глушить было нечего.
3: В смысле?
21: Я смотрел аналитику по обломкам. Там фундаментальный сдвиг в навигации. Эти штуки вообще не используют GPS на финальном участке. У них нет связи с оператором.
3: То есть они летят вообще вслепую для эфира, как торпеда под водой.
21: Точное сравнение? У них там автономная инерциальная система, акселерометры, гироскопы. Они просто высчитывают свое положение в пространстве от точки старта.
3: Но я тут поспорю. Я же помню физику. У любой инерциальной навигации есть минус. Ошибка копится.
21: Конечно.
3: Чем дольше он летит, тем сильнее отклоняется. Если он летит сотни километров чисто по гироскопам, он должен был промахнуться на километры, а не ударить четко в установку на заводе.
21: Согласен, ошибка копится. Но они придумали, как ее сбрасывать. Оптическое распознавание.
3: Это как?
21: На дроне стоит камера, а в памяти спутниковые снимки маршрута. Он летит вслепую, потом в определенной точке как бы открывает глаза, фоткает землю, сравнивает с картой в процессоре, корректирует курс и снова уходит в радиомолчание.
3: Ого! Это как, знаешь, как ночью идти по своей квартире по памяти и иногда на долю секунды фонарик включать, чтобы не вписаться в стену.
21: Да, один в один. И против такой штуки РЭП абсолютно бесполезно. Чтобы его остановить, нужно физически его уничтожить. А мы возвращаемся к началу. Ракет не хватает.
3: Ну да. То есть нужны какие-то боевые лазеры или микроволновки, где патроны не кончаются.
21: Которых массово просто нет на гражданских объектах. И в итоге самая болевая точка – московский нефтеперерабатывающий завод. Горели резервуары, повредили установки первичной переработки, и вот тут начинается макроэкономика, которая реально бьет по всем.
3: Да, потому что МПЗ – это не просто какой-то заводик, это топливное сердце центральной части страны. Он снабжает регион, где живут десятки миллионов.
21: А запасов на нефтебазах, как я понимаю, не так уж и много.
3: Недели, иногда дни.
21: Остановка переработки – это моментальный коллапс.
3: Слушай, ну давай я тут выступлю адвокатом дьявола. В стране полно других НПЗ. Но неужели нельзя просто взять и перенаправить топливо по железной дороге из других регионов? В чем проблема?
21: Я сам так думал сначала. Но это очень популярная иллюзия. Она разбивается о суровую логистику. Железная дорога вокруг столицы физически не переварит такой объем наливных грузов.
3: Из-за разницы с трубами?
21: Да. Трубопровод – это река. Она течет 24/7. А поезда – это ведра. Чтобы заменить одну трубу от гигантского завода, нужны сотни дополнительных вагонов каждый день.
3: И их же надо где-то разгружать.
21: Разгружать, загружать, впихивать в расписание пассажирских поездов – это как пытаться засунуть воду из пожарного гидранта в садовый шланг. Логистика просто лопнет.
3: И вот из-за этого логистического тупика мы получаем, наверное, самое безумное последствие – откат к топливу стандарта Евро-3.
21: О да, чтобы хоть как-то покрыть дефицит.
3: Я когда разбиралась, просто в шоке была. Для многих это, ну, просто цифра какая-то, да, подумаешь, Евро-3. А по факту для современного двигателя, который настроен на Евро-5, это просто медленная смерть.
21: Из-за серы?
3: Именно. Разница в содержании серы колоссальная. В 5-м классе максимум 10 миллиграммов на килограмм, а в 3-м до 150.
21: В 15 раз больше.
3: Да. И эта сера при сгорании превращается в серную кислоту. Она тупо разъедает цилиндры изнутри, масло портит. Но самое страшное – это катализаторы.
21: Фильтры эти выхлопной.
3: Ага, там внутри такие микроскопические соты. И вот это топливо с кучей серы дает столько сажи, что эти соты забиваются намертво. Выхлопом некуда идти. Двигатель задыхается, теряет мощность и все на капиталку.
21: То есть миллионы людей просто убьют свои машины?
3: Да. А ведь есть еще авиационный керосин. Завод же снабжал аэропорты. И плюс там пластмассы всякие, реагенты, асфальт.
21: Классический эффект домино. Одно звено выпадает и сыплется вся экономика.
3: Но экономика, это, знаешь, это долго. А вот физическая жизнь мегаполисов стала прям в тот же день. Воздух закрыли мгновенно. План ковер сразу в 4 аэропортах. Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский.
21: Больше 500 рейсов отменили или развернули. Вакуум в небе. Самолеты экстренно сажали в Казани, в Нижнем Новгороде.
3: А меня в сводках больше всего зацепило то, что происходило с людьми. Представь, от 75 до 100 тысяч человек оказались просто заложниками. Их эвакуировали из самолетов прямо со взлетной полосы в старые советские бомбоубежища под терминалами.
21: Ужас.
3: Да, семьи, коляски с детьми сидят часами в бетонных бункерах под землей и слушают сирены.
21: А на земле в это время вообще хаос творился. То, что сбивали, оно же падало на город.
3: Да, мега белая дача Даряла. На рынке садовод, паника жуткая. МКАД перекрыли. Ирония просто дикая. Спасатели кричат: «Эвакуируйтесь от завода», а дороги намертво стоят. Уехать тупо невозможно.
21: И вот тут, слушай, надо сместить фокус. Потому что горящие крыши и пробки – это то, что все снимали на телефоны. Это ярко. Но экологический мониторинг показал совершенно другую угрозу. Невидимую. Которая нависла над всеми, кто стоял в этих пробках.
3: Ты про вот этот черный дым от нефти?
21: Не просто дым. Я про химию в нем. Это токсичное облако накрыло огромные районы Капотню, Люберцы, Марьино. При горении нефти выделяется диоксид серы, бензол и гигантское количество мелкодисперсных частиц PM2,5.
3: Слушай, вот про эти PM2,5 постоянно говорят экологи, но мало кто понимает механику.
21: Ну смотри, это частицы размером меньше 2,5 микрометров. Они настолько мелкие, что наши естественные фильтры, ну там слизистая носа, они их вообще не задерживают.
3: Они сразу в легкие идут.
21: Хуже. Они проникают в альвеолы, а оттуда напрямую в кровоток. И разносят тяжелые металлы по всему организму. Для астматиков или пожилых людей постоять в таком облаке – это критический удар по сосудам.
3: Кошмар. Но пожар-то потушили в итоге? Облако ушло через пару дней?
21: Ушло-то ушло, но вот то, чем тушили, это вообще отдельный уровень катастрофы. Вода.
3: Обычная вода.
21: Да если бы. Чтобы такой объем пламени сбить, туда льют тонны химической пены. Это фторированные поверхностно-активные вещества. Очень токсичная штука. И вся эта жижа, пена, нефть, копоть, она же не испаряется.
3: Она в землю уходит.
21: Да. Просачивается прямиком в грунтовые воды под промзоной. Заражение водоносных горизонтов. И вот это уже не за неделю решается. Это реально экологическая бомба, которая будет травить воду годами.
3: Жесть. И вот когда дым рассеивается, пробки рассасываются, остается, мне кажется, самое тяжелое последствие. То, что вообще за деньги не починишь.
21: Психика.
3: Да, тотальный перелом, иллюзия безопасности, все разрушено.
21: Согласен. Это же прям мощный когнитивный механизм.
3: Да, мозг вообще удивительно работает. Ты можешь сидеть в центре, пить там свой латте, листать новости с какими-то ужасными разрушениями в других городах и искренне верить, что ты в домике. Что столица – это непробиваемый купол. Этот барьер реально нужен, чтобы не сойти с ума.
21: Ну да, но купол-то оказался дырявым.
3: Абсолютно. И проблема в том, что чувство безопасности, оно бинарное. Оно не бывает на 80%. Ты либо защищен, либо нет. И когда люди видят кадры, как дрон влетает в обычный жилой дом на улице Гагарина в Жуковском.
21: Не в радар, не в военный объект, в дом.
3: Да, прямо в спальный район. Вот в этот момент вся статистика ПВО для обычного человека просто обнуляется. Война пришла к нему во двор.
21: И реакция общества мгновенная.
3: Паника, спрос на противогазы взлетел, люди наличку из банкоматов выгребают, началась миграция, те, кто жил на юге и востоке мегаполиса, пытаются срочно переехать или продать квартиры.
21: А бизнес сразу реагирует на это. Страховать промышленные объекты становится либо нереально дорого, либо вообще отказываются. Инвестиции схлопываются.
3: Но если знаешь посмотреть шире, на макроуровень, это же проблема не только одного города.
21: Ты про другие регионы?
3: Конечно. Это супер жесткий урок. Давай логически. В столице самая высокая плотность ПВО в стране. И если даже она не справилась с роем дешевых дронов, то что тогда с остальными?
21: То есть такие гиганты, как Ярославль, Рязань, Тула, Нижний Новгород?
3: Татарстан с его нефтехимией. Да, они вообще открыто получаются.
21: Абсолютно. Вся концепция защиты гражданской инфраструктуры, которую годами строили, она просто в один день устарела. Требуется полная перестройка. А на нее нет ни времени, ни технологии вроде тех же лазеров, ни бюджетов.
3: Да уж. И это создает просто дичайшую дилемму для российской власти. Признать уязвимость – значит разрушить миф о силе. Сделать вид, что все нормально, тоже невозможно, потому что сотни тысяч людей это видели. В аэропортах, в пробках. Этот черный столб дыма было видно отовсюду.
21: Новая реальность. И эта реальность, она диктует совершенно новые правила выживания. Городская застройка теперь мешает защищаться, а дешевые гироскопы обходят миллиардные системы РЭП.
3: И это просто кардинально меняет наше восприятие безопасного пространства. Оставляем эту мысль для размышлений.
21: До связи.
3: До встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
4: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
2: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
22: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
2: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
5: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
2: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
6: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
2: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете, но в реальности на заправках даже для военных нет топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: Главные новости дня.
7: Сочи. В западне, в аэропорту курортного города из-за атак дронов задержали больше сотни рейсов, некоторые на двое суток. Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за масштабных задержек рейсов. Атаки БПЛА на Краснодарский край не утихали с 14 по 17 июня. Как следствие, транспортный коллапс. Задержано более 100 самолетов. Некоторые пассажиры ждали рейс несколько дней. Только за последние сутки небо над Сочи закрывали 4 раза. В сообщениях указывается, что некоторые люди не могут вылететь из Сочи уже около 2 суток и спят на туристических ковриках прямо в аэропорту.
23: Дети устали очень, да и взрослые измотаны таким долгим ожиданием. Самое ужасное, что мы ничего не можем планировать и не понимаем, насколько застряли. Летим в Турцию, и рейс опаздывает уже на сутки. Получается, потеряли день отпуска, и никто нам финансово это не компенсирует.
7: Пассажиры рейса Сочи-Новосибирск заявили, что ждут посадки с 15 июня. Они утверждают, что вылет самолета переносили уже 4 раза. Также на 41 час был задержан рейс в Пермь. Еще 26 самолетов, которые должны были вылететь 16 июня, тоже в ожидании. Рейс в Казань задерживается на 38,5 часов, а в Челябинск более чем на сутки. Тем, кто не может вылететь в Москву, предлагают ехать на минивэнах. Задерживаются и международные рейсы. Самолет в Стамбул опаздывает почти на сутки, в Батуми – на 9,5 часов, в Ереван – на 8 часов, а в Тбилиси – на 6. По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом.
24: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала, просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
7: Однако тяжелее всего пришлось пассажирам, летевшим из Сочи в Архангельск. Они изрядно перенервничали. Поздно вечером 17 июня Boeing авиакомпании Smart Avia подал сигнал бедствия. В полете над Черным морем у судна отказал двигатель. Командир доложил о ситуации и принял решение вернуться назад в Сочи, после чего некоторое время лайнер кружил и вырабатывал топливо. На борту находилось 200 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Однако люди рассказывали, что экипаж явно ожидал жесткой посадки.
8: Было очень страшно. Стюардесса перед приземлением явно нервничала и несколько раз повторила: «Сгруппироваться, сгруппироваться, опустить голову». Слава богу, все прошло нормально.
7: Это далеко не первый инцидент с поломкой двигателей у самолетов российских авиакомпаний. В марте с различными неисправностями в полете столкнулись сразу 5 воздушных судов. Пассажирам рейса в Архангельск еще повезло приземлиться в тот момент, когда аэропорт не был закрыт. Ведь в этот день аэродром Сочи перекрывали на длительное время аж 4 раза. 17 июня дроны массово атаковали 10 регионов России. Минобороны заявила об уничтожение 72 БПЛА, в частности, над Краснодарским краем. Курорты региона очень сильно пострадали от регулярных налетов беспилотников. В Сочи стоимость размещения упала более чем на 15%, однако люди все равно не едут. Заполнена лишь четверть номеров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Помощник президента Юрий Ушаков пожаловался, что европейские лидеры якобы доносят до главы Белого дома вредные идеи.
10: Оба переговорщика, и Кушнер, и Уитков, в ближайшее время посетят Россию. А сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами. Будут присутствовать на начале работы по основному соглашению. Поэтому конкретные даты визита в Москву пока еще не определены. Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита на «семерке». Как можно предположить, Трампа наканчивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями. После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было.
1: На радио «Лента». Ужас дня.
11: 150 украинских дронов прорвали ПВО Москвы и подорвали нефтеперерабатывающий завод вместе с рынком «Садовод». Это самая массовая атака за все время войны. Из-за гигантских пожаров экстренно эвакуируют жителей соседних районов, которые задыхаются от удушливого черного дыма.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Лучшие ракеты против говна и палок. Военкор Филатов о полном провале противовоздушной обороны в Москве.
16: Все, что летело по Москве, говно и палки, которые были известны года два как. Ну, у нас так, по крайней мере, к беспилотникам противника относятся. Это же не орешник по гаражам. В итоге эти говно и палки расходуют лучшие в мире ракеты ПВО за много миллионов. Разряжают их и, как результат, взрывы и разрушения. 3 года все, кто в теме, говорили о необходимости развития малой защиты, которую можно делать в гаражах. Были не услышаны или посланы обратно в свои гаражи. В свою очередь, мозг армии не смог отследить складирование и накопление огромного количества дальнолетов противника и нанести превентивный удар. Сегодня горит Москва. Мои поздравления министрам, генералам и прочим. Вам дали столько ресурсов. Мы видим, как вы их потратили.
15: Военкор канал «Лейб Гусар» публикует прогнозы Игоря Стрелкова об ухудшении ситуации на фронте. И не только.
17: Что я могу сказать? Ну, все ожидаемо. Все будет жестче. Если судить по производству вражеских заявлений, что они выпускают примерно 3 ракеты в сутки, то их применение крайне ограничено сейчас противником. Они использовали, по разным данным, до 1,5 десятков ракет. Не более. Куда деваются остальные ракеты? Их должно быть накоплено уже, наверное, может быть, даже больше 100. а может быть и больше 200. Тоже совершенно ясно. Готовят массированный удар. Для чего они его готовят, куда они его направят, я пока не знаю. Однако удар по Чебоксарам показывает, что мы, оказывается, не способны отбить даже удар относительно старых, относительно слабых крылатых ракет на очень большую глубину нашей территории. Что будет, если противник запустит не 6, а 60 ракет? При этом военно-политическое руководство страны не то что недооценивает возникшую угрозу, оно ее упорно не хочет воспринимать. И в то же время у меня возникает все более и более стойкое впечатление, что часть наших элит уже считают, что мы потерпели в этой войне поражение и ищут только способ выйти с наименьшим ущербом для себя. При этом подчеркиваю, именно для себя. О России они никогда не думали и думать не собираются в дальнейшем. Отвратительно, просто отвратительно. Все, о чем я предупреждал, к сожалению, сбывается. Ждем ухудшения ситуации.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: 80% смертей – новички. Солдаты раскрыли шокирующие подробности потерь на фронте. В редакцию пришло сообщение от матери недавно мобилизованного парня. По ее словам, сына забрали неделю назад, определили в штурмовые войска, а спустя 5 дней он перестал выходить на связь. Командир говорит, он на боевом задании, поэтому не пишет матери. Однако сослуживцы сказали женщине, что ее сын погиб в первом бою. «Такая ситуация на фронте не редкость», говорит Михаил Зинчук, который ведет популярный Z-канал «Рыбарь». По его словам, 80% потерь на фронте – это именно новички.
12: Единственный способ, который может быть, который не позволителен в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в 1 год, когда будет мобилизовываться порядка 1 миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килл-зону как таковую, и потом заводиться. Но это невозможно сейчас. Представь, ты штурмовик, который воюет год, два, ты многих товарищей потерял, и тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят 2 молодых человека, штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
2: Люди приезжают на фронт практически неподготовленными и платят за это собственной жизнью, констатирует автор канала «Рыбарь». Его слова о большом количестве потерь подтверждает военный из донецкого направления. Из группы штурмовиков, которых отправили на задание, в живых он остался один.
13: Ночью был ливень, все намочило, абсолютно все. Все мокрое, весь мокрый, замерз ночью, капец. Установка стабильно напряженная, но ничего, держимся. Я один остался. Товарищ вчера вышел 300, средний. Я пока один.
2: Боец на Харьковском направлении рассказал о тяжелой обстановке на позициях и высокой активности беспилотников. По его словам, подразделения регулярно атакуют БПЛА, из-за чего личный состав вынужден большую часть времени сидеть в укрытиях.
14: Вот срочников очень много погибло там. Очень много срочников. Пехота именно погибла. Вот срочник. Там с ними бывает вот 50 срочников и один контрактник, который вот умеет. И то он сам сидит там, просто координаты дает, что куда, и все. Вот пацаны вот просто тупо погибают, которые полгода отслужили, нихуя ничего не понимают. Взять автомат и просто выстрелить, это все, то, что они умеют.
2: Он сообщил, что срочников сейчас можно встретить на каждой позиции. Из-за нехватки личного состава их отправляют сразу по несколько человек в помощь на разные направления, в том числе и на самые горячие. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
18: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание «военная служба», по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было «не доказал устойчивость и сформированность убеждений». Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС. То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются – обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
0: Говорят военкоры.
3: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
4: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас

0: техники и войска, а региональные медиа писали опровержения, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат, и совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
1: Снимать и смаковать. Военкор Зергулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
2: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать, ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война. Самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много. И наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 150 дронов. Почему панцирь не спас московский НПЗ?
5: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже из-за какой пятый.
4: Москва подверглась крупнейшей за последние 2 года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
6: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в... Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
4: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате над территорией завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
7: Пламя самой Капотни, и вот она летает так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее... горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
4: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
8: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, котята, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. Толя, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
4: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод».

0: Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
1: Доброе утро, друзья! Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
0: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
2: Ну это просто страшно до усрачки. Но что это взрывается? Как это громко и страшно.
0: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
3: Я манал эту процедуру. Нахрен она, все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит нахрен. О, все горит, вообще все горит. Вон они отстреливают, вон они летают над головой.
0: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Владелец строительной компании «Точно» Николай Амосов предложил привлекать к административной и даже к уголовной ответственности тех, кто критикует застройщиков.
6: На законодательном уровне вынести, регламентировать, потому что сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, там, агент может зайти просто на объекты там, и настолько вылить грязи на девелоперов, там, касаемо вообще мелочей абсолютно, допустим, здоровых, нормальных ситуаций, которые происходят у девелоперов, да, все это гарантийные ситуации, где-то что-то потекло, где-то что-то просело, да, и так далее, и тому подобное, но из этого раздувается такая просто штука, по которой, ну, знаете, все, что мы делаем, многие, да, там, вкладываем в маркетинг, в пиар, в продукт, все, что мы развиваем, мы все просто обесцениваем каким-то там товарищем, который зашел с телефоном в стройку и там, все это. Но мне кажется, здесь тоже вот, нужно с этой штукой бороться и все-таки нести те люди, которые вот, раздувают вот, эти штуки, они должны нести все-таки определенную ответственность, административную, уголовную. Ну, я вижу в этом проблему. Как-то так.
4: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
7: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте себе мир, где разбитая чашка сама собирается из осколков, а люди рождаются стариками, а умирают младенцами. Недавние теоретические изыскания физиков указывают на то, что в момент рождения нашего космоса могла возникнуть его точная зеркальная копия. Действительно ли где-то в темных глубинах мироздания существует антивселенная, летящая в обратную сторону по оси времени? Ученые из Канадского института теоретической физики «Периметр», среди которых был доктор Летхэм Бойл, перевернули научный мир, предположив новую космологическую модель. Они обратили внимание на фундаментальные симметрии природы и предположили, что Большой Взрыв не был началом всего, а стал точкой симметрии. По их теории одновременно родились два мира – наш, устремленный в будущее, и зеркальный, который с нашей точки зрения движется в прошлое. Фантасты тут же развили эту мысль, предположив, что в той далекой зазеркальной реальности живут наши двойники, совершающие такие же поступки, но наоборот, а гравитационные отголоски их планет проникают к нам в виде таинственных сигналов. Поклонники многомерных пространств утверждают, что эти две вселенные постоянно соприкасаются в точках экстремальной гравитации, например, внутри черных дыр. Через эти невидимые мосты, по их мнению, происходит утечка элементарных частиц, что вызывает загадочные вспышки гамма-излучения, фиксируемые нашими орбитальными телескопами. Они верят, что если человечество научится управлять этими проколами в пространстве, мы сможем путешествовать не только между мирами, но и менять ход собственной истории. Однако реальная физика куда более конкретна. Доктор Бойл и его коллеги создали эту концепцию не ради путешествий во времени, а для того, чтобы элегантно решить загадку темной материи, не придумывая новые гипотетические частицы. В их зеркальной вселенной физические законы абсолютно стабильны, а нейтрино обладают правильной ориентацией, что идеально объясняет наблюдаемый баланс сил без привлечения мистики. Пока у нас нет приборов, способных заглянуть за точку Большого Взрыва, эта теория остается красивым математическим допущением, напоминающим нам, что реальность вокруг может оказаться лишь половиной гигантской космической картины. Большинство ведущих мировых космологов подчеркивают, что гипотеза Бойла пока не имеет под собой экспериментальной базы и является лишь одной из сотен математических моделей. Современные ускорители частиц, такие как Большой Адронный Коллайдер, до сих пор не обнаружили никаких следов правых нейтрино, которые предсказывает эта зеркальная теория. Физика требует строгих доказательств, и пока зазеркальный мир остается изящной формулой на бумаге, будоражащей воображение любителей фантастики. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам, так же как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
8: Руна дня на 23 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, какая же у нас руна выпадет? Ну, у нас руна Гибо. Это энергия баланса, взаимного обмена и гармонии в отношениях. Такой день, когда важна честность, открытость в общении. Гибо всегда символизирует союз. Это подарки судьбы и возможность гармонично взаимодействовать с миром и людьми вокруг. Это руна партнерства. Она напоминает о важности равноправия и взаимного уважения. И в работе, конечно же, день обещает быть благоприятным для каких-то совместных проектов. Это переговоры, создание новых связей. Если вы давно хотели предложить, может быть, кому-то сотрудничество или договориться о партнерстве, в этот день Очень подходящий момент. Важно проявлять искренность и стремиться к честному диалогу. Любые сделки, какие-то совместные усилия, начатые в этот день, имеют хорошие перспективы на успех в будущем. И внутренняя гармония и баланс помогут решить задачи без лишнего стресса. В отношениях руна Гибо указывает на время подарков и проявления любви. Это как в прямом смысле, так и в переносном, в эмоциональном. Это период, когда можно укрепить связь, проявить заботу, внимание, подарить поддержку близким. Здесь важна взаимность. Вот отдавая, вы получаете в ответ. И, возможно, важны признания и обновления отношений, например. А для одиноких людей это день, когда открытость и доброта могут привлечь очень значимого человека. И, в принципе, в такой день партнерства есть велик шанс встретить свою вторую половинку. По здоровью, опять же, руна советует уделить внимание балансу, как физическому, так и эмоциональному. Полезны будут любые упражнения для равновесия, это дыхательные практики, время на отдых себе оставьте, слушайте свое тело, там все ответы, оно подскажет, где нужно восстановить силы. Хороший день для начала оздоровительных программ, особенно связанных с гармонизацией нервной системы, тем более у нас лето, гуляем в парках, ходим к водичке, любой водичке, да, любые водоемы. И, конечно же, уже можно купаться в воде всегда. Мы обретаем гармонию и покой. Так что у нас день равновесия, взаимного обмена. Гармония в делах, в отношениях откроет новые возможности. Будьте готовы принимать и отдавать, и тогда жизнь наполнится, конечно же, светом и поддержкой. Принимайте, благодарите, любите друг друга. И, конечно же, берегите себя.
4: Радиолента. Беда дня. Правительство официально разрешило продавать на АЗС низкокачественный бензин из-за дефицита и поломок на заводах. Новое суррогатное топливо будет быстро портить двигатели автомобилей, но других вариантов заправить машину у водителей просто нет. Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
5: Протоиерей Андрей Ткачев перед своими прихожанами провел исторический экскурс на примере сказки «Курочка Ряба».
9: Ну, потому что это дурной дед, дурной бабка, они очень похожи на русский народ, который так отнесся к своей монархии, к своему царю, к своему православию. Потому что лет 200, 18-19 век, дед с бабкой били-били, не разбили. Русскую монархию, русскую историю, русскую церковь, русскую святость. Все били-били-били-били. Потом опять мышка бежала, какая-то холера пробежала мимо. Наверное, Ленин приехал в запломбированном вагоне из Германии через оккупированную территорию. На броневичок залез, сказал апрельские тезисы, сказал. Мышка, нищая, никто же не знал его. Его никто не знал в России, этого картавого человека. А он пробежал, хвостиком махнул, яичко упало и разбилось. И тогда начали плакать дед с бабкой. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, плохо живется, в колхозе жить не весело. На барина работали 3 дня в неделю, а на советскую власть 7 дней в неделю без отдыха. Они очень быстро поняли, что они попали в большую беду, начали плакать. А курочка ряба говорит, не плачь, деда, не плачь, баба, я снесу вам еще одно яичко, но уже не золотое. Уже не золотое, уже простое. Вот мы сейчас живем в эпоху простого яичка. Нет золотого уже. А простое есть, как бы все в порядке. Значит, поэтому, христиане, от вас все зависит. От того, постишься или не постишься, верный ты жене или неверный, или ты верная мужу, или хвостом вертишь перед чужими мужиками. От этого много чего зависит. Что ты читаешь или вообще ничего не читаешь? Опять-таки, там, любишь ты того же апостола Павла или там апостола Петра, или ты не знаешь, кто это такие. В отпуске ты едешь в Таиланд или в Оптину пустынь? В Египет или на Соловки? В Серафимо-Дивеевскую обитель или тебя несет какая-то холера, значит, по всем заграницам, как бы. Это от этого все зависит. Ты куда деньги занес? Таиландскому туроператору или поехал в правильном направлении и помог бабке дровами запастись на будущую зиму где-нибудь в Рязанской деревне? От этого очень много зависит.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Нищета не порок. Почти 50 тысяч калининградских пенсионеров живут за чертой бедности. Как выжить на одну пенсию при нынешних ценах? Свято место пусто не бывает. Глава районной администрации Тульской области станет министром в правительстве Калининградской. В регионе действительно дефицит своих кадров. Власти рулят. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях, а на въезде в Зеленоградск разрешили вырубить без малого 150 деревьев ради цирка Шапито. То есть ничего личного, только бизнес? Итак, в Калининградской области свыше 46 тысяч неработающих пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. Иными словами, живут за чертой бедности. По данным регионального отделения социального фонда, речь идет о пенсионерах, чей доход не достигает 16 776 рублей в месяц. Именно такой прожиточный минимум предусмотрен сейчас для этой категории населения. Фактически каждый такой пенсионер не может дотянуть до установленного государством минимального уровня дохода без дополнительной помощи из бюджета. Поэтому существует региональная социальная доплата. Но, по правде сказать, эта надбавка лишь спасает от голодной смерти. Конечно, легче тем, кому помогают дети и родственники. А если таковых не имеется, то для одиноких людей с пенсией ниже прожиточного минимума каждый день сродни борьбе за выживание. Полноценного питания, условий проживания, обеспечения лекарствами, особенно при нынешних ценах в регионе, пенсионеры позволить себе не могут. Поэтому еле сводят концы с концами. И если калининградцы уже привыкли к тому, что цены в эксклаве покруче, чем даже в Москве и Питере, то гости Балтийского края явно пребывают в шоке.
10: Мы в очередной раз вернулись с магазина, принесли домой полпакета и при этом отдали фиговую кучу денег. Ребят, Калининград, скажите, пожалуйста, как вы живете с такими ценами? Это же просто кошмар. Соотношение цены заработной платы не соответствует норме.
8: А вот так и живем. А кто-то, наоборот, от нищеты сводит счеты с жизнью. Наверняка все помнят жуткую трагедию, произошедшую в Калининграде в начале мая, когда под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек, 70-летней женщины, ее 40-летней дочери и 3-летнего внука. Как потом выяснилось, семья жила в съемной квартире. Денег на аренду и жизнь не хватало, и женщины решили совершить суицид. Сами выпрыгнули из окна 9-го этажа и выбросили своего сына и внука. Эта история о коллективном суициде от безденежья тогда потрясла всех. Сразу же в новостях появилась информация о том, что в 2025 году доля населения Калининградской области, живущая за чертой бедности, то есть малоимущие с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. И это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который, согласно РИА Рейтинг, составляет почти 7,5%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору беспрозванных.
11: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах регионов выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно, логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границы. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны, буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
8: С арендой жилья в регионе тоже не все хорошо. Калининград оказался среди немногих крупных городов России, где аренда квартир продолжает расти вопреки общероссийской тенденции.
12: По данным аналитиков, в мае сильнее всего подорожала аренда двухкомнатных квартир сразу на 5,5%. Средняя ставка достигла 39 тысяч рублей в месяц. Аренда трехкомнатных квартир выросла до 49 тысяч. Однокомнатное жилье теперь обходится в среднем почти 30 тысяч рублей в месяц. При этом в большинстве российских регионов арендные ставки снижаются из-за роста предложения на рынке. В Калининграде все наоборот, цены продолжают расти.
8: И к другим новостям. В министерском полку прибудет.
13: Правительство Калининградской области, как сообщает портал «Тульские новости», скоро пополнится новой креатурой из Большой России. По данным издания, глава администрации Узловского района, 57-летний Николай Терехов, сидит на чемоданах и ждет назначения министром. Регионального контроля уже 7 июля. В своем районе с населением 76 тысяч человек чиновник руководил с 2013 года. Оттуда же, из Тульской области, к нам уже прибыл первый вице-губернатор Валерий Шерин, который и подозревается в наборе своих кадров. Видимо, в Калининградской области трудности с профессиональными управленцами, если приходится их приглашать с других регионов. Или наоборот, устоявшаяся тенденция брать на руководящие должности иногородних. Губернатор без прозванных, как известно, также не местный. В любом случае, и море под боком, и зарплата министра на Янтарных берегах всяко больше зарплаты главы районной администрации. Причем со всеми прелестями финансовых вливаний из центра и особой экономической зоны. Правда, федеральные дотации для региона прикроют с 2028-го. Но за 2 года еще многое можно успеть, было бы желание. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях.
14: Власти Калининградской области изменили вид разрешенного использования 2 участков общей площадью около 3 гектаров в районе поселка Новосельское, где работает глэмпинг «Космосфера» на берегу Куршского залива. Министерство градостроительной политики разрешило использовать землю для природно-познавательного туризма. Ранее эта территория предназначалась для хранения и переработки сельхозпродукции, а также выращивания сельскохозяйственных культур. Однако глэмпинг фактически работал здесь еще до изменения вида использования. В январе 2025 года Росприроднадзор выносил владельцам комплекса предостережение. Ведомство указывало на ущерб окружающей среде из-за выгребных ям и напоминало о недопустимости размещения туристических объектов на землях сельхозназначения. Несмотря на это, работа глэмпинга продолжилась, а теперь использование земли под туристический объект официально согласовано. Для справки, стоимость проживания в «Космосфере» составляет от 11 до 15 тысяч рублей за сутки.
13: А вот власти Зеленоградского округа разрешили вырубить 136 деревьев на участке более 2 гектаров в поселке Сосновка. На этой территории планируют разместить цирк «Шапито» на 1000 зрителей и построить парковку на 340 автомобилей. Ради нового объекта на въезде в Зеленоградск исчезнет более 100 деревьев. Взамен инвестор обещает высадить по периметру участка 119 молодых саженцев грабов, которым понадобятся годы, чтобы заменить взрослые насаждения. Кроме того, практика показывает, что более половины новых деревьев не приживаются. Без должного ухода погибает более 60% новых посадок. При этом вырубки уже взрослых деревьев происходят постоянно и в основном под прикрытием строительства и благоустройства. Кстати, с последним Калининград явно перещеголял Санкт-Петербург, где посреди лета провели учения по уборке снега. И это не анекдот, а сущая правда. Коммунальные службы Центрального района Санкт-Петербурга организовали учения по уборке снега на Кирочной улице в разгар июня. Сотрудники жилищных агентств, управляющих компаний и аварийных служб под недоуменные взгляды и возгласы местных жителей отрабатывали взаимодействие при сильных снегопадах и оперативное привлечение спецтехники. Понятно, что учения прошли во время теплой летней погоды и чистого асфальта. А дело в том, что плохая уборка снега, точнее ее отсутствие, одна из главных болей Петербурга зимой. Вот и решили коммунальные службы оттачивать мастерство летом. Правда, жители иронизируют, что теперь главное не забыть полученные навыки к декабрю. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: В удивительное время живем. Что не новость, то плакать хочется. Итак, под Калининградом сельхозземлю переводят под глэмпинг. И в это же время на въезде в Зеленоградск разрешают вырубить 136 деревьев ради цирка «Шапито». Я прочитал оба заголовка и просто сидел минуту. Потому что это звучит как анекдот, только это не анекдот. Давайте начнем с первой истории, с землей. Потому что здесь важно понять один момент. Сельскохозяйственная земля – это особая категория. Не просто участок, особая. Там нельзя просто взять и построить гостиницу. Нельзя открыть кафе. Нельзя разбить глэмпинг и принимать туристов. Это земля для сельского хозяйства. Пашня, пастбище, сады, фермы – все остальное – нарушение. Если обычный человек хочет изменить назначение своего сельхозучастка, он идет в очередь, собирает пакет документов, подает ходатайство в правительство региона, ждет экспертизы, проходит публичные слушания, потом ждет еще. По хорошим срокам вся процедура занимает 2-2,5 года. По плохим – 8 лет. Это реальные цифры от реальных юристов. Есть истории, когда заявление 3 года лежит в правительстве. Без ответа. С 1 марта 2026 года процедуру ужесточили еще раз. Ввели систему двух ключей. Теперь нужно согласование и на региональном, и на федеральном уровнях. Перевод сельхозземли стал еще сложнее для обычного человека. Теперь конкретная история. Поселок Рыбачий, Куршская коса. Кадастровая стоимость – 77 тысяч 600 рублей. Официальный вид разрешенного использования – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 3 гектара сельхозземли с суммарной кадастровой стоимостью около 150 тысяч рублей. На этих участках сейчас стоит глэмпинг «Космосфера». Владелица – индивидуальный предприниматель Надежда Молчанова, зарегистрированная в Иркутской области. То есть на земле, где по документам должны выращивать лекарственные культуры, стоит коммерческий туристический объект. И теперь идет процедура изменения вида разрешенного использования на познавательный туризм. Возможно, все законно. Возможно, процедуры соблюдены. Я не утверждаю обратное. Я просто смотрю на скорость. И сравниваю. Владелица гостевого дома «Грёза Хутор», руководитель Союза экскурсоводов Калининградской области Виктория Корнева, рассказала в интервью. Она тоже хочет перевести часть своих сельхозземель, тех, что давно поросли историческим лесом, в рекреацию. Ее заявление лежит в правительстве 3-й год, без движения. Переходим к деревьям. 136 деревьев. Еще раз. 136. Въезд в Зеленоградск, поселок Сосновка. Участок с кадастровым номером 39050111008244. Площадь 2,1 гектара. Администрация Зеленоградского округа выдала ООО «Ваша стройка» порубочный билет на удаление 136 деревьев. Генеральный директор компании Максим Пиляк. До марта 2026 года единственным учредителем этого ООО был бывший депутат Совета Светлогорска Дмитрий Олимпиев. А что это вообще за деревья? Это важный вопрос. Это не кусты возле забора, не 3 засохших дерева на пустыре. Это зеленая зона на участке площадью 2 с лишним гектара. Исходя из плотности посадки и площади, взрослые деревья, которые там стоят годами. По проекту компенсационного озеленения взамен планируется высадить 119 грабов по периметру участка. То есть даже количественно минус 17 деревьев. Про возраст и объем кроны никакого сравнения. Компенсационная выплата за все 136 деревьев составила около 1,7 миллиона рублей. 1,7 миллиона. За 136 живых деревьев. Это примерно 12,5 тысяч за дерево. И ради чего все это? Ради цирка «Шапито». Временного. На 1000 зрительских мест. Плюс парковка на 340 машин. Это в документации написано прямым текстом. Цирк – временный объект. Он приедет, он поработает, он уедет. А деревья – постоянные. Их не было, их посадили. Они росли. Их спилят. Пни останутся. Саженцы граба в первые годы – это не деревья, это прутики. Цирк уедет, пни останутся. А теперь давайте поставим простой вопрос. Вы хотите спилить дерево на своем участке? Просто одно дерево. Оно мешает, затеняет огород, упадет в шторм, неважно. Что вас ждет? Вам нужен порубочный БИ. Вы обращаетесь в администрацию. Там комиссия, акт обследования, согласование. Если дерево ценной породы, отдельная история. Если на вашем участке деревья растут рядом с границей леса, отдельная история. За незаконный спил дерева штраф от 3000 до 300 тысяч рублей для физического лица, до 3 миллионов для юридического. Могут возбудить уголовное дело. Одно дерево на своем участке – это уже бюрократия, штрафы и риски. А здесь 136. Ради временного цирка. Знаете, мне всегда нравится, когда говорят про Калининград, зеленый регион, Куршская коса – объект ЮНЕСКО, сохранение природы – наш приоритет. Это красивые слова, я не спорю. Но вот Куршская коса, кстати, там в прошлом году вырубили деревья на площади 2000 квадратных метров ради расширения парковки. В Калининграде на Ленинском проспекте 44 дерева под вырубку. На месте снесенного у Берлицея имени Гёте 24 дерева. Для кафе на выезде из Зеленоградска 93 дерева. Теперь еще 136. Без оценки. Кто конкретно принимает эти решения? В случае с деревьями – это администрация Зеленоградского округа. Они выдали порубочный билет. Комиссия администрации составила акт обследования зеленых насаждений. Конкретные люди с конкретными подписями на конкретных документах. В случае с глэмпингом – это органы, уполномоченные на изменение вида разрешенного использования. Тоже конкретные люди, конкретные подписи. Я не говорю, что это незаконно. Я говорю – у каждого такого решения есть фамилия. И было бы интересно знать, на каком основании, с какими аргументами, в чьих интересах уничтожают природу Калининграда и области. На этом сегодня все. Буду следить за ситуацией и надеюсь все-таки услышать от чиновников внятные объяснения. И да, мне лично цирк не нужен. Мне животное жалко. А вот лес я люблю.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Бандитский Петербург, дружившего с президентом петербургского криминального авторитета, арестовали по делу о заказном убийстве. Обыски прошли у еще одного лидера ОПГ. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца Илью Трабера, одного из ключевых криминальных авторитетов Петербурга, бизнесмена и давнего знакомого президента. Трабер – единственный криминальный авторитет, знакомство с которым Владимир Путин никогда не отрицал. 75-летнего подозреваемого привезли в столицу из Петербурга после задержания оперативниками ФСБ. Трабера обвиняют в заказном убийстве. По версии следствия, в 2020 году злоумышленники расправились с выборгским предпринимателем и муниципальным депутатом Александром Петровым, который считался правой рукой Трабера. Киллер застрелил Петрова из снайперской винтовки около коттеджа последнего в Ленобласти, следует из материалов дела. Однако почему-то на Трабера долгое время правоохранители не обращали внимания. Скорее всего, этот арест – следствие передела активов, считает криминальный обозреватель Сергей Кашин.
17: Но он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще ближе к Путину друзья, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера. А у него очень много многомиллиардных активов. Видимо, ему предложили поделиться. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот, тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королев, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, вот, Геннадия Петрова, который тоже задержан.
16: Этот Петров – однофамилец жертвы, которого якобы заказал Трабер. Геннадия Петрова считают лидером Малышевской ОПГ в Петербурге. Сейчас он, как и Трабер, задержан. Идут обыски. Ранее Петров прославился на весь мир, когда его арестовали в Испании в рамках операции «Тройка». Тогда, в 2008 году, в ходе рейдов задержали около 30 человек русской мафии. Испанская полиция тогда обнародовала результаты прослушки, которая удивила многих в России, рассказывает юрист Ольга Романова.
18: прослушка. Долго очень слушали этого Геннадия Петрова, который разговаривал с Трабером, разговаривал с Бастрыкиным, с замами, с прокурорами и так далее, и так далее. В общем, давал им какие-то ценные очень указания. И стало понятно, что Петров имеет отношение к назначению Бастрыкина главой Следственного комитета и к каким-то прокурорским решениям, что его лучший друг, внимание, Сергей Королев, один из влиятельнейших людей из ФСБ, что он с Бортниковым общается, директором ФСБ. И ниточки ведут к Траберу. Кстати говоря, Петров в тюрьме в испанской что-то простудился, заболел. Его отпустили на пару недель вылечить насморк в Петербурге. И он тут не вернулся. Так операция, собственно, вся и схлопнулась.
16: Геннадий Петров ранее утверждал, что в молодости работал вместе с Владимиром Путиным и считает его своим другом. Однако эксперты предполагают, что он мог быть бывшим осведомителем КГБ. В последнее время Петров занимался двумя российскими проектами на сотни миллиардов рублей. Речь идет о постройке трасс Таврида в Крыму и Скандинавия между Питером и Финляндией. Также он занимался поставками угля, чугуна и железорудного сырья по России и за рубеж через крупнейшего трейдера, который появился на рынке после попадания Евраза в санкционные списки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Министр транспорта Андрей Никитин о вводе с 1 сентября текущего года во всех транспортных вузах обязательного курса по беспилотным системам.
19: И, конечно, один из наших самых главных приоритетов – это вопрос подготовки кадров в условиях изменившейся реальности. Российский университет транспорта вошел в число университетов, которые по указу президента участвуют в формировании новой модели инженерного образования. На базе РУТ разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Дальше они будут реализованы во всех наших отраслевых вузах. А с 1 сентября 2026 года вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам. В рамках программы Миноборнауки и Российского университета транспорта создана передовая инженерная школа Академия ВСМ. На ее основе разработана цифровая платформа мониторинга строительства магистрали.
4: Главные новости дня.
16: В Москве эвакуация. Город в дыму после атаки дронов по НПЗ. Людей вывозят из районов, где нечем дышать. В огне и один из самых больших рынков столицы – Садовод. Росавиация третий раз за сутки закрыла все столичные аэропорты – Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Аэрофлот призвал пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт и дистанционно возвращать билеты. Всего отменили или задержали более 500 рейсов. Москвичи сообщают, что перед налетом дронов никакой воздушной тревоги объявлено не было и предупреждений по СМС тоже. Поэтому атака для людей стала полной неожиданностью.
20: Массовый налет дронов Украины. Горит Капотня. Садовод горит. НПЗ взорвали. Небо было все открытое. Вот оно заполнилось вот этим вот грибом. Видите, до сих пор полыхает. На улице жутко воняет.
16: Официальной информации о жертвах нет. Мэр столицы Собянин отчитался, цитирую, «Мы отразили новую атаку беспилотников на Москву». Атака отражена, однако помимо московского НПЗ в Капотне горят крупнейший торговый центр «Мегабелая дача» и рынок «Садовод» в Котельниках. По последнему, скорее всего, прилетела российская зенитная ракета, которая пыталась сбить беспилотник. Об этом сообщают очевидцы, и это видно на кадрах, опубликованных в сети. Раннее утро. На рынке много людей, очевидно, торговцев. Есть аналогичное видео с другого ракурса. На нем отчетливо видно, как вслед за дроном посылают две ракеты ПВО, которые промахиваются. Очевидцы предполагают, что это были ракеты комплекса «Панцирь».
1: тело. Вот он летит дальше.
16: На других кадрах, снятых очевидцами в подмосковном Жуковском, страшное попадание в жилую многоэтажку. Российская артиллерия уничтожила беспилотник с помощью системы радиоэлектронного подавления, и он упал на дом. Два огромных бетонных блока рухнули на детскую площадку. Применять РЭП над жилыми кварталами – недопустимая практика, считает военный эксперт Юрий Федоров.
21: Значит, применять вот эти средства над городскими кварталами, ну, это, в общем, себе дороже, потому что все равно эти беспилотники будут куда-то падать. РЭБ не может уничтожить беспилотник, он может сорвать управление им, и тогда неуправляемая вот эта вот груда железа вместе с взрывчаткой падает на голову мирному обывателю. Вот он упал в Жуковском, там, естественно, серьезные повреждения.
16: Владимира Путина во время налета дрона в столице не было. Он был в Казани на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Именно с этим многие эксперты связывают отвратительную работу ПВО в Москве. Скорее всего, значительная часть комплексов была переброшена в Казань, и москвичи увидели то, что увидели, говорит военный эксперт Анатолий Селиванов.
22: Ну вот тот же самый вопрос хочется задать. А где же российское ПВО, которое считалось совершенно неуязвимой и очень мощной, которое выстроили вокруг Москвы? Там 1, 2, 3, 4, 5 каких-то колец на многоэтажках устанавливали панцири и прочее, и прочее. Но, как оказалось, ничего такого уж очень мощного и серьезного не установлено.
16: Атаку прокомментировали в Киеве. Зеленский написал: «Целиком справедливый ответ на российские удары по нашим городам». И далее: «Время эту войну заканчивать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии». Конец цитаты. В Кремле пока ситуацию не комментировали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Глава Башкортостана Радий Хабиров о том, что сирены в регионе не включают, чтобы не нервировать граждан.
23: Когда вот так вот все тяжело, когда мы утром просыпаемся, а у вас или от там пикалки у вас тут объявили ракетную беспилотную опасность, а поверьте, в принципе, по регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет, да? Вот мы сейчас, я через день будем сирены включать. Поэтому здесь разумно ко всему подходить. И вот это, когда все вот это, давайте мы еще там туда, значит, загрузим вот это все. И что остается? Вон же пишут в СМИ, я не знаю, правда, нет, что количество потребления антидепрессантов, значит, в Российской Федерации выросло. Ну, наверное, да.
4: На радио Лента. Шок дня.
24: 80% погибших на фронте солдат – это новобранцы, которые пробыли на передовой меньше 30 дней. Командование без подготовки бросает недавно подписавших контракт людей в штурмы, где они гибнут в первые же недели.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
24: Экономист Владимир Дальний о том, что никакой экономической выгоды от так называемых новых территорий страна не получит.
25: Территориями мы прирастаем подконтрольными. Да, они, к сожалению, разрушены, и с точки зрения там, восстановления и так далее, это большая проблема для нас в будущем, что с этим делать и как
26: восстанавливать.
25: И что восстанавливать, потому что, это, опять же, Донбасс известен углем, а нужен нам сейчас уголь, с учетом наличия Кузбасса в таком количестве. Нет, с такой ценой. Ну, экономически просто. Я дружу с Иваном Сергеевичем Приходько, главой Горловки. Так. Доходчиво объясняет, что экономическая добыча, как они говорят, угля в Донбассе, она неэффективна сейчас.
24: Экономист Олег Сухарев о заоблачной ключевой ставке и необходимости реформ.
27: 13, 12, все это высоко.
0: заморозили они так, что это не разморозит ничего. Кроме того, у деструктивных процессов есть инерция. Это и неполная занятость, и неполный рабочий день во многих секторах и видах деятельности на отдельных крупных предприятиях. Вот, и это перевод там на дистант и так далее. Малый бизнес серьезно схлопнулся. Вот, это уже не изменишь. У этого у любого негативного, как и позитивного, в общем-то, процесса, есть своя инерция. Она запущена. Это высоко. Ставка должна быть для развития 5-7% максимум. Причем это тоже не решение. Необходимо структурно, институционально реорганизовать экономику, отсекая финансовых спекулянтов и банки от спекуляций. Вы понимаете, соответствующими мерами регулирования валютного рынка, да и фондового рынка тоже.
1: Глава информационного агентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о том, что НДС добивает малый и средний бизнес.
2: Если мы говорим о логике формирования налоговой нагрузки, то у меня к ней крайне скептическое отношение, потому что на сегодняшний день, там, если говорить о малом и среднем бизнесе, который я представляю, то нам, наверное, было бы проще, если бы в начале этого года нам не объявили о кратном росте там, НДС, о кратном снижении порога по оборотам для малых предприятий, которые обречены потом платить НДС, собственно говоря, просто сказали, ребята, не уменьшайте обороты и платите 1% от всего оборота, и это в помощь армии, и это на войну. Потому что для малых предприятий, малого бизнеса переход на НДС – это огромная проблема. То есть это помимо того, что вырастает сумма налогов, да, вырастает еще нагрузка кадровая. То есть и больше скажу, конечно, было бы, наверное, логичнее, чтобы налоговая нагрузка у нас распределялась как-то в том числе регионально. Потому что на новых территориях как бы найти бухгалтера для вновь появившегося НДС, который нужно фиксировать, сдавать отчетность, ну, невозможно, их там просто физически нет. А это как бы аутсорсинг, значит, на большой земле, а этот аутсорсинг, он, значит, дороже, это дополнительные расходы там и так далее. Вообще тут очень много вопросов.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Жители Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья продолжают выкладывать видео с автозаправочных станций в своих социальных сетях. Водители жалуются на очереди, лимиты на заправках и невозможность купить нужный объем бензина или дизеля.
3: Это питерский ТАСС. И везде одно и то же. Очереди. Походу, мы тут будем стоять минимум, если повезет полчаса.
6: Детвора допрыгались в Московскую область. Вот, пожалуйста. Еще не принимают по карте, только наличка.
7: Короче, вообще какая-то тема нездоровая. Я, честно говоря, не думал, что это может Московскую область коснуться даже. Странно.
26: Чувак, короче, уже нету бензина. Это вот сейчас себе баки залил.
27: Запросил 300 литров. Я прождал целый час, пока привезут. И запросил 300 литров, и в итоге выдали 100 литров. Больше сказали не могут.
28: На часах 12 ночи выехали с кентом посмотреть, как обстоят дела.
29: Ну вот днем, кстати, на этой же заправке говорят, очередь 150-200 метров.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
30: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно, есть такое ощущение всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь! Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. По всей стране не будет бензина, понимаете? А в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране, в Москве будет. Все, успокойтесь. Успокойтесь уже, устроили тут очередь на заправку, заехать невозможно. Тарятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара и соли. Выключите это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после удара в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше. Что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини. Как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты? Но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше? Добавить химические предприятия, которых бесконечное количество. Добавить научно-исследовательские институты. Знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже, ну, остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ, или есть какое-то производственное предприятие, вот такое хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик деревни, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космический дом.

0: я вас молю. Ну вот, $50 вы же можете поменять всегда и везде. А какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости, ну, очень тяжело и очень долго. Этого мне надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот, когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты. И тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда. Оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, вы так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует. Но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронового ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны. Это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать. Чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте. Исходите из этого.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
4: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка, где, я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
3: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
4: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план у моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
3: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там

0: оказывается, опасно.
1: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу. Ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
0: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена, без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Белгород в огромной опасности. Военкор канал записки ветерана об ударах по грузовикам и логистике приграничья.
4: В Белгороде только за сегодняшний день украинские дроны дважды атаковали грузовые машины на пересечении улиц Губкина и Красноармейская. Один водитель грузовика погиб. Расстояние от места удара до линии боевого соприкосновения 37 километров. Украинские силы получают дроны с новыми батареями хорошего качества, что позволяет им значительно увеличивать дальность полета. Также обращает на себя внимание качество видеосвязи, которое остается стабильной вплоть до удара дрона в цель. То, что происходит сейчас в Белгороде, это только начало активной войны по захвату малого неба. Далее ожидается наращивание ударов и террора местного транспорта, не только военного. Задача командования противника на данном направлении — это изоляция нашей группировки «Север» и перерезание логистики. Создание максимально сложных условий для дальнейших действий на данном участке фронта, как, впрочем, и на других участках. Пока это еще не катастрофа, но без принятия реальных контрмер ситуация уже к осени может сильно ухудшиться. Не пугаю, но предупреждаю.
3: Жареный петух клюнул по Москве. Записки ветерана об ударе по столице.
4: Вооруженные силы Украины нанесли повторный удар по нефтеперерабатывающему заводу в столице, в результате чего начался сильный пожар. В целом можно констатировать, что в Москве еще вчера необходимо было создавать добровольческие подразделения по типу белгородских для борьбы с беспилотниками. Но, судя по всему, ждали, когда жареный петух клюнет. Клюнул. Пора. Оборудование для МОК качественно и недорого делает питерская компания, которая, как и многие частные изобретатели в России, оказались за бортом гособоронзаказа, несмотря на то, что делают лучше. Видео ночного налета на Москву не публикую, так как сейчас это уже и так во всех пабликах. Москвичи отлично справляются с объективным контролем и в режиме нон-стоп публикуют это во всех своих чатах. В Москве, наконец, многие узнали, что идет война. Лучше поздно, чем никогда. Цель сегодняшней операции противника — показать свои возможности и вызвать хаос и панику. Частично это все получилось. Цены на бензин в столице стремительно полезли вверх.
3: Когда власть зашевелится? Иван Отраковский об атаке на Москву и проваленной защите объектов.
5: В результате атаки беспилотников в Московской области пострадали 16 человек. В Раменском пострадали 3 человека. В Солнечногорске мужчина получил осколочное ранение. В Люберцах пострадали двое мужчин молодых, 22 и 30 лет. Они доставлены в больницу с травмой бедра и переломом руки. В Котельниках пострадали 8 человек, включая ребенка. Шестеро находятся в больнице. Среди них мужчины с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести. Еще один мужчина госпитализирован из Садовода. Как говорил, удары будут все сильнее. позднее. Передают, что цены на топливо в Москве резко взлетели на фоне атак. Это давно предсказуемо. Но у властей же все под контролем. В очередной раз поразили московский нефтеперерабатывающий завод. Я вот думаю, когда власть зашевелится, найдя и внедряя решения по защите стратегических объектов? Когда вынесут все заводы или когда саму власть вынесут? Остаюсь при мнении, что нас сознательно ослабляют, не внедряя никаких решений по защите.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Мирная сделка Трампа. США и Иран подписали соглашение о прекращении войны.
6: Я очень рад сообщить, что все подписано. Сделка полностью заключена. И пролив уже частично открыт. Как вы знаете, сейчас там ищут пару мин, которые уже удалось обнаружить. Но, по сути, суда уже начинают выходить. В пятницу пролив будет открыт полностью.
3: Пока документ подписали только в электронном виде. Дональд Трамп сделал это во Франции, где он участвовал в саммите G7. После этого фотографию документа отправили в Иран, где со своей стороны утвердил президент страны Масуд Пезешкиан. Теперь процедура такая. Анонсированная ранее встреча в Женеве 19 июня не состоится, а документ будут еще дорабатывать. Лидеры стран Большой Семерки приветствовали соглашение между США и Ираном. Одним из первых высказался президент Франции Макрон.
7: Это соглашение поможет восстановить стабильность в регионе, вновь открыть Ормузский пролив и сделает возможным достижение мира в Ливане.
3: После подписания соглашения Иран уже отправил первые танкеры с нефтью. Но для полноценной работы Ормузского пролива нужно его разминировать. В кулуарах саммита во Франции Дональд Трамп попросил у стран Европы помощи. В ответ американский президент пообещал усилить давление на Москву и увеличить помощь Украине.
8: Ну, скоро мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поступает. Поэтому мы ослабили санкции, потому что мы не хотели препятствовать поставкам. Так что скоро мы будем в ситуации, когда сможем это сделать.
3: Мировые рынки реагируют с осторожным оптимизмом на перспективу открытия Ормузского пролива. Со вторника цены на нефть начали падать. Стоимость барреля была ниже $80. Пока эта тенденция сохраняется. Падение цен на нефть – это еще один удар по России. Этот рынок для нее вновь будет закрыт, заявил канцлер Германии Мерц.
8: Все партнеры по Большой Семерке усилят давление на Москву, в том числе с помощью санкций. Это задает новый тон трансатлантическому единству и решимости. Возможно, это приблизит нас на решающий шаг к мирным переговорам. Я считаю этот саммит очень конструктивным. Все было в духе единства.
3: В полноценном варианте соглашения между Ираном и США предполагалось 14 пунктов. Помимо немедленного прекращения огня на всех фронтах, отмены морской блокады, обсуждались снятие нефтяных санкций с Ирана и вывод американских войск из районов вокруг Исламской Республики. Также один из пунктов содержит выделение Ирану $300 миллиардов на восстановление и переговоры по ядерной программе Ирана. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
9: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита Большой Семерки, где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
3: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
4: Почему на 5-й год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной? и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли. Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат, и совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
3: Снимать и смаковать. Военкор Зергулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
4: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать, ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война. Самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много. И наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Ужас дня.
10: 150 украинских дронов прорвали ПВО Москвы и подорвали нефтеперерабатывающий завод вместе с рынком «Садовод». Это самая массовая атака за все время войны. Из-за гигантских пожаров экстренно эвакуируют жителей соседних районов, которые задыхаются от удушливого черного дыма.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
11: Самолет марокканских авиалиний, выполнявший рейс по маршруту Касабланка-Москва из-за атак БПЛА, был вынужден приземлиться в Петербурге. Люди с 6 часов утра сидят в самолете в полном неведении, а представители авиакомпании не отвечают на их звонки.
12: Добрый день, мы пассажиры рейса А-220 Касабланка-Москва. Мы летели сегодня в Москву, должны были в 6:30 приземлиться. Из-за опасности БПЛА нас направили в Санкт-Петербург. В 6:15 мы приземлились в Санкт-Петербурге. Не можем выйти из самолета. Нам не разрешают. Чемоданы выгрузили, потом обратно загрузили. Никакие представители авиакомпании с нами не связывались. Пилоты говорят, что им каждые 15 минут откладывают решение на вылет в Москву. Мы сидим больше 7 часов. У нас в самолете маленькие дети, пожилые люди. Многим уже плохо, стало без воздуха. Мы очень просим нам помочь. Самое ужасное, что не бортпроводники, никто ничего не знает, не понимает, что делать. Вода уже закончилась, туалет в ужасном состоянии, запах ужасный. В общем, людям душно, людям плохо. Ну, самолет, вот столько, 200 с лишним человек, я так понимаю, на борту. И все в неведении, не знаем, что делать. Помогите нам, пожалуйста.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что касается каждого, у кого есть машина. – Вы заправляетесь и думаете, что льете в бак нормальный бензин. А государство тем временем тихо разрешило заводам делать топливо в полтора десятка раз грязнее и продавать его под той же маркировкой. Без объявлений, без скидок, без предупреждений. Разбираемся, что происходит и чем это кончится для вашего мотора.
14: Да, привет. Тут, знаешь, ситуация это гораздо глубже, чем просто какой-то злой умысел или, ну, чья-то жажда наживы.
13: Ну а как это еще назвать? Выглядит именно так.
14: Понимаю, но это настоящая цепная реакция. Она начинается где-то там, в высоких кабинетах, и на нефтеперерабатывающих заводах. А заканчивается...
13: прямо в цилиндрах двигателя.
14: Именно. И даже в легких пешеходов.
13: Слушай, ну давай тогда разбираться детально. Если смотреть на факты, в 2026 году правительство официально разрешило крупным заводам радикально снижать качество бензина.
14: Ага.
13: То есть, если убрать всю эту бюрократию, заводам просто разрешили гнать бензин стандарта Евро-3, а на заправках его по-прежнему продают под видом Евро-5.
14: Да. Причем сначала же это подавали как какую-то временную меру.
13: Временную, да, но в мае решение закрепили окончательно. Все, пути назад нет.
14: Тут надо сразу обозначить контекст для понимания. Что такое вообще этот Евро-3? Это стандарт с самого начала 2000-х.
13: Эпоха кнопочных телефонов.
14: Да-да-да. Кнопочные телефоны, карточки для интернета. А Евро-5, на который в России официально перешли в 2016-м, это, ну, совсем другой технологический уровень.
13: Пропасть в полтора десятилетия.
14: Абсолютно. Разница колоссальная.
13: Ну вот представь, ты приходишь в магазин, берешь с полки молоко. На этикетке сегодняшняя дата, цена как за свежий продукт. А внутри молоко, которое уже, ну, откровенно начало скисать.
14: Угу.
13: И продавец абсолютно легально пробивает тебе чек. Возникает логичный вопрос. Это же просто узаконенный обман.
14: Слушай, с юридической точки зрения и вообще для обывателя, ну, да, выглядит именно так. Человек платит за одно, получает другое.
13: Худшего качества.
14: Да. Но давай посмотрим на эту картину с позиции выживания тяжелой промышленности. Российские нефтеперерабатывающие заводы – это же не просто цеха. Это гигантские, сложнейшие комплексы размером с небольшие города.
13: Ну, масштабы понятны, да.
14: И с 22-го года эти комплексы регулярно становятся целями для ударов беспилотников.
13: Угу.
14: Повреждены самые уязвимые узлы, вот эти высокотехнологичные установки перегонки и очистки. И проблема в том, что их тупо нечем чинить.
13: Подожди, стоп. А как же параллельный импорт? Неужели за столько времени нельзя было выстроить логистику и привезти детали через третьи страны?
14: Одно дело привезти в чемодане там партию айфонов или микрочипы, и совсем другое – доставить колонну гидроочистки. Она высотой с многоэтажный дом.
13: Ого, я как-то не задумывалась о габаритах.
14: Плюс там многотонные партии специфических катализаторов. Исторически это все поставляли Германия, США, Франция. Сейчас легально купить невозможно, а серые схемы для такого, ну, штучного и гигантского оборудования, они просто не работают.
13: Понятно. То есть возник жесткий выбор?
14: Очень жесткий. Вариант первый. Заводы полностью останавливают производство и ждут мифического ремонта.
13: А это значит мгновенный дефицит, пустые заправки?
14: Именно. Фуры с продуктами не едут в магазины. Логистический паралич.
13: Настоящая катастрофа для экономики.
14: Да. Поэтому, собственно, и выбрали второй вариант. Заводы работают дальше, но технологический процесс, ну, сильно упрощается. Сложные этапы очистки просто выкидывают из цепочки.
13: Меньше из зол, чтобы просто сохранить объемы бензина.
14: Абсолютно верно.
13: Ну, административную логику понять можно. Спасение экономики любой ценой. Но давай спустимся на уровень химии. Что конкретно поменялось в составе того, что льется из пистолета?
14: Тут в центре внимания две главные проблемы. Первая касается сломанных установок гидроочистки. Это такие массивные реакторы, где нефть под диким давлением обрабатывают водородом.
13: Чтобы убрать серу.
14: Точно. Связать и удалить серу. Но так как катализаторы недоступны или сами реакторы разбиты, процесс просто обходит по резервным трубам.
13: Бензин идет в обход фильтров.
14: Да. Сыры.
13: И цифры тут реально пугают. Вот по стандарту Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм бензина.
14: Угу. Это следовые значения.
13: А по Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. Рост ровно в 15 раз.
14: Впечатляет, да.
15: Это, ну, как взять стакан воды, бухнуть туда в 15 раз больше соли, чем нужно, и заставлять человека это пить. Организм какое-то время потянет, а потом почки откажут.
14: Аналогия с солью, скажем так, немного упрощает картину, но суть нагрузки на систему передает отлично. Но слушай, есть же вторая проблема. И она бьет еще сильнее.
15: Какая?
14: У этого сырого бензина, который не почистили, очень низкое октановое число.
15: Ага, нужно пояснить. Октановое число – это способность бензина сопротивляться преждевременному взрыву.
14: Да, чтобы он не детонировал в цилиндре раньше времени и не разносил двигатель.
15: И чтобы на заправке гордо светились цифры 92 или 95...
14: Топливо нужно искусственно разогнать. Раньше это делали сложным крекингом. А теперь на сцену триумфально возвращается дешевая химия. Монометилоанилин. Или просто ММА.
15: Слушай, так это же жутко токсичная штука. Она десятилетиями была под строжайшим запретом.
14: Запрет ввели не просто так. ММА – это реальный убийца моторов. Помимо того, что он задирает октан, этот химикат оставляет после сгорания тяжелейшие смолистые отложения.
15: То есть, как будто вместо чистого бензина в бак налили сироп.
14: Во-во! Плюс еще долю этанола увеличили. И тут, знаешь, всплывает очень интересный экономический нюанс.
15: Так-так.
14: Возврат к ММА и отказ от вот этой сложной гидроочистки – это ведь невероятно выгодно заводам.
15: Выгодно в смысле экономят.
14: Колоссально экономят. От 10 до 15% операционных расходов просто срезается.
15: Ничего себе.
14: Не надо тратить энергию на высокое давление, не надо закупать дорогущий водород, отпадают катализаторы.
15: Подожди, то есть получается классическая шрингфляция только в промышленных масштабах. Заводы экономят миллиарды рублей, льют дешевые ММА вместо дорогой очистки. А цена на заправки для водителя?
14: Ну, вообще не падает.
15: Ни на копейку. Товар хуже, производство дешевле, а платишь ту же сумму.
14: Платить в итоге придется даже больше. Сначала на заправке, а потом в кассе автосервиса. Финансовая нагрузка просто перекладывается с нефтяников на автовладельцев.
15: Но давай тогда по деталям разберем эту нагрузку. Вот этот бензин Евро-3 с кучей серы и смолой, что он делает с машиной? Пойдем прямо по пути топлива. Удар первый – форсунки.
14: О да, форсунка в современном моторе – это вообще ювелирный инструмент. Она должна распылять бензин в цилиндр в виде такого, знаешь, тончайшего тумана.
15: Там же микроскопические отверстия.
14: Вот именно. А смола, которую щедро оставляет ММА, начинает эти каналы забивать. Форсунка больше не может делать туман.
15: И что происходит?
14: Она начинает просто лить бензин струей, каплями. Топливо нормально не сгорает, машина дергается при разгоне, в мороз вообще отказывается заводиться, ну и расход летит в космос.
15: Это только начало. Дальше топливо попадает в цилиндр, там происходит взрыв. И тут удар второй – кислота.
14: Да. 150 миллиграммов серы сгорают и образуют диоксид серы. А внутри цилиндра всегда есть водяные пары.
15: Побочный продукт горения.
14: И диоксид серы смешивается с этой водой прямо на стенках.
15: И мы получаем серную кислоту. Двигатель буквально превращается в химический реактор и начинает сам себя переваривать.
14: Эта кислота же неизбежно стекает по стенкам в моторное масло.
15: Угу.
14: И там она мгновенно съедает все щелочные присадки, которые добавлены специально для защиты металла. Масло теряет свойства.
15: Начинается коррозия поршневых колец. А это «здравствуй, капремонт».
14: Замена поршневой, расточка блока. Счет легко перевалит за 100, а то и 200 тысяч рублей.
15: Слушай, ну тут многие водители со стажем могут сказать, подождите, в 2005-м все ездили на этом самом Евро-3, и машины выхаживали по 500 000 километров. Чего вы паникуете?
14: Отличное замечание. Разница в самих двигателях. Мотор из 90-х – это массивная чугунная глыба.
15: С огромными допусками.
14: Да. Низкое давление топлива, большие отверстия. Такой мотор переварит хоть керосин пополам со смолой.
15: А современные машины? Совершенно иная картина. Легкий алюминий, прямой впрыск под диким давлением в 250 бар, турбины. Эти механизмы, они просто конструктивно не рассчитаны на агрессивную кислоту.
14: То есть для них бензин Евро-3 – это смертельный приговор. Причем в очень короткий срок.
15: И есть еще третий удар. Выхлопная система, а точнее катализатор.
14: Ох, это вообще отдельная тема.
15: Давай попробуем объяснить на пальцах. Представь престижный ночной клуб. Входная дверь – это выхлопная труба. А охранник на фейс-контроле – это катализатор.
14: Угу. Хорошая метафора.
15: Внутри там керамические соты, покрытые платиной и палладием. Они, как охранники, ловят токсичные выхлопы и нейтрализуют их.
14: А теперь представь, что к дверям этого клуба вместо нормальной публики подходит толпа хулиганов с баллончиками краски.
15: Это сера.
14: Точно. Сера мгновенно залепляет платиновое напыление, охранники ослеплены, плюс добавляется липкая смола от ММА, и керамические соты забиваются наглухо.
15: Выхлопным газом просто некуда выходить. Возникает пробка.
14: Двигатель пытается протолкнуть эти раскаленные газы через забитый фильтр. И тут начинается перегрев.
15: Там же обычно нормальная температура, ну, градусов 400-800. И машина вспыхивает, как спичка.
14: Внезапные возгорания авто в плотном трафике перестают быть редкостью. Риск пожаров возрастает кратно.
15: Ну, знаешь, экологические последствия, они еще масштабней. Меня поражает вот эта угроза для городов. Пешеходы же платят огромную цену.
14: Абсолютно. Забитые катализаторы что означают? Либо они не работают, либо их просто вырезают.
15: И вся химическая таблица летит прямиком на улицы.
14: Миллионы машин в Москве, Петербурге, Екатеринбурге
15: ежедневно превращаются в генераторы токсичного смога.
14: Да, этот диоксид серы попадает в дыхательные пути. Реакция с влагой на слизистых, и в легких образуется слабая серная кислота.
15: Отсюда рост астмы, хронических бронхитов, а канцерогены еще и накапливаются.
14: В долгосрочной перспективе это неминуемый всплеск онкологии. И особенно уязвимы дети.
15: Потому что их рост как раз на уровне выхлопных труб.
14: Именно. Масштаб угрозы уже перерастает в полноценный кризис городского здравоохранения. Это не просто дымящий завод на окраине, где есть санитарная зона.
15: Это сотни тысяч генераторов яда прямо под окнами.
14: Которые прогреваются каждое утро.
15: Да, если сложить технические разрушения и экологический ущерб, картина на ближайшие годы вырисовывается мрачно. Как это вообще отразится на макроэкономике, на автопарке страны?
14: Автопарк ждет лавина ремонтов. Заявленный ресурс современных моторов, ну, где-то 300-400 тысяч километров.
15: При нормальном обслуживании?
14: Да. А из-за этого бензина ресурс сократится вдвое. Моторы будут требовать капиталки уже на 150-200 тысячах.
15: А рынок запчастей вообще к такому готов? Логистические проблемы-то никуда не делись?
14: Рынок ждет тотальный дефицит. Первыми полетят кислородные датчики, лямбда-зонды. Они стоят в выхлопной системе и выгорают первыми. Потом форсунки, топливные насосы.
15: Спрос многократно превысит предложение, цены взлетят.
14: Угу. Стоимость оригинального катализатора сейчас может составлять 100-150, а то и 300 тысяч рублей. Среднестатистический водитель не пойдет покупать новую деталь за такие деньги.
15: Он поедет в ближайший гараж и просто вырежет этот фильтр.
14: Это станет стандартом. Керамические соты выбивают болгаркой, вваривают пустые металлические банки пламегасители, а электронику прошивают обманками.
15: Чтобы компьютер не выдавал ошибку. Но ведь это билет в один конец.
14: В смысле?
15: Ну смотри, если катализатор вырезан, машина навсегда остается токсичной. Даже если через 3 или 5 лет заводы починят свои установки гидрочистки и начнут делать чистый бензин. Экологию городов это уже не спасет.
14: Согласен.
15: Миллионы машин будут ездить с пустыми трубами. Этот ущерб инфраструктуре и здоровью необратим.
14: Да. И в этой истории есть еще один макроэкономический фактор – торговая изоляция.
15: Что ты имеешь в виду?
14: Бензин Евро-3 абсолютно неконкурентно способен за рубежом. Введен строгий запрет на экспорт такого топлива в страны Евразийского экономического союза.
15: То есть в Казахстан или Беларусь его официально отправить нельзя?
14: Да, потому что там-то действуют жесткие международные стандарты. И международные транспортные компании попадают в логистическую ловушку.
15: Представляю. Фура заправляется полными баками где-то под Самарой, едет к границе.
14: На таможне экологический контроль делает замер. И фуру просто разворачивают.
15: Ломаются отлаженные транспортные коридоры. Получается, весь этот произведенный грязный бензин оказывается заперт внутри страны.
14: Рынок сбыта схлопывается. А когда рынок заперт, что начинает работать? Законы монополии.
15: Конкуренция за качество исчезает. Зачем нефтяной компании вкладывать миллиарды в сложный параллельный импорт, чтобы привести реактор гидроочистки, если топливо и так купят?
14: Вот именно. У водителей просто нет альтернативы. Ехать на работу нужно. В условиях закрытого рынка стимулы улучшать качество пропадают полностью.
15: Давай попробуем подвести итог. Очевидно, что от этого бензина спрятаться не получится. Он уже на заправках и никуда не исчезнет. Но что делать автовладельцам? Как подготовиться и минимизировать ущерб?
14: придется радикально пересматривать регламенты обслуживания. Во-первых, навсегда забыть про замену масла раз в 15 тысяч километров.
15: Как пишут в сервисных книжках.
14: Да, теперь интервал должен быть строго 7-8 тысяч километров. Масло дольше просто не выдержит из-за серной кислоты.
15: И, наверное, нужно смотреть на само масло. Я слышала про щелочное число.
14: Да, параметр TBN. Чем оно выше, тем лучше масло будет сопротивляться окислению и нейтрализовать кислоту.
15: А что с химией в бак?
14: Тоже придется вспомнить. Регулярно лить качественные присадки, очистители, форсунок, чтобы хоть как-то растворять ту смолу от ММА.
15: Ну и, наверное, самое главное – прислушиваться к машине. Если на панели загорелся check engine, или машина потеряла тягу при обгоне.
14: Или появился резкий запах из выхлопной трубы.
15: Запах тухлых яиц – это же сероводород. Сигнал, что катализатор перестал справляться и плавится.
14: Сразу ехать в сервис. Проигнорируешь – потеряешь не только двигатель, но и машину в пожаре.
15: Внимательность к мелочам сейчас конвертируется в сохраненные сотни тысяч рублей.
14: В общем, вся эта ситуация оставляет один очень серьезный провокационный вопрос на будущее. Понятно, что сломанное западное оборудование на НПЗ будут пытаться заменить.
15: Угу. Но способны ли те же китайские технологии быстро интегрироваться и вернуть качество бензина на нормальный уровень? Или автовладельцам нужно просто глубоко вдохнуть и привыкать, что капитальный ремонт мотора – это теперь такая же рутинная процедура, как сезонная замена колодок.
14: Да. Быстрых решений в такой тяжелой промышленности просто не бывает. Технологический переход займет годы кропотливой работы. А до тех пор ресурсом для экономики будут выступать двигатели частных автомобилей.
15: Да. Будем внимательно следить за развитием событий на топливном рынке. Берегите свои моторы, не забывайте проверять уровень масла и сохраняйте холодную голову. До скорого!
14: Удачи на дорогах. До встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
16: Нищета не порог. Почти 50 тысяч калининградских пенсионеров живут за чертой бедности. Как выжить на одну пенсию при нынешних ценах? Свято место пусто не бывает. Глава районной администрации Тульской области станет министром в правительстве Калининградской. В регионе действительно дефицит своих кадров. Власти рулят. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях, а на въезде в Зеленоградск разрешили вырубить без малого 150 деревьев ради цирка Шапито. То есть ничего личного, только бизнес? Итак, в Калининградской области свыше 46 тысяч неработающих пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. Иными словами, живут за чертой бедности. По данным регионального отделения социального фонда, речь идет о пенсионерах, чей доход не достигает 16 776 рублей в месяц. Именно такой прожиточный минимум предусмотрен сейчас для этой категории населения. Фактически каждый такой пенсионер не может дотянуть до установленного государством минимального уровня дохода без дополнительной помощи из бюджета. Поэтому существует региональная социальная доплата. Но, по правде сказать, эта надбавка лишь спасает от голодной смерти. Конечно, легче тем, кому помогают дети и родственники. А если таковых не имеется, то для одиноких людей с пенсией ниже прожиточного минимума каждый день сродни борьбе за выживание. Полноценного питания, условий проживания, обеспечения лекарствами, особенно при нынешних ценах в регионе, пенсионеры позволить себе не могут. Поэтому еле сводят концы с концами. И если калининградцы уже привыкли к тому, что цены в эксклаве покруче, чем даже в Москве и Питере, то гости Балтийского края явно пребывают в шоке.
17: Мы в очередной раз вернулись с магазина, принесли домой полпакета и при этом отдали фигово кучу денег. Ребят, Калининград, скажите, пожалуйста, как вы живете с такими ценами? Это же просто кошмар. Соотношение цены заработной платы не соответствует норме.
16: А вот так и живем. А кто-то, наоборот, от нищеты сводит счеты с жизнью. Наверняка все помнят жуткую трагедию, произошедшую в Калининграде в начале мая, когда под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек, 70-летней женщины, ее 40-летней дочери и 3-летнего внука. Как потом выяснилось, семья жила в съемной квартире. Денег на аренду и жизнь не хватало, и женщины решили совершить суицид. Сами выпрыгнули из окна 9-го этажа и выбросили своего сына и внука. Эта история о коллективном суициде от безденежья тогда потрясла всех. Сразу же в новостях появилась информация о том, что в 2025 году доля населения Калининградской области, живущая за чертой бедности, то есть малоимущие с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. И это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который, согласно РИА Рейтинг, составляет почти 7,5%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
18: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно, логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границы. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны. Буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
16: С арендой жилья в регионе тоже не все хорошо. Калининград оказался среди немногих крупных городов России, где аренда квартир продолжает расти вопреки общероссийской тенденции.
19: По данным аналитиков, в мае сильнее всего подорожала аренда двухкомнатных квартир сразу на 5,5%. Средняя ставка достигла 39 тысяч рублей в месяц. Аренда трехкомнатных квартир выросла до 49 тысяч. Однокомнатное жилье теперь обходится в среднем почти 30 тысяч рублей в месяц. При этом в большинстве российских регионов арендные ставки снижаются из-за роста предложения на рынке. В Калининграде все наоборот, цены продолжают расти.
16: И к другим новостям. В министерском полку прибудет. Правительство Калининградской области, как сообщает портал «Тульские новости», скоро пополнится новой креатурой из Большой России. По данным издания, глава администрации Узловского района, 57-летний Николай Терехов, сидит на чемоданах и ждет назначения министром регионального контроля уже 7 июля. В своем районе с населением 76 тысяч человек чиновник руководил с 2013 года. Оттуда же, из Тульской области, к нам уже прибыл первый вице-губернатор Валерий Шерин, который и подозревается в наборе своих кадров. Видимо, в Калининградской области трудности с профессиональными управленцами, если приходится их приглашать с других регионов. Или наоборот, устоявшаяся тенденция брать на руководящие должности иногородних. Губернатор без прозванных, как известно, также не местный. В любом случае, и море под боком, и зарплата министра на Янтарных берегах всяко больше зарплаты главы районной администрации. Причем со всеми прелестями финансовых вливаний из центра и особой экономической зоны. Правда, федеральные дотации для региона прикроют с 2028-го, но за 2 года еще многое можно успеть, было бы желание. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях.
20: Власти Калининградской области изменили вид разрешенного использования 2 участков общей площадью около 3 гектаров в районе поселка Новосельское, где работает глэмпинг «Космосфера» на берегу Куршского залива. Министерство градостроительной политики разрешило использовать землю для природно-познавательного туризма. Ранее эта территория предназначалась для хранения и переработки сельхозпродукции, а также выращивания сельскохозяйственных культур. Однако глэмпинг фактически работал здесь еще до изменения вида недоиспользования. В январе 2025 года Росприроднадзор выносил владельцам комплекса предостережение. Ведомство указывало на ущерб окружающей среде из-за выгребных ям и напоминало о недопустимости размещения туристических объектов на землях сельхозназначения. Несмотря на это, работа глэмпинга продолжилась, а теперь использование земли под туристический объект официально согласовано. Для справки, стоимость проживания в космосфере составляет от 11 до 15 тысяч рублей за сутки.
16: А вот власти Зеленоградского округа разрешили вырубить 136 деревьев на участке более 2 гектаров в поселке Сосновка. На этой территории планируют разместить цирк Шапито на 1000 зрителей и построить парковку на 340 автомобилей. Ради нового объекта на въезде в Зеленоградск исчезнет более сотни деревьев. Взамен инвестор обещает высадить по периметру участка 119 молодых саженцев грабов, которым понадобятся годы, чтобы заменить взрослые насаждения. Кроме того, практика показывает, что более половины новых деревьев не приживаются. Без должного ухода погибает более 60% новых посадок. При этом вырубки уже взрослых деревьев происходят постоянно и в основном под прикрытием строительства и благоустройства. Кстати, с последним Калининград явно перещеголял Санкт-Петербург, где посреди лета провели учения по уборке снега. И это не анекдот, а сущая правда. Коммунальные службы Центрального района Санкт-Петербурга организовали учения по уборке снега на Кирочной улице в разгар июня. Сотрудники жилищных агентств, управляющих компаний и аварийных служб под недоуменные взгляды и возгласы местных жителей отрабатывали взаимодействие при сильных снегопадах и оперативное привлечение спецтехники. Понятно, что учения прошли во время теплой летней погоды и чистого асфальта. А дело в том, что плохая уборка снега, точнее ее отсутствие, одна из главных болей Петербурга зимой. Вот и решили коммунальные службы оттачивать мастерство летом. Правда, жители иронизируют, что теперь главное не забыть полученные навыки к декабрю. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
1: В удивительное время живем. Что не новость, то плакать хочется. Итак, под Калининградом сельхозземлю переводят под глэмпинг. И в это же время на въезде в Зеленоградск разрешают вырубить 136 деревьев ради цирка Шапито. Я прочитал оба заголовка и просто сидел минуту. Потому что это звучит как анекдот. Только это не анекдот. Давайте начнем с первой истории, с землей. Потому что здесь важно понять один момент. Сельскохозяйственная земля – это особая категория. Не просто участок, особая. Там нельзя просто взять и построить гостиницу. Нельзя открыть кафе. Нельзя разбить глэмпинг и принимать туристов. Это земля для сельского хозяйства. Пашня, пастбище, сады, фермы – все остальное – нарушение. Если обычный человек хочет изменить назначение своего сельхозучастка, он идет в очередь. Собирает пакет документов, подает ходатайство в правительство региона, ждет экспертизы, проходит публичные слушания, потом ждет еще. По хорошим срокам вся процедура занимает 2-2,5 года. По плохим – 8 лет. Это реальные цифры от реальных юристов. Есть истории, когда заявление 3 года лежит в правительстве. Без ответа. С 1 марта 2026 года процедуру ужесточили еще раз. Ввели систему двух ключей. Теперь нужно согласование и на региональном, и на федеральном уровнях. Перевод сельхозземли стал еще сложнее для обычного человека. Теперь конкретная история. Поселок Рыбачий, Куршская коса. Кадастровая стоимость – 77 тысяч 600 рублей. Официальный вид разрешенного использования – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 3 гектара сельхозземли с суммарной кадастровой стоимостью около 150 тысяч рублей. На этих участках сейчас стоит глэмпинг «Космосфера». Владелица – индивидуальный предприниматель Надежда Молчанова, зарегистрированная в Иркутской области. То есть на земле, где по документам должны выращивать лекарственные культуры, стоит коммерческий туристический объект. И теперь идет процедура изменения вида разрешенного использования на познавательный туризм. Возможно, все законно. Возможно, процедуры соблюдены. Я не утверждаю обратное. Я просто смотрю на скорость.
0: и сравниваю. Владелица гостевого дома «Грёза Хутор», руководитель Союза экскурсоводов Калининградской области Виктория Корнева, рассказала в интервью. Она тоже хочет перевести часть своих сельхозземель, тех, что давно поросли историческим лесом, в рекреацию. Ее заявление лежит в правительстве третий год, без движения. Переходим к деревьям. 136 деревьев. Еще раз, 136. Въезд в Зеленоградск, поселок Сосновка. Участок с кадастровым номером 39050111008244. Площадь 2,1 гектара. Администрация Зеленоградского округа выдала ООО «Ваша стройка» порубочный билет на удаление 136 деревьев. Генеральный директор компании Максим Пиляк. До марта 2026 года единственным учредителем этого ООО был бывший депутат Совета Светлогорска Дмитрий Олимпиев. А что это вообще за деревья? Это важный вопрос. Это не кусты возле забора, не три засохших дерева на пустыре. Это зеленая зона на участке площадью 2 с лишним гектара. Исходя из плотности посадки и площади, взрослые деревья, которые там стоят годами. По проекту компенсационного озеленения взамен планируется высадить 119 грабов по периметру участка. То есть даже количественно минус 17 деревьев. Про возраст и объем кроны никакого сравнения. Компенсационная выплата за все 136 деревьев составила около 1,7 миллиона рублей. 1,7 миллиона. За 136 живых деревьев. Это примерно 12,5 тысяч за дерево. И ради чего все это? Ради цирка «Шапито». Временного. На 1000 зрительских мест. Плюс парковка на 340 машин. Это в документации написано прямым текстом. Цирк – временный объект. Он приедет, он поработает, он уедет. А деревья – постоянные. Их не было, их посадили. Они росли. Их спилят. Пни останутся. Саженцы граба в первые годы – это не деревья. Это прутики. Цирк уедет, пни останутся. А теперь давайте поставим простой вопрос. Вы хотите спилить дерево на своем участке? Просто одно дерево. Оно мешает, затеняет огород, упадет в шторм, неважно. Что вас ждет? Вам нужен порубочный БИ. Вы обращаетесь в администрацию. Там комиссия, акт обследования, согласование. Если дерево ценной породы, отдельная история. Если на вашем участке деревья растут рядом с границей леса, отдельная история. За незаконный спил дерева штраф от 3000 до 300 тысяч рублей для физического лица, до 3 миллионов для юридического. Могут возбудить уголовное дело. Одно дерево на своем участке – это уже бюрократия, штрафы и риски. А здесь 136. Ради временного цирка. Знаете, мне всегда нравится, когда говорят про Калининград, зеленый регион, Куршская коса – объект ЮНЕСКО, сохранение природы – наш приоритет. Это красивые слова, я не спорю. Но вот Куршская коса, кстати, там в прошлом году вырубили деревья на площади 2000 квадратных метров ради расширения парковки. В Калининграде на Ленинском проспекте 44 дерева под вырубку. На месте снесенного Уберлицея имени Гёте 24 дерева. Для кафе на выезде из Зеленоградска 93 дерева. Теперь еще 136. Без оценки. Кто конкретно принимает эти решения? В случае с деревьями это администрация Зеленоградского округа. Они выдали порубочный билет. Комиссия администрации составила акт обследования зеленых насаждений. Конкретные люди с конкретными подписями на конкретных документах. В случае с глэмпингом это органы, уполномоченные на изменение вида разрешенного использования. Тоже конкретные люди, конкретные подписи. Я не говорю, что это незаконно. Я говорю, у каждого такого решения есть фамилия. И было бы интересно знать, на каком основании, с какими аргументами, в чьих интересах уничтожают природу Калининграда и области. На этом сегодня все. Буду следить за ситуацией и надеюсь все-таки услышать от чиновников внятные объяснения. И да, мне лично цирк не нужен. Мне животно жалко. А вот лес я люблю.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
10: Правительство официально разрешило продавать на АЗС низкокачественный бензин из-за дефицита и поломок на заводах. Новое суррогатное топливо будет быстро портить двигатели автомобилей, но других вариантов заправить машину у водителей просто нет.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
11: Жительница Капотни прокомментировала утренний налет украинских беспилотников на столичный район.
5: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в ахере. Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически. У меня просто нет слов.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Радио Лента. Прямая речь.
11: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что Z-военкоры уже не те и что лучшие условия для прекращения огня от Украины уже были. Дальше будут только хуже.
21: Много критики там положения дел там на фронтах, в Крыму там этот полезли сволочи бензин комментировать. Да, у нас вообще военкоры стали уже более радикальные, чем иностранные агенты, уехавшие во многих своих стримах. Ну, по крайней мере, они сравниваются уже. Да. Платков там сказал, да, что мы 15 дронов на квадратный километр, а они 10 дронов на нашу штурмовика. А там еще есть Тешин, который вообще рубит такие вещи, что там чуть ли не десант в Крым уже обещает и так далее. Вот. Ну, военкоры вот уже не те пошли. Они раньше-то все победоносно, а сейчас уже, я думаю, скоро сажать начнут их уже массово. Не так вот точно, а массово. Самое смешное, сейчас у меня все камни полетят. Я давно говорил, что, ребят, ну, знаешь, мне постоянно спрашивают, а вот как бы ты бы на этом месте бы поступал бы? А я всегда говорю, я бы на этом месте не оказался. Я не хочу проигранную партию доигрывать за кого-то. Потому что хороших решений нет. Но я бы давно бы уже бы это решение бы принял бы. И я больше того, я боюсь, что условий лучше, чем предлагалось изначально, уже не будет. Будет только хуже.
2: Криминальные новости.
22: Дезертир и судимый военный жестоко изнасиловал и убил женщину с синдромом Дауна. Тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли в феврале прошлого года в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Убийца после изнасилования задушил жертву, прижав ее лицо к матрасу. У погибшей обнаружили укусы на груди и повреждения половых органов. Спустя пару дней задержали и арестовали 28-летнего военнослужащего Андрея Усачева. Он жил у знакомых по соседству с жертвой, скрываясь после того, как сбежал с фронта. После задержания у военного нашли и изъяли принадлежащие убитой украшения. Первый Западный окружной военный суд в Петербурге признал Усачева виновным в убийстве, изнасиловании и краже, а также по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части. По совокупности военнослужащему назначили 20 лет колонии, хотя прокурор настаивал на пожизненном сроке. Ранее Усачев неоднократно был судим. В 2018 году он получил 2 года за грабеж, а в 2020 – 9 лет за то, что зарезал знакомого. Казалось бы, плохая идея – отпускать преступника, который убивает сразу после освобождения. Но и из колонии Усачев попал в зону СВО, поскольку подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и получил помилование. В Ставрополье мужчина задушил пенсионерку из-за котенка. 43-летний житель частного сектора в Новоалександровске недавно потерял своего любимого котенка по кличке Бармалей. Животное забежало на соседний участок и бесследно исчезло. По словам мужчины, он заподозрил в пропаже свою 67-летнюю соседку. Та, как утверждает подозреваемый, отпираться не стала и заявила, что отравила котенка. Тогда мужчина решил наказать женщину за Бармалея. Во время потасовки он достал связал веревку, задушил пенсионерку, а затем попытался избавиться от улик. Сжег свою одежду и орудие преступления. Неумелую попытку замести следы оперативно раскрыли местные сыщики. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. По решению суда обвиняемый находится под стражей. Житель Костромы попытался заживо сжечь женщину, пишет ШОТ. Сначала 40-летний мужчина избил соседку по коммуналке, с которой у него был бытовой конфликт, и забрал у нее мобильный телефон стоимостью 13 тысяч рублей. Однако добыча, видимо, не принесла ожидаемой радости. Спустя некоторое время он вернулся, облил входную дверь горючей жидкостью и устроил поджог. В квартире в этот момент находилась хозяйка телефона и ее мать-пенсионерка. Довести задуманное до конца помешал другой сосед, который вовремя заметил огонь и самостоятельно потушил пожар. Теперь поджигателю предстоит объясняться со следователями. Суд уже отправил его под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев призвал сажать всех, кто снимает и отправляет видео с ударами украинскими беспилотниками по Москве и Подмосковью.
6: Знаешь, как у меня вопрос. Вот смотрите, да, ночью мы долбанули баллистикой где-то по Киеву. У испанского блогера, который претендует на объективность, вообще на эту тему фото практически нет. Практически нет.

0: родители отправили посадить в тюрьму. Теперь, ну, совершенно очевидно, что нам с вами надо думать, что делать. Ну, 52 беспилотника.
1: Главные новости дня.
2: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
3: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта, перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
2: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
4: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
2: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
5: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
2: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
6: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
2: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете, но в реальности на заправках даже для военных нет топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: На «Радио Лента» шок.
7: 80% погибших на фронте солдат – это новобранцы, которые пробыли на передовой меньше 30 дней. Командование без подготовки бросает недавно

0: подписавших контракт людей в штурмы, где они гибнут в первые же недели.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
0: Председатель гильдии русских адвокатов Николай Курьянович заявил, что президент Путин находится в неадекватном состоянии.
2: Владимир Владимирович, там вступая перед руководителями международных информационных агентств, разумеется, специально подобранных, чтобы они ему задавали удобные, мягкие и не жесткие вопросы относительно того, что действительно творится у нас в экономике, насколько он легитимен по отношению к Зеленскому, поскольку проблема существует. Так вот, создается такое впечатление, что Владимир Владимирович находится в полном неадеквате. Но я думаю, что это не так, просто он делает хорошую мину при плохой игре. Сказал буквально следующее, что благосостояние граждан России там выросло чуть ли не на там, 28%, а средняя заработная плата на 25%, скромно умолчав, что все это повышение, где оно и есть в ВПК, там, в других отраслях, оно кидается, если не галопирующей, то вяло текущей инфляции. Порадовался тому, что у нас небольшой в размере 34 миллиардов долларов внешний долг. Но для такой богатейшей страны у нас вообще не должно было быть никакого долга, ни 34 миллиардов, ни одного рубля, ни одного цента.
0: Политолог Владимир Межаев о том, что китайские партнеры высказали Кремлю недовольство тем, что спецоперация затянулась.
3: Я думаю, дыма без огня все-таки нет, и какое-то неудовольствие затягивающееся этой специальной военной операции, я думаю, Си Цзиньпинь высказал в беседе с обоими лидерами. Что-то какая-то вот, что надо все-таки завершать это и так далее. Видимо, какой-то вот такой элемент этого был. Так что, вот я думаю, с одной стороны, понимаете, что вот этот первый деликатный момент был, я думаю, проговорен в пользу России, но с другой стороны, как всегда, была какая-то китайская оговорка, что все это, конечно, прекрасно, но мы видим, что затягивание конфликта приводит к потенциальной возможности эскалации в Европе. Сейчас не будем говорить, при каких обстоятельствах это может произойти, но сама по себе эскалация с Европой уже просто выглядит как суперреальная. И Китай, хотя и будет поддерживать Россию, но в этом не заинтересован. И, соответственно, не заинтересован в дальнейшем продолжении военных действий на Украине. Вот мне кажется, какие-то вот подобного рода интонации, именно интонации, они все-таки были как-то продемонстрированы вот в беседе с нашим лидером. Я думаю, что что-нибудь такое по этому поводу было.
1: Радио Лента. Прямая речь.
4: Жители Краснодарского края привыкают к жизни в новой реальности с регулярно звучащей воздушной тревогой и пролетающими вблизи беспилотниками.
5: Звуки, под которые мы живем. Краснодарский край, расскажите мне, пожалуйста, как вы вообще держитесь в этом всем? А? Вышли на улицу, над нашим домом дрон, следом сушка. В ту сторону пролетел Богдан. Детей выперло всех на улицу. Говорю, в доме опасно сидеть. Выходим. Один папа у нас спокойный. Он говорит, ну а что? А что сделаешь?
6: Богдан
5: в дом зашел. Меня аж трясет.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 150 дронов. Почему «Панцирь» не спас московский НПЗ?
7: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже из-за какой пятый.
6: Москва подверглась крупнейшей за последние два года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
8: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
6: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате на территории завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
9: Пламя самой Капотни, и вот она летает так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее. Горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
6: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
10: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, котята, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. Толь, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
6: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод». Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета. Это ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
11: Доброе утро, друзья. Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
6: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
12: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Как это громко и страшно.
6: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
13: Я манал эту процедуру. Нахрен она, все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит нахрен. О, все горит. Вообще нахрен все горит. Вон они отстреливают. Вон они летают над головой.
6: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
14: Лучшие ракеты против говна и палок. Военкор Филатов о полном провале противовоздушной обороны в Москве.
15: Все, что летело по Москве, говно и палки, которые были известны года два как. Ну, у нас так, по крайней мере, к беспилотникам противника относятся. Это же не орешник по гаражам. В итоге эти говно и палки расходуют лучшие в мире ракеты ПВО за много миллионов. Разряжают их и, как результат, взрывы и разрушения. 3 года все, кто в теме, говорили о необходимости развития малой защиты, которую можно делать в гаражах. Были не услышаны или посланы обратно в свои гаражи. В свою очередь, мозг армии не смог отследить складирование и накопление огромного количества дальнолетов противника и нанести превентивный удар. Сегодня горит Москва. Мои поздравления министрам, генералам и прочим. Вам дали столько ресурсов. Мы видим, как вы их потратили.
14: Военкор канал «Лейб Гусар» публикует прогнозы Игоря Стрелкова об ухудшении ситуации на фронте. И не только.
16: Что я могу сказать? Ну, все ожидаемо. Все будет жестче. Если судить по производству вражеских заявлений, что они выпускают примерно 3 ракеты в сутки, то их применение крайне ограничено сейчас противником. Они использовали, по разным данным, до 1,5 десятков ракет. Не более. Куда деваются остальные ракеты? Их должно быть накоплено уже, наверное, может быть, даже больше сотни. А может быть и больше 200. Тоже совершенно ясно. Готовят массированный удар. Для чего они его готовят, куда они его направят, я пока не знаю. Однако удар по Чебоксарам показывает, что мы, оказывается, не способны отбить даже удар относительно старых, относительно слабых крылатых ракет на очень большую глубину нашей территории. Что будет, если противник запустит не 6, а 60 ракет? При этом военно-политическое руководство страны не то что недооценивает возникшую угрозу, оно ее упорно не хочет воспринимать. И в то же время у меня возникает все более и более стойкое впечатление, что часть наших элит уже считают, что мы потерпели в этой войне поражение и ищут только способ выйти с наименьшим ущербом для себя. При этом подчеркиваю, именно для себя. О России они никогда не думали и думать не собираются в дальнейшем. Отвратительно, просто отвратительно. Все, о чем я предупреждал, к сожалению, сбывается. Ждем ухудшения ситуации.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Мирная сделка Трампа. США и Иран подписали соглашение о прекращении войны.
17: Я очень рад сообщить, что все подписано. Сделка полностью заключена. И пролив уже частично открыт. Как вы знаете, сейчас там ищут пару мин, которые уже удалось обнаружить. Но, по сути, суда уже начинают выходить. В пятницу пролив будет открыт полностью.
6: Пока документ подписали только в электронном виде. Дональд Трамп сделал это во Франции, где он участвовал в саммите G7. После этого фотографию документа отправили в Иран, где со своей стороны утвердил президент страны Масуд Пезешкиан. Теперь процедура такая. Анонсированная ранее встреча в Женеве 19 июня не состоится, а документ будут еще дорабатывать. Лидеры стран Большой Семерки приветствовали соглашение между США и Ираном. Одним из первых высказался президент Франции Макрон.
18: Это соглашение поможет восстановить стабильность в регионе, вновь открыть Ормузский пролив и сделает возможным достижение мира в Ливане.
6: После подписания соглашения Иран уже отправил первые танкеры с нефтью. Но для полноценной работы Ормузского пролива нужно его разминировать. В кулуарах саммита во Франции Дональд Трамп попросил у стран Европы помощи. В ответ американский президент пообещал усилить давление на Москву и увеличить помощь Украине.
19: Ну, скоро мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поступает. Поэтому мы ослабили санкции, потому что мы не хотели препятствовать поставкам. Так что скоро мы будем в ситуации, когда сможем это сделать.
6: Мировые рынки реагируют с осторожным оптимизмом на перспективу открытия Ормузского пролива. Со вторника цены на нефть начали падать. Стоимость барреля была ниже $80. Пока эта тенденция сохраняется. Падение цен на нефть – это еще один удар по России. Этот рынок для нее вновь будет закрыт, заявил канцлер Германии Мерц.
19: Все партнеры по «Большой семерке» усилят давление на Москву, в том числе с помощью санкций. Это задает новый тон трансатлантическому единству и решимости. Возможно, это приблизит нас на решающий шаг к мирным переговорам. Я считаю этот саммит очень конструктивным. Все было в духе единства.
6: В полноценном варианте соглашения между Ираном и США предполагалось 14 пунктов. Помимо немедленного прекращения огня на всех фронтах, отмены морской блокады, обсуждались снятие нефтяных санкций с Ирана и вывод американских войск из районов вокруг Исламской Республики. Также один из пунктов содержит выделение Ирану $300 миллиардов на восстановление и переговоры по ядерной программе Ирана. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще несколько дней назад казалось невозможным. Москва пережила самую масштабную атаку дронов за все время боевых действий. Около 200 беспилотников волнами шли на столицу, и часть из них дошла. Горел нефтезавод, стояли аэропорты, горела кровля торговых центров. Сегодня разбираем, как это стало возможным, что это значит для города и страны, и почему этот день изменил многое.
21: Да, масштаб, конечно, просто, ну, реально шокирует. 200 штук.
20: Ага. А если по всей стране смотреть, то там вообще зафиксировали больше 550.
21: Вот именно. И тут сразу возникает такой, знаешь, когнитивный диссонанс. Потому что на бумаге вот эта вся эшелонированная защита столицы, она же выглядит как просто шедевр какой-то военной инженерии.
20: Ну да, куча радаров, комплексы типа «Панцирь-С1» и все такое.
21: Да-да. А по факту физика боя показала, что у этой архитектуры есть прям критическая уязвимость.
20: И вот давай этот момент прям разберем подробно, потому что, ну, логичный же вопрос у всех, как вот эти хваленные панцири, которые вроде как специально делали для малых целей, могли такое пропустить.
21: Слушай, ну, я бы тут поспорил, что система какая-то бракованная или радары там не работают. Дело вообще не в этом.
20: А в чем тогда?
21: В сухой математике есть такой термин «предел многоканальности». Любой зенитный комплекс — это же, ну, машина. И у нее есть конечный ресурс. У радара есть предел целей, которые он может вести одновременно. Ну, скажем, 4 цели. И боеприпас не резиновый. Там, условно, 12 ракет на установку. И все. То есть их цель не какую-то там сложную электронику обмануть, а банально перегрузить систему.
20: Количеством.
21: Именно. Запускают больше дронов, чем у защиты есть готовых ракет в конкретном секторе. Система отстреливает весь боекомплект, сбивает там, ну, первые 20 штук, а дальше все, нужна перезарядка.
20: И в эти минуты небо тупо открыто.
21: Да.
20: Стой, ну подожди, я вот тут не совсем понимаю. Если система в моменте перегружается, почему тогда радары раннего предупреждения, ну, они же должны были увидеть эту армаду за сотни километров?
21: Ну.
20: Столько аппаратов в воздухе, это же гигантская засветка на экранах, почему нельзя было заранее авиацию поднять?
21: Радар работает по прямой видимости. Это типа как луч фонарика. Если между тобой и объектом есть какое-то препятствие, все, объект в тени. А эти беспилотники, они же специально так спроектированы.
20: Чтобы прятаться в тенях радаров?
21: Они летели на сверхмалых высотах. Ну, там буквально пару десятков метров над землей.
20: Прямо по руслам рек, получается? Я читала про это.
21: Абсолютно верно. Рельеф как укрытие. А когда такой рой подлетает к цели, ну вот, например, к нефтеперерабатывающему заводу в Капотне.
20: Угу. МНПЗ, ага.
21: Да. Задача радара вообще становится нереальной. Потому что завод — это просто гигантский лабиринт из металла. Трубы, эстакады, резервуары бетонные.
20: И весь этот металл фонит.
21: Еще как фонит. И оператор ПВО видит цель не за 50 километров, а только когда этот дрон буквально выныривает из-за соседней трубы.
20: Метров за 200?
21: Да. И времени на реакцию, ну, секунды.
20: Обалдеть. Ну, слушай, есть же еще одна штука. То, о чем трубили просто из каждого утюга последние годы. РЭП. Радиоэлектронная борьба.
21: О, да. Глушилки.
20: Да, вот эти глушилки, они же создают мощное поле. Дрон теряет GPS, слепнет и падает. Куда делись все эти миллиарды, вложенные в РЭП вокруг заводов? Почему они не сработали?
21: А потому что глушить было нечего.
20: В смысле?
21: Я смотрел аналитику по обломкам. Там фундаментальный сдвиг в навигации. Эти штуки вообще не используют GPS на финальном участке. У них нет связи с оператором.
20: То есть они летят вообще вслепую для эфира, как торпеда под водой.
21: Точное сравнение? У них там автономные инерциальные системы, акселерометры, гироскопы. Они просто высчитывают свое положение в пространстве от точки старта.
20: Но я тут поспорю. Я же помню физику. У любой инерциальной навигации есть минус. Ошибка копится.
21: Конечно.
20: Чем дольше он летит, тем сильнее отклоняется. Если он летит сотни километров чисто по гироскопам, он должен был промахнуться на километры, а не ударить четко в установку на заводе.
21: Согласен, ошибка копится. Но они придумали, как ее сбрасывать. Оптическое распознавание.
20: Это как?
21: На дроне стоит камера, а в памяти спутниковые снимки маршрута. Он летит вслепую, потом в определенной точке как бы открывает глаза, фоткает землю, сравнивает с картой в процессоре, корректирует курс и снова уходит в радиомолчание.
20: Ого! Это как, знаешь, как ночью идти по своей квартире по памяти и иногда на долю секунды фонарик включать, чтобы не вписаться в стену.
21: Да, один в один. И против такой штуки РЭП абсолютно бесполезно. Чтобы его остановить, нужно физически его уничтожить. А мы возвращаемся к началу. Ракет не хватает.
20: Ну да. То есть нужны какие-то боевые лазеры или микроволновки, где патроны не кончаются.
21: Которых массово просто нет на гражданских объектах.
0: И в итоге самая болевая точка – московский нефтеперерабатывающий завод. Горели резервуары, повредили установки первичной переработки, и вот тут начинается макроэкономика, которая реально бьет по всем.
20: Да, потому что МПЗ – это не просто какой-то заводик, это топливное сердце центральной части страны. Он снабжает регион, где живут десятки миллионов.
0: А запасов на нефтебазах, как я понимаю, не так уж и много.
20: Недели, иногда дни.
0: Остановка переработки – это моментальный коллапс.
20: Слушай, ну давай я тут выступлю адвокатом дьявола. В стране полно других НПЗ. Но неужели нельзя просто взять и перенаправить топливо по железной дороге из других регионов? В чем проблема?
0: Я сам так думал сначала. Но это очень популярная иллюзия. Она разбивается о суровую логистику. Железная дорога вокруг столицы физически не переварит такой объем наливных грузов.
20: Из-за разницы с трубами?
0: Да, трубопровод – это река. Она течет 24/7, а поезда – это ведра. Чтобы заменить одну трубу от гигантского завода, нужны сотни дополнительных вагонов каждый день.
20: И их же надо где-то разгружать.
0: Разгружать, загружать, впихивать в расписание пассажирских поездов – это как пытаться засунуть воду из пожарного гидранта в садовый шланг. Логистика просто лопнет.
20: И вот из-за этого логистического тупика мы получаем, наверное, самое безумное последствие – откат к топливу стандарта Евро-3.
0: О да, чтобы хоть как-то покрыть дефицит.
20: Я когда разбиралась, просто в шоке была. Для многих это, ну, просто цифра какая-то, да, подумаешь, Евро-3. А по факту для современного двигателя, который настроен на Евро-5, это просто медленная смерть.
0: Из-за серы?
20: Именно. Разница в содержании серы колоссальная. В 5-м классе максимум 10 миллиграммов на килограмм, а в 3-м до 150.
0: В 15 раз больше.
20: Да, и эта сера при сгорании превращается в серную кислоту. Она тупо разъедает цилиндры изнутри, масло портит. Но самое страшное – это катализаторы.
0: Фильтры эти, выхлопной.
20: Ага, там внутри такие микроскопические соты. И вот это топливо с кучей серы дает столько сажи, что эти соты забиваются намертво. Выхлопом некуда идти. Двигатель задыхается, теряет мощность и все на капиталку.
0: То есть миллионы людей просто убьют свои машины?
20: Да. А ведь есть еще авиационный керосин. Завод же снабжал аэропорты. И плюс там пластмассы всякие, реагенты, асфальт.
0: Классический эффект домино. Одно звено выпадает и сыплется вся экономика.
20: Но экономика, это, знаешь, это долго. А вот физическая жизнь мегаполисов стала прям в тот же день. Воздух закрыли мгновенно. План ковер сразу в 4 аэропортах. Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский.
21: Больше 500 рейсов отменили или развернули. Вакуум в небе. Самолеты экстренно сажали в Казани, в Нижнем Новгороде.
20: А меня в сводках больше всего зацепило то, что происходило с людьми. Представь, от 75 до 100 тысяч человек оказались просто заложниками. Их эвакуировали из самолетов прямо со взлетной полосы в старые советские бомбоубежища под терминалами.
21: Ужас.
20: Да, семьи, коляски с детьми сидят часами в бетонных бункерах под землей и слушают сирены.
21: А на земле в это время вообще хаос творился. То, что сбивали, оно же падало на город.
20: Да, мега белая дача Даряла. На рынке садовод, паника жуткая. МКАД перекрыли. Ирония просто дикая. Спасатели кричат: «Эвакуируйтесь от завода», а дороги намертво стоят. Уехать тупо невозможно.
21: И вот тут, слушай, надо сместить фокус. Потому что горящие крыши и пробки – это то, что все снимали на телефоны. Это ярко. Но экологический мониторинг показал совершенно другую угрозу. Невидимую. Которая нависла над всеми, кто стоял в этих пробках.
20: Ты про вот этот черный дым от нефти?
21: Не просто дым. Я про химию в нем. Это токсичное облако накрыло огромные районы Капотню, Люберцы, Марьино. При горении нефти выделяется диоксид серы, бензол и гигантское количество мелкодисперсных частиц PM2,5.
20: Слушай, вот про эти PM2,5 постоянно говорят экологи, но мало кто понимает механику.
21: Ну смотри, это частицы размером меньше 2,5 микрометров. Они настолько мелкие, что наши естественные фильтры, ну там слизистая носа, они их вообще не задерживают.
20: Они сразу в легкие идут.
21: Хуже. Они проникают в альвеолы, а оттуда напрямую в кровоток. И разносят тяжелые металлы по всему организму. Для астматиков или пожилых людей постоять в таком облаке – это критический удар по сосудам.
20: Кошмар. Но пожар-то потушили в итоге? Облако ушло через пару дней?
21: Ушло-то ушло, но вот то, чем тушили, это вообще отдельный уровень катастрофы. Вода.
20: Обычная вода.
21: Да если бы. Чтобы такой объем пламени сбить, туда льют тонны химической пены. Это фторированные поверхностно-активные вещества. Очень токсичная штука. И вся эта жижа, пена, нефть, копоть, она же не испаряется.
20: Она в землю уходит.
21: Да. Просачивается прямиком в грунтовые воды под промзоной. Заражение водоносных горизонтов. И вот это уже не за неделю решается. Это реально экологическая бомба, которая будет травить воду годами.
20: Жесть. И вот когда дым рассеивается, пробки рассасываются, остается, мне кажется, самое тяжелое последствие. То, что вообще за деньги не починишь.
21: Психика.
20: Да, тотальный перелом. Иллюзия безопасности, все разрушено.
21: Согласен. Это же прям мощный когнитивный механизм.
20: Да, мозг вообще удивительно работает. Ты можешь сидеть в центре, пить там свой латте, листать новости с какими-то ужасными разрушениями в других городах и искренне верить, что ты в домике. Что столица — это непробиваемый купол. Этот барьер реально нужен, чтобы не сойти с ума.
21: Ну да, но купол-то оказался дырявым.
20: Абсолютно. И проблема в том, что чувство безопасности, оно бинарное. Оно не бывает на 80%. Ты либо защищен, либо нет. И когда люди видят кадры, как дрон влетает в обычный жилой дом на улице Гагарина в Жуковском.
21: Не в радар, не военный объект, в дом.
20: Да, прямо в спальный район. Вот в этот момент вся статистика ПВО для обычного человека просто обнуляется. Война пришла к нему во двор.
21: И реакция общества мгновенная.
20: Паника, спрос на противогазы взлетел, люди наличку из банкоматов выгребают. Началась миграция. Те, кто жил на юге и востоке мегаполиса, пытаются срочно переехать или продать квартиры.
21: А бизнес сразу реагирует на это. Страховать промышленные объекты становится либо нереально дорого, либо вообще отказываются. Инвестиции схлопываются.
20: Но если знаешь посмотреть шире, на макроуровень, это же проблема не только одного города.
21: Ты про другие регионы?
20: Конечно. Это супер жесткий урок. Давай логически. В столице самая высокая плотность ПВО в стране. И если даже она не справилась с роем дешевых дронов, то что тогда с остальными?
21: То есть такие гиганты, как Ярославль, Рязань, Тула, Нижний Новгород?
20: Татарстан с его нефтехимией, да, они вообще открыто получаются.
21: Абсолютно. Вся концепция защиты гражданской инфраструктуры, которую годами строили, она просто в один день устарела. Требуется полная перестройка. А на нее нет ни времени, ни технологии вроде тех же лазеров, ни бюджетов.
20: Да уж. И это создает просто дичайшую дилемму для российской власти. Признать уязвимость – значит разрушить миф о силе. Сделать вид, что все нормально, тоже невозможно, потому что сотни тысяч людей это видели. В аэропортах, в пробках. Этот черный столб дыма было видно отовсюду.
21: Новая реальность. И эта реальность, она диктует совершенно новые правила выживания. Городская застройка теперь мешает защищаться, а дешевые гироскопы обходят миллиардные системы РЭП.
20: И это просто кардинально меняет наше восприятие безопасного пространства. Оставляем эту мысль для размышлений.
21: До связи.
20: До встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
3: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
2: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
22: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
2: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
4: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
2: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
5: Первое – это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе – это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
2: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете, но в реальности на заправках даже для военных нет топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Главные новости дня.
7: Сочи. В западне, в аэропорту курортного города из-за атак дронов задержали больше сотни рейсов, некоторые на двое суток. Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за масштабных задержек рейсов. Атаки БПЛА на Краснодарский край не утихали с 14 по 17 июня. Как следствие, транспортный коллапс. Задержано более 100 самолетов. Некоторые пассажиры ждали рейс несколько дней. Только за последние сутки небо над Сочи закрывали 4 раза. В сообщениях указывается, что некоторые люди не могут вылететь из Сочи уже около 2 суток – спят на туристических ковриках прямо в аэропорту.
23: Дети устали очень, да и взрослые измотаны таким долгим ожиданием. Самое ужасное, что мы ничего не можем планировать и не понимаем, насколько застряли. Летим в Турцию, и рейс опаздывает уже на сутки. Получается, потеряли день отпуска, и никто нам финансово это не компенсирует.
7: Пассажиры рейса Сочи-Новосибирск заявили, что ждут посадки с 15 июня. Они утверждают, что вылет самолета переносили уже 4 раза. Также на 41 час был задержан рейс в Пермь. Еще 26 самолетов, которые должны были вылететь 16 июня, тоже в ожидании. Рейс в Казань задерживается на 38,5 часов, а в Челябинск более чем на сутки. Тем, кто не может вылететь в Москву, предлагают ехать на минивенах. Задерживаются и международные рейсы. Самолет в Стамбул опаздывает почти на сутки, в Батуми – на 9,5 часов, в Ереван – на 8 часов, а в Тбилиси – на 6. По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом.
24: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
7: Однако тяжелее всего пришлось пассажирам, летевшим из Сочи в Архангельск. Они изрядно перенервничали. Поздно вечером 17 июня Boeing авиакомпании Smart Avia подал сигнал бедствия. В полете над Черным морем у судна отказал двигатель. Командир доложил о ситуации и принял решение вернуться назад в Сочи, после чего некоторое время лайнер кружил и вырабатывал топливо. На борту находилось 200 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Однако люди рассказывали, что экипаж явно ожидал жесткой посадки.
8: Было очень страшно. Стюардесса перед приземлением явно нервничала и несколько раз повторила: «Сгруппироваться, сгруппироваться, опустить голову». Слава богу, все прошло нормально.
7: Это далеко не первый инцидент с поломкой двигателей у самолетов российских авиакомпаний. В марте с различными неисправностями в полете столкнулись сразу 5 воздушных судов. Пассажирам рейса в Архангельск еще повезло приземлиться в тот момент, когда аэропорт не был закрыт. Ведь в этот день аэродром Сочи перекрывали на длительное время аж 4 раза. 17 июня дроны массово атаковали 10 регионов России. Минобороны заявила об уничтожении 72 БПЛА, в частности, над Краснодарским краем. Курорты региона очень сильно пострадали от регулярных налетов беспилотников. В Сочи стоимость размещения упала более чем на 15%, однако люди все равно не едут. Заполнена лишь четверть номеров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Помощник президента Юрий Ушаков пожаловался, что европейские лидеры якобы доносят до главы Белого дома вредные идеи.
10: Оба переговорщика, и Кушнер, и Уитков, в ближайшее время посетят Россию. А сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами. Будут присутствовать на начале работы по основному соглашению, поэтому конкретные даты визита в Москву пока еще не определены. Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита «семерки». Как можно предположить, Трампа наканчивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями. После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было.
1: На радио «Лента». Ужас дня.
11: 150 украинских дронов прорвали ПВО Москвы и подорвали нефтеперерабатывающий завод вместе с рынком «Садовод». Это самая массовая атака за все время войны. Из-за гигантских пожаров экстренно эвакуируют жителей соседних районов, которые задыхаются от удушливого черного дыма.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Лучшие ракеты против говна и палок. Военкор Филатов о полном провале противовоздушной обороны в Москве.
15: Все, что летело по Москве, говно и палки, которые были известны года два, как, у нас так, по крайней мере, к беспилотникам противника относятся. Это же не орешник по гаражам. В итоге эти говно и палки расходуют лучшие в мире ракеты ПВО за много миллионов, разряжают их и, как результат, взрывы и разрушения. 3 года все, кто в теме, говорили о необходимости развития малой защиты, которую можно делать в гаражах. Были не услышаны или посланы обратно в свои гаражи. В свою очередь, мозг армии не смог отследить складирование и накопление огромного количества дальнолетов противника и нанести превентивный удар. Сегодня горит Москва. Мои поздравления министрам, генералам и прочим. Вам дали столько ресурсов. Мы видим, как вы их потратили.
14: Военкор канал «Лейб Гусар» публикует прогнозы Игоря Стрелкова об ухудшении ситуации на фронте. И не только.
16: Что я могу сказать? Все ожидаемо. Все будет жестче. Если судить по производству вражеских заявлениям, что они выпускают примерно 3 ракеты в сутки, то их применение крайне ограничено сейчас противником. Они использовали, по разным данным, до 1,5 десятков ракет. Не более. Куда деваются остальные ракеты? Их должно быть накоплено уже, наверное, может быть, даже больше сотни. а может быть и больше 200. Тоже совершенно ясно. Готовят массированный удар. Для чего они его готовят, куда они его направят, я пока не знаю. Однако удар по Чебоксарам показывает, что мы, оказывается, не способны отбить даже удар относительно старых, относительно слабых крылатых ракет на очень большую глубину нашей территории. Что будет, если противник запустит не 6, а 60 ракет? При этом военно-политическое руководство страны не то что недооценивает возникшую угрозу, оно ее упорно не хочет воспринимать. И в то же время у меня возникает все более и более стойкое впечатление, что часть наших элит уже считают, что мы потерпели в этой войне поражение и ищут только способ выйти с наименьшим ущербом для себя. При этом подчеркиваю, именно для себя. О России они никогда не думали и думать не собираются в дальнейшем. Отвратительно, просто отвратительно. Все, о чем я предупреждал, к сожалению, сбывается. Ждем ухудшения ситуации.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: 80% смертей – новички. Солдаты раскрыли шокирующие подробности потерь на фронте. В редакцию пришло сообщение от матери недавно мобилизованного парня. По ее словам, сына забрали неделю назад, определили в штурмовые войска, а спустя 5 дней он перестал выходить на связь. Командир говорит, он на боевом задании, поэтому не пишет матери. Однако сослуживцы сказали женщине, что ее сын погиб в первом бою. «Такая ситуация на фронте не редкость», — говорит Михаил Зинчук, который ведет популярный Z-канал «Рыбарь». По его словам, 80% потерь на фронте – это именно новички.
12: Единственный способ, который может быть, который не позволителен в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в 1 год, когда будет мобилизовываться порядка 1 миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килзону как таковую, и потом заводиться. Но это невозможно сейчас. Представь, ты штурмовик, который воюет 1-2 года, ты многих товарищей потерял, тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят 2 молодых человека, штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
6: Люди приезжают на фронт практически неподготовленными и платят за это собственной жизнью, констатирует автор канала «Рыбарь». Его слова о большом количестве потерь подтверждает военный из донецкого направления. Из группы штурмовиков, которых отправили на задание, в живых у нас остался один.
13: Ночью был ливень, все намочило, абсолютно все. Все мокрое, весь мокрый, замерз ночью, капец. Установка стабильно напряженная, но ничего, держимся. Я один остался. Товарищ вчера вышел 300, средний. Я пока один.
6: Боец на Харьковском направлении рассказал о тяжелой обстановке на позициях и высокой активности беспилотников. По его словам, подразделения регулярно атакуют БПЛА, из-за чего личный состав вынужден большую часть времени сидеть в укрытиях.
17: Вот срочников очень много погибло там. Очень много срочников. Пехота именно погибла. Вот срочник. Там с ними бывает вот 50 срочников и один контрактник, который вот умеет. И то он сам сидит там, просто координаты дает, что, куда, и все. Пацаны вот просто тупо погибают, которые 1/2 года отслужили, нихуя ничего не понимают. Взять автомат и просто выстрелить, это все, то, что они умеют.
6: Он сообщил, что срочников сейчас можно встретить на каждой позиции. Из-за нехватки личного состава их отправляют сразу по несколько человек в помощь на разные направления, в том числе и на самые горячие. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
18: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание – военная служба, по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было – не доказал устойчивость и сформированность убеждений. Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: «Недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС». То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются – обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
0: Говорят военкоры.
14: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
3: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
14: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
16: Почему на 5-й год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет

0: них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
1: Снимать и смаковать. Военкор Зергулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
2: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать, ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война, самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много, и наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 150 дронов. Почему панцирь не спас московский НПЗ?
5: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже из-за какой пятый.
4: Москва подверглась крупнейшей за последние 2 года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
6: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в... Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
4: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате над территорией завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
7: Пламя самой Капотни, и вот она печет так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее... горит тоже там что-то. Вот здесь вот прям сильно горит.
4: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
8: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва.
9: Это просто
8: в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, котята, попробуй поспать. Просто, что происходит? Я их слышу, они летят только что. То ли, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
4: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод». Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета. Это ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
10: Доброе утро, друзья. Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно.

0: Как известно, СВО идет по плану.
1: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
2: Ну это просто страшно до усрачки. Что это взрывается? Так это громко и страшно.
1: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорт и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
3: Я манал эту процедуру. Нахрен она, все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит нахрен. О, все горит. Вообще нахрен все горит. Вон они отстреливают. Вон они летают над головой.
1: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Владелец строительной компании «Точно» Николай Амосов предложил привлекать к административной и даже к уголовной ответственности тех, кто критикует застройщиков.
6: На законодательном уровне вынести, регламентировать, потому что сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, там, агент может зайти просто на объекты там, и настолько вылить грязи на девелоперов, там, касаемо вообще мелочей абсолютно, допустим, здоровых, нормальных ситуаций, которые происходят у девелоперов, да, все это гарантийные ситуации, где-то что-то потекло, где-то что-то просело, да, и так далее, и тому подобное, но из этого раздувается такая просто штука, по которой, ну, знаете, все, что мы делаем, многие, да, там, вкладываем в маркетинг, в пиар, в продукт, все, что мы развиваем, оно все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном в стройку и там, но мне кажется, здесь тоже вот нужно с этой штукой бороться и все-таки нести те люди, которые вот раздувают эти штуки, они должны нести все-таки определенную ответственность, как административную, как уголовную. Ну, я вижу в этом проблему. Как-то так.
4: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
7: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте себе мир, где разбитая чашка сама собирается из осколков, а люди рождаются стариками, а умирают младенцами. Недавние теоретические изыскания физиков указывают на то, что в момент рождения нашего космоса могла возникнуть его точная зеркальная копия. Действительно ли где-то в темных глубинах мироздания существует антивселенная, летящая в обратную сторону по оси времени? Ученые из Канадского института теоретической физики «Периметр», среди которых был доктор Летхэм Бойл, перевернули научный мир, предположив новую космологическую модель. Они обратили внимание на фундаментальные симметрии природы и предположили, что большой взрыв не был началом всего, а стал точкой симметрии. По их теории, одновременно родились два мира – наш, устремленный в будущее, и зеркальный, который с нашей точки зрения движется в прошлое. Фантасты тут же развили эту мысль, предположив, что в той далекой зазеркальной реальности живут наши двойники, совершающие такие же поступки, но наоборот, а гравитационные отголоски их планет проникают к нам в виде таинственных сигналов. Поклонники многомерных пространств утверждают, что эти две вселенные постоянно соприкасаются в точках экстремальной гравитации, например, внутри черных дыр. Через эти невидимые мосты, по их мнению, происходит утечка элементарных частиц, что вызывает загадочные вспышки гамма-излучения, фиксируемые нашими орбитальными телескопами. Они верят, что если человечество научится управлять этими проколами в пространстве, мы сможем путешествовать не только между мирами, но и менять ход собственной истории. Однако реальная физика куда более конкретна. Доктор Бойл и его коллеги создали эту концепцию не ради путешествий во времени, а для того, чтобы элегантно решить загадку темной материи, не придумывая новые гипотетические частицы. В их зеркальной вселенной физические законы абсолютно стабильны, а нейтрино обладают правильной ориентацией, что идеально объясняет наблюдаемый баланс сил без привлечения мистики. Пока у нас нет приборов, способных заглянуть за точку большого взрыва, эта теория остается красивым математическим допущением, напоминающим нам, что реальность вокруг может оказаться лишь половиной гигантской космической картины. Большинство ведущих мировых космологов подчеркивают, что гипотеза Бойла пока не имеет под собой экспериментальной базы и является лишь одной из сотен математических моделей. Современные ускорители частиц, такие как Большой адронный коллайдер, до сих пор не обнаружили никаких следов правых нейтрино, которые предсказывает эта зеркальная теория. Физика требует строгих доказательств, и пока зазеркальный мир остается изящной формулой на бумаге, будоражащей воображение любителей фантастики. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам, так же как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
8: Руна дня на 23 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, какая же у нас руна выпадет? Ну, у нас руна Гибо. Это энергия баланса, взаимного обмена и гармонии в отношениях. Такой день, когда важна честность, открытость в общении. Гибо всегда символизирует союз. Это подарки судьбы и возможность гармонично взаимодействовать с миром и людьми вокруг. Это руна партнерства. Она напоминает о важности равноправия и взаимного уважения. И в работе, конечно же, день обещает быть благоприятным для каких-то совместных проектов. Это переговоры, создание новых связей. Если вы давно хотели предложить, может быть, кому-то сотрудничество или договориться о партнерстве, в этот день очень подходящий момент. Важно проявлять искренность и стремиться к честному диалогу. Любые сделки, какие-то совместные усилия, начатые в этот день, имеют хорошие перспективы на успех в будущем. И внутренняя гармония и баланс помогут решить задачи без лишних стресса. В отношениях руна Гибо указывает на время подарков и проявлений любви. Это как в прямом смысле, так и в переносном, в эмоциональном. Это период, когда можно укрепить связь, проявить заботу, внимание, подарить поддержку близким. Здесь важна взаимность. Вот отдавая, вы получаете в ответ. И, возможно, важны признания и обновления отношений, например. А для одиноких людей это день, когда открытость и доброта могут привлечь очень значимого человека. И, в принципе, в такой день партнерства есть велик шанс встретить свою вторую половинку. По здоровью, опять же, руна советует уделить внимание балансу, как физическому, так и эмоциональному. Полезны будут любые упражнения для равновесия, это дыхательные практики, время на отдых себе оставьте, слушайте свое тело, там все ответы, оно подскажет, где нужно восстановить силы. Хороший день для начала оздоровительных программ, особенно связанных с гармонизацией нервной системы, тем более у нас лето, гуляем в парках, ходим к водичке, любой водичке, да, любые водоемы, и, конечно же, уже можно купаться в воде всегда, мы обретаем гармонию и покой. Так что у нас день равновесия, взаимного обмена. Гармония в делах, в отношениях откроет новые возможности. Будьте готовы принимать и отдавать, и тогда жизнь наполнится, конечно же, светом и поддержкой. Принимайте, благодарите, любите друг друга. И, конечно же, берегите себя.
4: На радио Лента. Беда дня. Правительство официально разрешило продавать на АЗС низкокачественный бензин из-за дефицита и поломок на заводах. Новое суррогатное топливо будет быстро портить двигатели автомобилей, но других вариантов заправить машину у водителей просто нет. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Протоиерей Андрей Ткачев перед своими прихожанами провел исторический экскурс на примере сказки «Курочка Ряба».
9: Ну, потому что это дурной отец, дурной бабка, они очень похожи на русский народ, который так отнесся к своей монархии, к своему царю, к своему православию. Потому что лет 200, 18-19 век, дед с бабкой били-били, не разбили русскую монархию, русскую историю, русскую церковь, русскую святость, все били-били-били-били. Потом опять мышка бежала, какая-то холера пробежала мимо. Наверное, Ленин приехал в запломбированном вагоне из Германии через оккупированную территорию. На броневичок залез, сказал апрельские тезисы, сказал, мышка, нещадь, никто же не знал его. Его никто не знал в России, этого картавого человека. А он пробежал, хвостиком махнул, яичко упало и разбилось. И тогда начали плакать дед с бабкой. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, плохо живется, в колхозе жить не весело. На барина работали 3 дня в неделю, а на советскую власть 7 дней в неделю без отдыха. Они очень быстро поняли, что они попали в большую беду, начали плакать. А курочка ряба говорит, не плачь, деда, не плачь, баба, я снесу им еще одно яичко, но уже не золотое. Уже не золотое, уже простое. Вот мы сейчас живем в эпоху простого яичка. Нет золотого уже. А простое есть, как бы все в порядке. Значит, поэтому, христиане, от вас все зависит. От того, постишься или не постишься, верный ты жене или неверный, или ты верная мужу, или хвостом вертишь перед чужими мужиками. От этого много чего зависит. Что ты читаешь или вообще ничего не читаешь. Опять-таки, там, любишь ты того же апостола Павла или там апостола Петра, или ты не знаешь, кто это такие. В отпуске ты едешь в Таиланд или в Оптину пустынь? В Египет или на Соловки? В Серафимо-Дивеевскую обитель или тебя несет какая-то холера, значит, по всем заграницам, как бы. Это от этого все зависит. Ты куда деньги занес? Таиландскому туроператору или поехал в правильном направлении и помог бабке дровами запастись на будущую зиму где-нибудь в Рязанской деревне? От этого очень много зависит.
4: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
8: Нищета не порок. Почти 50 тысяч калининградских пенсионеров живут за чертой бедности. Как выжить на одну пенсию при нынешних ценах? Свято место пусто не бывает. Глава районной администрации Тульской области станет министром в правительстве Калининградской. В регионе действительно дефицит своих кадров. Власти рулят. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях, а на въезде в Зеленоградск разрешили вырубить без малого 150 деревьев ради цирка «Шапито». То есть ничего личного, только бизнес? Итак, в Калининградской области свыше 46 тысяч неработающих пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. Иными словами, живут за чертой бедности. По данным регионального отделения социального фонда, речь идет о пенсионерах, чей доход не достигает 16 776 рублей в месяц. Именно такой прожиточный минимум предусмотрен сейчас для этой категории населения. Фактически каждый такой пенсионер не может дотянуть до установленного государством минимального уровня дохода без дополнительной помощи из бюджета. Поэтому существует региональная социальная доплата. Но, по правде сказать, эта надбавка лишь спасает от голодной смерти. Конечно, легче тем, кому помогают дети и родственники. А если таковых не имеется, то для одиноких людей с пенсией ниже прожиточного минимума каждый день сродни борьбе за выживание. Полноценного питания, условий проживания, обеспечения лекарствами, особенно при нынешних ценах в регионе, пенсионеры позволить себе не могут. Поэтому еле-еле сводят концы с концами. И если калининградцы уже привыкли к тому, что цены в эксклаве покруче, чем даже в Москве и Питере, то гости Балтийского края явно пребывают в шоке.
10: Мы в очередной раз вернулись с магазина, принесли домой полпакета и при этом отдали фиговую кучу денег. Ребят, Калининград, скажите, пожалуйста, как вы живете с такими ценами? Это же просто кошмар. Соотношение цены заработной платы не соответствует норме.
8: А вот так и живем. А кто-то, наоборот, от нищеты сводит счеты с жизнью. Наверняка все помнят жуткую трагедию, произошедшую в Калининграде в начале мая, когда под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек, 70-летней женщины, ее 40-летней дочери и 3-летнего внука. Как потом выяснилось, семья жила в съемной квартире. Денег на аренду и жизнь не хватало, и женщины решили совершить суицид. Сами выпрыгнули из окна 9-го этажа и выбросили своего сына и внука. Эта история о коллективном суициде от безденежья тогда потрясла всех. Сразу же в новостях появилась информация о том, что в 2025 году доля населения Калининградской области, живущая за чертой бедности, то есть малоимущие с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. И это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который, согласно РИА Рейтинг, составляет почти 7,5%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
11: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно. Логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границы. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны, буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
8: С арендой жилья в регионе тоже не все хорошо. Калининград оказался среди немногих крупных городов России, где аренда квартир продолжает расти вопреки общероссийской тенденции.
12: По данным аналитиков, в мае сильнее всего подорожала аренда двухкомнатных квартир сразу на 5,5%. Средняя ставка достигла 39 тысяч рублей в месяц. Аренда трехкомнатных квартир выросла до 49 тысяч. Однокомнатное жилье теперь обходится в среднем почти 30 тысяч рублей в месяц. При этом в большинстве российских регионов арендные ставки снижаются из-за роста предложения на рынке. В Калининграде все наоборот, цены продолжают расти.
8: И к другим новостям. В министерском полку прибудет. Правительство Калининградской области, как сообщает портал «Тульские новости», скоро пополнится новой креатурой из Большой России. По данным издания, глава администрации Узловского района, 57-летний Николай Терехов, сидит на чемоданах и ждет назначения министром регионального контроля уже 7 июля. В своем районе с населением 76 тысяч человек чиновник руководил с 2013 года. Оттуда же, из Тульской области, к нам уже прибыл первый вице-губернатор Валерий Шерин, который и подозревает,
13: подозревается в наборе своих кадров. Видимо, в Калининградской области трудности с профессиональными управленцами, если приходится их приглашать с других регионов. Или наоборот, устоявшаяся тенденция брать на руководящие должности иногородних. Губернатор без прозванных, как известно, также не местный. В любом случае, и море под боком, и зарплата министра на Янтарных берегах всяко больше зарплаты главы районной администрации. Причем со всеми прелестями финансовых вливаний из центра и особой экономической зоны. Правда, федеральные дотации для региона прикроют с 2028-го. Но за 2 года еще многое можно успеть, было бы желание. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях.
14: Власти Калининградской области изменили вид разрешенного использования 2 участков общей площадью около 3 гектаров в районе поселка Новосельское, где работает глэмпинг «Космосфера» на берегу Куршского залива. Министерство градостроительной политики разрешило использовать землю для природно-познавательного туризма. Ранее эта территория предназначалась для хранения и переработки сельхозпродукции, а также выращивания сельскохозяйственных культур. Однако глэмпинг фактически работал здесь еще до изменения вида использования. В январе 2025 года Росприроднадзор выносил владельцам комплекса предостережение. Ведомство указывало на ущерб окружающей среде из-за выгребных ям и напоминало о недопустимости размещения туристических объектов на землях сельхозназначения. Несмотря на это, работа глэмпинга продолжилась, а теперь использование земли под туристический объект официально согласовано. Для справки, стоимость проживания в космосфере составляет от 11 до 15 тысяч рублей за сутки.
13: А вот власти Зеленоградского округа разрешили вырубить 136 деревьев на участке более 2 гектара в поселке Сосновка. На этой территории планируют разместить цирк Шапито на 1000 зрителей и построить парковку на 340 автомобилей. Ради нового объекта на въезде в Зеленоградск исчезнет более 100 деревьев. Взамен инвестор обещает высадить по периметру участка 119 молодых саженцев грабов, которым понадобятся годы, чтобы заменить взрослые насаждения. Кроме того, практика показывает, что более половины новых деревьев не приживаются. Без должного ухода погибает более 60% новых посадок. При этом вырубки уже взрослых деревьев происходят постоянно и в основном под прикрытием строительства и благоустройства. Кстати, с последним Калининград явно перещеголял Санкт-Петербург, где посреди лета провели учения по уборке снега. И это не анекдот, а сущая правда. Коммунальные службы Центрального района Санкт-Петербурга организовали учения по уборке снега на Кирочной улице в разгар июня. Сотрудники жилищных агентств, управляющих компаний и аварийных служб под недоуменные взгляды и возгласы местных жителей отрабатывали взаимодействие при сильных снегопадах и оперативное привлечение спецтехники. Понятно, что учения прошли во время теплой летней погоды и чистого асфальта. А дело в том, что плохая уборка снега, точнее ее отсутствие, одна из главных болей Петербурга зимой. Вот и решили коммунальные службы оттачивать мастерство летом. Правда, жители иронизируют, что теперь главное не забыть полученные навыки к декабрю. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: В удивительное время живем. Что не новость, то плакать хочется. Итак, под Калининградом сельхозземлю переводят под глэмпинг. И в это же время на въезде в Зеленоградск разрешают вырубить 136 деревьев ради цирка Шапито. Я прочитал оба заголовка и просто сидел минуту. Потому что это звучит как анекдот. Только это не анекдот. Давайте начнем с первой истории, с землей. Потому что здесь важно понять один момент. Сельскохозяйственная земля – это особая категория. Не просто участок, особая. Там нельзя просто взять и построить гостиницу. Нельзя открыть кафе. Нельзя разбить глэмпинг и принимать туристов. Это земля для сельского хозяйства. Пашня, пастбище, сады, фермы – все остальное – нарушение. Если обычный человек хочет изменить назначение своего сельхозучастка, он идет в очередь. Собирает пакет документов, подает ходатайство в правительство региона, ждет экспертизы, проходит публичные слушания, потом ждет еще. По хорошим срокам вся процедура занимает 2-2,5 года. по плохим – 8 лет. Это реальные цифры от реальных юристов. Есть истории, когда заявление 3 года лежит в правительстве, без ответа. С 1 марта 2026 года процедуру ужесточили еще раз. Ввели систему двух ключей. Теперь нужно согласование и на региональном, и на федеральном уровнях. Перевод сельхозземли стал еще сложнее для обычного человека. Теперь конкретная история. Поселок Рыбачий, Куршская коса. Кадастровая стоимость – 77 600 рублей. Официальный вид разрешенного использования – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 3 гектара сельхозземли с суммарной кадастровой стоимостью около 150 000 рублей. На этих участках сейчас стоит глэмпинг «Космосфера». Владелица – индивидуальный предприниматель Надежда Молчанова, зарегистрированная в Иркутской области. То есть на земле, где по документам должны выращивать лекарственные культуры, стоит коммерческий туристический объект. И теперь идет процедура изменения вида разрешенного использования на познавательный туризм. Возможно, все законно. Возможно, процедуры соблюдены. Я не утверждаю обратное. Я просто смотрю на скорость и сравниваю. Владелица гостевого дома «Грёза Хутор», руководитель Союза экскурсоводов Калининградской области Виктория Корнева, рассказала в интервью. Она тоже хочет перевести часть своих сельхозземель, тех, что давно поросли историческим лесом, в рекреацию. Ее заявление лежит в правительстве 3-й год, без движения. Переходим к деревьям. 136 деревьев. Еще раз. 136. Въезд в Зеленоградск, поселок Сосновка. Участок с кадастровым номером 39050111008244. Площадь 2,1 гектара. Администрация Зеленоградского округа выдала ООО «Ваша стройка» порубочный билет на удаление 136 деревьев. Генеральный директор компании Максим Пиляк. До марта 2026 года единственным учредителем этого ООО был бывший депутат Совета Светлогорска Дмитрий Олимпиев. А что это вообще за деревья? Это важный вопрос. Это не кусты возле забора, не 3 засохших дерева на пустыре. Это зеленая зона на участке площадью 2 с лишним гектара. Исходя из плотности посадки и площади, взрослые деревья, которые там стоят годами. По проекту компенсационного озеленения взамен планируется высадить 119 грабов по периметру участка. То есть даже количественно минус 17 деревьев. Про возраст и объем кроны никакого сравнения. Компенсационная выплата за все 136 деревьев составила около 1,7 миллиона рублей. 1,7 миллиона. За 136 живых деревьев. Это примерно 12,5 тысяч за дерево. И ради чего все это? Ради цирка «Шапито». Временного. На 1000 зрительских мест. Плюс парковка на 340 машин. Это в документации написано прямым текстом. Цирк – временный объект. Он приедет, он поработает, он уедет. А деревья – постоянные. Их не было, их посадили. Они росли. Их спилят. Пни останутся. Саженцы граба в первые годы – это не деревья. Это прутики. Цирк уедет, пни останутся. А теперь давайте поставим простой вопрос. Вы хотите спилить дерево на своем участке? Просто одно дерево. Оно мешает, затеняет огород, упадет в шторм, неважно. Что вас ждет? Вам нужен порубочный БИ. Вы обращаетесь в администрацию. Там комиссия, акт обследования, согласование. Если дерево ценной породы, отдельная история. Если на вашем участке деревья растут рядом с границей леса, отдельная история. За незаконный спил дерева штраф от 3000 до 300 тысяч рублей для физического лица, до 3 миллионов для юридического. Могут возбудить уголовное дело. Одно дерево на своем участке – это уже бюрократия, штрафы и риски. А здесь 136. Ради временного цирка. Знаете, мне всегда нравится, когда говорят про Калининград, зеленый регион, Куршская коса – объект ЮНЕСКО, сохранение природы – наш приоритет. Это красивые слова, я не спорю. Но вот Куршская коса, кстати, там в прошлом году вырубили деревья на площади 2000 квадратных метров ради расширения парковки. В Калининграде на Ленинском проспекте 44 дерева под вырубку. На месте снесенного Уберлицея имени Гёте 24 дерева. Для кафе на выезде из Зеленоградска 93 дерева. Теперь еще 136. Без оценки. К кто конкретно принимает эти решения. В случае с деревьями это администрация Зеленоградского округа. Они выдали поругочный билет. Комиссия администрации составила акт обследования зеленых насаждений. Конкретные люди с конкретными подписями на конкретных документах. В случае с глэмпингом это органы, уполномоченные на изменение вида разрешенного использования. Тоже конкретные люди, конкретные подписи. Я не говорю, что это незаконно. Я говорю, у каждого такого решения есть фамилия. И было бы интересно знать, на каком основании, с какими аргументами, в чьих интересах уничтожают природу Калининграда и области. На этом сегодня все. Буду следить за ситуацией и надеюсь все-таки услышать от чиновников внятные объяснения. И да, мне лично цирк не нужен. Мне животно жалко. А вот лес я люблю.
16: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Бандитский Петербург. Дружившего с президентом петербургского криминального авторитета арестовали по делу о заказном убийстве. Обыски прошли у еще одного лидера ОПГ. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца Илью Трабера, одного из ключевых криминальных авторитетов Петербурга, бизнесмена и давнего знакомого президента. Трабер – единственный криминальный авторитет, знакомство с которым Владимир Путин никогда не отрицал. 75-летнего подозреваемого привезли в столицу из Петербурга после задержания оперативниками ФСБ. Трабера обвиняют в заказном убийстве. По версии следствия, в 2020 году злоумышленники расправились с выборгским предпринимателем и муниципальным депутатом Александром Петровым, который считался правой рукой Трабера. Киллер застрелил Петрова из снайперской винтовки около коттеджа последнего в Ленобласти, следует из материалов дела. Однако почему-то на Трабера долгое время правоохранители не обращали внимания. Скорее всего, этот арест – следствие передела активов, считает криминальный обозреватель Сергей Кайф.
18: Но он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще ближе к Путину друзья, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера. А у него очень много многомиллиардных активов. Видимо, ему предложили поделиться. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот, тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королев, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, вот, Геннадия Петрова, который тоже задержан.
17: Этот Петров – однофамилец жертвы, которого якобы заказал Трабер. Геннадия Петрова считают лидером Малышевской ОПГ в Петербурге. Сейчас он, как и Трабер, задержан, идут обыски. Ранее Петров прославился на весь мир, когда его арестовали в Испании в рамках операции «Тройка». Тогда, в 2008 году, в ходе рейдов задержали около 30 человек русской мафии. Испанская полиция тогда обнародовала результаты прослушки – которая удивила многих в России, рассказывает юрист Ольга Романова.
19: Прослушка. Долго очень слушали этого Геннадия Петрова, который разговаривал с Трабером, разговаривал с Бастрыкиным, с замами, с прокурорами и так далее, и так далее. В общем, давал им какие-то ценные очень указания. И стало понятно, что Петров имеет отношение к назначению Бастрыкина главой Следственного комитета и к каким-то прокурорским решениям, что его лучший друг, внимание, Сергей Королев, один из влиятельнейших людей из ФСБ, что он с Бортниковым общается, директором ФСБ. и ниточки ведут к траберу. Кстати говоря, Петров в тюрьме в испанской что-то простудился, заболел, и его отпустили на пару недель вылечить насморк в Петербурге, и он тут не вернулся. Так операция, собственно, вся и схлопнулась.
17: Геннадий Петров ранее утверждал, что в молодости работал вместе с Владимиром Путиным и считает его своим другом. Однако эксперты предполагают, что он мог быть бывшим осведомителем КГБ. В последнее время Петров занимался двумя российскими проектами на сотни миллиардов рублей. Речь идет о постройке трасс Таврида в Крыму и Скандинавия между Питером и Финляндией. Также он занимался поставками угля, чугуна и железорудных сырья по России и за рубеж через крупнейшего трейдера, который появился на рынке после попадания Евраза в санкционные списки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Министр транспорта Андрей Никитин о вводе с 1 сентября текущего года во всех транспортных вузах обязательного курса по беспилотным системам.
20: И, конечно, один из наших самых главных приоритетов – это вопрос подготовки кадров в условиях изменившейся реальности. Российский университет транспорта вошел в число университетов, которые по указу президента участвуют в формировании новой модели инженерного образования. На базе РУТ разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Дальше они будут реализованы во всех наших отраслевых вузах. А с 1 сентября 2026 года вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам. В рамках программы Миноборнауки и Российского университета транспорта создана передовая инженерная школа Академия ВСМ. На ее основе разработана цифровая платформа мониторинга строительства магистрали.
4: Главные новости дня.
17: В Москве эвакуация. Город в дыму после атаки дронов по НПЗ. Людей вывозят из районов, где нечем дышать. В огне и один из самых больших рынков столицы – Садовод. Росавиация третий раз за сутки закрыла все столичные аэропорты – Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Аэрофлот призвал пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт и дистанционно возвращать билеты. Всего отменили или задержали более 500 рейсов. Москвичи сообщают, что перед налетом дронов никакой воздушной тревоги объявлено не было и предупреждений по СМС тоже. Поэтому атака для людей стала полной неожиданностью.
21: Массовый налет дронов Украины. Горит Капотня. Садовод горит. НПЗ взорвали. Небо было все открыто, и вот оно заполнилось вот этим вот грибом. Видите, до сих пор полыхает. На улице жутко воняет.
17: Официальной информации о жертвах нет. Мэр столицы Собянин отчитался, цитирую, «Мы отразили новую атаку беспилотников на Москву». Атака отражена, однако помимо московского НПЗ в Капотне горят крупнейший торговый центр «Мегабелая дача» и рынок «Садовод» в Котельниках. По последнему, скорее всего, прилетела российская зенитная ракета, которая пыталась сбить беспилотник. Об этом сообщают очевидцы, и это видно на кадрах, опубликованных в сети. Раннее утро. На рынке много людей, очевидно, торговцев. Есть аналогичное видео с другого ракурса. На нем отчетливо видно, как вслед за дроном посылают две ракеты ПВО, которые промахиваются. Очевидцы предполагают, что это были ракеты комплекса «Панцирь».
22: Мимо пролетело! Опять мимо пролетело! Мимо пролетело! Вот он летит дальше!
17: На других кадрах, снятых очевидцами в подмосковном Жуковском, страшное попадание в жилую многоэтажку. Российская артиллерия уничтожила беспилотник с помощью системы радиоэлектронного подавления, и он упал на дом. Два огромных бетонных блока рухнули на детскую площадку. Применять РЭП над жилыми кварталами – недопустимая практика, считает военный эксперт Юрий Федоров.
0: Значит, применять вот эти средства над городскими кварталами, ну, это, в общем, себе дороже, потому что все равно эти беспилотники будут куда-то падать. РЭБ не может уничтожить беспилотник, он может сорвать управление им, и тогда неуправляемая вот эта вот груда железа вместе с взрывчаткой падает на голову мирному обывателю. Вот он упал в Жуковском, там, естественно, серьезные повреждения.
17: Владимира Путина во время налета дронов в столице не было. Он был в Казани на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Именно с этим многие эксперты связывают отвратительную работу ПВО в Москве. Скорее всего, значительная часть комплексов была переброшена в Казань, и москвичи увидели то, что увидели, говорит военный эксперт Анатолий Селиванов.
2: Ну вот тот же самый вопрос хочется задать. А где же российское ПВО, которое считалось совершенно неуязвимой и очень мощной, которое выстроили вокруг Москвы? Там 1, 2, 3, 4, 5 каких-то колец на многоэтажках устанавливали панцири и прочее, и прочее. Но, как оказалось, ничего такого уже очень мощного и серьезного не установлено.
17: Атаку прокомментировали в Киеве. Зеленский написал: «Целиком справедливый ответ на российские удары по нашим городам». И далее: «Время эту войну заканчивать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии». Конец цитаты. В Кремле пока ситуацию не комментировали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Глава Башкортостана Радий Хабиров о том, что сирены в регионе не включают, чтобы не нервировать граждан.
3: Когда вот так вот все тяжело, когда мы утром просыпаемся, а у вас или от там пикалки у вас тут объявили ракетную беспилотную опасность, а поверьте, в принципе, по регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет, да? Вот мы сейчас, я через день будем сирены включать. Поэтому здесь разумно ко всему подходить. И вот это, когда все вот это, давайте мы еще там туда, значит, загрузим вот это все. И что остается? Вон же пишут в СМИ, я не знаю, правда, нет, что количество потребления антидепрессантов, значит, в Российской Федерации выросло. Ну, наверное, да.
4: На радио Лента. Шок дня.
23: 80% погибших на фронте солдат – это новобранцы, которые пробыли на передовой меньше 30 дней. Командование без подготовки бросает недавно подписавших контракт людей в штурмы, где они гибнут в первые же недели.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Экономист Владимир Дальний о том, что никакой экономической выгоды от так называемых новых территорий страна не получит.
24: Территориями мы прирастаем подконтрольными. Да, они, к сожалению, разрушены, и с точки зрения там, восстановления и так далее, это большая проблема для нас в будущем, что с этим делать и как?
25: Восстанавливать.
24: И что восстанавливать, потому что, это, опять же, Донбасс известен углем, а нужен нам сейчас уголь, с учетом наличия Кузбасса в таком количестве, нет, с такой ценой. Ну, экономически просто. Я дружу с Иваном Сергеевичем Приходько, главой Горловки. Доходчиво объясняет, что экономическая добыча, как они говорят, угля в Донбассе, она неэффективна сейчас.
23: Экономист Олег Сухарев о заоблачной ключевой ставке и необходимости реформ.
26: 13, 12, все это высоко.
1: заморозили они так, что это не разморозит ничего. Кроме того, у деструктивных процессов есть инерция. Это и неполная занятость, и неполный рабочий день во многих секторах и видах деятельности на отдельных крупных предприятиях. Вот, и это перевод там на дистант и так далее. Малый бизнес серьезно схлопнулся. Вот, это уже не изменишь. У этого, у любого негативного, как и позитивного, в общем-то, процесса, есть своя инерция. Она запущена. Это высоко. Ставка должна быть для развития 5-7% максимум. Причем это тоже не решение. Необходимо структурно, институционально реорганизовать экономику, отсекая финансовых спекулянтов и банки от спекуляций. Вы понимаете, соответствующими мерами регулирования валютного рынка, да и фондового рынка тоже.
6: Глава информационного агентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о том, что НДС добивает малый и средний бизнес.
7: Если мы говорим о логике формирования налоговой нагрузки, то у меня к ней крайне скептическое отношение, потому что на сегодняшний день, там, если говорить о малом и среднем бизнесе, который я представляю, то нам, наверное, было бы проще, если бы в начале этого года нам не объявили о кратном росте там, НДС, о кратном снижении порога по оборотам для малых предприятий, которые обречены потом платить НДС, собственно говоря, просто сказали, ребята, не уменьшайте обороты и платите 1% от всего оборота, и это в помощь армии, и это на войну. Потому что для малых предприятий, малого бизнеса переход на НДС – это огромная проблема. То есть это помимо того, что вырастает сумма налогов, да, вырастает еще нагрузка кадровая. То есть и больше скажу, конечно, было бы, наверное, логичнее, чтобы налоговая нагрузка у нас распределялась как-то в том числе регионально. Потому что на новых территориях как бы найти бухгалтера для вновь появившегося НДСа, который нужно фиксировать, сдавать отчетность, ну, невозможно, их там просто физически нет. А это как бы аутсорсинг, значит, на большой земле, а этот аутсорсинг, он, значит, дороже, это дополнительные расходы там и так далее. Вообще тут очень много вопросов.
9: Радио Лента. Прямая речь.
5: Жители Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья продолжают выкладывать видео с автозаправочных станций в своих социальных сетях. Водители жалуются на очереди, лимиты на заправках и невозможность купить нужный объем бензина или дизеля.
10: Это питерский ТАСС. Везде одно и то же. Очереди. Походу, мы тут будем стоять минимум, если повезет полчаса.
25: Детвора допрыгались, Московская область. Вот, пожалуйста. Еще не принимают по карте, только наличка.
26: Короче, вообще какая-то тема нездоровая. Я, честно говоря, не думал, что это может Московскую область коснуться даже. Странно.
27: Квак, короче, уже нету бензина.
28: Запросил 300 литров, я прождал целый час, пока привезут, и запросил 300 литров, и в итоге выдали 100 литров, больше сказали не могут.
29: На часах 12 ночи выехали с кентом посмотреть, как обстоят дела.
30: Ну вот днем, кстати, на этой же заправке говорят очередь. 150-200 метров.
9: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
31: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно, есть такое ощущение всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. По всей стране не будет бензина, понимаете, а в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране, в Москве будет. Все, успокойтесь. Успокойтесь уже, устроили тут очереди на заправку, заехать невозможно. Талятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические в Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара и соли. Выключите это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после удара в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше. Что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини. Как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты, но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше, добавить химические предприятия, которых бесконечное количество, добавить научно-исследовательские институты, знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. Атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точная реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже, ну, остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ или есть какое-то производственное предприятие, вот такое вот хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик деревни, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лето, а дальше будем посмотреть, дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги,

0: ходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты. И тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда. Оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, и так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует. Но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронового ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны. Это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать. Чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте. Исходите из этого.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
4: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
3: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
4: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
3: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
5: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представитель муниципальной республики,

0: республиканской власти, федеральной власти. Они цель прежде всего.
1: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена, без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Белгород в огромной опасности. Военкор-канал записки ветерана об ударах по грузовикам и логистике приграничья.
4: В Белгороде только за сегодняшний день украинские дроны дважды атаковали грузовые машины на пересечении улиц Губкина и Красноармейская. Один водитель грузовика погиб. Расстояние от места удара до линии боевого соприкосновения – 37 километров. Украинские силы получают дроны с новыми батареями хорошего качества, что позволяет им значительно увеличивать дальность полета. Также обращает на себя внимание качество видеосвязи, которое остается стабильной вплоть до удара дрона в цель. То, что происходит сейчас в Белгороде, это только начало активной войны по захвату малого неба. Далее ожидается наращивание ударов и террора местного транспорта, не только военного. Задача командования противника на данном направлении – это изоляция нашей группировки «Север» и перерезание логистики. Создание максимально сложных условий для дальнейших действий на данном участке фронта, как, впрочем, и на других участках. Пока это еще не катастрофа, но без принятия реальных контрмер ситуация уже к осени может сильно ухудшиться. Не пугаю, но предупреждаю.
3: Жареный петух клюнул по Москве. Записки ветерана об ударе по столице.
4: Вооруженные силы Украины нанесли повторный удар по нефтеперерабатывающему заводу в столице, в результате чего начался сильный пожар. В целом можно констатировать, что в Москве еще вчера необходимо было создавать добровольческие подразделения по типу белгородских для борьбы с беспилотниками. Но, судя по всему, ждали, когда жареный петух клюнет. Клюнул. Пора. Оборудование для МОК качественно и недорого делает питерская компания, которая, как и многие частные изобретатели в России, оказались за бортом гособоронзаказа, несмотря на то, что делают лучше. Видео ночного налета на Москву не публикую, так как сейчас это уже и так во всех пабликах. Москвичи отлично справляются с объективным контролем и в режиме нон-стоп публикуют это во всех своих чатах. В Москве, наконец, многие узнали, что идет война. Лучше поздно, чем никогда. Цель сегодняшней операции противника – показать свои возможности и вызвать хаос и панику. Частично это все получилось. Цены на бензин в столице стремительно полезли вверх.
3: Когда власть зашевелится? Иван Отраковский об атаке на Москву и проваленной защите объектов.
5: В результате атаки беспилотников в Московской области пострадали 16 человек. В Раменском пострадали 3 человека. В Солнечногорске мужчина получил осколочное ранение. В Люберцах пострадали двое мужчин молодых, 22 и 30 лет. Они доставлены в больницу с травмой бедра и переломом руки. В Котельниках пострадали 8 человек, включая ребенка. Шестеро находятся в больнице. Среди них мужчины с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести. Еще один мужчина госпитализирован из Садовода. Как говорил, удары будут все сильнее. Передают, что цены на топливо в Москве резко взлетели на фоне атак. Это давно предсказуемо. Но у властей же все под контролем. В очередной раз поразили московский нефтеперерабатывающий завод. Я вот думаю, когда власть зашевелится, найдя и внедряя решения по защите стратегических объектов, когда вынесут все заводы или когда саму власть вынесут, остаюсь при мнении, что нас сознательно ослабляют, не внедряя никаких решений по защите.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Мирная сделка Трампа. США и Иран подписали соглашение о прекращении войны.
7: Я очень рад сообщить, что все подписано. Сделка полностью заключена. И пролив уже частично открыт. Как вы знаете, сейчас там ищут пару мин, которые уже удалось обнаружить. Но, по сути, суда уже начинают выходить. В пятницу пролив будет открыт полностью.
6: Пока документ подписали только в электронном виде. Дональд Трамп сделал это во Франции, где он участвовал в саммите G7. После этого фотографию документа отправили в Иран, где со своей стороны утвердил президент страны Масуд Пезешкиан. Теперь процедура такая. Анонсированная ранее встреча в Женеве 19 июня не состоится, а документ будут еще дорабатывать. Лидеры стран Большой Семерки приветствовали соглашение между США и Ираном. Одним из первых высказался президент Франции Макрон.
8: Это соглашение поможет восстановить стабильность в регионе, вновь открыть Ормузский пролив и сделает возможным достижение мира в Ливане.
6: После подписания соглашения Иран уже отправил первые танкеры с нефтью. Но для полноценной работы Ормузского пролива нужно его разминировать. В кулуарах саммита во Франции Дональд Трамп попросил у стран Европы помощи. В ответ американский президент пообещал усилить давление на Москву и увеличить помощь Украине.
9: Ну, скоро мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поступает. Поэтому мы ослабили санкции, потому что мы не хотели препятствовать поставкам. Так что скоро мы будем в ситуации, когда сможем это сделать.
6: Мировые рынки реагируют с осторожным оптимизмом на перспективу открытия Ормузского пролива. Со вторника цены на нефть начали падать. Стоимость барреля была ниже $80. Пока эта тенденция сохраняется. Падение цен на нефть – это еще один удар по России. Этот рынок для нее вновь будет закрыт, заявил канцлер Германии Мерц.
9: Все партнеры по Большой Семерке усилят давление на Москву, в том числе с помощью санкций. Это задает новый тон трансатлантическому единству и решимости. Возможно, это приблизит нас на решающий шаг к мирным переговорам. Я считаю этот саммит очень конструктивным. Все было в духе единства.
6: В полноценном варианте соглашения между Ираном и США предполагалось 14 пунктов. Помимо немедленного прекращения огня на всех фронтах, отмены морской блокады, обсуждались снятие нефтяных санкций с Ирана и вывод американских войск из районов вокруг Исламской Республики. Также один из пунктов содержит выделение Ирану $300 миллиардов на восстановление и переговоры по ядерной программе Ирана. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
10: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита Большой Семерки, где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
3: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
4: Почему на 5-й год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска. А региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат, и совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
3: Снимать и смаковать. Военкор Зыргулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
4: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать. Ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война. Самое масштабное за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много. И наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Ужас дня.
11: 150 украинских дронов прорвали ПВО Москвы и подорвали нефтеперерабатывающий завод вместе с рынком «Садовод». Это самая массовая атака за все время войны. Из-за гигантских пожаров экстренно эвакуируют жителей соседних районов, которые задыхаются от удушливого черного дыма.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Самолет марокканских авиалиний, выполнявший рейс по маршруту Касабланка-Москва, из-за атак БПЛА был вынужден приземлиться в Петербурге. Люди с 6 часов утра сидят в самолете в полном неведении, а представители авиакомпаний не отвечают на их звонки.
13: Добрый день, мы пассажиры рейса А-220 Касабланка-Москва. Мы летели сегодня в Москву, должны были в 6:30 приземлиться. Из-за опасности БПЛА нас направили в Санкт-Петербург. В 6:15 мы приземлились в Санкт-Петербурге. Не можем выйти из самолета. Нам не разрешают. Чемоданы выгрузили, потом обратно загрузили. Никакие представители авиакомпании с нами не связывались. Пилоты говорят, что им каждые 15 минут откладывают решение на вылет в Москву. Мы сидим больше 7 часов. У нас в самолете маленькие дети, пожилые люди. Многим уже плохо, стало без воздуха. Мы очень просим нам помочь. Самое ужасное, что ни бортпроводники, никто ничего не знает, не понимает, что делать. Вода уже закончилась, туалет в ужасном состоянии, запах ужасный. В общем, людям душно, людям плохо. Ну, самолет вот... Столько, 200 с лишним человек, я так понимаю, на борту. И все в неведении, не знаем, что делать. Помогите нам, пожалуйста.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что касается каждого, у кого есть машина. Вы заправляетесь и думаете, что льете в бак нормальный бензин. А государство тем временем тихо разрешило заводам делать топливо в полтора десятка раз грязнее и продавать его под той же маркировкой. Без объявлений, без скидок, без предупреждений. Разбираемся, что происходит и чем это кончится для вашего мотора.
15: Да, привет. Тут, знаешь, ситуация-то гораздо глубже, чем просто какой-то злой умысел или, ну, чья-то жажда наживы.
14: Ну а как это еще назвать? Выглядит именно так.
15: Понимаю, но это настоящая цепная реакция. Она начинается где-то там, в высоких кабинетах, и на нефтеперерабатывающих заводах. А заканчивается...
14: прямо в цилиндрах двигателя.
15: Именно. И даже в легких пешеходов.
14: Слушай, ну давай тогда разбираться детально. Если смотреть на факты, в 2026 году правительство официально разрешило крупным заводам радикально снижать качество бензина.
15: Ага.
14: То есть, если убрать всю эту бюрократию, заводам просто разрешили гнать бензин стандарта Евро-3, а на заправках его по-прежнему продают под видом Евро-5.
15: Да. Причем сначала же это подавали как какую-то временную меру.
14: Временную, да, но в мае решение закрепили окончательно. Все, пути назад нет.
15: Тут надо сразу обозначить контекст для понимания. Что такое вообще этот Евро-3? Это стандарт с самого начала 2000-х.
14: Эпоха кнопочных телефонов.
15: Да-да-да. Кнопочные телефоны, карточки для интернета. А Евро-5, на который в России официально перешли в 2016-м, это, ну, совсем другой технологический уровень.
14: Пропасть в полтора десятилетия.
15: Абсолютно. Разница колоссальная.
14: Ну вот представь, ты приходишь в магазин, берешь с полки молоко. На этикетке сегодняшняя дата, цена как за свежий продукт. А внутри молоко, которое уже, ну, откровенно начало скисать.
15: Угу.
14: И продавец абсолютно легально пробивает тебе чек. Возникает логичный вопрос. Это же просто узаконенный обман.
15: Слушай, с юридической точки зрения и вообще для обывателя, ну, да, выглядит именно так. Человек платит за одно, получает другое.
14: Худшего качества.
15: Да. Но давай посмотрим на эту картину с позиции выживания тяжелой промышленности. Российские нефтеперерабатывающие заводы – это же не просто цеха. Это гигантские, сложнейшие комплексы размером с небольшие города.
14: Ну, масштабы понятны, да.
15: И с 22-го года эти комплексы регулярно становятся целями для ударов беспилотников.
14: Угу.
15: Повреждены самые уязвимые узлы, вот эти высокотехнологичные установки, перегонки и очистки. И проблема в том, что их тупо нечем чинить.
14: Подожди, стоп. А как же параллельный импорт? Неужели за столько времени нельзя было выстроить логистику и привезти детали через третьи страны?
15: Одно дело привезти в чемодане там партию айфонов или микрочипы, и совсем другое – доставить колонну гидроочистки. Она высотой с многоэтажный дом.
14: Ого, я как-то не задумывалась о габаритах.
15: Плюс там многотонные партии специфических катализаторов. Исторически это все поставляли Германия, США, Франция. Сейчас легально купить невозможно, а серые схемы для такого, ну, штучного и гигантского оборудования, они просто не работают.
14: Понятно. То есть возник жесткий выбор?
15: Очень жесткий. Вариант первый. Заводы полностью останавливают производство и ждут мифического ремонта.
14: А это значит мгновенный дефицит, пустые заправки?
15: Именно. Фуры с продуктами не едут в магазины. Логистический паралич.
14: Настоящая катастрофа для экономики.
15: Да. Поэтому, собственно, и выбрали второй вариант. Заводы работают дальше, но технологический процесс, ну, сильно упрощается. Сложные этапы очистки просто выкидывают из цепочки.
14: Меньше из зол, чтобы просто сохранить объемы бензина.
15: Абсолютно верно.
14: Ну, административную логику понять можно. Спасение экономики любой ценой. Но давай спустимся на уровень химии. Что конкретно поменялось в составе того, что льется из пистолета?
15: Тут в центре внимания две главные проблемы. Первая касается сломанных установок гидроочистки. Это такие массивные реакторы, где нефть под диким давлением обрабатывают водородом.
14: Чтобы убрать серу.
15: Точно. Связать и удалить серу. Но так как катализаторы недоступны или сами реакторы разбиты, процесс просто обходит по резервным трубам.
14: Бензин идет в обход фильтров.
15: Да. Сыры.
14: И цифры тут реально пугают. Вот по стандарту Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм бензина.
15: Угу. Это следовые значения.
14: А по Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. Рост ровно в 15 раз.
15: Впечатляет, да.
14: Это, ну, как взять стакан воды, бухнуть туда в 15 раз больше соли, чем нужно, и заставлять человека это пить. Организм какое-то время потянет, а потом почки откажут.
15: Аналогия с солью, скажем так, немного упрощает картину, но суть нагрузки на систему передает отлично. Но слушай, есть же вторая проблема. И она бьет еще сильнее.
14: Какая?
15: У этого сырого бензина, который не почистили, очень низкое октановое число.
14: Ага, нужно пояснить. Октановое число – это способность бензина сопротивляться преждевременному взрыву.
15: Да, чтобы он не детонировал в цилиндре раньше времени и не разносил двигатель.
14: И чтобы на заправке гордо светились цифры 92 или 95.
15: Топливо нужно искусственно разогнать. Раньше это делали сложным крекингом. А теперь на сцену триумфально возвращается дешевая химия. Монометилоанилин. Или просто ММА.
14: Слушай, так это же жутко токсичная штука. Она десятилетиями была под строжайшим запретом.
15: Запрет ввели не просто так. ММА – это реальный убийца моторов. Помимо того, что он задирает октан, этот химикат оставляет после сгорания тяжелейшие смолистые отложения.
14: То есть как будто вместо чистого бензина в бак налили сироп.
15: Во-во! Плюс еще долю этанола увеличили. И тут, знаешь, всплывает очень интересный экономический нюанс.
14: Так-так.
15: Возврат к ММА и отказ от вот этой сложной гидроочистки – это ведь невероятно выгодно заводам.
14: Выгодно в смысле экономят.
15: Колоссально экономят. От 10 до 15% операционных расходов просто срезается.
14: Ничего себе.
15: Не надо тратить энергию на высокое давление, не надо закупать дорогущий водород, отпадают катализаторы.
14: Подожди, то есть получается классическая шрингфляция только в промышленных масштабах. Заводы экономят миллиарды рублей, льют дешевые ММА вместо дорогой очистки. А цена на заправки для водителя?
15: Ну, вообще не падает.
14: Ни на копейку. Товар хуже, производство дешевле, а платишь ту же сумму.
15: Платить в итоге придется даже больше. Сначала на заправке, а потом в кассе автосервиса. Финансовая нагрузка просто перекладывается с нефтяников на автовладельцев.
14: Но давай тогда по деталям разберем эту нагрузку. Вот этот бензин Евро-3 с кучей серой и смолой, что он делает с машиной? Пойдем прям по пути топлива. Удар первый, форсунки.
15: О да, форсунка в современном моторе – это вообще ювелирный инструмент. Она должна распылять бензин в цилиндр в виде такого, знаешь, тончайшего тумана.
14: Там же микроскопические отверстия.
15: Вот именно. А смола, которую щедро оставляет ММА, начинает эти каналы забивать. Форсунка больше не может делать туман.
14: И что происходит?
15: Она начинает просто лить бензин струей. Каплями. Топливо нормально не сгорает. Машина дергается при разгоне. В мороз вообще отказывается заводиться. Ну и расход летит в космос.
14: Это только начало. Дальше топливо попадает в цилиндр. Там происходит взрыв. И тут удар второй. Кислота.
15: Да. 150 миллиграммов серы сгорают и образуют диоксид серы. А внутри цилиндра всегда есть водяные пары.
14: Побочный продукт горения.
15: И диоксид серы смешивается с этой водой прямо на стенках.
14: И мы получаем серную кислоту. Двигатель буквально превращается в химический реактор и начинает сам себя переваривать.
15: Эта кислота же неизбежно стекает по стенкам в моторное масло.
14: Угу.
15: И там она мгновенно съедает все щелочные присадки, которые добавлены специально для защиты металла. Масло теряет свойства.
14: Начинается коррозия поршневых колец. А это «Здравствуй, капремонт».
15: Замена поршневой, расточка блока. Счет легко перевалит за 100, а то и 200 тысяч рублей.
14: Слушай, ну тут многие водители со стажем могут сказать, подождите, в 2005-м все ездили на этом самом Евро-3, и машины выхаживали по 500 000 километров. Чего вы паникуете?
15: Отличное замечание. Разница в самих двигателях. Мотор из 90-х – это массивная чугунная глыба.
14: С огромными допусками.
15: Да. Низкое давление топлива, большие отверстия. Такой мотор переварит хоть керосин пополам со смолой.
14: А современные машины? Совершенно иная картина. Легкий алюминий, прямой впрыск под диким давлением в 250 бар, турбины. Эти механизмы, они просто конструктивно не рассчитаны на агрессивную кислоту.
15: То есть для них бензин Евро-3 – это смертельный приговор. Причем в очень короткий срок.
14: И есть еще третий удар. Выхлопная система, а точнее катализатор.
15: Ох, это вообще отдельная тема.
14: Давай попробуем объяснить на пальцах. Представь престижный ночной клуб. Входная дверь – это выхлопная труба. А охранник на фейс-контроле – это катализатор.
15: Угу, хорошая метафора.
14: Внутри там керамические соты, покрытые платиной и палладием. Они, как охранники, ловят токсичные выхлопы и нейтрализуют их.
15: А теперь представь, что к дверям этого клуба вместо нормальной публики подходит толпа хулиганов с баллончиками краски.
14: Это сера.
15: Точно. Сера мгновенно залепляет платиновое напыление, охранники ослеплены, плюс добавляется липкая смола от ММА, и керамические соты забиваются наглухо.
14: Выхлопным газом просто некуда выходить. Возникает пробка.
15: Двигатель пытается протолкнуть эти раскаленные газы через забитый фильтр. И тут начинается перегрев.
14: Там же обычно нормальная температура, ну, градусов 400-800. И машина вспыхивает, как спичка.
15: Внезапные возгорания авто в плотном трафике перестают быть редкостью. Риск пожаров возрастает кратно.
14: Ну, знаешь, экологические последствия, они еще масштабней. Меня поражает вот эта угроза для городов. Пешеходы же платят огромную цену.
15: Абсолютно. Забитые катализаторы что означают? Либо они не работают, либо их просто вырезают.
14: И вся химическая таблица летит прямиком на улицы.
15: Миллионы машин в Москве, Петербурге, Екатеринбурге
14: ежедневно превращаются в генераторы токсичного смога.
15: Да, этот диоксид серы попадает в дыхательные пути. Реакция с влагой на слизистых, и в легких образуется слабая серная кислота.
14: Отсюда рост астмы, хронических бронхитов, а канцерогены еще и накапливаются.
15: В долгосрочной перспективе это неминуемый всплеск онкологии. И особенно уязвимы дети.
14: Потому что их рост как раз на уровне выхлопных труб.
15: Именно. Масштаб угрозы уже перерастает в полноценный кризис городского здравоохранения. Это не просто дымящий завод на окраине, где есть санитарная зона.
14: Это сотни тысяч генераторов яда прямо под окнами.
15: Которые прогреваются каждое утро.
14: Да, если сложить технические разрушения и экологический ущерб, картина на ближайшие годы вырисовывается мрачно. Как это вообще отразится на макроэкономике, на автопарке страны?
15: Автопарк ждет лавина ремонтов. Заявленный ресурс современных моторов, ну, где-то 300-400 тысяч километров.
14: При нормальном обслуживании?
15: Да. А из-за этого бензина ресурс сократится вдвое. Моторы будут требовать капиталки уже на 150-200 тысячах.
14: А рынок запчастей вообще к такому готов? Логистические проблемы-то никуда не делись.
15: Рынок ждет тотальный дефицит. Первыми полетят кислородные датчики, лямбда-зонды. Они стоят в выхлопной системе и выгорают первыми. Потом форсунки, топливные насосы.
14: Спрос многократно превысит предложение, цены взлетят.
15: Угу. Стоимость оригинального катализатора сейчас может составлять 100-150, а то и 300 тысяч рублей. Среднестатистический водитель не пойдет покупать новую деталь за такие деньги.
14: Он поедет в ближайший гараж и просто вырежет этот фильтр.
15: Это станет стандартом. Керамические соты выбивают болгаркой, вваривают пустые металлические банки-пламегасители, а электронику прошивают обманками.
14: Чтобы компьютер не выдавал ошибку. Но ведь это билет в один конец.
15: В смысле?
14: Ну смотри, если катализатор вырезан, машина навсегда остается токсичной. Даже если через 3 или 5 лет заводы починят свои установки гидрочистки и начнут делать чистый бензин. Экологию городов это уже не спасет.
15: Согласен.
14: Миллионы машин будут ездить с пустыми трубами. Этот ущерб инфраструктуре и здоровью необратим.
15: Да. И в этой истории есть еще один макроэкономический фактор – торговая изоляция.
14: Что ты имеешь в виду?
15: Бензин Евро-3 абсолютно неконкурентно способен за рубежом. Введен строгий запрет на экспорт такого топлива в страны Евразийского экономического союза.
14: То есть в Казахстан или Беларусь его официально отправить нельзя?
15: Да, потому что там-то действуют жесткие международные стандарты. И международные транспортные компании попадают в логистическую ловушку.
14: Представляю. Фура заправляется полными баками где-то под Самарой, едет к границе.
15: На таможне экологический контроль делает замер. И фуру просто разворачивают.
14: Ломаются отлаженные транспортные коридоры. Получается, весь этот произведенный грязный бензин оказывается заперт внутри страны.
15: Рынок сбыта схлопывается. А когда рынок заперт, что начинает работать? Законы монополии.
14: Конкуренция за качество исчезает. Зачем нефтяной компании вкладывать миллиарды в сложный параллельный импорт, чтобы привести реактор гидроочистки, если топливо и так купят?
15: Вот именно. У водителей просто нет альтернативы. Ехать на работу нужно. В условиях закрытого рынка стимулы улучшать качество пропадают полностью.
14: Давай попробуем подвести итог. Очевидно, что от этого бензина спрятаться не получится. Он уже на заправках и никуда не исчезнет. Но что делать автовладельцам? Как подготовиться и минимизировать ущерб?
15: Придется радикально пересматривать регламенты обслуживания. Во-первых, навсегда забыть про замену масла раз в 15 тысяч километров.
14: Как пишут в сервисных книжках.
15: Да, теперь интервал должен быть строго 7-8 тысяч километров. Масло дольше просто не выдержит из-за серной кислоты.
14: И, наверное, нужно смотреть на само масло. Я слышала про щелочное число.
15: Да, параметр TBN. Чем оно выше, тем лучше масло будет сопротивляться окислению и нейтрализовать кислоту.
14: А что с химией в бак?
15: Тоже придется вспомнить. Регулярно лить качественные присадки, очистители, форсунок, чтобы хоть как-то растворять ту смолу от ММА.
14: Ну и, наверное, самое главное – прислушиваться к машине. Если на панели загорелся check engine, или машина потеряла тягу при обгоне.
15: Или появился резкий запах из выхлопной трубы.
14: Запах тухлых яиц – это же сероводород. Сигнал, что катализатор перестал справляться и плавится.
15: Сразу ехать в сервис. Проигнорируешь – потеряешь не только двигатель, но и машину в пожаре.
14: Внимательность к мелочам сейчас конвертируется в сохраненные сотни тысяч рублей.
15: В общем, вся эта ситуация оставляет один очень серьезный провокационный вопрос на будущее. Понятно, что сломанное западное оборудование на НПЗ будут пытаться заменить.
14: Угу. Но способны ли те же китайские технологии быстро интегрироваться и вернуть качество бензина на нормальный уровень? Или автовладельцам нужно просто глубоко вдохнуть и привыкать, что капитальный ремонт мотора – это теперь такая же рутинная процедура, как сезонная замена колодок.
15: Да. Быстрых решений в такой тяжелой промышленности просто не бывает. Технологический переход займет годы кропотливой работы. А до тех пор ресурсом для экономики будут выступать двигатели частных автомобилей.
14: Да. Будем внимательно следить за развитием событий на топливном рынке. Берегите свои моторы, не забывайте проверять уровень масла и сохраняйте холодную голову. До скорого!
15: Удачи на дорогах. До встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
16: Нищета не порог. Почти 50 тысяч калининградских пенсионеров живут за чертой бедности. Как выжить на одну пенсию при нынешних ценах? Свято место пусто не бывает. Глава районной администрации Тульской области станет министром в правительстве Калининградской. В регионе действительно дефицит своих кадров. Власти рулят. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях, а на въезде в Зеленоградск разрешили вырубить без малого 150 деревьев ради цирка Шапито. То есть ничего личного, только бизнес? Итак, в Калининградской области свыше 46 тысяч неработающих пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. Иными словами, живут за чертой бедности. По данным регионального отделения социального фонда, речь идет о пенсионерах, чей доход не достигает 16 776 рублей в месяц. Именно такой прожиточный минимум предусмотрен сейчас для этой категории населения. Фактически каждый такой пенсионер не может дотянуть до установленного государством минимального уровня дохода без дополнительной помощи из бюджета. Поэтому существует региональная социальная доплата. Но, по правде сказать, эта надбавка лишь спасает от голодной смерти. Конечно, легче тем, кому помогают дети и родственники. А если таковых не имеется, то для одиноких людей с пенсией ниже прожиточного минимума каждый день сродни борьбе за выживание. Полноценного питания, условий проживания, обеспечения лекарствами, особенно при нынешних ценах в регионе, пенсионеры позволить себе не могут. Поэтому еле сводят концы с концами. И если калининградцы уже привыкли к тому, что цены в эксклаве покруче, чем даже в Москве и Питере, то гости Балтийского края явно пребывают в шоке.
17: Мы в очередной раз вернулись с магазина, принесли домой полпакета и при этом отдали фиговую кучу денег. Ребят, Калининград, скажите, пожалуйста, как вы живете с такими ценами? Это же просто кошмар. Соотношение цены заработной платы не соответствует норме.
16: А вот так и живем. А кто-то, наоборот, от нищеты сводит счеты с жизнью. Наверняка все помнят жуткую трагедию, произошедшую в Калининграде в начале мая, когда под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек, 70-летней женщины, ее 40-летней дочери и 3-летнего внука. Как потом выяснилось, семья жила в съемной квартире. Денег на аренду и жизнь не хватало, и женщины решили совершить суицид. Сами выпрыгнули из окна 9-го этажа и выбросили своего сына и внука. Эта история о коллективном суициде от безденежья тогда потрясла всех. Сразу же в новостях появилась информация о том, что в 2025 году доля населения Калининградской области, живущая за чертой бедности, то есть малоимущие с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. И это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который, согласно РИА Рейтинг, составляет почти 7,5%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
18: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно, логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границы. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны, буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
16: С арендой жилья в регионе тоже не все хорошо. Калининград оказался среди немногих крупных городов России, где аренда квартир продолжает расти вопреки общероссийской тенденции.
19: По данным аналитиков, в мае сильнее всего подорожала аренда двухкомнатных квартир сразу на 5,5%. Средняя ставка достигла 39 тысяч рублей в месяц. Аренда трехкомнатных квартир выросла до 49 тысяч. Однокомнатное жилье теперь обходится в среднем почти 30 тысяч рублей в месяц. При этом в большинстве российских регионов арендные ставки снижаются из-за роста предложения на рынке. В Калининграде все наоборот, цены продолжают расти.
16: И к другим новостям. В министерском полку прибудет. Правительство Калининградской области, как сообщает портал «Тульские новости», скоро пополнится новой креатурой из Большой России. По данным издания, глава администрации Узловского района, 57-летний Николай Терехов, сидит на чемоданах и ждет назначения министром. Регионального контроля уже 7 июля. В своем районе с населением 76 тысяч человек чиновник руководил с 2013 года. Оттуда же, из Тульской области, к нам уже прибыл первый вице-губернатор Валерий Шерин, который и подозревается в наборе своих кадров. Видимо, в Калининградской области трудности с профессиональными управленцами, если приходится их приглашать с других регионов. Или наоборот, устоявшаяся тенденция брать на руководящие должности иногородних. Губернатор без прозванных, как известно, также не местный. В любом случае, и море под боком, и зарплата министра на Янтарных берегах всяко больше зарплаты главы районной администрации. Причем со всеми прелестями финансовых вливаний из центра и особой экономической зоны. Правда, федеральные дотации для региона прикроют с 2028-го, но за 2 года еще многое можно успеть, было бы желание. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях.
20: Власти Калининградской области изменили вид разрешенного использования 2 участков общей площадью около 3 гектаров в районе поселка Новосельское, где работает глэмпинг «Космосфера» на берегу Куршского залива. Министерство градостроительной политики разрешило использовать землю для природно-познавательного туризма. Ранее эта территория предназначалась для хранения и переработки сельхозпродукции, а также выращивания сельскохозяйственных культур. Однако глэмпинг фактически работал здесь еще до изменения вида использования. В январе 2025 года Росприроднадзор выносил владельцам комплекса предостережение. Ведомство указывало на ущерб окружающей среде из-за выгребных ям и напоминало о недопустимости размещения туристических объектов на землях сельхозназначения. Несмотря на это, работа глэмпинга продолжилась, а теперь использование земли под туристический объект официально согласовано. Для справки, стоимость проживания в «Космосфере» составляет от 11 до 15 тысяч рублей за сутки.
16: А вот власти Зеленоградского округа разрешили вырубить 136 деревьев на участке более 2 гектаров в поселке Сосновка. На этой территории планируют разместить цирк «Шапито» на 1000 зрителей и построить парковку на 340 автомобилей. Ради нового объекта на въезде в Зеленоградск исчезнет более 100 деревьев. Взамен инвестор обещает высадить по периметру участка 119 молодых саженцев грабов, которым понадобятся годы, чтобы заменить взрослые насаждения. Кроме того, практика показывает, что более половины новых деревьев не приживаются. Без должного ухода погибает более 60% новых посадок. При этом вырубки уже взрослых деревьев происходят постоянно и в основном под прикрытием строительства и благоустройства. Кстати, с последним Калининград явно перещеголял Санкт-Петербург, где посреди лета провели учения по уборке снега. И это не анекдот, а сущая правда. Коммунальные службы Центрального района Санкт-Петербурга организовали учения по уборке снега на Кирочной улице в разгар июня. Сотрудники жилищных агентств, управляющих компаний и аварийных служб под недоуменные взгляды и возгласы местных жителей отрабатывали взаимодействие при сильных снегопадах и оперативное привлечение спецтехники. Понятно, что учения прошли во время теплой летней погоды и чистого асфальта. А дело в том, что плохая уборка снега, точнее ее отсутствие, одна из главных болей Петербурга зимой. Вот и решили коммунальные службы оттачивать мастерство летом. Правда, жители иронизируют, что теперь главное не забыть полученные навыки к декабрю. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
0: В удивительное время живем. Что не новость, то плакать хочется. Итак, под Калининградом сельхозземлю переводят под глэмпинг. И в это же время на въезде в Зеленоградск разрешают вырубить 136 деревьев ради цирка «Шапито». Я прочитал оба заголовка и просто сидел минуту. Потому что это звучит как анекдот, только это не анекдот. Давайте начнем с первой истории, с землей. Потому что здесь важно понять один момент. Сельскохозяйственная земля – это особая категория. Не просто участок, особая. Там нельзя просто взять и построить гостиницу. Нельзя открыть кафе. Нельзя разбить глэмпинг и принимать туристов. Это земля для сельского хозяйства. Пашня, пастбище, сады, фермы – все остальное – нарушение. Если обычный человек хочет изменить назначение своего сельхозучастка, он идет в очередь, собирает пакет документов, подает ходатайство в правительство региона, ждет экспертизы, проходит публичные слушания, потом ждет еще. По хорошим срокам вся процедура занимает 2-2,5 года. По плохим – 8 лет. Это реальные цифры от реальных юристов. Есть истории, когда заявление 3 года лежит в правительстве. Без ответа. С 1 марта 2026 года процедуру ужесточили еще раз. Ввели систему двух ключей. Теперь нужно согласование и на региональном, и на федеральном уровнях. Перевод сельхозземли стал еще сложнее для обычного человека. Теперь конкретная история. Поселок Рыбачий. Куршская коса. Кадастровая стоимость – 77 600 рублей. Официальный вид разрешенного использования – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 3 гектара сельхозземли с суммарной кадастровой стоимостью около 150 000 рублей. На этих участках сейчас стоит глэмпинг «Космосфера». Владелица – индивидуальный предприниматель Надежда Молчанова, зарегистрированная в Иркутской области. То есть на земле, где по документам должны выращивать лекарственные культуры, стоит коммерческий туристический объект. И теперь идет процедура изменения вида разрешенного использования на познавательный туризм. Возможно, все законно. Возможно, процедуры соблюдены. Я не утверждаю обратное. Я просто смотрю на скорость. И сравниваю. Владелица гостевого дома «Грёза Хутор», руководитель Союза экскурсоводов Калининградской области Виктория Корнева, рассказала в интервью. Она тоже хочет перевести часть своих сельхозземель, тех, что давно поросли историческим лесом, в рекреацию. Ее заявление лежит в правительстве 3-й год, без движения. Переходим к деревьям. 136 деревьев. Еще раз. 136. Въезд в Зеленоградск, поселок Сосновка. Участок с кадастровым номером 39050111008 244, площадь 2,1 гектара. Администрация Зеленоградского округа выдала ООО «Ваша стройка» порубочный билет на удаление 136 деревьев. Генеральный директор компании Максим Пиляк. До марта 2026 года единственным учредителем этого ООО был бывший депутат Совета Светлогорска Дмитрий Олимпиев. А что это вообще за деревья? Это важный вопрос. Это не кусты возле забора, не три засохших дерева на пустыре. Это зеленая зона на участке площадью 2 с лишним гектара. Исходя из плотности посадки и площади, взрослые деревья, которые там стоят годами. По проекту компенсационного озеленения взамен планируется высадить 119 грабов по периметру участка. То есть даже количественно минус 17 деревьев. Про возраст и объем кроны никакого сравнения. Компенсационная выплата за все 136 деревьев составила около 1,7 миллиона рублей, 1,5 миллиона 700 тысяч. За 136 живых деревьев. Это примерно 12,5 тысяч за дерево. И ради чего все это? Ради цирка «Шапито». Временного. На 1000 зрительских мест. Плюс парковка на 340 машин. Это в документации написано прямым текстом. Цирк – временный объект. Он приедет, он поработает, он уедет. А деревья – постоянные. Их не было, их посадили. Они росли. Их спилят. Пни останутся. Саженцы граба в первые годы – это не деревья, это прутики. Цирк уедет, пни останутся. А теперь давайте поставим простой вопрос. Вы хотите спилить дерево на своем участке? Просто одно дерево. Оно мешает, затеняет огород, упадет в шторм, неважно. Что вас ждет? Вам нужен порубочный БИ. Вы обращаетесь в администрацию. Там комиссия, акт обследования, согласование. Если дерево ценной породы, отдельная история. Если на вашем участке деревья растут рядом с границей леса, отдельная история. За незаконный спил дерева штраф от 3000 до 300 тысяч рублей для физического лица, до 3 миллионов для юридического. Могут возбудить уголовное дело. Одно дерево на своем участке – это уже бюрократия, штрафы и риски. А здесь 136. Ради временного цирка. Знаете, мне всегда нравится, когда говорят про Калининград, зеленый регион, Куршская коса – объект ЮНЕСКО, сохранение природы – наш приоритет. Это красивые слова, я не спорю. Но вот Куршская коса, кстати, там в прошлом году вырубили деревья на площади 2000 квадратных метров ради расширения парковки. В Калининграде на Ленинском проспекте 44 дерева под вырубку. На месте снесенного у Берлица имени Гёте 24 дерева. Для кафе на выезде из Зеленоградска 93 дерева. Теперь еще 136. Без оценки. Кто конкретно принимает эти решения? В случае с деревьями это администрация Зеленоградского округа. Они выдали порубочный билет. Комиссия администрации составила акт обследования зеленых насаждений. Конкретные люди с конкретными подписями на конкретных документах. В случае с глэмпингом это органы, уполномоченные на изменение вида разрешенного использования. Тоже конкретные люди, конкретные подписи. Я не говорю, что это незаконно. Я говорю, у каждого такого решения есть фамилия. И было бы интересно знать, на каком основании, с какими аргументами, в чьих интересах уничтожают природу Калининграда и области. На этом сегодня все. Буду следить за ситуацией и надеюсь все-таки услышать от чиновников внятные объяснения. И да, мне лично цирк не нужен. Мне животное жалко. А вот лес я люблю.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» «Беда дня».
1: Правительство официально разрешило продавать на АЗС низкокачественный бензин из-за дефицита и поломок на заводах. Новое суррогатное топливо будет быстро портить двигатели автомобилей, но других вариантов заправить машину у водителей просто нет.
2: Радио «Лента» 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Жительница Капотни прокомментировала утренний налет украинских беспилотников на столичный район.
5: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в ахере. Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали. Около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически. У меня просто нет слов.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что Z-военкоры уже не те и что лучшие условия для прекращения огня от Украины уже были. Дальше будут только хуже.
21: Много критики там положения дел там на фронтах, в Крыму там этот полезли сволочи бензин комментировать. Да, у нас вообще военкоры стали уже более радикальные, чем иностранные агенты, уехавшие во многих своих стримах. Ну, пока меня не сравниваются уже. Да. Платков там сказал, да, что мы 15 дронов на квадратный километр, а они 10 дронов на нашу штурмовика. А там еще есть Тешин, который вообще рубит такие вещи, что там чуть ли не десант в Крым уже обещает и так далее. Вот. Ну, военкоры вот уже не те пошли. Они раньше-то все победоносно, а сейчас уже, я думаю, скоро сажать начнут их уже массово. Не так вот точно, а массово. Самое смешное, сейчас в меня все камни полетят. Я давно говорил, что, ребят, ну, знаешь, мне постоянно спрашивают, а вот как бы ты бы на этом месте бы поступал бы? А я всегда говорю, я бы на этом месте не оказался. Я не хочу проигранную партию доигрывать за кого-то. Потому что хороших решений нет. Но я бы давно бы уже бы это решение бы принял бы. И я больше того, я боюсь, что условий лучше, чем предлагалось изначально, уже не будет. Будут только хуже.
2: Криминальные новости.
6: Дезертир и судимый военный жестоко изнасиловал и убил женщину с синдромом Дауна. Тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли в феврале прошлого года в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Убийца после изнасилования задушил жертву, прижав ее лицо к матрасу. У погибшей обнаружили укусы на груди и повреждения половых органов. Спустя пару дней задержали и арестовали 28-летнего военнослужащего Андрея Усачева. Он жил у знакомых по соседству с жертвой, скрываясь после того, как сбежал с фронта. После задержания у военного нашли и изъяли принадлежащие убитой украшения. Первый Западный окружной военный суд в Петербурге признал Усачева виновным в убийстве, изнасиловании и краже, а также по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части. По совокупности военнослужащему назначили 20 лет колонии, хотя прокурор настаивал на пожизненном сроке. Ранее Усачев неоднократно был судим. В 2018 году он получил 2 года за грабеж, а в 2020 – 9 лет за то, что зарезал знакомого. Казалось бы, плохая идея – отпускать преступника, который убивает сразу после освобождения. Но из колонии Усачев попал в зону СВО, поскольку подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и получил помилование. В Ставрополье мужчина задушил пенсионерку из-за котенка. 43-летний житель частного сектора в Новоалександровске недавно потерял своего любимого котенка по кличке Бармалей. Животное забежало на соседний участок и бесследно исчезло. По словам мужчины, он заподозрил в пропаже свою 67-летнюю соседку. Та, как утверждает подозреваемый, отпираться не стала и заявила, что отравила котенка. Тогда мужчина решил наказать женщину за Бармалея. Во время потасовки он достал веревку, задушил пенсионерку, а затем попытался избавиться от улик. Сжег свою одежду и орудие преступления. Неумелую попытку замести следы оперативно раскрыли местные сыщики. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. По решению суда обвиняемый находится под стражей.
7: Житель Костромы попытался заживо сжечь женщину, пишет ШОТ. Сначала 40-летний мужчина избил соседку по коммуналке, с которой у него был бытовой конфликт, и забрал у нее мобильный телефон стоимостью 13 тысяч рублей. Однако добыча, видимо, не принесла ожидаемой радости. Спустя некоторое время он вернулся, облил входную дверь горючей жидкостью и устроил поджог. В квартире в этот момент находилась хозяйка телефона и ее мать-пенсионерка. Довести задуманное до конца помешал другой сосед, который вовремя заметил огонь и самостоятельно потушил пожар. Теперь поджигателю предстоит объясняться со следователями. Суд уже отправил его под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
12: Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев призвал сажать всех, кто снимает и отправляет видео с ударами украинскими беспилотниками по Москве и Подмосковью.
8: Знаешь, как у меня вопрос. Вот смотрите, да, ночью мы долбанули баллистикой где-то по Киеву. У испанского блогера, который претендует на объективность, вообще на эту тему фото практически нет. Практически нет. А зато по прилеты по Московской области, все забито. Все у него, вся лента у него забита этим. Поэтому вот всех, которые отправляют, необходимо посадить в тюрьму, притом публично. Я еще раз говорю, сам факт публикации у этого блогера...

0: происходит в Москве, ни одной заправки с сотым бензином, Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала, и то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
1: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
2: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
1: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
3: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
1: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
4: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
1: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете, но в реальности на заправках даже для военных нет топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: На Радио Лента «Шок».
6: 80% погибших на фронте солдат – это новобранцы, которые пробыли на передовой меньше 30 дней. Командование без подготовки бросает недавно подписавших контракт людей в штурмы, где они гибнут в первые же недели.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самый

0: важные высказывания дня.
1: Председатель гильдии русских адвокатов Николай Курьянович заявил, что президент Путин находится в неадекватном состоянии.
2: Владимир Владимирович, там вступая перед руководителями международных информационных агентств, разумеется, специально подобранных, чтобы они ему задавали удобные, мягкие и жесткие вопросы относительно того, что действительно творится у нас в экономике, насколько он легитимен по отношению к Зеленскому, поскольку проблема существует. Так вот, создается такое впечатление, что Владимир Владимирович находится в полном неадеквате. Но я думаю, что это не так, просто он делает хорошую мину при плохой игре. Сказал буквально следующее, что благосостояние граждан России там выросло чуть ли не на там, 28%, а средняя заработная плата на 25%, скромно умолчав, что все это повышение, где оно и есть в ВПК, там, в других отраслях, оно кидается, если не галопирующей, то вяло текущей инфляции. Порадовался тому, что у нас небольшой в размере 34 миллиардов долларов внешний долг, но для такой богатейшей страны у нас вообще не должно было быть никакого долга, ни 34 миллиардов, ни одного рубля, ни одного цента.
1: Политолог Владимир Межаев о том, что китайские партнеры высказали Кремлю недовольство тем, что спецоперация затянулась.
3: Я думаю, дыма без огня все-таки нет, и какое-то неудовольствие затягивающейся этой специальной военной операции, я думаю, Си Цзиньпин высказал в беседе с обоими лидерами. Чтобы какая-то вот, что ну надо все-таки завершать это и так далее. Видимо, какой-то вот такой элемент этого был. Так что, вот я думаю, с одной стороны, понимаете, что вот этот первый деликатный момент был, я думаю, проговорен в пользу России, но с другой стороны, как всегда, была какая-то китайская оговорка. Что все это, конечно, прекрасно, но мы видим, что затягивание конфликта приводит к потенциальной возможности эскалации в Европе. Сейчас не будем говорить, при каких обстоятельствах это может произойти, но сама по себе эскалация с Европой уже просто выглядит как суперреальная. И Китай, хотя и будет поддерживать Россию, но в этом не заинтересован. И, соответственно, не заинтересован в дальнейшем продолжении военных действий на Украине. Вот мне кажется, какие-то вот подобного рода интонации, именно интонации, они все-таки были как-то продемонстрированы вот в беседе с нашим лидером. Я думаю, что-нибудь такое по этому поводу было.
0: Радиолента. Прямая речь.
4: Жители Краснодарского края привыкают к жизни в новой реальности с регулярно звучащей воздушной тревогой и пролетающими вблизи беспилотниками.
5: Звуки, под которыми мы живем. Краснодарский край, расскажите мне, пожалуйста, как вы вообще держитесь в этом всем, а? Вышли на улицу, над нашим домом дрон, следом сушка. В ту сторону пролетел Богдан. Детей выперло всех на улицу. Говорю, в доме опасно сидеть. Выходим. Один папа у нас спокойный. Он говорит, ну а что? А что сделаешь?
6: Богдан!
5: Богдан в дом зашел. Меня аж трясет.
0: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 150 дронов. Почему панцирь не спас московский НПЗ?
8: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже из-за какой пятый.
7: Москва подверглась крупнейшей за последние два года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
6: Время 8.45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область. Скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в... Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
7: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате на территории завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
9: Пламя самой Капотни, и вот она пытается так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее... горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
7: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
10: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, котята, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. Толя, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
7: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод». Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета. Это ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
11: Доброе утро, друзья. Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
7: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
12: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Как это громко и страшно.
7: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
13: Я манал эту процедуру. Нахрен нам все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит нахрен. О, все горит, вообще нахрен все горит. Вон они отстреливают, вон они летают над головой.
7: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Говорят военкоры.
15: Лучшие ракеты против говна и палок. Военкор Филатов о полном провале противовоздушной обороны в Москве.
16: Все, что летело по Москве, говно и палки, которые были известны года два как. Ну, У нас так, по крайней мере, к беспилотникам противника относятся. Это же не орешник по гаражам. В итоге эти говно и палки расходуют лучшие в мире ракеты ПВО за много миллионов, разряжают их и, как результат, взрывы и разрушения. 3 года все, кто в теме, говорили о необходимости развития малой защиты, которую можно делать в гаражах. Были не услышаны или посланы обратно в свои гаражи. В свою очередь, мозг армии не смог отследить складирование и накопление огромного количества дальнолетов противника и нанести превентивный удар. Сегодня горит Москва. Мои поздравления министрам, генералам и прочим. Вам дали столько ресурсов. Мы видим, как вы их потратили.
15: Военкор-канал «Лейб-Гусар» публикует прогнозы Игоря Стрелкова об ухудшении ситуации на фронте. И не только.
17: Что я могу сказать? Ну, все ожидаемо. Все будет жестче. Если судить по производству вражеских заявлений, что они выпускают примерно 3 ракеты в сутки, то их применение крайне ограничено сейчас противником. Они использовали, по разным данным, до 1,5 десятков ракет. Не более. Куда деваются остальные ракеты? Их должно быть накоплено уже, наверное, может быть, даже больше сотни. А может быть и больше 200. Тоже совершенно ясно. Готовят массированный удар. Для чего они его готовят, куда они его направят, я пока не знаю. Однако удар по Чебоксарам показывает, что мы, оказывается, не способны отбить даже удар относительно старых, относительно слабых крылатых ракет на очень большую глубину нашей территории. Что будет, если противник запустит не 6, а 60 ракет? При этом военно-политическое руководство страны не то что недооценивает возникшую угрозу, оно ее упорно не хочет воспринимать. И в то же время у меня возникает все более и более стойкое впечатление, что часть наших элит уже считают, что мы потерпели в этой войне поражение и ищут только способ выйти с наименьшим ущербом для себя. При этом подчеркиваю, именно для себя. О России они никогда не думали и думать не собираются в дальнейшем. Отвратительно, просто отвратительно. Все, о чем я предупреждал, к сожалению, сбывается. Ждем ухудшения ситуации.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Мирная сделка Трампа. США и Иран подписали соглашение о прекращении войны.
18: Я очень рад сообщить, что все подписано. Сделка полностью заключена. И пролив уже частично открыт. Как вы знаете, сейчас там ищут пару мин, которые уже удалось обнаружить. Но, по сути, суда уже начинают выходить. В пятницу пролив будет открыт полностью.
7: Пока документ подписали только в электронном виде. Дональд Трамп сделал это во Франции, где он участвовал в саммите G7. После этого фотографию документа отправили в Иран, где со своей стороны утвердил президент страны Масуд Пезешкиан. Теперь процедура такая. Анонсированная ранее встреча в Женеве 19 июня не состоится, а документ будут еще дорабатывать. Лидеры стран Большой Семерки приветствовали соглашение между США и Ираном. Одним из первых высказался президент Франции Макрон.
19: Это соглашение поможет восстановить стабильность в регионе, вновь открыть Ормузский пролив и сделает возможным достижение мира в Ливане.
7: После подписания соглашения Иран уже отправил первые танкеры с нефтью. Но для полноценной работы Ормузского пролива нужно его разминировать. В кулуарах саммита во Франции Дональд Трамп попросил у стран Европы помощи. В ответ американский президент пообещал усилить давление на Москву и увеличить помощь Украине.
20: Ну, скоро мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поступает. Поэтому мы ослабили санкции, потому что мы не хотели препятствовать поставкам. Так что скоро мы будем в ситуации, когда сможем это сделать.
7: Мировые рынки реагируют с осторожным оптимизмом на перспективу открытия Ормузского пролива. Со вторника цены на нефть начали падать. Стоимость барреля была ниже $80. Пока эта тенденция сохраняется. Падение цен на нефть – это еще один удар по России. Этот рынок для нее вновь будет закрыт, заявил канцлер Германии Мерц.
20: Все партнеры по Большой Семерке усилят давление на Москву, в том числе с помощью санкций. Это задает новый тон трансатлантическому единству и решимости. Возможно, это приблизит нас на решающий шаг к мирным переговорам. Я считаю этот саммит очень конструктивным. Все было в духе единства.
7: полноценном варианте соглашения между Ираном и США предполагалось 14 пунктов. Помимо немедленного прекращения огня на всех фронтах, отмены морской блокады, обсуждались снятие нефтяных санкций с Ирана и вывод американских войск из районов вокруг Исламской Республики. Также один из пунктов содержит выделение Ирану 300 миллиардов долларов на восстановление и переговоры по ядерной программе Ирана. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще несколько дней назад казалось невозможным. Москва пережила самую масштабную атаку дронов за все время боевых действий. Около 200 беспилотников волнами шли на столицу, и часть из них дошла. Горел нефтезавод, стояли аэропорты, горела кровля торговых центров. Сегодня разбираем, как это стало возможным, что это значит для города и страны, и почему этот день изменил многое.
22: Да, масштаб, конечно, просто, ну, реально шокирует. 200 штук.
21: Ага. А если по всей стране смотреть, то там вообще зафиксировали больше 550.
22: Вот именно. И тут сразу возникает такой, знаешь, когнитивный диссонанс. Потому что на бумаге вот эта вся эшелонированная защита столицы, она же выглядит как просто шедевр какой-то военной инженерии.
21: Ну да, куча радаров, комплексы типа «Панцирь-С1» и все такое.
22: Да-да. А по факту физика боя показала, что у этой архитектуры есть прям критическая уязвимость.
21: И вот давай этот момент прям разберем подробно, потому что, ну, логичный же вопрос у всех, как вот эти хваленные панцири, которые вроде как специально делали для малых целей, могли такое пропустить?
22: Слушай, ну, я бы тут поспорил, что система какая-то бракованная или радары там не работают. Дело вообще не в этом.
21: А в чем тогда?
22: В сухой математике есть такой термин «предел многоканальности». Любой зенитный комплекс — это же, ну, машина. И у нее есть конечный ресурс. У радара есть предел целей, которые он может вести одновременно. Ну, скажем, 4 цели. И боеприпас не резиновый. Там, условно, 12 ракет на установку. И все. То есть их цель — не какую-то там сложную электронику обмануть, а банально перегрузить систему.
21: Количеством.
22: Именно. Запускают больше дронов, чем у защиты есть готовых ракет в конкретном секторе. Система отстреливает весь боекомплект, сбивает там, ну, первые 20 штук, а дальше все, нужна перезарядка.
21: И в эти минуты небо тупо открыто.
22: Да.
21: Стой, ну подожди, я вот тут не совсем понимаю. Если система в моменте перегружается, почему тогда радары раннего предупреждения, ну, они же должны были увидеть эту армаду за сотни километров?
22: Ну.
21: Столько аппаратов в воздухе, это же гигантская засветка на экранах, почему нельзя было заранее авиацию поднять?
22: Радар работает по прямой видимости. Это типа как луч фонарика. Если между тобой и объектом есть какое-то препятствие, все, объект в тени. А эти беспилотники, они же специально так спроектированы.
21: Чтобы прятаться в тенях радаров?
22: Они летели на сверхмалых высотах. Ну, там буквально пару десятков метров над землей.
21: Прямо по руслам рек, получается? Я читала про это.
22: Абсолютно верно. Рельеф как укрытие. А когда такой рой подлетает к цели, ну вот, например, к нефтеперерабатывающему заводу в Капотне.
21: Угу. МНПЗ, ага.
22: Да. Задача радара вообще становится нереальной. Потому что завод — это просто гигантский лабиринт из металла. Трубы, эстакады, резервуары бетонные.
21: И весь этот металл фонит.
22: Еще как фонит. И оператор ПВО видит цель не за 50 километров, а только когда этот дрон буквально выныривает из-за соседней трубы.
21: Метров за 200?
22: Да. И времени на реакцию, ну, секунды.
21: Обалдеть. Ну, слушай, есть же еще одна штука. То, о чем трубили просто из каждого утюга последние годы. РЭП. Радиоэлектронная борьба.
22: О, да. Глушилки.
21: Да, вот эти глушилки, они же создают мощное поле. Дрон теряет GPS, слепнет и падает. Куда делись все эти миллиарды, вложенные в РЭП вокруг заводов? Почему они не сработали?
22: А потому что глушить было нечего.
21: В смысле?
22: Я смотрел аналитику по обломкам. Там фундаментальный сдвиг в навигации. Эти штуки вообще не используют GPS на финальном участке. У них нет связи с оператором.
21: То есть они летят вообще вслепую для эфира, как торпеда под водой.
22: Точное сравнение. У них там автономные инерциальные системы, акселерометры, гироскопы. Они просто высчитывают свое положение в пространстве от точки старта.
21: Но я тут поспорю. Я же помню физику. У любой инерциальной навигации есть минус. Ошибка копится.
22: Конечно.
21: Чем дольше он летит, тем сильнее отклоняется. Если он летит сотни километров чисто по гироскопам, он должен был промахнуться на километры, а не ударить четко в установку на заводе.
22: Согласен, ошибка копится. Но они придумали, как ее сбрасывать. Оптическое распознавание.
21: Это как?
22: На дроне стоит камера, а в памяти спутниковые снимки маршрута. Он летит вслепую, потом в определенной точке как бы открывает глаза, фоткает землю, сравнивает с картой в процессоре, корректирует курс и снова уходит в радиомолчание.
21: Ого! Это как, знаешь, как ночью идти по своей квартире по памяти и иногда на долю секунды фонарик включать, чтобы не вписаться в стену.
22: Да, один в один. И против такой штуки РЭП абсолютно бесполезно. Чтобы его остановить, нужно физически его уничтожить. А мы возвращаемся к началу. Ракет не хватает.
21: Ну да. То есть нужны какие-то боевые лазеры или микроволновки, где патроны не кончаются.
22: Которых массово просто нет на гражданских объектах. И в итоге самая болевая точка – московский нефтеперерабатывающий завод. Горели резервуары, повредили установки первичной переработки, и вот тут начинается макроэкономика, которая реально бьет по всем.
21: Да, потому что МПЗ – это не просто какой-то заводик, это топливное сердце центральной части страны. Он снабжает регион, где живут десятки миллионов.
22: А запасов на нефтебазах, как я понимаю, не так уж и много.
21: Недели, иногда дни.
1: Остановка переработки – это моментальный коллапс.
21: Слушай, давай я тут выступлю адвокатом дьявола. В стране полно других НПЗ. Неужели нельзя просто взять и перенаправить топливо по железной дороге из других регионов? В чем проблема?
1: Я сам так думал сначала. Но это очень популярная иллюзия. Она разбивается о суровую логистику. Железная дорога вокруг столицы физически не переварит такой объем наливных грузов.
21: Из-за разницы с трубами?
1: Да. Трубопровод – это река. Она течет 24/7. А поезда – это ведра. Чтобы заменить одну трубу от гигантского завода, нужны сотни дополнительных вагонов каждый день.
21: И их же надо где-то разгружать.
1: Разгружать, загружать, впихивать в расписание пассажирских поездов – это как пытаться засунуть воду из пожарного гидранта в садовый шланг. Логистика просто лопнет.
21: И вот из-за этого логистического тупика мы получаем, наверное, самое безумное последствие – откат к топливу стандарта Евро-3.
1: О да, чтобы хоть как-то покрыть дефицит.
21: Я когда разбиралась, просто в шоке была. Для многих это, просто цифра какая-то, да, подумаешь, Евро-3. А по факту для современного двигателя, который настроен на Евро-5, это просто медленная смерть.
1: Из-за серы?
21: Именно. Разница в содержании серы колоссальная. В 5-м классе максимум 10 миллиграммов на килограмм, а в 3-м до 150.
1: В 15 раз больше.
21: Да. И эта сера при сгорании превращается в серную кислоту. Она тупо разъедает цилиндры изнутри, масло портит. Но самое страшное – это катализаторы.
1: Фильтры эти выхлопной.
21: Ага, там внутри такие микроскопические соты. И вот это топливо с кучей серы дает столько сажи, что эти соты забиваются намертво. Выхлопом некуда идти. Двигатель задыхается, теряет мощность и все на капиталку.
1: То есть миллионы людей просто убьют свои машины?
21: Да. А ведь есть еще авиационный керосин. Завод же снабжал аэропорты. И плюс там пластмассы всякие, реагенты, асфальт.
1: Классический эффект домино. Одно звено выпадает, и сыплется вся экономика.
21: Но экономика, это долго. А вот физическая жизнь мегаполисов стала прям в тот же день. Воздух закрыли мгновенно. План-ковер сразу в 4 аэропортах. Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский.
1: Больше 500 рейсов отменили или развернули. Вакуум в небе. Самолеты экстренно сажали в Казани, в Нижнем Новгороде.
21: А меня в сводках больше всего зацепило то, что происходило с людьми. Представь, от 75 до 100 тысяч человек оказались просто заложниками. Их эвакуировали из самолетов прямо со взлетной полосы в старые советские бомбоубежища под терминалами.
1: Ужас.
21: Да, семьи, коляски с детьми сидят часами в бетонных бункерах под землей и слушают сирены.
1: А на земле в это время вообще хаос творился. То, что сбивали, оно же падало на город.
21: Да, мега белая дача Даряла. На рынке садовод, паника жуткая. МКАД перекрыли, Ирония просто дикая. Спасатели кричат: «Эвакуируйтесь от завода», а дороги намертво стоят. Уехать тупо невозможно.
22: И вот тут, слушай, надо сместить фокус. Потому что горящие крыши и пробки – это то, что все снимали на телефоны. Это ярко. Но экологический мониторинг показал совершенно другую угрозу, невидимую, которая нависла над всеми, кто стоял в этих пробках.
21: Ты про вот этот черный дым от нефти?
22: Не просто дым. Я про химию в нем. Это токсичное облако накрыло огромные районы Капотню, Люберцы, Марьино. При горении нефти выделяется диоксид серы, бензол и гигантское количество мелкодисперсных частиц PM2,5.
21: Слушай, вот про эти PM2,5 постоянно говорят экологи, но мало кто понимает механику.
22: Ну смотри, это частицы размером меньше 2,5 микрометров. Они настолько мелкие, что наши естественные фильтры, ну там слизистая носа, они их вообще не задерживают.
21: Они сразу в легкие идут.
22: Хуже. Они проникают в альвеолы, а оттуда напрямую в кровоток. И разносят тяжелые металлы по всему организму. Для астматиков или пожилых людей постоять в таком облаке – это критический удар по сосудам.
21: Кошмар. Но пожар-то потушили в итоге? Облако ушло через пару дней?
22: Ушло-то ушло, но вот то, чем тушили – это вообще отдельный уровень катастрофы. Вода.
21: Обычная вода.
22: Да если бы. Чтобы такой объем пламени сбить, туда льют тонны химической пены. Это фторированные поверхностно-активные вещества. Очень токсичная штука. И вся эта жижа, пена, нефть, копоть, она же не испаряется.
21: Она в землю уходит.
22: Да. Просачивается прямиком в грунтовые воды под промзоной. Заражение водоносных горизонтов. И вот это уже не за неделю решается. Это реально экологическая бомба, которая будет травить воду годами.
21: Жесть. И вот когда дым рассеивается, пробки рассасываются, остается, мне кажется, самое тяжелое последствие. То, что вообще за деньги не починишь.
22: Психика.
21: Да, тотальный перелом. Иллюзия безопасности, все разрушено.
22: Согласен. Это же прям мощный когнитивный механизм.
21: Да, мозг вообще удивительно работает. Ты можешь сидеть в центре, пить там свой латте, листать новости с какими-то ужасными разрушениями в других городах и искренне верить, что ты в домике. Что столица – это непробиваемый купол. Этот барьер реально нужен, чтобы не сойти с ума.
22: Ну да, но купол-то оказался дырявым.
21: Абсолютно. И проблема в том, что чувство безопасности, оно бинарное. Оно не бывает на 80%. Ты либо защищен, либо нет. И когда люди видят кадры, как дрон влетает в обычный жилой дом на улице Гагарина в Жуковском.
22: Не в радар, не военный объект, в дом.
21: Да, прямо в спальный район. Вот в этот момент вся статистика ПВО для обычного человека просто обнуляется. Война пришла к нему во двор.
22: И реакция общества мгновенная.
21: Паника, спрос на противогазы взлетел, люди наличку из банкоматов выгребают. Началась миграция. Те, кто жил на юге и востоке мегаполиса, пытаются срочно переехать или продать квартиры.
22: А бизнес сразу реагирует на это. Страховать промышленные объекты становится либо нереально дорого, либо вообще отказываются. Инвестиции схлопываются.
21: Но если знаешь посмотреть шире, на макроуровень, это же проблема не только одного города.
22: Ты про другие регионы.
21: Конечно. Это супер жесткий урок. Давай логически. В столице самая высокая плотность ПВО в стране. И если даже она не справилась с роем дешевых дронов, то что тогда с остальными?
22: То есть такие гиганты, как Ярославль, Рязань, Тула, Нижний Новгород?
21: Татарстан с его нефтехимией? Да, они вообще открыто получаются.
22: Абсолютно. Вся концепция защиты гражданской инфраструктуры, которую годами строили, она просто в один день устарела. Требуется полная перестройка. А на нее нет ни времени, ни технологии вроде тех же лазеров, ни бюджетов.
21: Да уж. И это создает просто дичайшую дилемму для российской власти. Признать уязвимость – значит разрушить миф о силе. Сделать вид, что все нормально, тоже невозможно, потому что сотни тысяч людей это видели. В аэропортах, в пробках. Этот черный столб дыма было видно отовсюду.
22: Новая реальность. И эта реальность, она диктует совершенно новые правила выживания. Городская застройка теперь мешает защищаться, а дешевые гироскопы обходят миллиардные системы РЭП.
21: И это просто кардинально меняет наше восприятие безопасного пространства. Оставляем эту мысль для размышлений.
22: До связи.
21: До встречи.
3: Радио Лента. 15:57 АМ.
4: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
23: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
5: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
24: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе и серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
5: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
25: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
5: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
0: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
5: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют, СВО в приоритете. Но в реальности на заправках даже для военных нет топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Главные новости дня.
6: Сочи. В западне, в аэропорту курортного города из-за атак дронов задержали больше сотни рейсов, некоторые на двое суток. Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за масштабных задержек рейсов. Атаки БПЛА на Краснодарский край не утихали с 14 по 17 июня. Как следствие, транспортный коллапс. Задержано более 100 самолетов. Некоторые пассажиры ждали рейс несколько дней. Только за последние сутки небо над Сочи закрывали 4 раза. В сообщениях указывается, что некоторые люди не могут вылететь из Сочи уже около 2 суток и спят на туристических ковриках прямо в аэропорту.
8: Дети устали очень, да и взрослые измотаны таким долгим ожиданием. Самое ужасное, что мы ничего не можем планировать и не понимаем, насколько застряли. Летим в Турцию, и рейс опаздывает уже на сутки. Получается, потеряли день отпуска, и никто нам финансово это не компенсирует.
6: Пассажиры рейса Сочи-Новосибирск заявили, что ждут посадки с 15 июня. Они утверждают, что вылет самолета переносили уже 4 раза. Также на 41 час был задержан рейс в Пермь. Еще 26 самолетов, которые должны были вылететь 16 июня, тоже в ожидании. Рейс в Казань задерживается на 38,5 часов, а в Челябинск более чем на сутки. Тем, кто не может вылететь в Москву, предлагают ехать на минивэнах. Задерживаются и международные рейсы. Самолет в Стамбул опаздывает почти на сутки, в Батуми – на 9,5 часов, в Ереван – на 8 часов, а в Тбилиси – на 6. По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом.
9: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала, просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
6: Однако тяжелее всего пришлось пассажирам, летевшим из Сочи в Архангельск. Они изрядно перенервничали. Поздно вечером 17 июня Boeing авиакомпании Smart Avia подал сигнал бедствия. В полете над Черным морем у судна отказал двигатель. Командир доложил о ситуации и принял решение вернуться назад в Сочи, после чего некоторое время лайнер кружил и вырабатывал топливо. На борту находилось 200 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Однако люди рассказывали, что экипаж явно ожидал жесткой посадки.
10: Было очень страшно. Стюардесса перед приземлением явно нервничала и несколько раз повторила: «Сгруппироваться, сгруппироваться, опустить голову». Слава богу, все прошло нормально.
6: Это далеко не первый инцидент с поломкой двигателей у самолетов российских авиакомпаний. В марте с различными неисправностями в полете столкнулись сразу 5 воздушных судов. Пассажирам рейса в Архангельск еще повезло приземлиться в тот момент, когда аэропорт не был закрыт. Ведь в этот день аэродром Сочи перекрывали на длительное время аж 4 раза. 17 июня дроны массово атаковали 10 регионов России. Минобороны заявила об уничтожении уничтожении 72 БПЛА, в частности, над Краснодарским краем. Курорты региона очень сильно пострадали от регулярных налетов беспилотников. В Сочи стоимость размещения упала более чем на 15%, однако люди все равно не едут. Заполнена лишь четверть номеров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Помощник президента Юрий Ушаков пожаловался, что европейские лидеры якобы доносят до главы Белого дома вредные идеи.
12: Оба переговорщика, и Кушнер, и Уитков, в ближайшее время посетят Россию. А сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами. Будут присутствовать на начале работы по основному соглашению. Поэтому конкретные даты визита в Москву пока еще не определены. Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита «семерки». Как можно предположить, Трампа наканчивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями. После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было.
2: На радио «Лента». Ужас дня.
13: Полторы сотни украинских дронов прорвали ПВО Москвы и подорвали нефтеперерабатывающий завод вместе с рынком «Садовод». Это самая массовая атака за все время войны. Из-за гигантских пожаров экстренно эвакуируют жителей соседних районов, которые задыхаются от удушливого черного дыма.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Лучшие ракеты против говна и палок. Военкор Филатов о полном провале противовоздушной обороны в Москве.
16: Все, что летело по Москве, говно и палки, которые были известны года два как. Ну, у нас так, по крайней мере, к беспилотникам противника относятся. Это же не орешник по гаражам. В итоге эти говно и палки расходуют лучшие в мире ракеты ПВО за много миллионов. Разряжают их и, как результат, взрывы и разрушения. Три года все, кто в теме, говорили о необходимости развития малой защиты, которую можно делать в гаражах. Были не услышаны или посланы обратно в свои гаражи. В свою очередь, мозг армии не смог отследить складирование и накопление огромного количества дальнолетов противника и нанести превентивный удар. Сегодня горит Москва. Мои поздравления министрам, генералам и прочим. Вам дали столько ресурсов. Мы видим, как вы их потратили.
15: Военкор канал «Лейб Гусар» публикует прогнозы Игоря Стрелкова об ухудшении ситуации на фронте. И не только.
17: Что я могу сказать? Ну, все ожидаемо. Все будет жестче. Если судить по производству вражеских заявлений, что они выпускают примерно 3 ракеты в сутки, то их применение крайне ограничено сейчас противником. Они использовали, по разным данным, до 1,5 десятков ракет. Не более. Куда деваются остальные ракеты? Их должно быть накоплено уже, наверное, может быть, даже больше сотни. А может быть и больше 200. Тоже совершенно ясно. Готовят массированный удар. Для чего они его готовят, куда они его направят, я пока не знаю. Однако удар по Чебоксарам показывает, что мы, оказывается, не способны отбить даже удар относительно старых, относительно слабых крылатых ракет на очень большую глубину нашей территории. Что будет, если противник запустит не 6, а 60 ракет? При этом военно-политическое руководство страны не то что недооценивает возникшую угрозу, оно ее упорно не хочет воспринимать. И в то же время у меня возникает все более и более стойкое впечатление, что часть наших элит уже считают, что мы потерпели в этой войне поражение и ищут только способ выйти с наименьшим ущербом для себя. При этом подчеркиваю, именно для себя. О России они никогда не думали и думать не собираются в дальнейшем. Отвратительно, просто отвратительно. Все, о чем я предупреждал, к сожалению, сбывается. Ждем ухудшения ситуации.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: 80% смертей – новички. Солдаты раскрыли шокирующие подробности потерь на фронте. В редакцию пришло сообщение от матери недавно мобилизованного парня. По ее словам, сына забрали неделю назад, определили в штурмовые войска, а спустя 5 дней он перестал выходить на связь. Командир говорит, он на боевом задании, поэтому не пишет матери. Однако сослуживцы сказали женщине, что ее сын погиб в первом бою. «Такая ситуация на фронте не редкость», говорит Михаил Зинчук, который ведет популярный Z-канал «Рыбарь». По его словам, 80% потерь на фронте – это именно новички.
1: Единственный способ, который может быть, который не позволителен в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в 1 год, когда будет мобилизовываться порядка 1 миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килл-зону как таковую, и потом заводиться. Но это невозможно сейчас. Представь, ты штурмовик, который воюет год, два, ты многих товарищей потерял, тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят 2 молодых человека, штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
5: Люди приезжают на фронт практически неподготовленными и платят за это собственной жизнью, констатирует автор канала «Рыбарь». Его слова о большом количестве потерь подтверждает военный из донецкого направления. Из группы штурмовиков, которых отправили на задание, в живых он остался один.
7: Ночью был ливень, все намочило, абсолютно все. Все мокрое, весь мокрый. Замерз ночью, пипец. Установка стабильно напряженная. Ну ничего, держимся. Я один остался. Товарищ вчера вышел 300, средний. Я пока один.
5: Боец на Харьковском направлении рассказал о тяжелой обстановке на позициях и высокой активности беспилотников. По его словам, подразделения регулярно атакуют БПЛА, из-за чего личный состав вынужден большую часть времени сидеть в укрытиях.
14: Вот срочника очень много погибло там. Очень много срочников. Пехота именно погибло. Вот срочник. Там с ними бывает вот 50 срочников и один контрактник, который вот умеет. И то он сам сидит там, просто координаты дает, что, куда, и все. Пацаны вот просто тупо погибают, которые полгода отслужили, нихуя ничего не понимают. Взять автомат и просто выстрелить, это все, то, что они умеют.
5: Он сообщил, что срочников сейчас можно встретить на каждой позиции. Из-за нехватки личного состава их отправляют сразу по несколько человек в помощь на разные направления, в том числе и на самые горячие. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание «военная служба», по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было: не доказал устойчивость и сформированность убеждений. Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС. То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
3: Говорят военкоры.
15: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
4: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
15: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
17: Почему на пятый год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска. А региональные медиа писали опровержения, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. Я

0: понять и смаковать. Военкор Зыргулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
1: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать, ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война, самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много, и наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 150 дронов. Почему панцирь не спас московский НПЗ?
4: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже есть какой пятый.
3: Москва подверглась крупнейшей за последние два года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
5: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в... Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
3: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате на территории завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
6: Пламя самой Капотни, и вот она летает так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее... горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
3: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
7: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, котета, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. То ли, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
3: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод». Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета. Это ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
8: Доброе утро, друзья. Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
3: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
9: Ну это просто...

0: страшно до усрачки. Но что это взрывается? Так это громко и страшно.
1: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
2: Я манал эту процедуру. Нахрен она, все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит нахрен. О, все горит, вообще нахрен все горит. Вон они отстреливают, вон они летают над головой.
1: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Владелец строительной компании «Точно» Николай Амосов предложил привлекать к административной и даже к уголовной ответственности тех, кто критикует застройщиков.
5: На законодательном уровне вынести, регламентировать, потому что сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, там, агент может зайти просто на объекты там, и настолько вылить грязи на девелоперов, там, касаемо вообще мелочей абсолютно, но без здоровых, нормальных ситуаций, которые происходят у девелоперов, да, все это гарантийные ситуации, где-то что-то потекло, где-то что-то просело, да, и так далее, и тому подобное, но из этого раздувается такая просто штука, по которой, ну, знаете, все, что мы делаем, многие, да, там, вкладываем в маркетинг, в пиар, в продукт, все, что мы развиваем, оно все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном в стройку и там, все это. Но мне кажется, здесь тоже вот, нужно с этой штукой бороться и все-таки нести те люди, которые вот, раздувают вот эти штуки, они должны нести все-таки определенную ответственность, административную, уголовную. Ну, я вижу в этом проблему. Как-то так.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе мир, где разбитая чашка сама собирается из осколков, а люди рождаются стариками, а умирают младенцами. Недавние теоретические изыскания физиков указывают на то, что в момент рождения нашего космоса могла возникнуть его точная зеркальная копия. Действительно ли где-то в темных глубинах мироздания существует антивселенная, летящая в обратную сторону по оси времени? Ученые из Канадского института теоретической физики «Периметр», среди которых был доктор Летхэм Бойл, перевернули научный мир, предположив новую космологическую модель. Они обратили внимание на фундаментальные симметрии природы и предположили, что Большой Взрыв не был началом всего, а стал точкой симметрии. По их теории, одновременно родились два мира — наш, устремленный в будущее, и зеркальный, который с нашей точки зрения движется в прошлое. Квантасты тут же развили эту мысль, предположив, что в той далекой зазеркальной реальности живут наши двойники, совершающие такие же поступки, но наоборот, а гравитационные отголоски их планет проникают к нам в виде таинственных сигналов. Поклонники многомерных пространств утверждают, что эти две вселенные постоянно соприкасаются в точках экстремальной гравитации, например, внутри черных дыр. Через эти невидимые мосты, по их мнению, происходит утечка элементарных частиц, что вызывает загадочные вспышки гамма-излучения, фиксируемые нашими орбитальными телескопами. Они верят, что если человечество научится управлять этими проколами в пространстве, мы сможем путешествовать не только между мирами, но и менять ход собственной истории. Однако реальная физика куда более конкретна. Доктор Бойл и его коллеги создали эту концепцию не ради путешествий во времени, а для того, чтобы элегантно решить загадку темной материи, не придумывая новые гипотетические частицы. В их зеркальной вселенной физические законы абсолютно стабильны, а нейтрино обладают правильной ориентацией, что идеально объясняет наблюдаемый баланс сил без привлечения мистики. Пока у нас нет приборов, способных заглянуть за точку большого взрыва, эта теория остается красивым математическим допущением, напоминающим нам, что реальность вокруг может оказаться лишь половиной гигантской космической картины. Большинство ведущих мировых космологов подчеркивают, что гипотеза Бойла пока не имеет под собой экспериментальной базы и является лишь одной из сотен математических моделей. Современные ускорители частиц, такие как Большой адронный коллайдер, до сих пор не обнаружили никаких следов правых нейтрино, которые предсказывает эта зеркальная теория. Физика требует строгих доказательств, и пока зазеркальный мир остается изящной формулой на бумаге, будоражащей воображение любителей фантастики. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам, так же как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
7: Руна дня на 23 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, какая же у нас руна выпадет? Ну, у нас руна Гибо. Это энергия баланса, взаимного обмена и гармонии в отношениях. Такой день, когда важна честность, открытость в общении. Гибо всегда символизирует союз. Это подарки судьбы и возможность гармонично взаимодействовать с миром и людьми вокруг. Это руна партнерства. Она напоминает о важности равноправия и взаимного уважения. И в работе, конечно же, день обещает быть благоприятным для каких-то совместных проектов. Это переговоры, создание новых связей. Если вы давно хотели предложить, может быть, кому-то сотрудничество или договориться о партнерстве, в этот день очень подходящий момент. Важно проявлять искренность и стремиться к честному диалогу. Любые сделки, какие-то совместные усилия, начатые в этот день, имеют хорошие перспективы на успех в будущем. И внутренняя гармония и баланс помогут решить задачи без лишнего стресса. В отношениях руна Гибо указывает на время подарков и проявлений любви. Это как в прямом смысле, так и в переносном, в эмоциональном. Это период, когда можно укрепить связь, проявить заботу, внимание, подарить поддержку близким. Здесь важна взаимность. Вот отдавая, вы получаете в ответ. И, возможно, важны признания и обновления отношений, например. А для одиноких людей это день, когда открытость и доброта могут привлечь очень значимого человека. И, в принципе, в такой день партнерства есть велик шанс встретить свою вторую половинку. По здоровью, опять же, руна советует уделить внимание балансу, как физическому, так и эмоциональному. Полезны будут любые упражнения для равновесия, это дыхательные практики, время на отдых себе оставьте, слушайте свое тело, там все ответы, оно подскажет, где нужно восстановить силы. Хороший день для начала оздоровительных программ, особенно связанных с гармонизацией нервной системы, тем более у нас лето, гуляем в парках, ходим к водичке, любой водичке, да, любые водоемы, и, конечно же, уже можно купаться в воде всегда, мы обретаем гармонию и покой. Так что у нас день равновесия, взаимного обмена. Гармония в делах, в отношениях откроет новые возможности. Будьте готовы принимать и отдавать, и тогда жизнь наполнится, конечно же, светом и поддержкой. Принимайте, благодарите, любите друг друга и, конечно же, берегите себя.
3: На радио Лента. Беда дня.
8: Правительство официально разрешило продавать на АЗС низкокачественный бензин из-за дефицита и поломок на заводах. Новое суррогатное топливо будет быстро портить двигатели автомобилей, но других вариантов заправить машину у водителей просто нет.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Протоиерей Андрей Ткачев перед своими прихожанами провел исторический экскурс на примере сказки «Курочка Ряба».
9: Ну, потому что это дурной отец, дурной бабка, они очень похожи на русский народ, который так отнесся к своей монархии, к своему царю, к своему православию. Потому что лет 200, 18-19 век, дед с бабкой били-били, не разбили русскую монархию, русскую историю, русскую церковь, русскую святость, все били-били-били-били. Потом опять мышка бежала, какая-то холера пробежала мимо. Наверное, Ленин приехал в запломбированном вагоне из Германии через оккупированную территорию. На броневичок залез, сказал апрельские тезисы, сказал, мышка, нещадь, никто же не знал его. Его никто не знал в России, этого картавого человека. А он пробежал, хвостиком махнул, яичко упало и разбилось. И тогда начали плакать дед с бабкой. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, плохо живется, в колхозе жить не весело. На барина работали 3 дня в неделю, а на советскую власть 7 дней в неделю без отдыха. Они очень быстро поняли, что они попали в большую беду, начали плакать. А курочка ряба говорит, не плачь, деда, не плачь, баба, я снесу им еще одно яичко, но уже не золотое. Уже не золотое, уже простое. Вот мы сейчас живем в эпоху простого яичка. Нет золотого уже. А простое есть, как бы все в порядке. Значит, поэтому, христиане, от вас все зависит. От того, постишься или не постишься, верный ты жене или неверный, или ты верная мужу, или хвостом вертишь перед чужими мужиками. От этого много чего зависит. Что ты читаешь или вообще ничего не читаешь. Опять-таки, там, любишь ты того же апостола Павла или там апостола Петра, или ты не знаешь, кто это такие. В отпуске ты едешь в Таиланд или в Оптину пустынь? В Египет или на Соловки? В Серафимо-Дивеевскую обитель или тебя несет какая-то холера, значит, по всем заграницам, как бы. Это от этого все зависит. Ты куда деньги занес? Таиландскому туроператору или поехал в правильном направлении и помог бабке дровами запастись на будущую зиму где-нибудь в Рязанской деревне? От этого очень много зависит.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
7: Нищета не порок. Почти 50 тысяч калининградских пенсионеров живут за чертой бедности. Как выжить на одну пенсию при нынешних ценах? Свято место пусто не бывает. Глава районной администрации Тульской области станет министром в правительстве Калининградской. В регионе действительно дефицит своих кадров. Власти рулят. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях, а на въезде в Зеленоградск разрешили вырубить без малого 150 деревьев ради цирка Шапито. То есть ничего личного, только бизнес? Итак, в Калининградской области свыше 46 тысяч неработающих пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. Иными словами, живут за чертой бедности. По данным регионального отделения социального фонда, речь идет о пенсионерах, чей доход не достигает 16 776 рублей в месяц. Именно такой прожиточный минимум предусмотрен сейчас для этой категории населения. Фактически каждый такой пенсионер не может дотянуть до установленного государством минимального уровня дохода без дополнительной помощи из бюджета. Поэтому существует региональная социальная доплата. Но, по правде сказать, эта надбавка лишь спасает от голодной смерти. Конечно, легче тем, кому помогают дети и родственники. А если таковых не имеется, то для одиноких людей с пенсией ниже прожиточного минимума каждый день сродни борьбе за выживание. Полноценного питания, условий проживания, обеспечения лекарствами, особенно при нынешних ценах в регионе, пенсионеры позволить себе не могут. Поэтому еле-еле сводят концы с концами. И если калининградцы уже привыкли к тому, что цены в эксклаве покруче, чем даже в Москве и Питере, то гости Балтийского края явно пребывают в шоке.
10: Мы в очередной раз вернулись с магазина, принесли домой полпакета и при этом отдали фиговую кучу денег. Ребят, Калининград, скажите, пожалуйста, как вы живете с такими ценами? Это же просто кошмар. Соотношение цены заработной платы не соответствует норме.
7: А вот так и живем. А кто-то, наоборот, от нищеты сводит счеты с жизнью. Наверняка все помнят жуткую трагедию, произошедшую в Калининграде в начале мая, когда под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек, 70-летней женщины, ее 40-летней дочери и 3-летнего внука. Как потом выяснилось, семья жила в съемной квартире. Денег на аренду и жизнь не хватало, и женщины решили совершить суицид. Сами выпрыгнули из окна 9-го этажа и выбросили своего сына и внука. Эта история о коллективном суициде от безденежья тогда потрясла всех. Сразу же в новостях появилась информация о том, что в 2025 году доля населения Калининградской области, живущая за чертой бедности, то есть малоимущие с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. И это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который, согласно РИА Рейтинг, составляет почти 7,5%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
11: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно. Логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границу. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны, буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
7: С арендой жилья в регионе тоже не все хорошо. Калининград оказался среди немногих крупных городов России, где аренда квартир продолжает расти вопреки общероссийской тенденции.
12: По данным аналитиков, в мае сильнее всего подорожала аренда двухкомнатных квартир сразу на 5,5%. Средняя ставка достигла 39 тысяч рублей в месяц. Аренда трехкомнатных квартир выросла до 49 тысяч. Однокомнатное жилье теперь обходится в среднем почти 30 тысяч рублей в месяц. При этом в большинстве российских регионов арендные ставки снижаются из-за роста предложения на рынке. В Калининграде все наоборот, цены продолжают расти.
7: И к другим новостям. В министерском полку прибудет. Правительство Калининградской области, как сообщает портал «Тульские новости», скоро пополнится новой креатурой из Большой России. По данным издания, глава администрации Узловского района, 57-летний Николай Терехов, сидит на чемоданах и ждет назначения министром регионального контроля уже 7 июля. В своем районе с населением 76 тысяч человек чиновник руководил с 2013 года. Оттуда же, из Тульской области, к нам уже прибыл первый вице-губернатор Валерий Шерин, который и подозревает,
13: подозревается в наборе своих кадров. Видимо, в Калининградской области трудности с профессиональными управленцами, если приходится их приглашать с других регионов. Или наоборот, устоявшаяся тенденция брать на руководящие должности иногородних. Губернатор без прозванных, как известно, также не местный. В любом случае, и море под боком, и зарплата министра на Янтарных берегах всяко больше зарплаты главы районной администрации. Причем со всеми прелестями финансовых вливаний из центра и особой экономической зоны. Правда, федеральные дотации для региона прикроют с 2028-го, но за 2 года еще многое можно успеть, было бы желание. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях.
14: Власти Калининградской области изменили вид разрешенного использования 2 участков общей площадью около 3 гектаров в районе поселка Новосельское, где работает глэмпинг «Космосфера» на берегу Куршского залива. Министерство градостроительной политики разрешило использовать землю для природно-познавательного туризма. Ранее эта территория предназначалась для хранения и переработки сельхозпродукции, а также выращивания сельскохозяйственных культур. Однако глэмпинг фактически работал здесь еще до изменения вида использования. В январе 2025 года Росприроднадзор выносил владельцам комплекса предостережение. Ведомство указывало на ущерб окружающей среде из-за выгребных ям и напоминало о недопустимости размещения туристических объектов на землях сельхозназначения. Несмотря на это, работа глэмпинга продолжилась, а теперь использование земли под туристический объект официально согласовано. Для справки, стоимость проживания в «Космосфере» составляет от 11 до 15 тысяч рублей за сутки.
13: А вот власти Зеленоградского округа разрешили вырубить 136 деревьев на участке более 2 гектара в поселке Сосновка. На этой территории планируют разместить цирк «Шапито» на 1000 зрителей и построить парковку на 340 автомобилей. Ради нового объекта на въезде в Зеленоградск исчезнет более 100 деревьев. Взамен инвестор обещает высадить по периметру участка 119 молодых саженцев грабов, которым понадобятся годы, чтобы заменить взрослые насаждения. Кроме того, практика показывает, что более половины новых деревьев не приживаются. Без должного ухода погибает более 60% новых посадок. При этом вырубки уже взрослых деревьев происходят постоянно и в основном под прикрытием строительства и благоустройства. Кстати, с последним Калининград явно перещеголял Санкт-Петербург, где посреди лета провели учения по уборке снега. И это не анекдот, а сущая правда. Коммунальные службы Центрального района Санкт-Петербурга организовали учения по уборке снега на Кирочной улице в разгар июня. Сотрудники жилищных агентств, управляющих компаний и аварийных служб под недоуменные взгляды и возгласы местных жителей отрабатывали взаимодействие при сильных снегопадах и оперативное привлечение спецтехники. Понятно, что учения прошли во время теплой летней погоды и чистого асфальта. А дело в том, что плохая уборка снега, точнее ее отсутствие, одна из главных болей Петербурга зимой. Вот и решили коммунальные службы оттачивать мастерство летом. Правда, жители иронизируют, что теперь главное не забыть полученные навыки к декабрю. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: В удивительное время живем. Что не новость, то плакать хочется. Итак, под Калининградом сельхозземлю переводят под глэмпинг. И в это же время на въезде в Зеленоградск разрешают вырубить 136 деревьев ради цирка «Шапито». Я прочитал оба заголовка и просто сидел минуту. Потому что это звучит как анекдот, только это не анекдот. Давайте начнем с первой истории – с землей. Потому что здесь важно понять один момент. Сельскохозяйственная земля – это особая категория. Не просто участок, особая. Там нельзя просто взять и построить гостиницу. Нельзя открыть кафе. Нельзя разбить глэмпинг и принимать туристов. Это земля для сельского хозяйства. Пашня, пастбище, сады, фермы – все остальное – нарушение. Если обычный человек хочет изменить назначение своего сельхозучастка, он идет в очередь. Собирает пакет документов, подает ходатайство в правительство региона, ждет экспертизы, проходит публичные слушания, потом ждет еще. По хорошим срокам вся процедура занимает 2-2,5 года. по плохим – 8 лет. Это реальные цифры от реальных юристов. Есть истории, когда заявление 3 года лежит в правительстве, без ответа. С 1 марта 2026 года процедуру ужесточили еще раз. Ввели систему двух ключей. Теперь нужно согласование и на региональном, и на федеральном уровнях. Перевод сельхозземли стал еще сложнее для обычного человека. Теперь конкретная история. Поселок Рыбачий, Куршская коса. Кадастровая стоимость – 77 600 рублей. Официальный вид разрешенного использования – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 3 гектара сельхозземли с суммарной кадастровой стоимостью около 150 000 рублей. На этих участках сейчас стоит глэмпинг «Космосфера». Владелица – индивидуальный предприниматель Надежда Молчанова, зарегистрированная в Иркутской области. То есть на земле, где по документам должны выращивать лекарственные культуры, стоит коммерческий туристический объект. И теперь идет процедура изменения вида разрешенного использования на познавательный туризм. Возможно, все законно. Возможно, процедуры соблюдены. Я не утверждаю обратное. Я просто смотрю на скорость и сравниваю. Владелица гостевого дома «Грёза Хутор», руководитель Союза экскурсоводов Калининградской области Виктория Корнева, рассказала в интервью. Она тоже хочет перевести часть своих сельхозземель, тех, что давно поросли историческим лесом, в рекреацию. Ее заявление лежит в правительстве 3-й год, без движения. Переходим к деревьям. 136 деревьев. Еще раз. 136. Въезд в Зеленоградск, поселок Сосновка. Участок с кадастровым номером 39050111008244. Площадь 2,1 гектара. Администрация Зеленоградского округа выдала ООО «Ваша стройка» порубочный билет на удаление 136 деревьев. Генеральный директор компании Максим Пиляк. До марта 2026 года единственным учредителем этого ООО был бывший депутат Совета Светлогорска Дмитрий Олимпиев. А что это вообще за деревья? Это важный вопрос. Это не кусты возле забора, не 3 засохших дерева на пустыре. Это зеленая зона на участке площадью 2 с лишним гектара. Исходя из плотности посадки и площади, взрослые деревья, которые там стоят годами. По проекту компенсационного озеленения взамен планируется высадить 119 грабов по периметру участка. То есть даже количественно минус 17 деревьев. Про возраст и объем кроны никакого сравнения. Компенсационная выплата за все 136 деревьев составила около 1,7 миллиона рублей. 1,7 миллиона. За 136 живых деревьев. Это примерно 12,5 тысяч за дерево. И ради чего все это? Ради цирка «Шапито». Временного. На 1000 зрительских мест. Плюс парковка на 340 машин. Это в документации написано прямым текстом. Цирк – временный объект. Он приедет, он поработает, он уедет. А деревья – постоянные. Их не было, их посадили. Они росли. Их спилят. Пни останутся. Саженцы граба в первые годы – это не деревья, это прутики. Цирк уедет, пни останутся. А теперь давайте поставим простой вопрос. Вы хотите спилить дерево на своем участке? Просто одно дерево. Оно мешает, затеняет огород, упадет в шторм, неважно. Что вас ждет? Вам нужен порубочный БИ. Вы обращаетесь в администрацию. Там комиссия, акт обследования, согласование. Если дерево ценной породы, отдельная история. Если на вашем участке деревья растут рядом с границей леса, отдельная история. За незаконный спил дерева штраф от 3000 до 300 тысяч рублей для физического лица, до 3 миллионов для юридического. Могут возбудить уголовное дело. Одно дерево на своем участке – это уже бюрократия, штрафы и риски. А здесь 136. Ради временного цирка. Знаете, мне всегда нравится, когда говорят про Калининград, зеленый регион, Куршская коса – объект ЮНЕСКО, сохранение природы – наш приоритет. Это красивые слова, я не спорю. Но вот Куршская коса, кстати, там в прошлом году вырубили деревья на площади 2000 квадратных метров ради расширения парковки. В Калининграде на Ленинском проспекте 44 дерева под вырубку. На месте снесенного Уберлица имени Гёте 24 дерева. Для кафе на выезде из Зеленоградска 93 дерева. Теперь еще 136. Без оценки. К кто конкретно принимает эти решения. В случае с деревьями – это администрация Зеленоградского округа. Они выдали порубочный билет. Комиссия администрации составила акт обследования зеленых насаждений. Конкретные люди с конкретными подписями на конкретных документах. В случае с глэмпингом – это органы, уполномоченные на изменение вида разрешенного использования. Тоже конкретные люди, конкретные подписи. Я не говорю, что это незаконно. Я говорю, у каждого такого решения есть фамилия. И было бы интересно знать, на каком основании, с какими аргументами, в чьих интересах уничтожают природу Калининграда и области. На этом сегодня все. Буду следить за ситуацией и надеюсь все-таки услышать от чиновников внятные объяснения. И да, мне лично цирк не нужен. Мне животно жалко, а вот лес я люблю.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Бандитский Петербург. Дружившего с президентом петербургского криминального авторитета арестовали по делу о заказном убийстве. Обыски прошли у еще одного лидера ОПГ. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца Илью Трабера, одного из ключевых криминальных авторитетов Петербурга, бизнесмена и давнего знакомого президента. Трабер – единственный криминальный авторитет, знакомство с которым Владимир Путин никогда не отрицал. 75-летнего подозреваемого привезли в столицу из Петербурга после задержания оперативниками ФСБ. Трабера обвиняют в заказном убийстве. По версии следствия, в 2020 году злоумышленники расправились с выборгским предпринимателем и муниципальным депутатом Александром Петровым, который считался правой рукой Трабера. Киллер застрелил Петрова из снайперской винтовки около коттеджа последнего в Ленобласти, следует из материалов дела. Однако почему-то на Трабера долгое время правоохранители не обращали внимания. Скорее всего, этот арест – следствие передела активов, считает криминальный обозреватель Сергей Кайф.
16: Но он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще ближе к Путину друзья, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера. А у него очень много многомиллиардных активов. Видимо, ему предложили поделиться. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот, тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королев, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, вот, Геннадия Петрова, который тоже задержан.
15: Этот Петров – однофамилец жертвы, которого якобы заказал Трабер. Геннадия Петрова считают лидером Малышевской ОПГ в Петербурге. Сейчас он, как и Трабер, задержан. Идут обыски. Ранее Петров прославился на весь мир, когда его арестовали в Испании в рамках операции «Тройка». Тогда, в 2008 году, в ходе рейдов задержали около 30 человек русской мафии. Испанская полиция тогда обнародовала результаты прослушки – которая удивила многих в России, рассказывает юрист Ольга Романова.
17: Прослушка. Долго очень слушали этого Геннадия Петрова, который разговаривал с Трабером, разговаривал с Бастрыкиным, с замами, с прокурорами и так далее, и так далее. В общем, давал им какие-то ценные очень указания. И стало понятно, что Петров имеет отношение к назначению Бастрыкина главой Следственного комитета и к каким-то прокурорским решениям, что его лучший друг, внимание, Сергей Королев, один из влиятельнейших людей из ФСБ, что он с Бортниковым общается, директором ФСБ. и ниточки ведут к траберу. Кстати говоря, Петров в тюрьме в испанской что-то простудился, заболел, и его отпустили на пару недель вылечить насморк в Петербурге, и он тут не вернулся. Так операция, собственно, вся и схлопнулась.
15: Геннадий Петров ранее утверждал, что в молодости работал вместе с Владимиром Путиным и считает его своим другом. Однако эксперты предполагают, что он мог быть бывшим осведомителем КГБ. В последнее время Петров занимался двумя российскими проектами на сотни миллиардов рублей. Речь идет о постройке трасс Таврида в Крыму и Скандинавия между Питером и Финляндией. Также он занимался поставками угля, чугуна и железорудных сырья по России и за рубеж через крупнейшего трейдера, который появился на рынке после попадания Евраза в санкционные списки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Министр транспорта Андрей Никитин о вводе с 1 сентября текущего года во всех транспортных вузах обязательного курса по беспилотным системам.
18: И, конечно, один из наших самых главных приоритетов – это вопрос подготовки кадров в условиях изменившейся реальности. Российский университет транспорта вошел в число университетов, которые по указу президента участвуют в формировании новой модели инженерного образования. На базе РУТ разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Дальше они будут реализованы во всех наших отраслевых вузах. А с 1 сентября 2026 года вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам. В рамках программы Миноборнауки и Российского университета транспорта создана передовая инженерная школа Академия ВСМ. На ее основе разработана цифровая платформа мониторинга строительства магистрали.
3: Главные новости дня.
15: В Москве эвакуация. Город в дыму после атаки дронов по НПЗ. Людей вывозят из районов, где нечем дышать. В огне и один из самых больших рынков столицы – Садовод. Росавиация третий раз за сутки закрыла все столичные аэропорты – Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Аэрофлот призвал пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт и дистанционно возвращать билеты. Всего отменили или задержали более 500 рейсов. Москвичи сообщают, что перед налетом дронов никакой воздушной тревоги объявлено не было и предупреждений по СМС тоже. Поэтому атака для людей стала полной неожиданностью.
19: Массовый налет дронов Украины. Горит Капотня. Садовод горит. НПЗ взорвали. Небо было все открыто, и вот оно заполнилось вот этим вот грибом. Видите, до сих пор полыхает. На улице жутко воняет.
15: Официальной информации о жертвах нет. Мэр столицы Собянин отчитался, цитирую, «Мы отразили новую атаку беспилотников на Москву». Атака отражена, однако помимо московского НПЗ в Капотне горят крупнейший торговый центр «Мегабелая дача» и рынок «Садовод» в Котельниках. По последнему, скорее всего, прилетела российская зенитная ракета, которая пыталась сбить беспилотник. Об этом сообщают очевидцы, и это видно на кадрах, опубликованных в сети. Раннее утро. На рынке много людей, очевидно, торговцев. Есть аналогичное видео с другого ракурса. На нем отчетливо видно, как вслед за дроном посылают две ракеты ПВО, которые промахиваются. Очевидцы предполагают, что это были ракеты комплекса «Панцирь».
20: Мимо пролетело! Опять мимо пролетело! Мимо пролетело! Вот он летит дальше!
15: На других кадрах, снятых очевидцами в подмосковном Жуковском, страшное попадание в жилую многоэтажку. Российская артиллерия уничтожила беспилотник с помощью системы радиоэлектронного подавления, и он упал на дом. Два огромных бетонных блока рухнули на детскую площадку. Применять РЭП над жилыми кварталами – недопустимая практика, считает военный эксперт Юрий Федоров.
0: Значит, применять вот эти средства над городскими кварталами, ну, это, в общем, себе дороже, потому что все равно эти беспилотники будут куда-то падать. РЭБ не может уничтожить беспилотник, он может сорвать управление им, и тогда неуправляемая вот эта вот груда железа вместе с взрывчаткой падает на голову мирному обывателю. Вот он упал в Жуковском, там, естественно, серьезные повреждения.
15: Владимира Путина во время налета дрона в столице не было. Он был в Казани на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Именно с этим многие эксперты связывают отвратительную работу ПВО в Москве. Скорее всего, значительная часть комплексов была переброшена в Казань, и москвичи увидели то, что увидели, говорит военный эксперт Анатолий Селиванов.
21: Ну вот тот же самый вопрос хочется задать, а где же российское ПВО, которое считалось совершенно неуязвимой и очень мощной, которое выстроили вокруг Москвы, там 1, 2, 3, 4, 5 каких-то колец на многоэтажках устанавливали панцири и прочее, но... Как оказалось, ничего такого уже очень мощного и серьезного не установлено.
15: Атаку прокомментировали в Киеве. Зеленский написал: «Целиком справедливый ответ на российские удары по нашим городам». И далее: «Время эту войну заканчивать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии». Конец цитаты. В Кремле пока ситуацию не комментировали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Глава Башкортостана Ради Хабиров о том, что сирены в регионе не включают, чтобы не нервировать граждан.
22: Когда вот так вот все тяжело, когда мы утром просыпаемся, а у вас или от там пикалки у вас тут объявили ракетную беспилотную опасность, а поверьте, в принципе, по регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет, да? Вот мы сейчас, я через день будем сирены включать. Поэтому здесь разумно ко всему. И вот это, когда все вот это, давайте мы еще там туда, значит, загрузим вот это все. И что остается? Вон же пишут в СМИ, я не знаю, правда, нет, что количество потребления антидепрессантов, значит, в Российской Федерации выросло. Ну, наверное, да.
3: На радио Лента. Шок дня.
8: 80% погибших на фронте солдат – это новобранцы, которые пробыли на передовой меньше 30 дней. Командование без подготовки бросает недавно подписавших контракт людей в штурмы, где они гибнут в первые же недели.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Экономист Владимир Дальний о том, что никакой экономической выгоды от так называемых новых территорий страна не получит.
23: Территориями мы прирастаем подконтрольными. Да, они, к сожалению, разрушены, и с точки зрения там, восстановления и так далее, это большая проблема для нас в будущем, что с этим делать и как?
24: Восстанавливать.
23: И что восстанавливать, потому что, это, опять же, Донбасс известен углем, а нужен нам сейчас уголь, с учетом наличия Кузбасса в таком количестве, нет, с такой ценой. Ну, экономически просто. Я дружу с Иваном Сергеевичем Приходько, главой Горловки. Доходчиво объясняет, что экономическая добыча, как они говорят, угля в Донбассе, она неэффективна сейчас.
8: Экономист Олег Сухарев о заоблачной ключевой ставке и необходимости реформ.
25: 13, 12, все это высоко.
1: заморозили они так, что это не разморозит ничего. Кроме того, у деструктивных процессов есть инерция. Это и неполная занятость, и неполный рабочий день во многих секторах и видах деятельности на отдельных крупных предприятиях. Вот, и это перевод там на дистант и так далее. Малый бизнес серьезно схлопнулся. Вот, это уже не изменишь. У этого, у любого негативного, как и позитивного, в общем-то, процесса, есть своя инерция. Она запущена. Это высоко. Ставка должна быть для развития 5-7% максимум. Причем это тоже не решение. Необходимо структурно, институционально реорганизовать экономику, отсекая финансовых спекулянтов и банки от спекуляций. Вы понимаете, соответствующими мерами регулирования валютного рынка, да и фондового рынка тоже.
8: Глава информационного агентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о том, что НДС добивает малый и средний бизнес.
2: Если мы говорим о логике формирования налоговой нагрузки, то у меня к ней крайне скептическое отношение, потому что на сегодняшний день, там, если говорить о малом и среднем бизнесе, который я представляю, то нам, наверное, было бы проще, если бы в начале этого года нам не объявили о кратном росте там, НДС, о кратном снижении порога по оборотам для малых предприятий, которые обречены потом платить НДС, собственно говоря, просто сказали, ребята, не уменьшайте обороты и платите 1% от всего оборота, и это в помощь армии, и это на войну. Потому что для малых предприятий, малого бизнеса переход на НДС – это огромная проблема. То есть это помимо того, что вырастает сумма налогов, да, вырастает еще нагрузка кадровая. То есть и больше скажу, конечно, было бы, наверное, логичнее, чтобы налоговая нагрузка у нас распределялась как-то в том числе регионально. Потому что на новых территориях как бы найти бухгалтера для вновь появившегося НДС, который нужно фиксировать, сдавать отчетность, ну, невозможно, их там просто физически нет. А это как бы аутсорсинг, значит, на большой земле, а этот аутсорсинг, он, значит, дороже, это дополнительные расходы там и так далее. Вообще тут очень много вопросов.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Жители Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья продолжают выкладывать видео с автозаправочных станций в своих социальных сетях. Водители жалуются на очереди, лимиты на заправках и невозможность купить нужный объем бензина или дизеля.
5: Это питерский ТАСС. Везде одно и то же. Очереди. Походу, мы тут будем стоять минимум, если повезет по часа.
6: Детвора допрыгались в Московскую область. Вот, пожалуйста. Еще не принимают по карте, только наличка.
24: Короче, вообще какая-то тема нездоровая. Я, честно говоря, не думал, что это может Московскую область коснуться даже. Странно.
25: Квак, короче, уже нету бензина.
26: Запросил 300 литров, я прождал целый час, пока привезут, и запросил 300 литров, и в итоге выдали 100 литров, больше сказали не могут.
27: На часах 12 ночи выехали с кентом посмотреть, как обстоят дела.
28: Ну вот днем, кстати, на этой же заправке говорят очередь. 150-200 метров.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
29: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно, есть такое ощущение всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. По всей стране не будет бензина, понимаете, а в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране, в Москве будет. Все, успокойтесь. Успокойтесь уже, устроили тут очереди на заправку, заехать невозможно. Талятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические в Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара и соли. Выключить это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после удара в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше. Что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини. Как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты, но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше, добавить химические предприятия, которых бесконечное количество, добавить научно-исследовательские институты, знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже, ну, остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ, или есть какое-то производственное предприятие, вот такое вот хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик деревни, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лето, а дальше будем посмотреть, дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос, это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту, не покупайте золото, я вас молю. Ну вот 50 долларов вы сможете поменять всегда и везде, а какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости, ну,

0: Если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда, оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, и так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует, но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронового ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны. Это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать, чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте. Исходите из этого.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
4: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
3: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
4: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
3: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
5: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
3: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны.

0: Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена, без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо, при этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако, если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Белгород в огромной опасности. Военкор-канал записки ветерана об ударах по грузовикам и логистике приграничья.
3: В Белгороде только за сегодняшний день украинские дроны дважды атаковали грузовые машины на пересечении улиц Губкина и Красноармейская. Один водитель грузовика погиб. Расстояние от места удара до линии боевого соприкосновения — 37 километров. Украинские силы получают дроны с новыми батареями хорошего качества, что позволяет им значительно увеличивать дальность полета. Также обращает на себя внимание качество видеосвязи, которое остается стабильной вплоть до удара дрона в цель. То, что происходит сейчас в Белгороде, это только начало активной войны по захвату малого неба. Далее ожидается наращивание ударов и террора местного транспорта, не только военного. Задача командования противника на данном направлении — это изоляция нашей группировки «Север» и перерезание логистики. Создание максимально сложных условий для дальнейших действий на данном участке фронта, как, впрочем, и на других участках. Пока это еще не катастрофа, но без принятия реальных контрмер ситуация уже к осени может сильно ухудшиться. Не пугаю, но предупреждаю.
2: Жареный петух клюнул по Москве. Записки ветерана об ударе по столице.
3: Вооруженные силы Украины нанесли повторный удар по нефтеперерабатывающему заводу в столице, в результате чего начался сильный пожар. В целом можно констатировать, что в Москве еще вчера необходимо было создавать добровольческие подразделения по типу белгородских для борьбы с беспилотниками. Но, судя по всему, ждали, когда жареный петух клюнет. Клюнул. Пора. Оборудование для МОК качественно и недорого делает питерская компания, которая, как и многие частные изобретатели в России, оказались за бортом гособоронзаказа, несмотря на то, что делают лучше. Видео ночного налета на Москву не публикую, так как сейчас это уже и так во всех пабликах. Москвичи отлично справляются с объективным контролем и в режиме нон-стоп публикуют это во всех своих чатах. В Москве, наконец, многие узнали, что идет война. Лучше поздно, чем никогда. Цель сегодняшней операции противника — показать свои возможности и вызвать хаос и панику. Частично это все получилось. Цены на бензин в столице стремительно полезли вверх.
2: Когда власть зашевелится? Иван Отраковский об атаке на Москву и проваленной защите объектов.
4: В результате атаки беспилотников в Московской области пострадали 16 человек. В Раменском пострадали 3 человека. В Солнечногорске мужчина получил осколочное ранение. В Люберцах пострадали двое мужчин молодых, 22 и 30 лет. Они доставлены в больницу с травмой бедра и переломом руки. В Котельниках пострадали 8 человек, включая ребенка. Шестеро находятся в больнице. Среди них мужчины с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести. Еще один мужчина госпитализирован из Садовода. Как говорил, удары будут все сильнее. Передают, что цены на топливо в Москве резко взлетели на фоне атак. Это давно предсказуемо. Но у властей же все под контролем. В очередной раз поразили московский нефтеперерабатывающий завод. Я вот думаю, когда власть зашевелится, найдя и внедряя решения по защите стратегических объектов, когда вынесут все заводы или когда саму власть вынесут, остаюсь при мнении, что нас сознательно ослабляют, не внедряя никаких решений по защите.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Мирная сделка Трампа. США и Иран подписали соглашение о прекращении войны.
5: Я очень рад сообщить, что все подписано. Сделка полностью заключена. И пролив уже частично открыт. Как вы знаете, сейчас там ищут пару мин, которые уже удалось обнаружить. Но, по сути, суда уже начинают выходить. В пятницу пролив будет открыт полностью.
6: Пока документ подписали только в электронном виде. Дональд Трамп сделал это во Франции, где он участвовал в саммите G7. После этого фотографию документа отправили в Иран, где со своей стороны утвердил президент страны Масуд Пезешкиан. Теперь процедура такая. Анонсированная ранее встреча в Женеве 19 июня не состоится, а документ будут еще дорабатывать. Лидеры стран Большой Семерки приветствовали соглашение между США и Ираном. Одним из первых высказался президент Франции Макрон.
7: Это соглашение поможет восстановить стабильность в регионе, вновь открыть Ормузский пролив и сделает возможным достижение мира в Ливане.
6: После подписания соглашения Иран уже отправил первые танкеры с нефтью. Но для полноценной работы Ормузского пролива нужно его разминировать. В кулуарах саммита во Франции Дональд Трамп попросил у стран Европы помощи. В ответ американский президент пообещал усилить давление на Москву и увеличить помощь Украине.
8: Ну, скоро мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поступает. Поэтому мы ослабили санкции, потому что мы не хотели препятствовать поставкам. Так что скоро мы будем в ситуации, когда сможем это сделать.
6: Мировые рынки реагируют с осторожным оптимизмом на перспективу открытия Ормузского пролива. Со вторника цены на нефть начали падать. Стоимость барреля была ниже $80. Пока эта тенденция сохраняется. Падение цен на нефть – это еще один удар по России. Этот рынок для нее вновь будет закрыт, заявил канцлер Германии Мерц.
8: Все партнеры по Большой Семерке усилят давление на Москву, в том числе с помощью санкций. Это задает новый тон трансатлантическому единству и решимости. Возможно, это приблизит нас на решающий шаг к мирным переговорам. Я считаю этот саммит очень конструктивным. Все было в духе единства.
6: В полноценном варианте соглашения между Ираном и США предполагалось 14 пунктов. Помимо немедленного прекращения огня на всех фронтах, отмены морской блокады, обсуждались снятие нефтяных санкций с Ирана и вывод американских войск из районов вокруг Исламской Республики. Также один из пунктов содержит выделение Ирану $300 миллиардов на восстановление и переговоры по ядерной программе Ирана. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
9: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита Большой Семерки, где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
2: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
10: Почему на пятый год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат, и совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
2: Снимать и смаковать. Военкор Зыргулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
10: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать, ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война, самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много, и наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Ужас дня.
11: 150 украинских дронов прорвали ПВО Москвы и подорвали нефтеперерабатывающий завод вместе с рынком «Садовод». Это самая массовая атака за все время войны. Из-за гигантских пожаров экстренно эвакуируют жителей соседних районов, которые задыхаются от удушливого черного дыма.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Самолет марокканских авиалиний, выполнявший рейс по маршруту Касабланка-Москва, из-за атак БПЛА был вынужден приземлиться в Петербурге. Люди с 6 часов утра сидят в самолете в полном неведении, а представители авиакомпании не отвечают на их звонки.
13: Добрый день, мы пассажиры рейса А-220 Касабланка-Москва. Мы летели сегодня в Москву, должны были в 6:30 приземлиться. Из-за опасности БПЛА нас направили в Санкт-Петербург. В 6:15 мы приземлились в Санкт-Петербурге. Не можем выйти из самолета. Нам не разрешают. Чемоданы выгрузили, потом обратно загрузили. Никакие представители авиакомпании с нами не связывались. Пилоты говорят, что им каждые 15 минут откладывают решение на вылет в Москву. Мы сидим больше 7 часов. У нас в самолете маленькие дети, пожилые люди. Многим уже плохо, стало без воздуха. Мы очень просим нам помочь. Самое ужасное, что ни бортпроводники, никто ничего не знает, не понимает, что делать. Вода уже закончилась, туалет в ужасном состоянии, запах ужасный. В общем, людям душно, людям плохо. Ну, самолет вот... Столько, 200 с лишним человек, я так понимаю, на борту. И все в неведении, не знаем, что делать. Помогите нам, пожалуйста.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что касается каждого, у кого есть машина. Вы заправляетесь и думаете, что льете в бак нормальный бензин. А государство тем временем тихо разрешило заводам делать топливо в полтора десятка раз грязнее и продавать его под той же маркировкой. Без объявлений, без скидок, без предупреждений. Разбираемся, что происходит и чем это кончится для вашего мотора.
15: Да, привет. Тут, знаешь, ситуация это гораздо глубже, чем просто какой-то злой умысел или, ну, чья-то жажда наживы.
14: Ну а как это еще назвать? Выглядит именно так.
15: Понимаю, но это настоящая цепная реакция. Она начинается где-то там, в высоких кабинетах, и на нефтеперерабатывающих заводах. А заканчивается...
14: Прямо в цилиндрах двигателя.
15: Именно. И даже в легких пешеходов.
14: Слушай, ну давай тогда разбираться детально. Если смотреть на факты, в 2026 году правительство официально разрешило крупным заводам радикально снижать качество бензина. бензина.
15: Ага.
14: То есть, если убрать всю эту бюрократию, заводам просто разрешили гнать бензин стандарта Евро-3, а на заправках его по-прежнему продают под видом Евро-5.
15: Да. Причем сначала же это подавали как какую-то временную меру.
14: Временную, да. Но в мае решение закрепили окончательно. Все. Пути назад нет.
15: Тут надо сразу обозначить контекст для понимания. Что такое вообще этот Евро-3? Это стандарт с самого начала 2000-х.
14: Эпоха кнопочных телефонов.
15: Да-да-да. Кнопочные телефоны, карточки для интернета. А Евро-5, на который в России официально перешли в 2016-м, это, ну, совсем другой технологический уровень.
14: Пропасть в полтора десятилетия.
15: Абсолютно. Разница колоссальная.
14: Ну вот представь, ты приходишь в магазин, берешь с полки молоко. На этикетке сегодняшняя дата, цена как за свежий продукт. А внутри молоко, которое уже, ну, откровенно начало скисать.
15: Угу.
14: И продавец абсолютно легально пробивает тебе чек. Возникает логичный вопрос. Это же просто узаконенный обман.
15: Слушай, с юридической точки зрения и вообще для обывателя, ну, да, выглядит именно так. Человек платит за одно, получает другое.
14: Худшего качества.
15: Да. Но давай посмотрим на эту картину с позиции выживания тяжелой промышленности. Российские нефтеперерабатывающие заводы – это же не просто цеха. Это гигантские, сложнейшие комплексы размером с небольшие города.
14: Ну, масштабы понятны, да.
15: И с 22-го года эти комплексы регулярно становятся целями для ударов беспилотников.
14: Угу.
15: Повреждены самые уязвимые узлы, вот эти высокотехнологичные установки перегонки и очистки. И проблема в том, что их тупо нечем чинить.
14: Подожди, стоп. А как же параллельный импорт? Неужели за столько времени нельзя было выстроить логистику и привезти детали через третьи страны?
15: Одно дело привезти в чемодане там партию айфонов или микрочипы, и совсем другое – доставить колонну гидроочистки. Она высотой с многоэтажный дом.
14: Ого, я как-то не задумывалась о габаритах.
15: Плюс там многотонные партии специфических катализаторов. Исторически это все поставляли Германия, США, Франция. Сейчас легально купить невозможно, а серые схемы для такого, ну, штучного и гигантского оборудования, они просто не работают.
14: Понятно. То есть возник жесткий выбор?
15: Очень жесткий. Вариант первый. Заводы полностью останавливают производство и ждут мифического ремонта.
14: А это значит мгновенный дефицит, пустые заправки?
15: Именно. Фуры с продуктами не едут в магазины. Логистический паралич.
14: Настоящая катастрофа для экономики.
15: Да. Поэтому, собственно, и выбрали второй вариант. Заводы работают дальше, но технологический процесс, ну, сильно упрощается. Сложные этапы очистки просто выкидывают из цепочки.
14: Меньше из зол, чтобы просто сохранить объемы бензина.
15: Абсолютно верно.
14: Ну, административную логику понять можно. Спасение экономики любой ценой. Но давай спустимся на уровень химии. Что конкретно поменялось в составе того, что льется из пистолета?
15: Тут в центре внимания две главные проблемы. Первая касается сломанных установок гидроочистки. Это такие массивные реакторы, где нефть под диким давлением обрабатывают водородом.
14: Чтобы убрать серу.
15: Точно. Связать и удалить серу. Но так как катализаторы недоступны или сами реакторы разбиты, процесс просто обходит по резервным трубам.
14: Бензин идет в обход фильтров.
15: Да. Сырым.
14: И цифры тут реально пугают. Вот по стандарту Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм бензина.
15: Угу. Это следовые значения.
14: А по Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. Рост ровно в 15 раз.
15: Впечатляет, да.
14: Это, ну, как взять стакан воды, бухнуть туда в 15 раз больше соли, чем нужно, и заставлять человека это пить. Организм какое-то время потянет, а потом почки откажут.
15: Аналогия с солью, скажем так, немного упрощает картину, но суть нагрузки на систему передает отлично. Но слушай, есть же вторая проблема. И она бьет еще сильнее.
14: Какая?
15: У этого сырого бензина, который не почистили, очень низкое октановое число.
14: Ага, нужно пояснить. Октановое число – это способность бензина сопротивляться преждевременному взрыву.
15: Да, чтобы он не детонировал в цилиндре раньше времени и не разносил двигатель.
14: И чтобы на заправке гордо светились цифры 92 или 95...
15: Топливо нужно искусственно разогнать. Раньше это делали сложным крекингом. А теперь на сцену триумфально возвращается дешевая химия. Монометилоанилин. Или просто ММА.
14: Слушай, так это же жутко токсичная штука. Она десятилетиями была под строжайшим запретом.
15: Запрет вели не просто так. ММА – это реальный убийца моторов. Помимо того, что он задирает октан, этот химикат оставляет после сгорания тяжелейшие смолистые отложения.
14: То есть как будто вместо чистого бензина в бак налили сироп.
15: Во-во! Плюс еще долю этанола увеличили. И тут, знаешь, всплывает очень интересный экономический нюанс.
14: Так-так.
15: Возврат к ММА и отказ от вот этой сложной гидроочистки – это ведь невероятно выгодно заводам.
14: Выгодно в смысле экономят.
15: Колоссально экономят. От 10 до 15% операционных расходов просто срезается.
14: Ничего себе.
15: Не надо тратить энергию на высокое давление, не надо закупать дорогущий водород, отпадают катализаторы.
14: Подожди, то есть получается классическая шрингфляция только в промышленных масштабах. Заводы экономят миллиарды рублей, льют дешевые ММА вместо дорогой очистки. А цена на заправки для водителя?
15: Ну, вообще не падает.
14: Ни на копейку. Товар хуже, производство дешевле, а платишь ту же сумму.
15: Платить в итоге придется даже больше. Сначала на заправке, а потом в кассе автосервиса. Финансовая нагрузка просто перекладывается с нефтяников на автовладельцев.
14: Ну давай тогда по деталям разберем эту нагрузку. Вот этот бензин Евро-3 с кучей серой и смолой, что он делает с машиной? Пойдем прямо по пути топлива. Удар первый, форсунки.
15: О да, форсунка в современном моторе – это вообще ювелирный инструмент. Она должна распылять бензин в цилиндр в виде такого, знаешь, тончайшего тумана.
14: Там же микроскопические отверстия.
15: Вот именно. А смола, которую щедро оставляет ММА, начинает эти каналы забивать. Форсунка больше не может делать туман.
14: И что происходит?
15: Она начинает просто лить бензин струей. Каплями. Топливо нормально не сгорает. Машина дергается при разгоне. В мороз вообще отказывается заводиться. Ну и расход летит в космос.
14: Это только начало. Дальше топливо попадает в цилиндр. Там происходит взрыв. И тут удар второй. Кислота.
15: Да. 150 миллиграммов серы сгорают и образуют диоксид серы. А внутри цилиндра всегда есть водяные пары.
14: Побочный продукт горения.
15: И диоксид серы смешивается с этой водой прямо на стенках.
14: И мы получаем серную кислоту. Двигатель буквально превращается в химический реактор и начинает сам себя переваривать.
15: Эта кислота же неизбежно стекает по стенкам в моторное масло.
14: Угу.
15: И там она мгновенно съедает все щелочные присадки, которые добавлены специально для защиты металла. Масло теряет свойства.
14: Начинается коррозия поршневых колец. А это «Здравствуй, капремонт».
15: Замена поршневой, расточка блока. Счет легко перевалит за 100, а то и 200 тысяч рублей.
14: Слушай, ну тут многие водители со стажем могут сказать, подождите, в 2005-м все ездили на этом самом Евро-3, и машины выхаживали по 500 000 километров. Чего вы паникуете?
15: Отличное замечание. Разница в самих двигателях. Мотор из 90-х – это массивная чугунная глыба.
14: С огромными допусками.
15: Да. Низкое давление топлива, большие отверстия. Такой мотор переварит хоть керосин пополам со смолой.
14: А современные машины? Совершенно иная картина. Легкий алюминий, прямой впрыск под диким давлением в 250 бар, турбины. Эти механизмы, они просто конструктивно не рассчитаны на агрессивную кислоту.
15: То есть для них бензин Евро-3 – это смертельный приговор. Причем в очень короткий срок.
14: И есть еще третий удар. Выхлопная система, а точнее катализатор.
15: Ох, это вообще отдельная тема.
14: Давай попробуем объяснить на пальцах. Представь престижный ночной клуб. Входная дверь – это выхлопная труба. А охранник на фейс-контроле – это катализатор.
15: Угу, хорошая метафора.
14: Внутри там керамические соты, покрытые платиной и палладием. Они, как охранники, ловят токсичные выхлопы и нейтрализуют их.
15: А теперь представь, что к дверям этого клуба вместо нормальной публики подходит толпа хулиганов с баллончиками краски.
14: Это сера.
15: Точно. Сера мгновенно залепляет платиновое напыление, охранники ослеплены, плюс добавляется липкая смола от ММА, и керамические соты забиваются наглухо.
14: Выхлопным газом просто некуда выходить. Возникает пробка.
15: Двигатель пытается протолкнуть эти раскаленные газы через забитый фильтр. И тут начинается перегрев.
14: Там же обычно нормальная температура, ну, градусов 400-800. И машина вспыхивает, как спичка.
15: Внезапные возгорания авто в плотном трафике перестают быть редкостью. Риск пожаров возрастает кратно.
14: Ну, знаешь, экологические последствия, они еще масштабней. Меня поражает вот эта угроза для городов. Пешеходы же платят огромную цену.
15: Абсолютно. Забитые катализаторы что означают? Либо они не работают, либо их просто вырезают.
14: и вся химическая таблица летит прямиком на улицы.
15: Миллионы машин в Москве, Петербурге, Екатеринбурге
14: ежедневно превращаются в генераторы токсичного смога.
15: Да, этот диоксид серы попадает в дыхательные пути. Реакция с влагой на слизистых, и в легких образуется слабая серная кислота.
14: Отсюда рост астмы, хронических бронхитов, а канцерогены еще и накапливаются.
15: В долгосрочной перспективе это неминуемый всплеск онкологии. И особенно уязвимы дети.
14: Потому что их рост как раз на уровне выхлопных труб.
15: Именно. Масштаб угрозы уже перерастает в полноценный кризис городского здравоохранения. Это не просто дымящий завод на окраине, где есть санитарная зона.
14: Это сотни тысяч генераторов яда прямо под окнами.
15: Которые прогреваются каждое утро.
14: Да, если сложить технические разрушения и экологический ущерб, картина на ближайшие годы вырисовывается мрачно. Как это вообще отразится на макроэкономике, на автопарке страны?
15: Автопарк ждет лавина ремонтов. Заявленный ресурс современных моторов, ну, где-то 300-400 тысяч километров.
14: При нормальном обслуживании?
15: Да. А из-за этого бензина ресурс сократится вдвое. Моторы будут требовать капиталки уже на 150-200 тысячах.
14: А рынок запчастей вообще к такому готов? Логистические проблемы-то никуда не делись.
15: Рынок ждет тотальный дефицит. Первыми полетят кислородные датчики, лямбда-зонды. Они стоят в выхлопной системе и выгорают первыми. Потом форсунки, топливные насосы.
14: Спрос многократно превысит предложение, цены взлетят.
15: Угу. Стоимость оригинального катализатора сейчас может составлять 100-150, а то и 300 тысяч рублей. Среднестатистический водитель не пойдет покупать новую деталь за такие деньги.
14: Он поедет в ближайший...
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Нищета не порок. Почти 50 тысяч калининградских пенсионеров живут за чертой бедности. Как выжить на одну пенсию при нынешних ценах? Свято место пусто не бывает. Глава районной администрации Тульской области станет министром в правительстве Калининградской. В регионе действительно дефицит своих кадров. Власти рулят. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях, а на въезде в Зеленоградск разрешили вырубить без малого 150 деревьев ради цирка Шапито. То есть ничего личного, только бизнес? Итак, в Калининградской области свыше 46 тысяч неработающих пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. Иными словами, живут за чертой бедности. По данным регионального отделения социального фонда, речь идет о пенсионерах, чей доход не достигает 16 776 рублей в месяц. Именно такой прожиточный минимум предусмотрен сейчас для этой категории населения. Фактически каждый такой пенсионер не может дотянуть до установленного государством минимального уровня дохода без дополнительной помощи из бюджета. Поэтому существует региональная социальная доплата. Но, по правде сказать, эта надбавка лишь спасает от голодной смерти. Конечно, легче тем, кому помогают дети и родственники. А если таковых не имеется, то для одиноких людей с пенсией ниже прожиточного минимума каждый день сродни борьбе за выживание. Полноценного питания, условий проживания, обеспечения лекарствами, особенно при нынешних ценах в регионе, пенсионеры позволить себе не могут. Поэтому еле-еле сводят концы с концами. И если калининградцы уже привыкли к тому, что цены в эксклаве покруче, чем даже в Москве и Питере, то гости Балтийского края явно пребывают в шоке.
17: Мы в очередной раз вернулись с магазина, принесли домой полпакета и при этом отдали фиговую кучу денег. Ребят, Калининград, скажите, пожалуйста, как вы живете с такими ценами? Это же просто кошмар. Соотношение цены заработной платы не соответствует норме.
16: А вот так и живем. А кто-то, наоборот, от нищеты сводит счеты с жизнью. Наверняка все помнят жуткую трагедию, произошедшую в Калининграде в начале мая, когда под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек, 70-летней женщины, ее 40-летней дочери и 3-летнего внука. Как потом выяснилось, семья жила в съемной квартире. Денег на аренду и жизнь не хватало, и женщины решили совершить суицид. Сами выпрыгнули из окна 9-го этажа и выбросили своего сына и внука. внука. Эта история о коллективном суициде от безденежья тогда потрясла всех. Сразу же в новостях появилась информация о том, что в 2025 году доля населения Калининградской области, живущая за чертой бедности, то есть малоимущие с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. И это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который, согласно РИА Рейтинг, составляет почти 7,5%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
18: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно. Логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границу. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны, буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
16: С арендой жилья в регионе тоже не все хорошо. Калининград оказался среди немногих крупных городов России, где аренда квартир продолжает расти вопреки общероссийской тенденции.
19: По данным аналитиков, в мае сильнее всего подорожала аренда двухкомнатных квартир сразу на 5,5%. Средняя ставка достигла 39 тысяч рублей в месяц. Аренда трехкомнатных квартир выросла до 49 тысяч. Однокомнатное жилье теперь обходится в среднем почти 30 тысяч рублей в месяц. При этом в большинстве российских регионов арендные ставки снижаются из-за роста предложения на рынке. В Калининграде все наоборот, цены продолжают расти.
16: И к другим новостям. В министерском полку прибудет. Правительство Калининградской области, как сообщает портал «Тульские новости», скоро пополнится новой креатурой из Большой России. По данным издания, глава администрации Узловского района, 57-летний Николай Терехов, сидит на чемоданах и ждет назначения министром регионального контроля уже 7 июля. В своем районе с населением 76 тысяч человек чиновник руководил с 2013 года. Оттуда же, из Тульской области, к нам уже прибыл первый вице-губернатор Валерий Шерин, который и подозревается в наборе своих кадров. Видимо, в Калининградской области трудности с профессиональными управленцами, если приходится их приглашать с других регионов. Или наоборот, устоявшаяся тенденция брать на руководящие должности иногородних. Губернатор без прозванных, как известно, также не местный. В любом случае, и море под боком, и зарплата министра на Янтарных берегах всяко больше зарплаты главы районной администрации. Причем со всеми прелестями финансовых вливаний из центра и особой экономической зоны. Правда, федеральные дотации для региона прикроют с 2028-го, но за 2 года еще многое можно успеть, было бы желание. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях.
20: Власти Калининградской области изменили вид разрешенного использования 2 участков общей площадью около 3 гектаров в районе поселка Новосельское, где работает глэмпинг «Космосфера» на берегу Куршского залива. Министерство градостроительной политики разрешило использовать землю для природно-познавательного туризма. Ранее эта территория предназначалась для хранения и переработки сельхозпродукции, а также выращивания сельскохозяйственных культур. Однако глэмпинг фактически работал здесь еще до изменения вида использования. В январе 2025 года Росприроднадзор выносил владельцам комплекса предостережение. Ведомство указывало на ущерб окружающей среде из-за выгребных ям и напоминало о недопустимости размещения туристических объектов на землях сельхозназначения. Несмотря на это, работа глэмпинга продолжилась, а теперь использование земли под туристический объект официально согласовано. Для справки, стоимость проживания в «Космосфере» составляет от 11 до 15 тысяч рублей за сутки.
16: А вот власти Зеленоградского округа разрешили вырубить 136 деревьев на участке более 2 гектаров в поселке Сосновка. На этой территории планируют разместить цирк «Шапито» на 1000 зрителей и построить парковку на 340 автомобилей. Ради нового объекта на въезде в Зеленоградск исчезнет более сотни деревьев. Взамен инвестор обещает высадить по периметру участка 119 молодых саженцев грабов, которым понадобятся годы, чтобы заменить взрослые насаждения. Кроме того, практика показывает, что более половины новых деревьев не приживаются. Без должного ухода погибает более 60% новых посадок. При этом вырубки уже взрослых деревьев происходят постоянно и в основном под прикрытием строительства и благоустройства. Кстати, с последним Калининград явно перещеголял Санкт-Петербург, где посреди лета провели учения по уборке снега. И это не анекдот, а сущая правда. Коммунальные службы Центрального района Санкт-Петербурга организовали учения по уборке снега на Кирочной улице в разгар июня. Сотрудники жилищных агентств, управляющих компаний и аварийных служб под недоуменные взгляды и возгласы местных жителей отрабатывали взаимодействие при сильных снегопадах и оперативное привлечение спецтехники. Понятно, что учения прошли во время теплой летней погоды и чистого асфальта. А дело в том, что плохая уборка снега, точнее ее отсутствие, одна из главных болей Петербурга зимой. Вот и решили коммунальные службы оттачивать мастерство летом. Правда, жители иронизируют, что теперь главное не забыть полученные навыки к декабрю. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
0: В удивительное время живем. Что не новость, то плакать хочется. Итак, под Калининградом сельхозземлю переводят под глэмпинг. И в это же время на въезде в Зеленоградск разрешают вырубить 136 деревьев ради цирка «Шапито». Я прочитал оба заголовка и просто сидел минуту. Потому что это звучит как анекдот, только это не анекдот. Давайте начнем с первой истории – с землей. Потому что здесь важно понять один момент. Сельскохозяйственная земля – это особая категория. Не просто участок, особая. Там нельзя просто взять и построить гостиницу. Нельзя открыть кафе. Нельзя разбить глэмпинг и принимать туристов. Это земля для сельского хозяйства. Пашня, пастбище, сады, фермы – все остальное – нарушение. Если обычный человек хочет изменить назначение своего сельхозучастка, он идет в очередь. Собирает пакет документов, подает ходатайство в правительство региона, ждет экспертизы, проходит публичные слушания, потом ждет еще. По хорошим срокам вся процедура занимает 2-2,5 года. По плохим – 8 лет. Это реальные цифры от реальных юристов. Есть истории, когда заявление 3 года лежит в правительстве. Без ответа. С 1 марта 2026 года процедуру ужесточили еще раз. Ввели систему двух ключей. Теперь нужно согласование и на региональном, и на федеральном уровнях. Перевод сельхозземли стал еще сложнее для обычного человека. Теперь конкретная история. Поселок Рыбачий, Куршская коса. Кадастровая стоимость – 77 тысяч 600 рублей. Официальный вид разрешенного использования – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 3 гектара сельхозземли с суммарной кадастровой стоимостью около 150 тысяч рублей. На этих участках сейчас стоит глэмпинг «Космосфера». Владелица – индивидуальный предприниматель Надежда Молчанова, зарегистрированная в Иркутской области. То есть на земле, где по документам должны выращивать лекарственные культуры, стоит коммерческий туристический объект. И теперь идет процедура изменения вида разрешенного использования на познавательный туризм. Возможно, все законно. Возможно, процедуры соблюдены. Я не утверждаю обратное. Я просто смотрю на скорость. И сравниваю. Владелица гостевого дома «Грёза Хутор», руководитель Союза экскурсоводов Калининградской области Виктория Корнева, рассказала в интервью. Она тоже хочет перевести часть своих сельхозземель, тех, что давно поросли историческим лесом, в рекреацию. Ее заявление лежит в правительстве 3-й год, без движения. Переходим к деревьям. 136 деревьев. Еще раз. 136. Въезд в Зеленоградск, поселок Сосновка. Участок с кадастровым номером 39050111008 244. Площадь 2,1 гектара. Администрация Зеленоградского округа выдала ООО «Ваша стройка» порубочный билет на удаление 136 деревьев. Генеральный директор компании Максим Пиляк. До марта 2026 года единственным учредителем этого ООО был бывший депутат Совета Светлогорска Дмитрий Олимпиев. А что это вообще за деревья? Это важный вопрос. Это не кусты возле забора, не три засохших дерева на пустыре. Это зеленая зона на участке площадью 2 с лишним гектара. Исходя из плотности посадки и площади, взрослые деревья, которые там стоят годами. По проекту компенсационного озеленения взамен планируется высадить 119 грабов по периметру участка. То есть даже количественно минус 17 деревьев. Про возраст и объем кроны никакого сравнения. Компенсационная выплата за все 136 деревьев составила около 1,7 миллиона рублей. 1,7 миллиона. За 136 живых деревьев. Это примерно 12,5 тысяч за дерево. И ради чего все это? Ради цирка «Шапито». Временного. На 1000 зрительских мест. Плюс парковка на 340 машин. Это в документации написано прямым текстом. Цирк – временный объект. Он приедет, он поработает, он уедет. А деревья – постоянные. Их не было, их посадили. Они росли. Их спилят. Пни останутся. Саженцы граба в первые годы – это не деревья. Это прутики. Цирк уедет, пни останутся. А теперь давайте поставим простой вопрос. Вы хотите спилить дерево на своем участке? Просто одно дерево. Оно мешает, затеняет огород, упадет в шторм, неважно. Что вас ждет? Вам нужен порубочный БИ. Вы обращаетесь в администрацию. Там комиссия, акт обследования, согласование. Если дерево ценной породы, отдельная история. Если на вашем участке деревья растут рядом с границей леса, отдельная история. За незаконный спил дерева – штраф от 3000 до 300 тысяч рублей для физического лица, до 3 миллионов для юридического. Могут возбудить уголовное дело. Одно дерево на своем участке – это уже бюрократия, штрафы и риски. А здесь 136. Ради временного цирка. Знаете, мне всегда нравится, когда говорят про Калининград, зеленый регион, Куршская коса – объект ЮНЕСКО, сохранение природы – наш приоритет. Это красивые слова, я не спорю. Но вот Куршская коса, кстати, там в прошлом году вырубили деревья на площади 2000 квадратных метров ради расширения парковки. В Калининграде на Ленинском проспекте 44 дерева под вырубку. На месте снесенного у Берлица имени Гёте 24 дерева. Для кафе на выезде из Зеленоградска 93 дерева. Теперь еще 136. Без оценки. Кто конкретно принимает эти решения? В случае с деревьями это администрация Зеленоградского округа. Они выдали порубочный билет. Комиссия администрации составила акт обследования зеленых насаждений. Конкретные люди с конкретными подписями на конкретных документах. В случае с глэмпингом это органы, уполномоченные на изменение вида разрешенного использования. Тоже конкретные люди, конкретные подписи. Я не говорю, что это незаконно. Я говорю, у каждого такого решения есть фамилия. И было бы интересно знать, на каком основании, с какими аргументами, в чьих интересах уничтожают природу Калининграда и области. На этом сегодня все. Буду следить за ситуацией и надеюсь все-таки услышать от чиновников внятные объяснения. И да, мне лично цирк не нужен. Мне животно жалко. А вот лес я люблю.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
3: Правительство официально разрешило продавать на АЗС низкокачественный бензин из-за дефицита и поломок на заводах. Новое суррогатное топливо будет быстро портить двигатели автомобилей, но других вариантов заправить машину у водителей просто нет.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
12: Жительница Капотни прокомментировала утренний налет украинских беспилотников на столичный район.
4: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область. Скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в ахере. Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически. У меня просто нет слов.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что Z-военкоры уже не те и что лучшие условия для прекращения огня от Украины уже были. Дальше будут только хуже.
21: Много критики там положения дел там на фронтах, в Крыму там этот полезли сволочи бензин комментировать. Да, у нас вообще военкоры стали уже более радикальные, чем иностранные агенты, уехавшие во многих своих стримах. Ну, по крайней мере, они сравниваются уже. Да. Платков там сказал, да, что мы 15 дронов на квадратный километр, а они 10 дронов на нашу штурмовика. А там еще есть Тешин, который вообще рубит такие вещи, что там чуть ли не десант в Крым уже обещает и так далее. Вот. Ну, военкоры вот уже не те пошли. Они раньше-то все победоносно, а сейчас уже, я думаю, скоро сажать начнут их уже массово. Не так вот точно, а массово. Самое смешное, сейчас меня все камни полетят. Я давно говорил, что, ребят, ну, знаешь, мне постоянно спрашивают, а вот как бы ты бы на этом месте бы поступал бы? А я всегда говорю, я бы на этом месте не оказался. Я не хочу проигранную партию доигрывать за кого-то. Потому что хороших решений нет. Но я бы давно бы уже бы это решение бы принял бы. И я больше того, я боюсь, что условий лучше, чем предлагалось изначально, уже не будет. Будет только хуже.
1: Криминальные новости.
6: Дезертир и судимый военный жестоко изнасиловал и убил женщину с синдромом Дауна. Тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли в феврале прошлого года в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Убийца после изнасилования задушил жертву, прижав ее лицо к матрасу. У погибшей обнаружили укусы на груди и повреждения половых органов. Спустя пару дней задержали и арестовали 28-летнего военнослужащего Андрея Усачева. Он жил у знакомых по соседству с жертвой, скрываясь после того, как сбежал с фронта. После задержания у военного нашли и изъяли принадлежащие убитой украшения. Первый западный окружной военный суд в Петербурге признал Усачева виновным в убийстве, изнасиловании и краже, а также по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части. По совокупности военнослужащему назначили 20 лет колонии, хотя прокурор настаивал на пожизненном сроке. Ранее Усачев неоднократно был судим. В 2018 году он получил 2 года за грабеж, а в 2020 – 9 лет за то, что зарезал знакомого. Казалось бы, плохая идея – отпускать преступника, который убивает сразу после освобождения. Но из колонии Усачев попал в зону СВО, поскольку подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и получил помилование. В Ставрополье мужчина задушил пенсионерку из-за котенка. 43-летний житель частного сектора в Новоалександровске недавно потерял своего любимого котенка по кличке Бармалей. Животное забежало на соседний участок и бесследно исчезло. По словам мужчины, он заподозрил в пропаже свою 67-летнюю соседку. Та, как утверждает подозреваемый, отпираться не стала и заявила, что отравила котенка. Тогда мужчина решил наказать женщину за Бармалея. Во время потасовки он достал веревку, задушил пенсионерку, а затем попытался избавиться от улик. Сжег свою одежду и орудие преступления. Неумелую попытку замести следы оперативно раскрыли местные сыщики. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. По решению суда обвиняемый находится под стражей.
5: Житель Костромы попытался заживо сжечь женщину, пишет ШОТ. Сначала 40-летний мужчина избил соседку по коммуналке, с которой у него был бытовой конфликт, и забрал у нее мобильный телефон стоимостью 13 тысяч рублей. Однако добыча, видимо, не принесла ожидаемой радости. Спустя некоторое время он вернулся, облил входную дверь горючей жидкостью и устроил поджог. В квартире в этот момент находилась хозяйка телефона и ее мать-пенсионерка. Довести задуманное до конца помешал другой сосед, который вовремя заметил огонь и самостоятельно потушил пожар. Теперь поджигателю предстоит объясняться со следователями. Суд уже отправил его под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
12: Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев призвал сажать всех, кто снимает и отправляет видео с ударами украинскими беспилотниками по Москве и Подмосковью.
7: Знаешь, как у меня вопрос. Вот смотрите, да, ночью мы долбанули баллистикой где-то по Киеву. У испанского блогера, который претендует на объективность, вообще на эту тему фото практически нет. Практически нет. А зато по прилету по Московской области все забито. Все у него, вся лента у него забита этим. Поэтому вот всех, которые отправляют, необходимо посадить в тюрьму. Притом публично. Я еще раз говорю, сам факт публикации у этого блогера видео и фото является достаточным основанием для того, чтобы людей, которые это фото и видео сделали и отправили, и или отправили, посадить в тюрьму. Теперь, ну, совершенно очевидно, что нам с вами надо думать, что делать. Ну, 52 беспилотника.
1: Главные новости дня.
6: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
22: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта, перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
6: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
23: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе и серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
6: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
2: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
6: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
8: Первое – это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе – это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
6: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете. Но в реальности на заправках даже для военных нет топлива.

0: Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Председатель гильдии русских адвокатов Николай Курьянович заявил, что президент Путин находится в неадекватном состоянии.
2: Владимир Владимирович, там вступая перед руководителями международных информационных агентств, разумеется, специально подобранных, чтобы они ему задавали удобные, мягкие и жесткие вопросы относительно того, что действительно творится у нас в экономике, насколько он легитимен по отношению к Зеленскому, поскольку проблема существует. Так вот, создается такое впечатление, что Владимир Владимирович находится в полном неадеквате. Но я думаю, что это не так, просто он делает хорошую мину при плохой игре. Сказал буквально следующее, что благосостояние граждан России там выросло чуть ли не на там, 28%, а средняя заработная плата на 25%, скромно умолчав, что все это повышение, где оно и есть в ВПК, там, в других отраслях, оно кидается, если не галопирующей, то вяло текущей инфляции. Порадовался тому, что у нас небольшой в размере 34 миллиардов долларов внешний долг. Но для такой богатейшей страны у нас вообще не должно было быть никакого долга, ни 34 миллиардов, ни одного рубля, ни одного цента.
1: Политолог Владимир Межаев о том, что китайские партнеры высказали Кремлю недовольство тем, что спецоперация затянулась.
3: Я думаю, дыма без огня все-таки нет, и какое-то неудовольствие затягивающейся этой специальной военной операции, я думаю, Си Цзиньпин высказал в беседе с обоими лидерами. Что-то какая-то вот, что ну, надо все-таки завершать это и так далее. Видимо, какой-то вот такой элемент этого был. Так что, вот я думаю, с одной стороны, понимаете, что вот этот первый деликатный момент был, я думаю, проговорен в пользу России, но с другой стороны, как всегда, была какая-то китайская оговорка, что все это, конечно, прекрасно, но мы видим, что затягивание конфликта приводит к потенциальной возможности эскалации в Европе. Сейчас не будем говорить, при каких обстоятельствах это может произойти, но сама по себе эскалация с Европой уже просто выглядит как суперреальная. И Китай, хотя и будет поддерживать Россию, но в этом не заинтересован. И, соответственно, не заинтересован в дальнейшем продолжении военных действий на Украине. Вот мне кажется, какие-то вот подобного рода интонации, именно интонации, они все-таки были как-то продемонстрированы вот в беседе с нашим лидером. Я думаю, что-нибудь такое по этому поводу было.
0: Радиолента. Прямая речь.
4: Жители Краснодарского края привыкают к жизни в новой реальности с регулярно звучащей воздушной тревогой и пролетающими вблизи беспилотниками.
5: Звуки, под которые мы живем. Краснодарский край, расскажите мне, пожалуйста, как вы вообще держитесь в этом всем? А? Вышли на улицу, над нашим домом дрон, следом сушка. В ту сторону пролетел Богдан. Детей выперло всех на улицу. Говорю, в доме опасно сидеть. Выходим. Один папа у нас спокойный. Он говорит, ну а что? А что сделаешь?
6: Богдан
5: в дом зашел. Меня аж трясет.
0: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 150 дронов. Почему панцирь не спас московский НПЗ?
8: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже из-за какой пятый.
7: Москва

0: подверглась крупнейшей за последние два года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
1: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в... Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
0: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате над территорией завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
2: Пламя самой Капотни, и вот она пекает так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее... горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
0: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
3: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, котята, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. Толя, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
0: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод». Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета. Это ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
4: Доброе утро, друзья. Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
0: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
5: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Как это громко и страшно.
0: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
6: Я манал эту процедуру. Нахрен нам все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит нахрен. О, все горит, вообще нахрен все горит. Вон они отстреливают, вон они летают над головой.
0: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
0: Лучшие ракеты против говна и палок. Военкор Филатов о полном провале противовоздушной обороны в Москве.
7: Все, что летело по Москве, говно и палки, которые были известны года два, как, ну, у нас так, по крайней мере, к беспилотникам противника относятся. Это же не орешник по гаражам. В итоге эти говно и палки расходуют лучшие в мире ракеты ПВО за много миллионов, разряжают их и, как результат, взрывы и разрушения. 3 года все, кто в теме, говорили о необходимости развития малой защиты, которую можно делать в гаражах. Были не услышаны или посланы обратно в свои гаражи. В свою очередь, мозг армии не смог отследить складирование и накопление огромного количества дальнолетов противника и нанести превентивный удар. Сегодня горит Москва. Мои поздравления министрам, генералам и прочим. Вам дали столько ресурсов. Мы видим, как вы их потратили.
0: Военкор канал «Лейб Гусар» публикует прогнозы Игоря Стрелкова об ухудшении ситуации на фронте. И не только.
8: Что я могу сказать? Ну, все ожидаемо. Все будет жестче. Если судить по производству вражеских заявлениям, что они выпускают примерно 3 ракеты в сутки, то их применение крайне ограничено сейчас противником. Они использовали, по разным данным, до 1,5 десятков ракет. Не более. Куда деваются остальные ракеты? Их должно быть накоплено уже, наверное, может быть, даже больше сотни. А может быть и больше 200. Тоже совершенно ясно. Готовят массированный удар. Для чего они его готовят, куда они его направят, я пока не знаю. Однако удар по Чебоксарам показывает, что мы, оказывается, не способны отбить даже удар относительно старых, относительно слабых крылатых ракет на очень большую глубину нашей территории. Что будет, если противник запустит не 6, а 60 ракет? При этом военно-политическое руководство страны не то что недооценивает возникшую угрозу, оно ее упорно не хочет воспринимать. И в то же время у меня возникает все более и более стойкое впечатление, что часть наших элит уже считают, что мы потерпели в этой войне поражение и ищут только способ выйти с наименьшим ущербом для себя. При этом подчеркиваю, именно для себя. О России они никогда не думали и думать не собираются в дальнейшем. Отвратительно, просто отвратительно. Все, о чем я предупреждал, к сожалению, сбывается. Ждем ухудшения ситуации.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Мирная сделка Трампа. США и Иран подписали соглашение о прекращении войны.
10: Я очень рад сообщить, что все подписано. Сделка полностью заключена. И пролив уже частично открыт. Как вы знаете, сейчас там ищут пару мин, которые уже удалось обнаружить. Но, по сути, суда уже начинают выходить. В пятницу пролив будет открыт полностью.
0: Пока документ подписали только в электронном виде. Дональд Трамп сделал это во Франции, где он участвовал в саммите G7. После этого фотографию документа отправили в Иран, где со своей стороны утвердил президент страны Масуд Пезешкиан. Теперь процедура такая. Анонсированная ранее встреча в Женеве 19 июня не состоится, а документ будут еще дорабатывать. Лидеры стран Большой Семерки приветствовали соглашение между США и Ираном. Одним из первых высказался президент Франции Макрон.
11: Это соглашение поможет восстановить стабильность в регионе, вновь открыть Ормузский пролив и сделает возможным достижение мира в Ливане.
0: После подписания соглашения Иран уже отправил первые танкеры с нефтью. Но для полноценной работы Ормузского пролива нужно его разминировать. В кулуарах саммита во Франции Дональд Трамп попросил у стран Европы помощи. В ответ американский президент пообещал усилить давление на Москву и увеличить помощь Украине.
12: Ну, скоро мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поступает. Поэтому мы ослабили санкции, потому что мы не хотели препятствовать поставкам. Так что скоро мы будем в ситуации, когда сможем это сделать.
0: Мировые рынки реагируют с осторожным оптимизмом на перспективу открытия Ормузского пролива. Со вторника цены на нефть начали падать. Стоимость барреля была ниже $80. Пока эта тенденция сохраняется. Падение цен на нефть – это еще один удар по России. Этот рынок для нее вновь будет закрыт, заявил канцлер Германии Мерц.
12: Все партнеры по Большой Семерке усилят давление на Москву, в том числе с помощью санкций. Это задает новый тон трансатлантическому единству и решимости. Возможно, это приблизит нас на решающий шаг к мирным переговорам. Я считаю этот саммит очень конструктивным. Все было в духе единства.
0: полноценном варианте соглашения между Ираном и США предполагалось 14 пунктов. Помимо немедленного прекращения огня на всех фронтах, отмены морской блокады, обсуждались снятие нефтяных санкций с Ирана и вывод американских войск из районов вокруг Исламской Республики. Также один из пунктов содержит выделение Ирану 300 миллиардов долларов на восстановление и переговоры по ядерной программе Ирана. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще несколько дней назад казалось невозможным. Москва пережила самую масштабную атаку дронов за все время боевых действий. Около 200 беспилотников волнами шли на столицу, и часть из них дошла. Горел нефтезавод, стояли аэропорты, горела кровля торговых центров. Сегодня разбираем, как это стало возможным, что это значит для города и страны, и почему этот день изменил многое.
14: Да, масштаб, конечно, просто, ну, реально шокирует. 200 штук.
13: Ага. А если по всей стране смотреть, то там вообще зафиксировали больше 550.
14: Вот именно. И тут сразу возникает такой, знаешь, когнитивный диссонанс. Потому что на бумаге вот эта вся эшелонированная защита столицы, она же выглядит как просто шедевр какой-то военной инженерии.
13: Ну да, куча радаров, комплексы типа «Панцирь-С1» и все такое.
14: Да-да. А по факту физика боя показала, что у этой архитектуры есть прям критическая уязвимость.
13: И вот давай этот момент прям разберем подробно, потому что, ну, логичный же вопрос у всех, как вот эти хваленные панцири, которые вроде как специально делали для малых целей, могли такое пропустить?
14: Слушай, ну, я бы тут поспорил, что система какая-то бракованная или радары там не работают. Дело вообще не в этом.
13: А в чем тогда?
14: В сухой математике есть такой термин «предел многоканальности». Любой зенитный комплекс — это же, ну, машина. И у нее есть конечный ресурс. У радара есть предел целей, которые он может вести одновременно. Ну, скажем, 4 цели. И боеприпас не резиновый. Там, условно, 12 ракет на установку. И все. То есть их цель — не какую-то там сложную электронику обмануть, а банально перегрузить систему.
13: Количеством.
14: Именно. Запускают больше дронов, чем у защиты есть готовых ракет в конкретном секторе. Система отстреливает весь боекомплект, сбивает там, ну, первые 20 штук, а дальше все, нужна перезарядка.
13: И в эти минуты небо тупо открыто.
14: Да.
13: Стой, ну подожди, я вот тут не совсем понимаю. Если система в моменте перегружается, почему тогда радары раннего предупреждения, ну, они же должны были увидеть эту армаду за сотни километров?
14: Ну.
13: Столько аппаратов в воздухе, это же гигантская засветка на экранах, почему нельзя было заранее авиацию поднять?
14: Радар работает по прямой видимости. Это типа как луч фонарика. Если между тобой и объектом есть какое-то препятствие, все, объект в тени. А эти беспилотники, они же специально так спроектированы.
13: Чтобы прятаться в тенях радаров?
14: Они летели на сверхмалых высотах. Ну, там буквально пару десятков метров над землей.
13: Прямо по руслам рек, получается? Я читала про это.
14: Абсолютно верно. Рельеф как укрытие. А когда такой рой подлетает к цели, ну вот, например, к нефтеперерабатывающему заводу в Капотне.
13: Угу. МНПЗ, ага.
14: Да. Задача радара вообще становится нереальной. Потому что завод — это просто гигантский лабиринт из металла. Трубы, эстакады, резервуары бетонные.
13: И весь этот металл фонит.
14: Еще как фонит. И оператор ПВО видит цель не за 50 километров, а только когда этот дрон буквально выныривает из-за соседней трубы.
13: Метров за 200?
14: Да. И времени на реакцию, ну, секунды.
13: Обалдеть. Ну, слушай, есть же еще одна штука. То, о чем трубили просто из каждого утюга последние годы. РЭП. Радиоэлектронная борьба.
14: О, да. Глушилки.
13: Да, вот эти глушилки, они же создают мощное поле. Дрон теряет GPS, слепнет и падает. Куда делись все эти миллиарды, вложенные в РЭП вокруг заводов? Почему они не сработали?
14: А потому что глушить было нечего.
13: В смысле?
14: Я смотрел аналитику по обломкам. Там фундаментальный сдвиг в навигации. Эти штуки вообще не используют GPS на финальном участке. У них нет связи с оператором.
13: То есть они летят вообще вслепую для эфира, как торпеда под водой.
14: Точное сравнение. У них там автономные инерциальные системы, акселерометры, гироскопы. Они просто высчитывают свое положение в пространстве от точки старта.
13: Но я тут поспорю. Я же помню физику. У любой инерциальной навигации есть минус. Ошибка копится.
14: Конечно.
13: Чем дольше он летит, тем сильнее отклоняется. Если он летит сотни километров чисто по гироскопам, он должен был промахнуться на километры, а не ударить четко в установку на заводе.
14: Согласен, ошибка копится. Но они придумали, как ее сбрасывать. Оптическое распознавание.
13: Это как?
14: На дроне стоит камера, а в памяти спутниковые снимки маршрута. Он летит вслепую, потом в определенной точке как бы открывает глаза, фоткает землю, сравнивает с картой в процессоре, корректирует курс и снова уходит в радиомолчание.
13: Ого! Это как, знаешь, как ночью идти по своей квартире по памяти и иногда на долю секунды фонарик включать, чтобы не вписаться в стену.
14: Да, один в один. И против такой штуки рэп абсолютно бесполезно. Чтобы его остановить, нужно физически его уничтожить. А мы возвращаемся к началу. Ракет не хватает.
13: Ну да. То есть нужны какие-то боевые лазеры или микроволновки, где патроны не кончаются.
14: Которых массово просто нет на гражданских объектах.
15: И в итоге самая болевая точка – московский нефтеперерабатывающий завод. Горели резервуары, повредили установки первичной переработки, и вот тут начинается макроэкономика, которая реально бьет по всем.
13: Да, потому что МПЗ – это не просто какой-то заводик, это топливное сердце центральной части страны. Он снабжает регион, где живут десятки миллионов.
15: А запасов на нефтебазах, как я понимаю, не так уж и много.
13: Недели, иногда дни.
15: Остановка переработки – это моментальный коллапс.
3: Слушай, давай я тут выступлю адвокатом дьявола. В стране полно других НПЗ. Неужели нельзя просто взять и перенаправить топливо по железной дороге из других регионов? В чем проблема?
15: Я сам так думал сначала. Но это очень популярная иллюзия. Она разбивается о суровую логистику. Железная дорога вокруг столицы физически не переварит такой объем наливных грузов.
3: Из-за разницы с трубами?
15: Да. Трубопровод – это река. Она течет 24/7. А поезда – это ведра. Чтобы заменить одну трубу от гигантского завода, нужны сотни дополнительных вагонов каждый день.
3: И их же надо где-то разгружать.
15: Разгружать, загружать, впихивать в расписание пассажирских поездов – это как пытаться засунуть воду из пожарного гидранта в садовый шланг. Логистика просто лопнет.
3: И вот из-за этого логистического тупика мы получаем, наверное, самое безумное последствие – откат к топливу стандарта Евро-3.
15: О да, чтобы хоть как-то покрыть дефицит.
3: Я когда разбиралась, просто в шоке была. Для многих это, просто цифра какая-то, да, подумаешь, Евро-3. А по факту для современного двигателя, который настроен на Евро-5, это просто медленная смерть.
15: Из-за серы?
3: Именно. Разница в содержании серы колоссальная. В 5-м классе максимум 10 миллиграммов на килограмм, а в 3-м до 150.
15: В 15 раз больше.
3: Да. И эта сера при сгорании превращается в серную кислоту. Она тупо разъедает цилиндры изнутри, масло портит. Но самое страшное – это катализаторы.
15: Фильтры эти выхлопной.
3: Ага, там внутри такие микроскопические соты. И вот это топливо с кучей серы дает столько сажи, что эти соты забиваются намертво. Выхлопом некуда идти. Двигатель задыхается, теряет мощность и все на капиталку.
15: То есть миллионы людей просто убьют свои машины?
3: Да. А ведь есть еще авиационный керосин. Завод же снабжал аэропорты. И плюс там пластмассы всякие, реагенты, асфальт.
15: Классический эффект домино. Одно звено выпадает, и сыплется вся экономика.
3: Но экономика, это долго. А вот физическая жизнь мегаполисов стала прям в тот же день. Воздух закрыли мгновенно. План-ковер сразу в 4 аэропортах. Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский.
15: Больше 500 рейсов отменили или развернули. Вакуум в небе. Самолеты экстренно сажали в Казани, в Нижнем Новгороде.
3: А меня в сводках больше всего зацепило то, что происходило с людьми. Представь, от 75 до 100 тысяч человек оказались просто заложниками. Их эвакуировали из самолетов прямо со взлетной полосы в старые советские бомбоубежища под терминалами.
15: Ужас.
3: Да, семьи, коляски с детьми сидят часами в бетонных бункерах под землей и слушают сирены.
15: А на земле в это время вообще хаос творился. То, что сбивали, оно же падало на город.
13: Да, мега-белая дача Дарьяла. На рынке садовод, паника жуткая. МКАД перекрыли. Ирония просто дикая. Спасатели кричат: «Эвакуируйтесь от завода», а дороги намертво стоят. Уехать тупо невозможно.
14: И вот тут, слушай, надо сместить фокус. Потому что горящие крыши и пробки – это то, что все снимали на телефоны. Это ярко. Но экологический мониторинг показал совершенно другую угрозу. Невидимую. Которая нависла над всеми, кто стоял в этих пробках.
13: Ты про вот этот черный дым от нефти?
14: Не просто дым. Я про химию в нем. Это токсичное облако накрыло огромные районы – Капотню, Люберцы, Марьино. При горении нефти выделяется диоксид серы, бензол и гигантское количество мелкодисперсных частиц PM2,5.
13: Слушай, вот про эти PM2,5 постоянно говорят экологи, но мало кто понимает механику.
14: Ну смотри, это частицы размером меньше 2,5 микрометров. Они настолько мелкие, что наши естественные фильтры, ну там слизистая носа, они их вообще не задерживают.
13: Они сразу в легкие идут.
14: Хуже. Они проникают в альвеолы, а оттуда напрямую в кровоток. И разносят тяжелые металлы по всему организму. Для астматиков или пожилых людей постоять в таком облаке – это критический удар по сосудам.
13: Кошмар. Но пожар-то потушили в итоге? Облако ушло через пару дней?
14: Ушло-то ушло, но вот то, чем тушили – это вообще отдельный уровень катастрофы. Вода.
13: Обычная вода.
14: Да если бы. Чтобы такой объем пламени сбить, туда льют тонны химической пены. Это фторированные поверхностно-активные вещества. Очень токсичная штука. И вся эта жижа, пена, нефть, копоть, она же не испаряется.
13: Она в землю уходит.
14: Да. Просачивается прямиком в грунтовые воды под промзоной. Заражение водоносных горизонтов. И вот это уже не за неделю решается. Это реально экологическая бомба, которая будет травить воду годами.
13: Жесть. И вот когда дым рассеивается, пробки рассасываются, остается, мне кажется, самое тяжелое последствие. То, что вообще за деньги не починишь.
14: Психика.
13: Да, тотальный перелом, иллюзия безопасности, все разрушено.
14: Согласен. Это же прям мощный когнитивный механизм.
13: Да, мозг вообще удивительно работает. Ты можешь сидеть в центре, пить там свой латте, листать новости с какими-то ужасными разрушениями в других городах и искренне верить, что ты в домике. Что столица – это непробиваемый купол. Этот барьер реально нужен, чтобы не сойти с ума.
14: Ну да, но купол-то оказался дырявым.
13: Абсолютно. И проблема в том, что чувство безопасности, оно бинарное. Оно не бывает на 80%. Ты либо защищен, либо нет. И когда люди видят кадры, как дрон влетает в обычный жилой дом на улице Гагарина в Жуковском.
14: Не в радар, не военный объект, в дом.
13: Да, прямо в спальный район. Вот в этот момент вся статистика ПВО для обычного человека просто обнуляется. Война пришла к нему во двор.
14: И реакция общества мгновенная.
13: Паника, спрос на противогазы взлетел, люди наличку из банкоматов выгребают. Началась миграция. Те, кто жил на юге и востоке мегаполиса, пытаются срочно переехать или продать квартиры.
14: А бизнес сразу реагирует на это. Страховать промышленные объекты становится либо нереально дорого, либо вообще отказываются. Инвестиции схлопываются.
13: Но если знаешь посмотреть шире, на макроуровень, это же проблема не только одного города.
14: Ты про другие регионы?
13: Конечно. Это супер жесткий урок. Давай логически. В столице самая высокая плотность ПВО в стране. И если даже она не справилась с роем дешевых дронов, то что тогда с остальными?
14: То есть такие гиганты, как Ярославль, Рязань, Тула, Нижний Новгород?
13: Татарстан с его нефтехимией? Да, они вообще открыто получаются.
14: Абсолютно. Вся концепция защиты гражданской инфраструктуры, которую годами строили, она просто в один день устарела. Требуется полная перестройка. А на нее нет ни времени, ни технологии вроде тех же лазеров, ни бюджетов.
13: Да уж. И это создает просто дичайшую дилемму для российской власти. Признать уязвимость – значит разрушить миф о силе. Сделать вид, что все нормально, тоже невозможно, потому что сотни тысяч людей это видели. В аэропортах, в пробках. Этот черный столб дыма было видно отовсюду.
14: Новая реальность. И эта реальность, она диктует совершенно новые правила выживания. Городская застройка теперь мешает защищаться, а дешевые гироскопы обходят миллиардные системы РЭП.
13: И это просто кардинально меняет наше восприятие безопасного пространства. Оставляем эту мысль для размышлений.
14: До связи.
13: До встречи.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
16: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
0: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
17: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе и серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
0: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
18: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
0: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
19: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
0: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете, но в реальности на заправках даже для военных нет топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
9: Главные новости дня.
20: Сочи. В западне, в аэропорту курортного города из-за атак дронов задержали больше сотни рейсов, некоторые на двое суток. Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за масштабных задержек рейсов. Атаки БПЛА на Краснодарский край не утихали с 14 по 17 июня. Как следствие, транспортный коллапс. Задержано более 100 самолетов. Некоторые пассажиры ждали рейс несколько дней. Только за последние сутки небо над Сочи закрывали 4 раза. В сообщениях указывается, что некоторые люди не могут вылететь из Сочи уже около 2 суток и спят на туристических ковриках прямо в аэропорту.
21: Дети устали очень, да и взрослые измотаны таким долгим ожиданием. Самое ужасное, что мы ничего не можем планировать и не понимаем, насколько застряли. Летим в Турцию, и рейс опаздывает уже на сутки. Получается, потеряли день отпуска, и никто нам финансово это не компенсирует.
20: Пассажиры рейса Сочи-Новосибирск заявили, что ждут посадки с 15 июня. Они утверждают, что вылет самолета переносили уже 4 раза. Также на 41 час был задержан рейс в Пермь. Еще 26 самолетов, которые должны были вылететь 16 июня, тоже в ожидании. Рейс в Казань задерживается на 38,5 часов, а в Челябинск более чем на сутки. Тем, кто не может вылететь в Москву, предлагают ехать на минивэнах. Задерживаются и международные рейсы. Самолет в Стамбул опаздывает почти на сутки, в Батуми – на 9,5 часов, в Ереван – на 8 часов, а в Тбилиси – на 6. По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом.
22: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала, просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
20: Однако тяжелее всего пришлось пассажирам, летевшим из Сочи в Архангельск. Они изрядно перенервничали. Поздно вечером 17 июня Boeing авиакомпании Smart Avia подал сигнал бедствия. В полете над Черным морем у судна отказал двигатель. Командир доложил о ситуации и принял решение вернуться назад в Сочи, после чего некоторое время лайнер кружил и вырабатывал топливо. На борту находилось 200 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Однако люди рассказывали, что экипаж явно ожидал жесткой посадки.
23: Было очень страшно. Стюардесса перед приземлением явно нервничала и несколько раз повторила: «Сгруппироваться, сгруппироваться, опустить голову». Слава богу, все прошло нормально.
20: Это далеко не первый инцидент с поломкой двигателей у самолетов российских авиакомпаний. В марте с различными неисправностями в полете столкнулись сразу 5 воздушных судов. Пассажирам рейса в Архангельск еще повезло приземлиться в тот момент, когда аэропорт не был закрыт. Ведь в этот день аэродром Сочи перекрывали на длительное время аж 4 раза. 17 июня дроны массово атаковали 10 регионов России. Минобороны заявила об уничтожение 72 БПЛА, в частности, над Краснодарским краем. Курорты региона очень сильно пострадали от регулярных налетов беспилотников. В Сочи стоимость размещения упала более чем на 15%, однако люди все равно не едут. Заполнена лишь четверть номеров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Помощник президента Юрий Ушаков пожаловался, что европейские лидеры якобы доносят до главы Белого дома вредные идеи.
2: Оба переговорщика, и Кушнер, и Уитков, в ближайшее время посетят Россию. А сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами. Будут присутствовать на начале работы по основному соглашению. Поэтому конкретные даты визита в Москву пока еще не определены. Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита «семерки». Как можно предположить, Трампа наканчивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями. После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было.
9: На радио «Лента». Ужас дня.
4: Полторы сотни украинских дронов прорвали ПВО Москвы и подорвали нефтеперерабатывающий завод вместе с рынком «Садовод». Это самая массовая атака за все время войны. Из-за гигантских пожаров экстренно эвакуируют жителей соседних районов, которые задыхаются от удушливого черного дыма.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Лучшие ракеты против говна и палок. Военкор Филатов о полном провале противовоздушной обороны в Москве.
7: Все, что летело по Москве, говно и палки, которые были известны года два как. Ну, у нас так, по крайней мере, к беспилотникам противника относятся. Это же не орешник по гаражам. В итоге эти говно и палки расходуют лучшие в мире ракеты ПВО за много миллионов. Разряжают их и, как результат, взрывы и разрушения. Три года все, кто в теме, говорили о необходимости развития малой защиты, которую можно делать в гаражах. Были не услышаны или посланы обратно в свои гаражи. В свою очередь, мозг армии не смог отследить складирование и накопление огромного количества дальнолетов противника и нанести превентивный удар. Сегодня горит Москва. Мои поздравления министрам, генералам и прочим. Вам дали столько ресурсов. Мы видим, как вы их потратили.
5: Военкор канал «Лейб Гусар» публикует прогнозы Игоря Стрелкова об ухудшении ситуации на фронте. И не только.
8: Что я могу сказать? Ну, все ожидаемо. Все будет жестче. Если судить по производству вражеских заявлений, что они выпускают примерно 3 ракеты в сутки, то их применение крайне ограничено сейчас противником. Они использовали, по разным данным, до 1,5 десятков ракет. Не более. Куда деваются остальные ракеты? Их должно быть накоплено уже, наверное, может быть, даже больше сотни. А может быть и больше 200. Тоже совершенно ясно. Готовят массированный удар. Для чего они его готовят, куда они его направят, я пока не знаю. Однако удар по Чебоксарам показывает, что мы, оказывается, не способны отбить даже удар относительно старых, относительно слабых крылатых ракет на очень большую глубину нашей территории. Что будет, если противник запустит не 6, а 60 ракет? При этом военно-политическое руководство страны не то что недооценивает возникшую угрозу, оно ее упорно не хочет воспринимать. И в то же время у меня возникает все более и более стойкое впечатление, что часть наших элит уже считают, что мы потерпели в этой войне поражение и ищут только способ выйти с наименьшим ущербом для себя. При этом подчеркиваю, именно для себя. О России они никогда не думали и думать не собираются в дальнейшем. Отвратительно, просто отвратительно. Все, о чем я предупреждал, к сожалению, сбывается. Ждем ухудшения ситуации.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: 80% смертей – новички. Солдаты раскрыли шокирующие подробности потерь на фронте. В редакцию пришло сообщение от матери недавно мобилизованного парня. По ее словам, сына забрали неделю назад, определили в штурмовые войска, а спустя 5 дней он перестал выходить на связь. Командир говорит, он на боевом задании, поэтому не пишет матери. Однако сослуживцы сказали женщине, что ее сын погиб в первом бою. «Такая ситуация на фронте не редкость», говорит Михаил Зинчук, который ведет популярный Z-канал «Рыбарь». По его словам, 80% потерь на фронте – это именно новички.
6: Единственный способ, который может быть, который не позволителен в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в 1 год, когда будет мобилизовываться порядка 1 миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килл-зону как таковую, и потом заводиться. Но это невозможно сейчас. Представь, ты штурмовик, который воюет год, два, ты многих товарищей потерял, тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят 2 молодых человека, штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
0: Люди приезжают на фронт практически неподготовленными и платят за это собственной жизнью, констатирует автор канала «Рыбарь». Его слова о большом количестве потерь подтверждает военный из донецкого направления. Из группы штурмовиков, которых отправили на задание, в живых он остался один.
10: Ночью был ливень, все намочило, абсолютно все. Все мокрое, весь мокрый. Замерз ночью, капец. Установка стабильно напряженная. Ну ничего, держимся. Я один остался. Товарищ вчера вышел 300 средний. Я пока один.
0: Боец на Харьковском направлении рассказал о тяжелой обстановке на позициях и высокой активности беспилотников. По его словам, подразделения регулярно атакуют БПЛА, из-за чего личный состав вынужден большую часть времени сидеть в укрытиях.
11: Вот срочника очень много погибло там. Очень много срочников. Пехота именно погибло. Вот срочник. Там с ними бывает вот 50 срочников и один контрактник, который вот умеет. И то он сам сидит там, просто координаты дает, что, куда, и все. Пацаны вот просто тупо погибают, которые полгода отслужили, нихуя ничего не понимают. Взять автомат и просто выстрелить, это все, то, что они умеют.
0: Он сообщил, что срочников сейчас можно встретить на каждой позиции. Из-за нехватки личного состава их отправляют сразу по несколько человек в помощь на разные направления, в том числе и на самые горячие. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание «военная служба», по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было «не доказал устойчивость и сформированность убеждений». сказать. Юноша пошел в суды. Суды сказали то же самое. Убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: «Недостаточно просто не хотеть служить». Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС. То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
9: Говорят военкоры.
5: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
3: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
5: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
8: Почему на пятый год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат. И совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
5: Снимать и смаковать. Военкор Зергулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
8: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать. Ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война. Самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много. И наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 150 дронов. Почему панцирь не спас московский НПЗ?
16: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже из-за какой пятый.
0: Москва подверглась крупнейшей за последние 2 года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
12: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в... Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
0: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате над территорией завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
13: Пламя самой Капотни, и вот она лечит так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее... горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
0: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
14: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, Катя, это, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. То ли, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
0: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов

0: установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
1: Ну это просто страшно до усрачки. Но что это взрывается? Как это громко и страшно.
0: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
2: Я манал эту процедуру. Нахрен она, все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда собачью. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит нахрен. О, все горит, вообще нахрен все горит. Вон они отстреливают, вон они летают над головой.
0: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Владелец строительной компании «Точно» Николай Амосов предложил привлекать к административной и даже к уголовной ответственности тех, кто критикует застройщиков.
5: На законодательном уровне вынести, регламентировать, потому что сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, там, агент может зайти просто на объекты там, и настолько вылить грязи на девелоперов. Там, касаемо вообще мелочей абсолютно, допустим, здоровых, нормальных ситуаций, которые происходят у девелоперов. Да, все это гарантийные ситуации, где-то что-то потекло, где-то что-то просело, да, и так далее и тому подобное. Но из этого раздувается такая просто штука, по которой, ну, знаете, все, что мы делаем, многие, да, там, вкладываем в маркетинг, в пиар, в продукт, все, что мы развиваем, мы все просто обесцениваем каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку и там, все это. Но мне кажется, здесь тоже вот, нужно с этой штукой бороться и все-таки нести те люди, которые вот, раздувают эти штуки, они должны нести все-таки определенную ответственность, административную, уголовную. Ну, я вижу в этом проблему. Как-то так.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте себе мир, где разбитая чашка сама собирается из осколков, а люди рождаются стариками, а умирают младенцами. Недавние теоретические изыскания физиков указывают на то, что в момент рождения нашего космоса могла возникнуть его точная зеркальная копия. Действительно ли где-то в темных глубинах мироздания существует антивселенная, летящая в обратную сторону по оси времени? Ученые из Канадского института теоретической физики «Периметр», среди которых был доктор Летхэм Бойл, перевернули научный мир, предположив новую космологическую модель. Они обратили внимание на фундаментальные симметрии природы и предположили, что Большой Взрыв не был началом всего, а стал точкой симметрии.

0: По их теории, одновременно родились два мира. Наш, устремленный в будущее, и зеркальный, который с нашей точки зрения движется в прошлое. Фантасты тут же развили эту мысль, предположив, что в той далекой зазеркальной реальности живут наши двойники, совершающие такие же поступки, но наоборот, а гравитационные отголоски их планет проникают к нам в виде таинственных сигналов. Поклонники многомерных пространств утверждают, что эти две вселенные постоянно соприкасаются в точках экстремальной гравитации, например, внутри черных дыр. Через эти невидимые мосты, по их мнению, происходит утечка элементарных частиц, что вызывает загадочные вспышки гамма-излучения, фиксируемые нашими орбитальными телескопами. Они верят, что если человечество научится управлять этими проколами в пространстве, мы сможем путешествовать не только между мирами, но и менять ход собственной истории. Однако реальная физика куда более конкретна. Доктор Бойл и его коллеги создали эту концепцию не ради путешествий во времени, а для того, чтобы элегантно решить загадку темной материи, не придумывая новые гипотетические частицы. В их зеркальной вселенной физические законы абсолютно стабильны, а нейтрино обладают правильной ориентацией, что идеально объясняет наблюдаемый баланс сил без привлечения мистики. Пока у нас нет приборов, способных заглянуть за точку большого взрыва, эта теория остается красивым математическим допущением, напоминающим нам, что реальность вокруг может оказаться лишь половиной гигантской космической картины. Большинство ведущих мировых космологов подчеркивают, что гипотеза Бойла пока не имеет под собой экспериментальной базы и является лишь одной из сотен математических моделей. Современные ускорители частиц, такие как Большой адронный коллайдер, до сих пор не обнаружили никаких следов правых нейтрино, которые предсказывает эта зеркальная теория. Физика требует строгих доказательств, и пока зазеркальный мир остается изящной формулой на бумаге, будоражащей воображение любителей фантастики. Но с вами был Красный Карлик, и если вам, так же как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 23 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, какая же у нас руна выпадет? Ну, у нас руна Гибо. Это энергия баланса, взаимного обмена и гармонии в отношениях. Такой день, когда важна честность, открытость в общении. Гибо всегда символизирует союз. Это подарки судьбы и возможность гармонично взаимодействовать с миром и людьми вокруг. Это руна партнерства. Она напоминает о важности равноправия и взаимного уважения. И в работе, конечно же, день обещает быть благоприятным для каких-то совместных проектов. Это переговоры, создание новых связей. Если вы давно хотели предложить, может быть, кому-то сотрудничество или договориться о партнерстве, в этот день очень подходящий момент. Важно проявлять искренность и стремиться к честному диалогу. Любые сделки, какие-то совместные усилия, начатые в этот день, имеют хорошие перспективы на успех в будущем. И внутренняя гармония и баланс помогут решить задачи без лишнего стресса. В отношениях руна Гибо указывает на время подарков и проявления любви. Это как в прямом смысле, так и в переносном, в эмоциональном. Это период, когда можно укрепить связь, проявить заботу, внимание, подарить поддержку близким. Здесь важна взаимность. Вот отдавая, вы получаете в ответ. И, возможно, важны признания и обновления отношений, например. А для одиноких людей это день, когда открытость и доброта могут привлечь очень значимого человека. И, в принципе, в такой день партнерства есть велик шанс встретить свою вторую половинку. По здоровью, опять же, руна советует уделить внимание балансу, как физическому, так и эмоциональному. Полезны будут любые упражнения для равновесия, это дыхательные практики, время на отдых себе оставьте, слушайте свое тело, там все ответы, оно подскажет, где нужно восстановить силы. Хороший день для начала оздоровительных программ, особенно связанных с гармонизацией нервной системы, тем более у нас лето, гуляем в парках, ходим к водичке. Любой водичке, да, любые водоемы. И, конечно же, уже можно купаться в воде всегда. Мы обретаем гармонию и покой. Так что у нас день равновесия, взаимного обмена. Гармония в делах, в отношениях откроет новые возможности. Будьте готовы принимать и отдавать, и тогда жизнь наполнится, конечно же, светом и поддержкой. Принимайте, благодарите, любите друг друга. И, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Беда дня.
3: Правительство официально разрешило продавать на АЗС низкокачественный бензин из-за дефицита и поломок на заводах. Новое суррогатное топливо будет быстро портить двигатели автомобилей, но других вариантов заправить машину у водителей просто нет.
1: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Протоиерей Андрей Ткачев перед своими прихожанами провел исторический экскурс на примере сказки «Курочка Ряба».
5: Ну, потому что это дурной отец, дурной бабка, они очень похожи на русский народ, который так отнесся к своей монархии, к своему царю, к своему православию. Потому что лет 200, 18-19 век, дед с бабкой били-били, не разбили русскую монархию, русскую историю, русскую церковь, русскую святость. Все били-били-били-били. Потом опять мышка бежала, какая-то холера пробежала мимо. Наверное, Ленин приехал в запломбированном вагоне из Германии через оккупированную территорию. На броневичок залез, сказал апрельские тезисы, сказал. Мышка, нищад, никто же не знал его. Его никто не знал в России, этого картавого человека. А он пробежал, хвостиком махнул, яичко упало и разбилось. И тогда начали плакать дед с бабкой. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, плохо живется, в колхозе жить не весело. На барина работали 3 дня в неделю, а на советскую власть 7 дней в неделю без отдыха. Они очень быстро поняли, что они попали в большую беду, начали плакать. А курочка ряба говорит, не плачь, деда, не плачь, баба, я снесу вам еще одно яичко, но уже не золотое. Уже не золотое, уже простое. Вот мы сейчас живем в эпоху простого яичка. Нет золотого уже. А простое есть, как бы все в порядке. Значит, поэтому, христиане, от вас все зависит. От того, постишься или не постишься, верный ты жене или неверный, или ты верная мужу, или хвостом вертишь перед чужими мужиками. От этого много чего зависит. Что ты читаешь или вообще ничего не читаешь. Опять-таки, там, любишь ты того же апостола Павла или там апостола Петра, или ты не знаешь, кто это такие. В отпуске ты едешь в Таиланд или в Оптину пустынь? В Египет или на Соловки? В Серафимо-Дивеевскую обитель или тебя несет какая-то холера, значит, по всем заграницам, как бы. Это от этого все зависит. Ты куда деньги занес? Таиландскому туроператору или поехал в правильном направлении и помог бабке дровами запастись на будущую зиму где-нибудь в Рязанской деревне? От этого очень много зависит.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Нищета не порог. Почти 50 тысяч калининградских пенсионеров живут за чертой бедности. Как выжить на одну пенсию при нынешних ценах? Свято место пусто не бывает. Глава районной администрации Тульской области станет министром в правительстве Калининградской. В регионе действительно дефицит своих кадров. Власти рулят. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях, а на въезде в Зеленоградск разрешили вырубить без малого 150 деревьев ради цирка Шапито. То есть ничего личного, только бизнес? Итак, в Калининградской области свыше 46 тысяч неработающих пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. Иными словами, живут за чертой бедности. По данным регионального отделения социального фонда, речь идет о пенсионерах, чей доход не достигает 16 776 рублей в месяц. Именно такой прожиточный минимум предусмотрен сейчас для этой категории населения. Фактически каждый такой пенсионер не может дотянуть до установленного государством минимального уровня дохода без дополнительной помощи из бюджета. Поэтому существует региональная социальная доплата. Но, по правде сказать, эта надбавка лишь спасает от голодной смерти. Конечно, легче тем, кому помогают дети и родственники. А если таковых не имеется, то для одиноких людей с пенсией ниже прожиточного минимума каждый день сродни борьбе за выживание. Полноценного питания, условий проживания, обеспечения лекарствами, особенно при нынешних ценах в регионе, пенсионеры позволить себе не могут. Поэтому еле-еле сводят концы с концами. И если калининградцы уже привыкли к тому, что цены в эксклаве покруче, чем даже в Москве и Питере, то гости Балтийского края явно пребывают в шоке.
6: Мы в очередной раз вернулись с магазина, принесли домой полпакета и при этом отдали фиговую кучу денег. Ребят, Калининград, скажите, пожалуйста, как вы живете с такими ценами? Это же просто кошмар. Соотношение цены заработной платы не соответствует норме.
2: А вот так и живем. А кто-то, наоборот, от нищеты сводит счеты с жизнью. Наверняка все помнят жуткую трагедию, произошедшую в Калининграде в начале мая, когда под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек, 70-летней женщины, ее 40-летней дочери и 3-летнего внука. Как потом выяснилось, семья жила в съемной квартире. Денег на аренду и жизнь не хватало, и женщины решили совершить суицид. Сами выпрыгнули из окна 9-го этажа и выбросили своего сына и внука. Эта история о коллективном суициде от безденежья тогда потрясла всех. Сразу же в новостях появилась информация о том, что в 2025 году доля населения Калининградской области, живущая за чертой бедности, то есть малоимущие с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. И это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который, согласно РИА Рейтинг, составляет почти 7,5%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
7: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно. Логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границу. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны, буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
2: С арендой жилья в регионе тоже не все хорошо. Калининград оказался среди немногих крупных городов России, где аренда квартир продолжает расти вопреки общероссийской тенденции.
8: По данным аналитиков, в мае сильнее всего подорожала аренда двухкомнатных квартир сразу на 5,5%. Средняя ставка достигла 39 тысяч рублей в месяц. Аренда трехкомнатных квартир выросла до 49 тысяч. Однокомнатное жилье теперь обходится в среднем почти 30 тысяч рублей в месяц. При этом в большинстве российских регионов арендные ставки снижаются из-за роста предложения на рынке. В Калининграде все наоборот, цены продолжают расти.
2: И к другим новостям. В министерском полку прибудет. Правительство Калининградской области, как сообщает портал «Тульские новости», скоро пополнится новой креатурой из Большой России. По данным издания, глава администрации Узловского района, 57-летний Николай Терехов, сидит на чемоданах и ждет назначения министром. Регионального контроля уже 7 июля. В своем районе с населением 76 тысяч человек чиновник руководил с 2013 года. Оттуда же, из Тульской области, к нам уже прибыл первый вице-губернатор Валерий Шерин, который и подозревает, подозревается в наборе своих кадров. Видимо, в Калининградской области трудности с профессиональными управленцами, если приходится их приглашать с других регионов. Или наоборот, устоявшаяся тенденция брать на руководящие должности иногородних. Губернатор без прозванных, как известно, также не местный. В любом случае, и море под боком, и зарплата министра на Янтарных берегах всяко больше зарплаты главы районной администрации. Причем со всеми прелестями финансовых вливаний из центра и особой экономической зоны. Правда, федеральные дотации для региона прикроют с 2028-го, но за 2 года еще многое можно успеть, было бы желание. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях.
9: Власти Калининградской области изменили вид разрешенного использования 2 участков общей площадью около 3 гектаров в районе поселка Новосельское, где работает глэмпинг «Космосфера» на берегу Куршского залива. Министерство градостроительной политики разрешило использовать землю для природно-познавательного туризма. Ранее эта территория предназначалась для хранения и переработки сельхозпродукции, а также выращивания сельскохозяйственных культур. Однако глэмпинг фактически работал здесь еще до изменения вида использования. В январе 2025 года Росприроднадзор выносил владельцам комплекса предостережение. Ведомство указывало на ущерб окружающей среде из-за выгребных ям и напоминало о недопустимости размещения туристических объектов на землях сельхозназначения. Несмотря на это, работа глэмпинга продолжилась, а теперь использование земли под туристический объект официально согласовано. Для справки, стоимость проживания в космосфере составляет от 11 до 15 тысяч рублей за сутки.
2: А вот власти Зеленоградского округа разрешили вырубить 136 деревьев на участке более 2 гектаров в поселке Сосновка. На этой территории планируют разместить цирк «Шапито» на 1000 зрителей и построить парковку на 340 автомобилей. Ради нового объекта на въезде в Зеленоградск исчезнет более 100 деревьев. Взамен инвестор обещает высадить по периметру участка 119 молодых саженцев грабов, которым понадобятся годы, чтобы заменить взрослые насаждения. Кроме того, практика показывает, что более половины новых деревьев не приживаются. Без должного ухода погибает более 60% новых посадок. При этом вырубки уже взрослых деревьев происходят постоянно и в основном под прикрытием строительства и благоустройства. Кстати, с последним Калининград явно перещеголял Санкт-Петербург, где посреди лета провели учения по уборке снега. И это не анекдот, а сущая правда. Коммунальные службы Центрального района Санкт-Петербурга организовали учения по уборке снега на Кирочной улице в разгар июня. Сотрудники жилищных агентств, управляющих компаний и аварийных служб под недоуменные взгляды и возгласы местных жителей отрабатывали взаимодействие при сильных снегопадах и оперативное привлечение спецтехники. Понятно, что учения прошли во время теплой летней погоды и чистого асфальта. А дело в том, что плохая уборка снега, точнее ее отсутствие, одна из главных болей Петербурга зимой. Вот и решили коммунальные службы оттачивать мастерство летом. Правда, жители иронизируют, что теперь главное не забыть полученные навыки к декабрю. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: В удивительное время живем. Что не новость, то плакать хочется. Итак, под Калининградом сельхозземлю переводят под глэмпинг. И в это же время на въезде в Зеленоградск разрешают вырубить 136 деревьев ради цирка «Шапито». Я прочитал оба заголовка и просто сидел минуту. Потому что это звучит как анекдот, только это не анекдот. Давайте начнем с первой истории, с землей. Потому что здесь важно понять один момент. Сельскохозяйственная земля – это особая категория. Не просто участок, особая. Там нельзя просто взять и построить гостиницу. Нельзя открыть кафе. Нельзя разбить глэмпинг и принимать туристов. Это земля для сельского хозяйства. Пашня, пастбище, сады, фермы – все остальное – нарушение. Если обычный человек хочет изменить назначение своего сельхозучастка, он идет в очередь. Собирает пакет документов, подает ходатайство в правительство региона, ждет экспертизы, проходит публичные слушания, потом ждет еще. По хорошим срокам вся процедура занимает 2-2,5 года. По плохим – 8 лет. Это реальные цифры от реальных юристов. Есть истории, когда заявление 3 года лежит в правительстве. Без ответа. С 1 марта 2026 года процедуру ужесточили еще раз. Ввели систему двух ключей. Теперь нужно согласование и на региональном, и на федеральном уровнях. Перевод сельхозземли стал еще сложнее для обычного человека. Теперь конкретная история. Поселок Рыбачий, Куршская коса. Кадастровая стоимость – 77 тысяч 600 рублей. Официальный вид разрешенного использования – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 3 гектара сельхозземли с суммарной кадастровой стоимостью около 150 тысяч рублей. На этих участках сейчас стоит глэмпинг «Космосфера». Владелица – индивидуальный предприниматель Надежда Молчанова, зарегистрированная в Иркутской области. То есть на земле, где по документам должны выращивать лекарственные культуры, стоит коммерческий туристический объект. И теперь идет процедура изменения вида разрешенного использования на познавательный туризм. Возможно, все законно. Возможно, процедуры соблюдены. Я не утверждаю обратное. Я просто смотрю на скорость и сравниваю. Владелица гостевого дома «Грёза Хутор», руководитель Союза экскурсоводов Калининградской области Виктория Корнева, рассказала в интервью. Она тоже хочет перевести часть своих сельхозземель, тех, что давно поросли историческим лесом, в рекреацию. Ее заявление лежит в правительстве 3-й год, без движения. Переходим к деревьям. 136 деревьев. Еще раз. 136. Въезд в Зеленоградск, поселок Сосновка. Участок с кадастровым номером 39050111008244. Площадь 2,1 гектара. Администрация Зеленоградского округа выдала ООО «Ваша стройка» порубочный билет на удаление 136 деревьев. Генеральный директор компании Максим Пиляк. До марта 2026 года единственным учредителем этого ООО был бывший депутат Совета Светлогорска Дмитрий Олимпиев. А что это вообще за деревья? Это важный вопрос. Это не кусты возле забора, не 3 засохших дерева на пустыре. Это зеленая зона на участке площадью 2 с лишним гектара. Исходя из плотности посадки и площади, взрослые деревья, которые там стоят годами. По проекту компенсационного озеленения взамен планируется высадить 119 грабов по периметру участка. То есть даже количественно минус 17 деревьев. Про возраст и объем кроны никакого сравнения. Компенсационная выплата за все 136 деревьев составила около 1,7 миллиона рублей. 1,7 миллиона. За 136 живых деревьев. Это примерно 12,5 тысяч за дерево. И ради чего все это? Ради цирка «Шапито». Временного. На 1000 зрительских мест. Плюс парковка на 340 машин. Это в документации написано прямым текстом. Цирк – временный объект. Он приедет, он поработает, он уедет. А деревья – постоянные. Их не было, их посадили. Они росли. Их спилят. Пни останутся. Саженцы граба в первые годы – это не деревья, это прутики. Цирк уедет, пни останутся. А теперь давайте поставим простой вопрос. Вы хотите спилить дерево на своем участке? Просто одно дерево. Оно мешает, затеняет огород, упадет в шторм, неважно. Что вас ждет? Вам нужен порубочный БИ. Вы обращаетесь в администрацию. Там комиссия, акт обследования, согласование. Если дерево ценной породы, отдельная история. Если на вашем участке деревья растут рядом с границей леса, отдельная история. За незаконный спил дерева штраф от 3000 до 300 тысяч рублей для физического лица, до 3 миллионов для юридического. Могут возбудить уголовное дело. Одно дерево на своем участке – это уже бюрократия, штрафы и риски. А здесь 136. Ради временного цирка. Знаете, мне всегда нравится, когда говорят про Калининград, зеленый регион, Куршская коса – объект ЮНЕСКО, сохранение природы – наш приоритет. Это красивые слова, я не спорю. Но вот Куршская коса, кстати, там в прошлом году вырубили деревья на площади 2000 квадратных метров ради расширения парковки. В Калининграде на Ленинском проспекте 44 дерева под вырубку. На месте снесенного Уберлицея имени Гёте 24 дерева. Для кафе на выезде из Зеленоградска 93 дерева. Теперь еще 136. Без оценки. кто конкретно принимает эти решения. В случае с деревьями – это администрация Зеленоградского округа. Они выдали поругочный билет. Комиссия администрации составила акт обследования зеленых насаждений. Конкретные люди с конкретными подписями на конкретных документах. В случае с глэмпингом – это органы, уполномоченные на изменение вида разрешенного использования. Тоже конкретные люди, конкретные подписи. Я не говорю, что это незаконно. Я говорю, у каждого такого решения есть фамилия. И было бы интересно знать, на каком основании, с какими аргументами, в чьих интересах уничтожают природу Калининграда и области. На этом сегодня все. Буду следить за ситуацией и надеюсь все-таки услышать от чиновников внятные объяснения. И да, мне лично цирк не нужен. Мне животно жалко. А вот лес я люблю.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Бандитский Петербург. Дружившего с президентом петербургского криминального авторитета арестовали по делу о заказном убийстве. Обыски прошли у еще одного лидера ОПГ. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца Илью Трабера, одного из ключевых криминальных авторитетов Петербурга, бизнесмена и давнего знакомого президента. Трабер – единственный криминальный авторитет, знакомство с которым Владимир Путин никогда не отрицал. 75-летнего подозреваемого привезли в столицу из Петербурга после задержания оперативниками ФСБ. Трабера обвиняют в заказном убийстве. По версии следствия, в 2020 году злоумышленники расправились с выборгским предпринимателем и муниципальным депутатом Александром Петровым, который считался правой рукой Трабера. Киллер застрелил Петрова из снайперской винтовки около коттеджа последнего в Ленобласти, следует из материалов дела. Однако почему-то на Трабера долгое время правоохранители не обращали внимания. Скорее всего, этот арест – следствие передела активов, считает криминальный обозреватель Сергей Кайф.
11: Но он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще ближе к Путину друзья, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера. А у него очень много многомиллиардных активов. Видимо, ему предложили поделиться. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот, тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королев, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, вот, Геннадия Петрова, который тоже задержан.
10: Этот Петров – однофамилец жертвы, которого якобы заказал Трабер. Геннадия Петрова считают лидером Малышевской ОПГ в Петербурге. Сейчас он, как и Трабер, задержан. Идут обыски. Ранее Петров прославился на весь мир, когда его арестовали в Испании в рамках операции «Тройка». Тогда, в 2008 году, в ходе рейдов задержали около 30 человек русской мафии. Испанская полиция тогда обнародовала результаты прослушки – которая удивила многих в России, рассказывает юрист Ольга Романова.
12: Прослушка. Долго очень слушали этого Геннадия Петрова, который разговаривал с Трабером, разговаривал с Бастрыкиным, с замами, с прокурорами и так далее, и так далее. В общем, давал им какие-то ценные очень указания. И стало понятно, что Петров имеет отношение к назначению Бастрыкина главой Следственного комитета и к каким-то прокурорским решениям, что его лучший друг, внимание, Сергей Королев, один из влиятельнейших людей из ФСБ, что он с Бортниковым общается, директором ФСБ. и ниточки ведут к траберу. Кстати говоря, Петров в тюрьме в испанской что-то простудился, заболел, и его отпустили на пару недель вылечить насморк в Петербурге, и он тут не вернулся. Так операция, собственно, вся и схлопнулась.
10: Геннадий Петров ранее утверждал, что в молодости работал вместе с Владимиром Путиным и считает его своим другом. Однако эксперты предполагают, что он мог быть бывшим осведомителем КГБ. В последнее время Петров занимался двумя российскими проектами на сотни миллиардов рублей. Речь идет о постройке трасс Таврида в Крыму и Скандинавия между Питером и Финляндией. Также он занимался поставками угля, чугуна и железорудного сырья по России и за рубеж через крупнейшего трейдера, который появился на рынке после попадания Евраза в санкционные списки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Министр транспорта Андрей Никитин о вводе с 1 сентября текущего года во всех транспортных вузах обязательного курса по беспилотным системам.
13: И, конечно, один из наших самых главных приоритетов – это вопрос подготовки кадров в условиях изменившейся реальности. Российский университет транспорта вошел в число университетов, которые по указу президента участвуют в формировании новой модели инженерного образования. На базе РУТ разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Дальше они будут реализованы во всех наших отраслевых вузах. А с 1 сентября 2026 года вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам. В рамках программы Миноборнауки и Российского университета транспорта создана передовая инженерная школа Академия ВСМ. На ее основе разработана цифровая платформа мониторинга строительства магистрали.
1: Главные новости дня.
10: В Москве эвакуация. Город в дыму после атаки дронов по НПЗ. Людей вывозят из районов, где нечем дышать. В огне и один из самых больших рынков столицы – Садовод. Росавиация третий раз за сутки закрыла все столичные аэропорты – Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Аэрофлот призвал пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт и дистанционно возвращать билеты. Всего отменили или задержали более 500 рейсов. Москвичи сообщают, что перед налетом дронов никакой воздушной тревоги объявлено не было и предупреждений по СМС тоже. Поэтому атака для людей стала полной неожиданностью.
14: Массовый налет дронов Украины. Горит Капотня. Садовод горит. НПЗ взорвали. Небо было все открыто, и вот оно заполнилось вот этим вот грибом. Видите, до сих пор полыхает. На улице жутко воняет.
10: Официальной информации о жертвах нет. Мэр столицы Собянин отчитался, цитирую, «Мы отразили новую атаку беспилотников на Москву». Атака отражена, однако помимо московского НПЗ в Капотне горят крупнейший торговый центр «Мегабелая дача» и рынок «Садовод» в Котельниках. По последнему, скорее всего, прилетела российская зенитная ракета, которая пыталась сбить беспилотник. Об этом сообщают очевидцы, и это видно на кадрах, опубликованных в сети. Раннее утро. На рынке много людей, очевидно, торговцев. Есть аналогичное видео с другого ракурса. На нем отчетливо видно, как вслед за дроном посылают две ракеты ПВО, которые промахиваются. Очевидцы предполагают, что это были ракеты комплекса «Панцирь».
15: Мимо пролетело! Опять мимо пролетело! Мимо пролетело! Вот он летит дальше!
10: На других кадрах, снятых очевидцами в подмосковном Жуковском, страшное попадание в жилую многоэтажку. Российская артиллерия уничтожила беспилотник с помощью системы радиоэлектронного подавления, и он упал на дом. Два огромных бетонных блока рухнули на детскую площадку. Применять РЭП над жилыми кварталами – недопустимая практика, считает военный эксперт Юрий Федоров.
16: Значит, применять вот эти средства над городскими кварталами, ну, это, в общем, себе дороже, потому что все равно эти беспилотники будут куда-то падать. РЭБ не может уничтожить беспилотник, он может сорвать управление им, и тогда неуправляемая вот эта вот груда железа вместе с взрывчаткой падает на голову мирному обывателю. Вот он упал в Жуковском, там, естественно, серьезные повреждения.
10: Владимира Путина во время налета дрона в столице не было. Он был в Казани на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Именно с этим многие эксперты связывают отвратительную работу ПВО в Москве. Скорее всего, значительная часть комплексов была переброшена в Казань, и москвичи увидели то, что увидели, говорит военный эксперт Анатолий Селиванов.
17: Ну вот тот же самый вопрос хочется задать. А где же российское ПВО, которое считалось совершенно неуязвимой и очень мощной, которое выстроили вокруг Москвы? Там 1, 2, 3, 4, 5 каких-то колец на многоэтажках устанавливали панцири и прочее, и прочее. Но, как оказалось, ничего такого уже очень мощного и серьезного не установлено.
10: Атаку прокомментировали в Киеве. Зеленский написал: «Целиком справедливый ответ на российские удары по нашим городам». И далее: «Время эту войну заканчивать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии». Конец цитаты. В Кремле пока ситуацию не комментировали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
4: Глава Башкортостана Радий Хабиров о том, что сирены в регионе не включают, чтобы не нервировать граждан.
18: Когда вот так вот все тяжело, когда мы утром просыпаемся, а у вас или от там пикалки у вас тут объявили ракетную беспилотную опасность, а поверьте, в принципе, по регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет, да? Вот мы сейчас, я через день будем сирены включать. Поэтому здесь разумно ко всем подходить. И вот это, когда все вот это, давайте мы еще там туда, значит, загрузим вот это все. И что остается? Вон же пишут в СМИ, я не знаю, правда, нет, что количество потребления антидепрессантов, значит, в Российской Федерации выросло. Ну, наверное, да.
1: На радио Лента. Шок дня.
3: 80% погибших на фронте солдат – это новобранцы, которые пробыли на передовой меньше 30 дней. Командование без подготовки бросает недавно подписавших контракт людей в штурмы, где они гибнут в первые же недели.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Экономист Владимир Дальний о том, что никакой экономической выгоды от так называемых новых территорий страна не получит.
19: Территориями мы прирастаем подконтрольными. Да, они, к сожалению, разрушены, и с точки зрения там, восстановления и так далее, это большая проблема для нас в будущем, что с этим делать и как?
20: Восстанавливать.
19: И что восстанавливать, потому что, это, опять же, Донбасс известен углем, а нужен нам сейчас уголь, с учетом наличия Кузбасса в таком количестве, нет, с такой ценой. Ну, экономически просто. Я дружу с Иваном Сергеевичем Приходько, главой Горловки. Доходчиво объясняет, что экономическая добыча, как они говорят, угля в Донбассе, она неэффективна сейчас.
3: Экономист Олег Сухарев о заоблачной ключевой ставке и необходимости реформ.
21: 13, 12, все это высоко.
20: заморозили они так, что это не разморозит ничего. Кроме того, у деструктивных процессов есть инерция. Это и неполная занятость, и неполный рабочий день во многих секторах и видах деятельности на отдельных крупных предприятиях. Вот, и это перевод там на дистант и так далее. Малый бизнес серьезно схлопнулся. Вот, это уже не изменишь. У этого, у любого негативного, как и позитивного, в общем-то, процесса, есть своя инерция. Она запущена. Это высоко. Ставка должна быть для развития 5-7% максимум. Причем это тоже не решение. Необходимо структурно, институционально реорганизовать экономику, отсекая финансовых спекулянтов и банки от спекуляций. Вы понимаете, соответствующими мерами регулирования валютного рынка, да и фондового рынка тоже.
3: Глава информационного агентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о том, что НДС добивает малый и средний бизнес.
21: Если мы говорим о логике формирования налоговой нагрузки, то у меня к ней крайне скептическое отношение, потому что на сегодняшний день, там, если говорить о малом и среднем бизнесе, который я представляю, то нам, наверное, было бы проще, если бы в начале этого года нам не объявили о кратном росте там, НДС, о кратном снижении порога по оборотам для малых предприятий, которые обречены потом платить НДС, собственно говоря, просто сказали, ребята, не уменьшайте обороты и платите 1% от всего оборота, и это в помощь армии, и это на войну. Потому что для малых предприятий, малого бизнеса переход на НДС – это огромная проблема. То есть это помимо того, что вырастает сумма налогов, да, вырастает еще нагрузка кадровая. То есть и больше скажу, конечно, было бы, наверное, логичнее, чтобы налоговая нагрузка у нас распределялась как-то в том числе регионально. Потому что на новых территориях как бы найти бухгалтера для вновь появившегося НДСа, который нужно фиксировать, сдавать отчетность, ну, невозможно, их там просто физически нет. А это как бы аутсорсинг, значит, на большой земле, а этот аутсорсинг, он, значит, дороже, это дополнительные расходы там и так далее. Вообще тут очень много вопросов.
1: Радиолента. Прямая речь.
4: Жители Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья продолжают выкладывать видео с автозаправочных станций в своих социальных сетях. Водители жалуются на очереди, лимиты на заправках и невозможность купить нужный объем бензина или дизеля.
22: Это питерский ТАСС. Везде одно и то же. Очереди. Походу, мы тут будем стоять минимум, если повезет полчаса.
23: Детвора допрыгались, Московская область. Вот, пожалуйста. Еще не принимают по карте, только наличка.
24: Короче, вообще какая-то тема нездоровая. Я, честно говоря, не думал, что это может Московскую область коснуться даже. Странно.
25: Квак, короче, уже нету бензина.
26: Запросил 300 литров, я прождал целый час, пока привезут, и запросил 300 литров, и в итоге выдали 100 литров, больше сказали не могут.
27: На часах 12 ночи выехали с кентом посмотреть, как обстоят дела.
28: Ну вот днем, кстати, на этой же заправке говорят очередь. 150-200 метров.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
29: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно, есть такое ощущение всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. По всей стране не будет бензина, понимаете, а в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране, в Москве будет. Все, успокойтесь. Успокойтесь уже, устроили тут очереди на заправку, заехать невозможно. Талятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические в Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара и соли. Выключите это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после удара в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше. Что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини. Как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты? Но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше, добавить химические предприятия, которых бесконечное количество, добавить научно-исследовательские институты, знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. Атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь, я надеюсь, это всем понятно, да? что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ, или есть какое-то производственное предприятие, вот такое хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик деревни, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лето, а дальше будем посмотреть, дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос, это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту. Не покупайте золото, я вас молю. Ну вот 50 долларов вы сможете поменять всегда и везде. А какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости, но очень тяжело и очень долго. Этого мне надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот, когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты, и тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда, оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, вы так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует. Но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронового ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны, это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать, чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте, исходите из этого.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: «Верните ребенка, он еще студент». Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
5: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка, где, я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
10: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
5: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
10: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запрещает.

0: Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена, без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако, если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Белгород в огромной опасности. Военкор канал записки ветерана об ударах по грузовикам и логистике приграничья.
3: В Белгороде только за сегодняшний день украинские дроны дважды атаковали грузовые машины на пересечении улиц Губкина и Красноармейская. Один водитель грузовика погиб. Расстояние от места удара до линии боевого соприкосновения – 37 километров. Украинские силы получают дроны с новыми батареями хорошего качества, что позволяет им значительно увеличивать дальность полета. Также обращает на себя внимание качество видеосвязи, которое остается стабильной вплоть до удара дрона в цель. То, что происходит сейчас в Белгороде, это только начало активной войны по захвату малого неба. Далее ожидается наращивание ударов и террора местного транспорта, не только военного. Задача командования противника на данном направлении – это изоляция нашей группировки «Север» и перерезание логистики. Создание максимально сложных условий для дальнейших действий на данном участке фронта, как, впрочем, и на других участках. Пока это еще не катастрофа, но без принятия реальных контрмер ситуация уже к осени может сильно ухудшиться. Не пугаю, но предупреждаю.
2: Жареный петух клюнул по Москве. Записки ветерана об ударе по столице.
3: Вооруженные силы Украины нанесли повторный удар по нефтеперерабатывающему заводу в столице, в результате чего начался сильный пожар. В целом можно констатировать, что в Москве еще вчера необходимо было создавать добровольческие подразделения по типу белгородских для борьбы с беспилотниками. Но, судя по всему, ждали, когда жареный петух клюнет. Клюнул. Пора. Оборудование для МОК качественно и недорого делает питерская компания, которая, как и многие частные изобретатели в России, оказались за бортом гособоронзаказа, несмотря на то, что делают лучше. Видео ночного налета на Москву не публикую, так как сейчас это уже и так во всех пабликах. Москвичи отлично справляются с объективным контролем и в режиме нон-стоп публикуют это во всех своих чатах. В Москве, наконец, многие узнали, что идет война. Лучше поздно, чем никогда. Цель сегодняшней операции противника — показать свои возможности и вызвать хаос и панику. Частично это все получилось. Цены на бензин в столице стремительно полезли вверх.
2: Когда власть зашевелится? Иван Отраковский об атаке на Москву и проваленной защите объектов.
4: В результате атаки беспилотников в Московской области пострадали 16 человек. В Раменском пострадали 3 человека. В Солнечногорске мужчина получил осколочное ранение. В Люберцах пострадали двое мужчин молодых, 22 и 30 лет. Они доставлены в больницу с травмой бедра и переломом руки. В Котельниках пострадали 8 человек, включая ребенка. Шестеро находятся в больнице. Среди них мужчины с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести. Еще один мужчина госпитализирован из Садовода. Как говорил, удары будут все сильнее. Передают, что цены на топливо в Москве резко взлетели на фоне атак. Это давно предсказуемо. Но у властей же все под контролем. В очередной раз поразили московский нефтеперерабатывающий завод. Я вот думаю, когда власть зашевелится, найдя и внедряя решения по защите стратегических объектов? Когда вынесут все заводы или когда саму власть вынесут? Остаюсь при мнении, что нас сознательно ослабляют, не внедряя никаких решений по защите.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Мирная сделка Трампа. США и Иран подписали соглашение о прекращении войны.
5: Я очень рад сообщить, что все подписано. Сделка полностью заключена. И пролив уже частично открыт. Как вы знаете, сейчас там ищут пару мин.

0: которые уже удалось обнаружить. Но, по сути, суда уже начинают выходить. В пятницу пролив будет открыт полностью.
1: Пока документ подписали только в электронном виде. Дональд Трамп сделал это во Франции, где он участвовал в саммите G7. После этого фотографию документа отправили в Иран, где со своей стороны утвердил президент страны Масуд Пезешкиан. Теперь процедура такая. Анонсированная ранее встреча в Женеве 19 июня не состоится, а документ будут еще дорабатывать. Лидеры стран Большой Семерки приветствовали соглашение между США и Ираном. Одним из первых высказался президент Франции Макрон.
2: Это соглашение поможет восстановить стабильность в регионе, вновь открыть Ормузский пролив и сделает возможным достижение мира в Ливане.
1: После подписания соглашения Иран уже отправил первые танкеры с нефтью. Но для полноценной работы Ормузского пролива нужно его разминировать. В кулуарах саммита во Франции Дональд Трамп попросил у стран Европы помощи. В ответ американский президент пообещал усилить давление на Москву и увеличить помощь Украине.
3: Ну, скоро мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поступает. Поэтому мы ослабили санкции, потому что мы не хотели препятствовать поставкам. Так что скоро мы будем в ситуации, когда сможем это сделать.
1: Мировые рынки реагируют с осторожным оптимизмом на перспективу открытия Ормузского пролива. Со вторника цены на нефть начали падать. Стоимость барреля была ниже $80. Пока эта тенденция сохраняется. Падение цен на нефть – это еще один удар по России. Этот рынок для нее вновь будет закрыт, заявил канцлер Германии Мерц.
3: Все партнеры по Большой Семерке усилят давление на Москву, в том числе с помощью санкций. Это задает новый тон трансатлантическому единству и решимости. Возможно, это приблизит нас на решающий шаг к мирным переговорам. Я считаю этот саммит очень конструктивным. Все было в духе единства.
1: В полноценном варианте соглашения между Ираном и США предполагалось 14 пунктов. Помимо немедленного прекращения огня на всех фронтах, отмены морской блокады, обсуждались снятие нефтяных санкций с Ирана и вывод американских войск из районов вокруг Исламской Республики. Также один из пунктов содержит выделение Ирану $300 миллиардов на восстановление и переговоры по ядерной программе Ирана. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
6: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита Большой Семерки, где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
5: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
7: Почему на 5-й год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат, и совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
5: Снимать и смаковать. Военкор Зергулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
7: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать, ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война, самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много, и наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Ужас дня.
8: Полторы сотни украинских дронов прорвали ПВО Москвы и подорвали нефтеперерабатывающий завод вместе с рынком «Садовод». Это самая массовая атака за все время войны. Из-за гигантских пожаров экстренно эвакуируют жителей соседних районов, которые задыхаются от удушливого черного дыма.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Самолет марокканских авиалиний, выполнявший рейс по маршруту Касабланка-Москва из-за атак БПЛА, был вынужден приземлиться в Петербурге. Люди с 6 часов утра сидят в самолете в полном неведении, а представители авиакомпании не отвечают на их звонки.
10: Добрый день, мы пассажиры рейса А-220 Касабланка-Москва. Мы летели сегодня в Москву, должны были в 6:30 приземлиться. Из-за опасности БПЛА нас направили в Санкт-Петербург. В 6:15 мы приземлились в Санкт-Петербурге. Не можем выйти из самолета. Нам не разрешают. Чемоданы выгрузили, потом обратно загрузили. Никакие представители авиакомпании с нами не связывались. Пилоты говорят, что им каждые 15 минут откладывают решение на вылет в Москву. Мы сидим больше 7 часов. У нас в самолете маленькие дети, пожилые люди. Многим уже плохо, стало без воздуха. Мы очень просим нам помочь. Самое ужасное, что ни бортпроводники, никто ничего не знает, не понимает, что делать. Вода уже закончилась, туалет в ужасном состоянии, запах ужасный. В общем, людям душно, людям плохо. Ну, самолет, вот столько, 200 с лишним человек, я так понимаю, на борту. И все в неведении, не знаем, что делать. Помогите нам, пожалуйста.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что касается каждого, у кого есть машина. Вы заправляетесь и думаете, что льете в бак нормальный бензин. А государство тем временем тихо разрешило заводам делать топливо в полтора десятка раз грязнее и продавать его под той же маркировкой. Без объявлений, без скидок, без предупреждений. Разбираемся, что происходит и чем это кончится для вашего мотора.
12: Да, привет. Тут, знаешь, ситуация это гораздо глубже, чем просто какой-то злой умысел или, ну, чья-то жажда наживы.
11: Ну а как это еще назвать? Выглядит именно так.
12: Понимаю, но это настоящая цепная реакция. Она начинается где-то там, в высоких кабинетах, и на нефтеперерабатывающих заводах. А заканчивается...
11: Прямо в цилиндрах двигателя.
12: Именно. И даже в легких пешеходов.
11: Слушай, ну давай тогда разбираться детально. Если смотреть на факты, в 2026 году правительство официально официально разрешила крупным заводам радикально снижать качество бензина.
12: Ага.
11: То есть, если убрать всю эту бюрократию, заводам просто разрешили гнать бензин стандарта Евро-3, а на заправках его по-прежнему продают под видом Евро-5.
12: Да. Причем сначала же это подавали как какую-то временную меру.
11: Временную, да. Но в мае решение закрепили окончательно. Все. Пути назад нет.
12: Тут надо сразу обозначить контекст для понимания. Что такое вообще этот Евро-3? Это стандарт с самого начала 2000-х.
11: Эпоха кнопочных телефонов.
12: Да-да-да. Кнопочные телефоны, карточки для интернета. А Евро-5, на который в России официально перешли в 2016-м, это, ну, совсем другой технологический уровень.
11: Пропасть в полтора десятилетия.
12: Абсолютно. Разница колоссальная.
11: Ну вот представь, ты приходишь в магазин, берешь с полки молоко. На этикетке сегодняшняя дата, цена как за свежий продукт. А внутри молоко, которое уже, ну, откровенно начало скисать.
12: Угу.
11: И продавец абсолютно легально пробивает тебе чек. Возникает логичный вопрос. Это же просто узаконенный обман.
12: Слушай, с юридической точки зрения и вообще для обывателя, ну, да, выглядит именно так. Человек платит за одно, получает другое.
11: Худшего качества.
12: Да. Но давай посмотрим на эту картину с позиции выживания тяжелой промышленности. Российские нефтеперерабатывающие заводы – это же не просто цеха. Это гигантские, сложнейшие комплексы размером с небольшие города.
11: Ну, масштабы понятны, да.
12: И с 22-го года эти комплексы регулярно становятся целями для ударов беспилотников.
11: Угу.
12: Повреждены самые уязвимые узлы, вот эти высокотехнологичные установки перегонки и очистки. И проблема в том, что их тупо нечем чинить.
11: Подожди, стоп. А как же параллельный импорт? Неужели за столько времени нельзя было выстроить логистику и привезти детали через третьи страны?
12: Одно дело привезти в чемодане там партию айфонов или микрочипы, и совсем другое – доставить колонну гидроочистки. Она высотой с многоэтажный дом.
11: Ого, я как-то не задумывалась о габаритах.
12: Плюс там многотонные партии специфических катализаторов. Исторически это все поставляли Германия, США, Франция. Сейчас легально купить невозможно, а серые схемы для такого, ну, штучного и гигантского оборудования, они просто не работают.
11: Понятно. То есть возник жесткий выбор?
12: Очень жесткий. Вариант первый. Заводы полностью останавливают производство и ждут мифического ремонта.
11: А это значит мгновенный дефицит, пустые заправки?
12: Именно. Фуры с продуктами не едут в магазины. Логистический паралич.
11: Настоящая катастрофа для экономики.
12: Да. Поэтому, собственно, и выбрали второй вариант. Заводы работают дальше, но технологический процесс, ну, сильно упрощается. Сложные этапы очистки просто выкидывают из цепочки.
11: Меньше из зол, чтобы просто сохранить объемы бензина.
12: Абсолютно верно.
11: Ну, административную логику понять можно. Спасение экономики любой ценой. Но давай спустимся на уровень химии. Что конкретно поменялось в составе того, что льется из пистолета?
12: Тут в центре внимания две главные проблемы. Первая касается сломанных установок гидроочистки. Это такие массивные реакторы, где нефть под диким давлением обрабатывают водородом.
11: Чтобы убрать серу.
12: Точно. Связать и удалить серу. Но так как катализаторы недоступны или сами реакторы разбиты, процесс просто обходит по резервным трубам.
11: Бензин идет в обход фильтров.
12: Да. Сыры.
11: И цифры тут реально пугают. Вот по стандарту Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм бензина.
12: Угу. Это следовые значения.
11: А по Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. Рост ровно в 15 раз.
12: Впечатляет, да.
11: Это, ну, как взять стакан воды, бухнуть туда в 15 раз больше соли, чем нужно, и заставлять человека это пить. Организм какое-то время потянет, а потом почки откажут.
12: Аналогия с солью, скажем так, немного упрощает картину, но суть нагрузки на систему передает отлично. Но слушай, есть же вторая проблема. И она бьет еще сильнее.
11: Какая?
12: У этого сырого бензина, который не почистили, очень низкое октановое число.
11: Ага, нужно пояснить. Октановое число – это способность бензина сопротивляться преждевременному взрыву.
12: Да, чтобы он не детонировал в цилиндре раньше времени и не разносил двигатель.
11: И чтобы на заправке гордо светились цифры 92 или 95...
12: Топливо нужно искусственно разогнать. Раньше это делали сложным крекингом. А теперь на сцену триумфально возвращается дешевая химия. Монометилоанилин. Или просто ММА.
11: Слушай, так это же жутко токсичная штука. Она десятилетиями была под строжайшим запретом.
12: Запрет ввели не просто так. ММА – это реальный убийца моторов. Помимо того, что он задирает октан, этот химикат оставляет после сгорания тяжелейшие смолистые отложения.
11: То есть, как будто вместо чистого бензина в бак налили сироп.
12: Во-во! Плюс еще долю этанола увеличили. И тут, знаешь, всплывает очень интересный экономический нюанс.
11: Так-так.
12: Возврат к ММА и отказ от вот этой сложной гидроочистки – это ведь невероятно выгодно заводам.
11: Выгодно в смысле экономят.
12: Колоссально экономят. От 10 до 15% операционных расходов просто срезается.
11: Ничего себе.
12: Не надо тратить энергию на высокое давление, не надо закупать дорогущий водород, отпадают катализаторы.
11: Подожди, то есть получается классическая шрингфляция только в промышленных масштабах. Заводы экономят миллиарды рублей, льют дешевые ММА вместо дорогой очистки. А цена на заправки для водителя?
12: Ну, вообще не падает.
11: Ни на копейку. Товар хуже, производство дешевле, а платишь ту же сумму.
12: Платить в итоге придется даже больше. Сначала на заправке, а потом в кассе автосервиса. Финансовая нагрузка просто перекладывается с нефтяников на автовладельцев.
11: Но давай тогда по деталям разберем эту нагрузку. Вот этот бензин Евро-3 с кучей серы и смолой, что он делает с машиной? Пойдем прямо по пути топлива. Удар первый – форсунки.
12: О да, форсунка в современном моторе – это вообще ювелирный инструмент. Она должна распылять бензин в цилиндр в виде такого, знаешь, тончайшего тумана.
11: Там же микроскопические отверстия.
12: Вот именно. А смола, которую щедро оставляет ММА, начинает эти каналы забивать. Форсунка больше не может делать туман.
11: И что происходит?
12: Она начинает просто лить бензин струей. Каплями. Топливо нормально не сгорает. Машина дергается при разгоне. В мороз вообще отказывается заводиться. Ну и расход летит в космос.
11: Это только начало. Дальше топливо попадает в цилиндр. Там происходит взрыв. И тут удар второй. Кислота.
12: Да. 150 миллиграммов серы сгорают и образуют диоксид серы. А внутри цилиндра всегда есть водяные пары.
11: Побочный продукт горения.
12: И диоксид серы смешивается с этой водой прямо на стенках.
11: И мы получаем серную кислоту. Двигатель буквально превращается в химический реактор и начинает сам себя переваривать.
12: Эта кислота же неизбежно стекает по стенкам в моторное масло.
11: Угу.
12: И там она мгновенно съедает все щелочные присадки, которые добавлены специально для защиты металла. Масло теряет свойства.
11: Начинается коррозия поршневых колец. А это «здравствуй, капремонт».
12: Замена поршневой, расточка блока. Счет легко перевалит за 100, а то и 200 тысяч рублей.
11: Слушай, ну тут многие водители со стажем могут сказать, подождите, в 2005-м все ездили на этом самом Евро-3, и машины выхаживали по 500 000 километров. Чего вы паникуете?
12: Отличное замечание. Разница в самих двигателях. Мотор из 90-х – это массивная чугунная глыба.
11: С огромными допусками.
12: Да. Низкое давление топлива, большие отверстия. Такой мотор переварит хоть керосин пополам со смолой.
11: А современные машины? Совершенно иная картина. Легкий алюминий, прямой впрыск под диким давлением в 250 бар, турбины. Эти механизмы, они просто конструктивно не рассчитаны на агрессивную кислоту.
12: То есть для них бензин Евро-3 – это смертельный приговор. Причем в очень короткий срок.
11: И есть еще третий удар. Выхлопная система. А точнее катализатор.
12: Ох, это вообще отдельная тема.
11: Давай попробуем объяснить на пальцах. Представь престижный ночной клуб. Входная дверь – это выхлопная труба. А охранник на фейс-контроле – это катализатор.
12: Угу, хорошая метафора.
11: Внутри там керамические соты, покрытые платиной и палладием. Они, как охранники, ловят токсичные выхлопы и нейтрализуют их.
12: А теперь представь, что к дверям этого клуба вместо нормальной публики подходит толпа хулиганов с баллончиками краски.
11: Это сера.
12: Точно. Сера мгновенно залепляет платиновое напыление, охранники ослеплены, плюс добавляется липкая смола от ММА, и керамические соты забиваются наглухо.
11: Выхлопным газом просто некуда выходить. Возникает пробка.
12: Двигатель пытается протолкнуть эти раскаленные газы через забитый фильтр. И тут начинается перегрев.
11: Там же обычно нормальная температура, ну, градусов 400-800. И машина вспыхивает, как спичка.
12: Внезапные возгорания авто в плотном трафике перестают быть редкостью. Риск пожаров возрастает кратно.
11: Но знаешь, экологические последствия, они еще масштабней. Меня поражает вот эта угроза для городов. Пешеходы же платят огромную цену.
13: Абсолютно. Забитые катализаторы что означают? Либо они не работают, либо их просто вырезают.
11: И вся химическая таблица летит прямиком на улицы.
13: Миллионы машин в Москве, Петербурге, Екатеринбурге
11: ежедневно превращаются в генераторы токсичного смога.
13: Да, этот диоксид серы попадает в дыхательные пути. Реакция с влагой на слизистых, и в легких образуется слабая серная кислота.
11: Отсюда рост астмы, хронических бронхитов, а канцерогены еще и накапливаются.
13: В долгосрочной перспективе это неминуемый всплеск онкологии. И особенно уязвимы дети.
11: Потому что их рост как раз на уровне выхлопных труб.
13: Именно. Масштаб угрозы уже перерастает в полноценный кризис городского здравоохранения. Это не просто дымящий завод на окраине, где есть санитарная зона.
11: Это сотни тысяч генераторов яда прямо под окнами.
13: Которые прогреваются каждое утро.
11: Да, если сложить технические разрушения и экологический ущерб, картина на ближайшие годы вырисовывается мрачно. Как это вообще отразится на макроэкономике, на автопарке страны?
13: Автопарк ждет лавина ремонтов. Заявленный ресурс современных моторов, ну, где-то 300-400 тысяч километров.
11: При нормальном обслуживании?
13: Да. А из-за этого бензина ресурс сократится вдвое. Моторы будут требовать капиталки уже на 150-200 тысячах.
11: А рынок запчастей вообще к такому готов? Логистические проблемы-то никуда не делись?
13: Рынок ждет тотальный дефицит. Первыми полетят кислородные датчики, лямбда-зонды. Они стоят в выхлопной системе и выгорают первыми. Потом форсунки, топливные насосы.
11: Спрос многократно превысит предложение, цены взлетят.
13: Угу. Стоимость оригинального катализатора сейчас может составлять 100-150, а то и 300 тысяч рублей. Среднестатистический водитель не пойдет покупать новую деталь за такие деньги.
11: Он поедет в ближайший гараж и просто вырежет этот фильтр.
13: Это станет стандартом. Керамические соты выбивают болгаркой, вваривают пустые металлические банки пламегасители, а электронику прошивают обманками.
11: Чтобы компьютер не выдавал ошибку. Но ведь это билет в один конец.
13: В смысле?
11: Ну смотри, если катализатор вырезан, машина навсегда остается токсичной. Даже если через 3 или 5 лет заводы починят свои установки гидрочистки и начнут делать чистый бензин. Экологию городов это уже не спасет.
13: Согласен.
11: Миллионы машин будут ездить с пустыми трубами. Этот ущерб инфраструктуре и здоровью необратим.
13: Да. И в этой истории есть еще один макроэкономический фактор – торговая изоляция.
11: Что ты имеешь в виду?
13: Бензин Евро-3 абсолютно неконкурентно способен за рубежом. Введен строгий запрет на экспорт такого топлива в страны Евразийского экономического союза.
11: А, то есть в Казахстан или Беларусь его официально отправить нельзя?
13: Да, потому что там-то действуют жесткие международные стандарты. И международные транспортные компании попадают в логистическую ловушку.
11: Представляю. Фура заправляется полными баками где-то под Самарой. Едет к границе.
13: На таможне экологический контроль делает замер. И фуру просто разворачивают.
11: Ломаются отлаженные транспортные коридоры. Получается, весь этот произведенный грязный бензин оказывается заперт внутри страны.
13: Рынок сбыта схлопывается. А когда рынок заперт, что начинает работать? Законы монополии.
11: Конкуренция за качество исчезает. Зачем нефтяной компании вкладывать миллиарды в сложный параллельный импорт, чтобы привести реактор гидроочистки, если топливо и так купят?
13: Вот именно. У водителей просто нет альтернативы. Ехать на работу нужно. В условиях закрытого рынка стимулы улучшать качество пропадают полностью.
11: Давай попробуем подвести итог. Очевидно, что от этого бензина спрятаться не получится. Он уже на заправках и никуда не исчезнет. Но что делать автовладельцам? Как подготовиться и минимизировать ущерб?
13: Придется радикально пересматривать регламенты обслуживания. Во-первых, навсегда забыть про замену масла раз в 15 тысяч километров.
11: Как пишут в сервисных книжках.
13: Да, теперь интервал должен быть строго 7-8 тысяч километров. Масло дольше просто не выдержит из-за серной кислоты.
11: И, наверное, нужно смотреть на само масло. Я слышала про щелочное число.
13: Да, параметр TBN. Чем оно выше, тем лучше масло будет сопротивляться окислению и нейтрализовать кислоту.
11: А что с химией в бак?
13: Тоже придется вспомнить. Регулярно лить качественные присадки, очистители, форсунок, чтобы хоть как-то растворять ту смолу от ММА.
11: Ну и, наверное, самое главное – прислушиваться к машине. Если на панели загорелся check engine, или машина потеряла тягу при обгоне.
13: Или появился резкий запах из выхлопной трубы.
11: Запах тухлых яиц – это же сероводород. Сигнал, что катализатор перестал справляться и плавится.
13: Сразу ехать в сервис. Проигнорируешь – потеряешь не только двигатель, но и машину в пожаре.
11: Внимательность к мелочам сейчас конвертируется в сохраненные сотни тысяч рублей.
13: В общем, вся эта ситуация оставляет один очень серьезный провокационный вопрос на будущее. Понятно, что сломанное западное оборудование на НПЗ будут пытаться заменить.
11: Угу. Но способны ли те же китайские технологии быстро интегрироваться и вернуть качество бензина на нормальный уровень? Или автовладельцам нужно просто глубоко вдохнуть и привыкать, что капитальный ремонт мотора – это теперь такая же рутинная процедура, как сезонная замена колодок.
13: Да. Быстрых решений в такой тяжелой промышленности просто не бывает. Технологический переход займет годы кропотливой работы. А до тех пор ресурсом для экономики будут выступать двигатели частных автомобилей.
11: Да. Будем внимательно следить за развитием событий на топливном рынке. Берегите свои моторы, не забывайте проверять уровень масла и сохраняйте холодную голову. До скорого!
13: Удачи на дорогах. До встречи.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
14: Нищета не порог. Почти 50 тысяч калининградских пенсионеров живут за чертой бедности. Как выжить на одну пенсию при нынешних ценах? Свято место пусто не бывает. Глава районной администрации Тульской области станет министром в правительстве Калининградской. В регионе действительно дефицит своих кадров. Власти рулят. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях, а на въезде в Зеленоградск разрешили вырубить без малого 150 деревьев ради цирка Шапито. То есть ничего личного, только бизнес? Итак, в Калининградской области свыше 46 тысяч неработающих пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. Иными словами, живут за чертой бедности. По данным регионального отделения социального фонда, речь идет о пенсионерах, чей доход не достигает 16 776 рублей в месяц. Именно такой прожиточный минимум предусмотрен сейчас для этой категории населения. Фактически каждый такой пенсионер не может дотянуть до установленного государством минимального уровня дохода без дополнительной помощи из бюджета. Поэтому существует региональная социальная доплата. Но, по правде сказать, эта надбавка лишь спасает от голодной смерти. Конечно, легче тем, кому помогают дети и родственники. А если таковых не имеется, то для одиноких людей с пенсией ниже прожиточного минимума каждый день сродни борьбе за выживание. Полноценного питания, условий проживания, обеспечения лекарствами, особенно при нынешних ценах в регионе, пенсионеры позволить себе не могут. Поэтому еле сводят концы с концами. И если калининградцы уже привыкли к тому, что цены в эксклаве покруче, чем даже в Москве и Питере, то гости Балтийского края явно пребывают в шоке.
15: Мы в очередной раз вернулись с магазина, принесли домой полпакета и при этом отдали фиговую кучу денег. Ребят, Калининград, скажите, пожалуйста, как вы живете с такими ценами? Это же просто кошмар. Соотношение цены заработной платы не соответствует норме.
14: А вот так и живем. А кто-то, наоборот, от нищеты сводит счеты с жизнью. Наверняка все помнят жуткую трагедию, произошедшую в Калининграде в начале мая, когда под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек, 70-летней женщины, ее 40-летней дочери и 3-летнего внука. Как потом выяснилось, семья жила в съемной квартире. Денег на аренду и жизнь не хватало, и женщины решили совершить суицид. Сами выпрыгнули из окна 9-го этажа и выбросили своего сына и внука. Эта история о коллективном суициде от безденежья тогда потрясла всех. Сразу же в новостях появилась информация о том, что в 2025 году доля населения Калининградской области, живущая за чертой бедности, то есть малоимущие с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. И это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который, согласно РИА Рейтинг, составляет почти 7,5%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже даже записывают ролики и обращения к губернатору без прозванных.
16: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно. Логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границы. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны, буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
14: С арендой жилья в регионе тоже не все хорошо. Калининград оказался среди немногих крупных городов России, где аренда квартир продолжает расти вопреки общероссийской тенденции.
7: По данным аналитиков, в мае сильнее всего подорожала аренда двухкомнатных квартир сразу на 5,5%. Средняя ставка достигла 39 тысяч рублей в месяц. Аренда трехкомнатных квартир выросла до 49 тысяч. Однокомнатное жилье теперь обходится в среднем почти 30 тысяч рублей в месяц. При этом в большинстве российских регионов арендные ставки снижаются из-за роста предложения на рынке. В Калининграде все наоборот, цены продолжают расти.
14: И к другим новостям. В министерском полку прибудет. Правительство Калининградской области, как сообщает портал «Тульские новости», скоро пополнится новой креатурой из Большой России. По данным издания, глава администрации Узловского района, 57-летний Николай Терехов, сидит на чемоданах и ждет назначения министром. Регионального контроля уже 7 июля. В своем районе с населением 76 тысяч человек чиновник руководил с 2013 года. Оттуда же, из Тульской области, к нам уже прибыл первый вице-губернатор Валерий Шерин, который и подозревается в наборе своих кадров. Видимо, в Калининградской области трудности с профессиональными управленцами, если приходится их приглашать с других регионов. Или наоборот, устоявшаяся тенденция брать на руководящие должности иногородних. Губернатор без прозванных, как известно, также не местный. В любом случае, и море под боком, и зарплата министра на Янтарных берегах всяко больше зарплаты главы районной администрации. Причем со всеми прелестями финансовых вливаний из центра и особой экономической зоны. Правда, федеральные дотации для региона прикроют с 2028-го. Но за два года еще многое можно успеть, было бы желание. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях.
17: Власти Калининградской области изменили вид разрешенного использования двух участков общей площадью около 3 гектаров в районе поселка Новосельское, где работает глэмпинг «Космосфера» на берегу Куршского залива. Министерство градостроительной политики разрешило использовать землю для природно-познавательного туризма. Ранее эта территория предназначалась для хранения и переработки сельхозпродукции, а также выращивания сельскохозяйственных культур. Однако глэмпинг фактически работал здесь еще до изменения вида использования. В январе 2025 года Росприроднадзор выносил владельцам комплекса предостережение. Ведомство указывало на ущерб окружающей среде из-за выгребных ям и напоминало о недопустимости размещения туристических объектов на землях сельхозназначения. Несмотря на это, работа глэмпинга продолжилась, а теперь использование земли под туристический объект официально согласовано. Для справки, стоимость проживания в космосфере составляет от 11 до 15 тысяч рублей за сутки.
14: А вот власти Зеленоградского округа разрешили вырубить 136 деревьев на участке более 2 гектаров в поселке Сосновка. На этой территории планируют разместить цирк «Шапито» на 1000 зрителей и построить парковку на 340 автомобилей. Ради нового объекта на въезде в Зеленоградск исчезнет более сотни деревьев. Взамен инвестор обещает высадить по периметру участка 119 молодых саженцев-грабов, которым понадобятся годы, чтобы заменить взрослые насаждения. Кроме того, практика показывает, что более половины новых деревьев не приживаются. Без должного ухода погибает более 60% новых посадок. При этом вырубки уже взрослых деревьев происходят постоянно и в основном под прикрытием строительства и благоустройства. Кстати, с последним Калининград явно перещеголял Санкт-Петербург, где посреди лета провели учения по уборке снега. И это не анекдот, а сущая правда. Коммунальные службы Центрального района Санкт-Петербурга организовали учения по уборке снега на Кирочной улице в разгар июня. Сотрудники жилищных агентств, управляющих компаний и аварийных служб под недоуменные взгляды и возгласы местных жителей отрабатывали взаимодействие при сильных снегопадах и оперативное привлечение спецтехники. Понятно, что учения прошли во время теплой летней погоды и чистого асфальта. А дело в том, что плохая уборка снега, точнее ее отсутствие, одна из главных болей Петербурга зимой. Вот и решили коммунальные службы оттачивать мастерство летом. Правда, жители иронизируют, что теперь главное не забыть полученные навыки к декабрю. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
18: В удивительное время живем. Что не новость, то плакать хочется. Итак, под Калининградом сельхозземлю переводят под глэмпинг. И в это же время на въезде в Зеленоградск разрешают вырубить 136 деревьев ради цирка «Шапито». Я прочитал оба заголовка и просто сидел минуту. Потому что это звучит как анекдот, только это не анекдот. Давайте начнем с первой истории, с землей. Потому что здесь важно понять один момент. Сельскохозяйственная земля – это особая категория. Не просто участок, особая. Там нельзя просто взять и построить гостиницу. Нельзя открыть кафе. Нельзя разбить глэмпинг и принимать туристов. Это земля для сельского хозяйства. Пашня, пастбище, сады, фермы – все остальное – нарушение. Если обычный человек хочет изменить назначение своего сельхозучастка, он идет в очередь. Собирает пакет документов, подает ходатайство в правительство региона, ждет экспертизы, проходит публичные слушания, потом ждет еще. По хорошим срокам вся процедура занимает 2-2,5 года. По плохим – 8 лет. Это реальные цифры от реальных юристов. Есть истории, когда заявление 3 года лежит в правительстве. Без ответа. С 1 марта 2026 года процедуру ужесточили еще раз. Ввели систему двух ключей. Теперь нужно согласование и на региональном, и на федеральном уровнях. Перевод сельхозземли стал еще сложнее для обычного человека. Теперь конкретная история. Поселок Рыбачий, Куршская коса. Кадастровая стоимость – 77 тысяч 600 рублей. Официальный вид разрешенного использования – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 3 гектара сельхозземли с суммарной кадастровой стоимостью около 150 тысяч рублей. На этих участках сейчас стоит глэмпинг «Космосфера». Владелица – индивидуальный предприниматель Надежда Молчанова, зарегистрированная в Иркутской области. То есть на земле, где по документам должны выращивать лекарственные культуры, стоит коммерческий туристический объект. И теперь идет процедура изменения вида разрешенного использования на познавательный туризм. Возможно, все законно. Возможно, процедуры соблюдены. Я не утверждаю обратное. Я просто смотрю на скорость. И сравниваю. Владелица гостевого дома «Грёза Хутор», руководитель Союза экскурсоводов Калининградской области Виктория Корнева, рассказала в интервью. Она тоже хочет перевести часть своих сельхозземель, тех, что давно поросли историческим лесом, в рекреацию. Ее заявление лежит в правительстве третий год, без движения. Переходим к деревьям. 136 деревьев. Еще раз. 136. Въезд в Зеленоградск, поселок Сосновка. Участок с кадастровым номером 39050111008244. Площадь 2,1 гектара. Администрация Зеленоградского округа выдала ООО «Ваша стройка» порубочный билет на удаление 136 деревьев. Генеральный директор компании Максим Пиляк. До марта 2026 года единственным учредителем этого ООО был бывший депутат Совета Светлогорска Дмитрий Олимпиев. А что это вообще за деревья? Это важный вопрос. Это не кусты возле забора, не три засохших дерева на пустыре. Это зеленая зона на участке площадью 2 с лишним гектара. Исходя из плотности посадки и площади, взрослые деревья, которые там стоят годами. По проекту компенсационного озеленения взамен планируется высадить 119 грабов по периметру участка. То есть даже количественно минус 17 деревьев. Про возраст и объем кроны никакого сравнения. Компенсационная выплата за все 136 деревьев составила около 1,7 миллиона рублей. 1,7 миллиона. За 136 живых деревьев. Это примерно 12 500 за дерево. И ради чего все это? Ради цирка «Шапито». Временного. На 1000 зрительских мест. Плюс парковка на 340 машин. Это в документации написано прямым текстом. Цирк – временный объект. Он приедет, он поработает, он уедет. А деревья – постоянные. Их не было, их посадили. Они росли. Их спилят. Пни останутся. Саженцы граба в первые годы – это не деревья. Это прутики. Цирк уедет, пни останутся. А теперь давайте поставим простой вопрос. Вы хотите спилить дерево на своем участке? Просто одно дерево. Оно мешает, затеняет огород, упадет в шторм, неважно. Что вас ждет? Вам нужен порубочный БИ. Вы обращаетесь в администрацию. Там комиссия, акт обследования, согласование. Если дерево ценной породы, отдельная история. Если на вашем участке деревья растут рядом с границей леса, отдельная история. За незаконный спил дерева штраф от 3000 до 300 тысяч рублей для физического лица, до 3 миллионов для юридического. Могут возбудить уголовное дело. Одно дерево на своем участке – это уже бюрократия, штрафы и риски. А здесь 136. Ради временного цирка. Знаете, мне всегда нравится, когда говорят про Калининград, зеленый регион, Кушская коса – объект ЮНЕСКО, сохранение природы – наш приоритет. Это красивые слова, я не спорю. Но вот Кушская коса, кстати, там в прошлом году вырубили деревья на площади 2000 квадратных метров ради расширения парковки. В Калининграде на Ленинском проспекте 44 дерева под вырубку. На месте снесенного Уберлицея имени Гёте 24 дерева. Для кафе на выезде из Зеленоградска 93 дерева. Теперь еще 136. Без оценки. Кто конкретно принимает эти решения? В случае с деревьями это администрация Зеленоградского округа. Они выдали порубочный билет. Комиссия администрации составила акт обследования зеленых насаждений. Конкретные люди с конкретными подписями на конкретных документах. В случае с глэмпингом это органы, уполномоченные на изменение вида разрешенного использования. Тоже конкретные люди, конкретные подписи. Я не говорю, что это незаконно. Я говорю, у каждого такого решения есть фамилия. И было бы интересно знать, на каком основании, с какими аргументами, в чьих интересах уничтожают природу Калининграда и области. На этом сегодня все. Буду следить за ситуацией и надеюсь все-таки услышать от чиновников внятные объяснения. И да, мне лично цирк не нужен. Мне животно жалко. А вот лес я люблю.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
18: Правительство официально разрешило продавать на АЗС низкокачественный бензин из-за дефицита и поломок на заводах. Новое суррогатное топливо будет быстро портить двигатели автомобилей, но других вариантов заправить машину у водителей просто нет.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Капотни прокомментировала утренний налет украинских беспилотников на столичный район.
19: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в ахере. Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически. У меня просто нет слов.
4: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что Z-военкоры уже не те и что лучшие условия для прекращения огня от Украины уже были. Дальше будут только хуже.
20: Много критики там положения дел там на фронтах, в Крыму там этот полезли сволочи бензин комментировать. Да, у нас вообще военкоры стали уже более радикальные, чем иностранные агенты, уехавшие во многих своих стримах. Ну, по крайней мере, они сравниваются уже. Да. Платков там сказал, да, что мы 15 дронов на квадратный километр, а они 10 дронов на нашу штурмовика. А там еще есть Тешин, который вообще рубит такие вещи, что там чуть ли не десант в Крым уже обещает и так далее. Вот. Ну, военкоры вот уже не те пошли. Они раньше-то все победоносно, а сейчас уже, я думаю, скоро сажать начнут их уже массово. Не так вот точно, а массово. Самое смешное, сейчас у меня все камни полетят. Я давно говорил, что, ребят, ну, знаешь, мне постоянно спрашивают, а вот как бы ты бы на этом месте бы поступал бы? А я всегда говорю, я бы на этом месте не оказался. Я не хочу проигранную партию доигрывать за кого-то. Потому что хороших решений нет. Но я бы давно бы уже бы это решение бы принял бы. И я больше того, я боюсь, что условий лучше, чем предлагалось изначально, уже не будет. Будут только хуже.
4: Криминальные новости.
1: Дезертир и судимый военный жестоко изнасиловал и убил женщину с синдромом Дауна. Тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли в феврале прошлого года в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Убийца после изнасилования задушил жертву, прижав ее лицо к матрасу. У погибшей обнаружили укусы на груди и повреждения половых органов. Спустя пару дней задержали и арестовали 28-летнего военнослужащего Андрея Усачева. Он жил у знакомых по соседству с жертвой, скрываясь после того, как сбежал с фронта. После задержания у военного нашли и изъяли принадлежащие убитой украшения. Первый Западный окружной военный суд в Петербурге признал Усачева виновным в убийстве, изнасиловании и краже, а также по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части. По совокупности военнослужащему назначили 20 лет колонии, хотя прокурор настаивал на пожизненном сроке. Ранее Усачев неоднократно был судим. В 2018 году он получил 2 года за грабеж, а в 2020 – 9 лет за то, что зарезал знакомого. Казалось бы, плохая идея отпускать преступника, который убивает сразу после освобождения. Но из колонии Усачев попал в зону СВО, поскольку подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и получил помилование. В Ставрополье мужчина задушил пенсионерку из-за котенка. 43-летний житель частного сектора в Новоалександровске недавно потерял своего любимого котенка по кличке Бармалей. Животное забежало на соседний участок и бесследно исчезло. По словам мужчины, он заподозрил в пропаже свою 67-летнюю соседку. Та, как утверждает подозреваемый, отпираться не стала и заявила, что отравила котенка. Тогда мужчина решил наказать женщину за Бармалея. Во время потасовки он достал веревку, задушил пенсионерку, а затем попытался избавиться от улик. Сжег свою одежду и орудие преступления. Неумелую попытку замести следы оперативно раскрыли местные сыщики. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. По решению суда обвиняемый находится под стражей. Житель Костромы попытался заживо сжечь женщину, пишет ШОТ. Сначала 40-летний мужчина избил соседку по коммуналке, с которой у него был бытовой конфликт, и забрал у нее мобильный телефон стоимостью 13 тысяч рублей. Однако добыча, видимо, не принесла ожидаемой радости. Спустя некоторое время он вернулся, облил входную дверь горючей жидкостью и устроил поджог.
0: в квартире, а в этот момент находилась хозяйка телефона и ее мать-пенсионерка. Довести задуманное до конца помешал другой сосед, который вовремя заметил огонь и самостоятельно потушил пожар. Теперь поджигателю предстоит объясняться со следователями. Суд уже отправил его под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
21: Радиолента. Прямая речь.
22: Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев призвал сажать всех, кто снимает и отправляет видео с ударами украинскими беспилотниками по Москве и Подмосковью.
23: Знаешь, как у меня вопрос. Вот смотрите, да, ночью мы долбанули баллистикой где-то по Киеву. У испанского блогера, который претендует на объективность, вообще на эту тему фото практически нет. Практически нет. А зато по прилету по Московской области все забито. Все у него, вся лента у него забита этим. Поэтому вот всех, которые отправляют, необходимо посадить в тюрьму. Притом публично. Я еще раз говорю, сам факт публикации у этого блогера видео и фото является достаточным основанием для того, чтобы людей, которые это фото и видео сделали и отправили, и или отправили, посадить в тюрьму. Теперь, ну, совершенно очевидно, что нам с вами надо думать, что делать. Ну, 52 беспилотника.
21: Главные новости дня.
24: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
25: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
24: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
26: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
24: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
27: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
24: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
2: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
24: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют, СВО в приоритете. Но в реальности на заправках даже для военных нет топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
21: На «Радио Лента» шок.
3: 80% погибших на фронте солдат – это новобранцы, которые пробыли на передовой меньше 30 дней. Командование без подготовки бросает недавно подписавших контракт людей в штурмы, где они гибнут в первые же недели.

0: перед руководителями международных информационных агентств, разумеется, специально подобранных, чтобы они ему задавали удобные, мягкие и не жесткие вопросы относительно того, что действительно творится у нас в экономике, насколько он легитимен по отношению к Зеленскому, поскольку проблема существует. Так вот, создается такое впечатление, что Владимир Владимирович находится в полном неадеквате. Но я думаю, что это не так, просто он делает хорошую мину при плохой игре. Сказал буквально следующее, что благосостояние граждан России там выросло чуть ли не на там, 28%, а средняя заработная плата на 25%, скромно умолчав, что все это повышение, где оно и есть в ВПК, там, в других отраслях, оно кидается, если не галопирующей, то вяло текущей инфляции. Порадовался тому, что у нас небольшой в размере 34 миллиардов долларов внешний долг. Но для такой богатейшей страны у нас вообще не должно было быть никакого долга, ни 34 миллиардов, ни одного рубля, ни одного цента.
1: Политолог Владимир Межаев о том, что китайские партнеры высказали Кремлю недовольство тем, что спецоперация затянулась.
2: Я думаю, дыма без огня все-таки нет, и какое-то неудовольствие затягивающейся этой специальной военной операции, я думаю, Си Цзиньпинь высказал в беседе с обоими лидерами. Что-то какая-то вот, что надо все-таки завершать это и так далее. Видимо, какой-то вот такой элемент этого был. Так что, вот я думаю, с одной стороны, понимаете, что вот этот первый деликатный момент был, я думаю, проговорен в пользу России, но с другой стороны, как всегда, была какая-то китайская оговорка, что все это, конечно, прекрасно, но мы видим, что затягивание конфликта приводит к потенциальной возможности эскалации в Европе. Сейчас не будем говорить, при каких обстоятельствах это может произойти, но сама по себе эскалация с Европой уже просто выглядит как суперреальная. И Китай, хотя и будет поддерживать Россию, но в этом не заинтересован. И, соответственно, не заинтересован в дальнейшем продолжении военных действий на Украине. Вот мне кажется, какие-то вот подобного рода интонации, именно интонации, они все-таки были как-то продемонстрированы вот в беседе с нашим лидером. Я думаю, что что-нибудь такое по этому поводу было.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Жители Краснодарского края привыкают к жизни в новой реальности с регулярно звучащей воздушной тревогой и пролетающими вблизи беспилотниками.
5: Звуки, под которыми мы живем. Краснодарский край, расскажите мне, пожалуйста, как вы вообще держитесь в этом всем? А? Вышли на улицу, над нашим домом дрон, следом сушка. В ту сторону пролетел Богдан. Детей выперло всех на улицу, говорю, в доме опасно сидеть, выходим. Один папа у нас спокойный, он говорит, ну а что? А что сделаешь?
6: Богдан
5: в дом зашел. Меня аж трясет.
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 1,5 сотни дронов. Почему «Панцирь» не спас московский НПЗ?
8: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже есть за какой пятый.
7: Москва подверглась крупнейшей за последние 2 года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
9: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу.

0: Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в... Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
1: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате на территории завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
2: Пламя самой Капотни, и вот она летает так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее. Прямо вон горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
1: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
3: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, котята, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. То ли, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
1: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод». Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета. Это ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
4: Доброе утро, друзья. Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
1: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
5: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Так это громко и страшно.
1: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорт и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
6: Я манал эту процедуру. Нахрен нам все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит нахрен. О, все горит. Вообще нахрен все горит. Вон они отстреливают. Вон они летают над головой.
1: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
8: Лучшие ракеты против говна и палок. Военкор Филатов о полном провале противовоздушной обороны в Москве.
9: Все, что летело по Москве, говно и палки, которые были известны года два как. Ну, у нас так, по крайней мере, к беспилотникам противника относятся. Это же не орешник по гаражам. В итоге эти говно и палки расходуют лучшие в мире ракеты ПВО за много миллионов. Разряжают их и, как результат, взрывы и разрушения. Три года все, кто в теме, говорили о необходимости развития малой защиты, которую можно делать в гаражах. Были не услышаны или посланы обратно в свои гаражи. В свою очередь, мозг армии не смог отследить складирование и накопление огромного количества дальнолетов противника и нанести превентивный удар. Сегодня горит Москва. Мои поздравления министрам, генералам и прочим. Вам дали столько ресурсов. Мы видим, как вы их потратили.
8: Военкор канал «Лейб-Гусар» публикует прогнозы Игоря Стрелкова об ухудшении ситуации на фронте. И не только.
10: Что я могу сказать? Ну, все ожидаемо. Все будет жестче. Если судить по производству вражеских заявлений, что они выпускают примерно 3 ракеты в сутки, то их применение крайне ограничено сейчас противником. Они использовали, по разным данным, до 1,5 десятков ракет. Не более. Куда деваются остальные ракеты? Их должно быть накоплено уже, наверное, может быть, даже больше сотни. А может быть и больше 200. Тоже совершенно ясно. Готовят массированный удар. Для чего они его готовят, куда они его направят, я пока не знаю. Однако удар по Чебоксарам показывает, что мы, оказывается, не способны отбить даже удар относительно старых, относительно слабых крылатых ракет на очень большую глубину нашей территории. Что будет, если противник запустит не 6, а 60 ракет? При этом военно-политическое руководство страны не то что недооценивает возникшую угрозу, оно ее упорно не хочет воспринимать. И в то же время у меня возникает все более и более стойкое впечатление, что часть наших элит уже считают, что мы потерпели в этой войне поражение и ищут только способ выйти с наименьшим ущербом для себя. При этом подчеркиваю, именно для себя. О России они никогда не думали и думать не собираются в дальнейшем. Отвратительно, просто отвратительно. Все, о чем я предупреждал, к сожалению, сбывается. Ждем ухудшения ситуации.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Мирная сделка Трампа. США и Иран подписали соглашение о прекращении войны.
11: Я очень рад сообщить, что все подписано. Сделка полностью заключена. И пролив уже частично открыт. Как вы знаете, сейчас там ищут пару мин, которые уже удалось обнаружить. Но, по сути, суда уже начинают выходить. В пятницу пролив будет открыт полностью.
1: Пока документ подписали только в электронном виде. Дональд Трамп сделал это во Франции, где он участвовал в саммите G7. После этого фотографию документа отправили в Иран, где со своей стороны утвердил президент страны Масуд Пезешкиан. Теперь процедура такая. Анонсированная ранее встреча в Женеве 19 июня не состоится, а документ будут еще дорабатывать. Лидеры стран Большой Семерки приветствовали соглашение между США и Ираном. Одним из первых высказался президент Франции Макрон.
12: Это соглашение поможет восстановить стабильность в регионе, вновь открыть Ормузский пролив и сделает возможным достижение мира в Ливане.
1: После подписания соглашения Иран уже отправил первые танкеры с нефтью. Но для полноценной работы Ормузского пролива нужно его разминировать. В кулуарах саммита во Франции Дональд Трамп попросил у стран Европы помощи. В ответ американский президент пообещал усилить давление на Москву и увеличить помощь Украине.
13: Ну, скоро мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поступает. Поэтому мы ослабили санкции, потому что мы не хотели препятствовать поставкам. Так что скоро мы будем в ситуации, когда сможем это сделать.
1: Мировые рынки реагируют с осторожным оптимизмом на перспективу открытия Ормузского пролива. Со вторника цены на нефть начали падать. Стоимость барреля была ниже $80. Пока эта тенденция сохраняется. Падение цен на нефть – это еще один удар по России. Этот рынок для нее вновь будет закрыт, заявил канцлер Германии Мерц.
13: Все партнеры по Большой Семерке усилят давление на Москву, в том числе с помощью санкций. Это задает новый тон трансатлантическому единству и решимости. Возможно, это приблизит нас на решающий шаг к мирным переговорам. Я считаю этот саммит очень конструктивным. Все было в духе единства.
1: В полноценном варианте соглашения между Ираном и США предполагалось 14 пунктов. Помимо немедленного прекращения огня на всех фронтах, отмены морской блокады, обсуждались снятие нефтяных санкций с Ирана и вывод американских войск из районов вокруг Исламской Республики. Также один из пунктов содержит выделение Ирану $300 миллиардов на восстановление и переговоры по ядерной программе Ирана. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще несколько дней назад казалось невозможным. Москва пережила самую масштабную атаку дронов за все время боевых действий. Около 200 беспилотников волнами шли на столицу, и часть из них дошла. Горел нефтезавод, стояли аэропорты, горела кровля торговых центров. Сегодня разбираем, как это стало возможным, что это значит для города и страны, и почему этот день изменил многое.
15: Да, масштаб, конечно, просто, ну, реально шокирует. 200 штук.
14: Ага. А если по всей стране смотреть, то там вообще зафиксировали больше 550.
15: Вот именно. И тут сразу возникает такой, знаешь, когнитивный диссонанс. Потому что на бумаге вот эта вся эшелонированная защита столицы, она же выглядит как просто шедевр какой-то военной инженерии.
14: Ну да, куча радаров, комплексы типа «Панцирь С-1» и все такое.
15: Да-да. А по факту физика боя показала, что у этой архитектуры есть прям критическая уязвимость.
14: И вот давай этот момент прям разберем подробно, потому что, ну, логичный же вопрос у всех, как вот эти хваленные панцири, которые вроде как специально делали для малых целей, могли такое пропустить.
15: Слушай, ну, я бы тут поспорил, что система какая-то бракованная или радары там не работают. Дело вообще не в этом.
14: А в чем тогда?
15: В сухой математике есть такой термин «предел многоканальности». Любой зенитный комплекс — это же, ну, машина. И у нее есть конечный ресурс. У радара есть предел целей, которые он может вести одновременно. Ну, скажем, 4 цели. И боеприпас не резиновый. Там, условно, 12 ракет на установку. И все. То есть их цель не какую-то там сложную электронику обмануть, а банально перегрузить систему.
14: Количеством.
15: Именно. Запускают больше дронов, чем у защиты есть готовых ракет в конкретном секторе. Система отстреливает весь боекомплект, сбивает там, ну, первые 20 штук, а дальше все, нужна перезарядка.
14: И в эти минуты небо тупо открыто.
15: Да.
14: Стой, ну подожди, я вот тут не совсем понимаю. Если система в моменте перегружается, почему тогда радары раннего предупреждения, ну, они же должны были увидеть эту армаду за сотни километров?
15: Ну.
14: Столько аппаратов в воздухе, это же гигантская засветка на экранах, почему нельзя было заранее авиацию поднять?
15: Радар работает по прямой видимости. Это типа как луч фонарика. Если между тобой и объектом есть какое-то препятствие, все, объект в тени. А эти беспилотники, они же специально так спроектированы.
14: Чтобы прятаться в тенях радаров?
15: Они летели на сверхмалых высотах. Ну, там буквально пару десятков метров над землей.
14: Прямо по руслам рек, получается? Я читала про это.
15: Абсолютно верно. Рельеф как укрытие. А когда такой рой подлетает к цели, ну вот, например, к нефтеперерабатывающему заводу в Капотне.
14: Угу. МНПЗ, ага.
15: Да. Задача радара вообще становится нереальной. Потому что завод — это просто гигантский лабиринт из металла. Трубы, эстакады, резервуары бетонные.
14: И весь этот металл фонит.
15: Еще как фонит. И оператор ПВО видит цель не за 50 километров, а только когда этот дрон буквально выныривает из-за соседней трубы.
14: Метров за 200?
15: Да. И времени на реакцию, ну, секунды.
14: Обалдеть. Ну, слушай, есть же еще одна штука. То, о чем трубили просто из каждого утюга последние годы. РЭП. Радиоэлектронная борьба.
15: О, да. Глушилки.
14: Да, вот эти глушилки, они же создают мощное поле. Дрон теряет GPS, слепнет и падает. Куда делись все эти миллиарды, вложенные в РЭП вокруг заводов? Почему они не сработали?
15: А потому что глушить было нечего.
14: В смысле?
15: Я смотрел аналитику по обломкам. Там фундаментальный сдвиг в навигации. Эти штуки вообще не используют GPS на финальном участке. У них нет связи с оператором.
14: То есть они летят вообще вслепую для эфира, как торпеда под водой.
15: Точное сравнение. У них там автономная инерциальная система, акселерометры, гироскопы. Они просто высчитывают свое положение в пространстве от точки старта.
14: Но я тут поспорю. Я же помню физику. У любой инерциальной навигации есть минус. Ошибка копится.
15: Конечно.
14: Чем дольше он летит, тем сильнее отклоняется. Если он летит сотни километров чисто по гироскопам, он должен был промахнуться на километры, а не ударить четко в установку на заводе.
15: Согласен, ошибка копится. Но они придумали, как ее сбрасывать. Оптическое распознавание.
14: Это как?
15: На дроне стоит камера, а в памяти спутниковые снимки маршрута. Он летит вслепую, потом в определенной точке как бы открывает глаза, фоткает землю, сравнивает с картой в процессоре, корректирует курс и снова уходит в радиомолчание.
14: Ого! Это как, знаешь, как ночью идти по своей квартире по памяти и иногда на долю секунды фонарик включать, чтобы не вписаться в стену.
15: Да, один в один. И против такой штуки рэп абсолютно бесполезно. Чтобы его остановить, нужно физически его уничтожить. А мы возвращаемся к началу. Ракет не хватает.
14: Ну да. То есть нужны какие-то боевые лазеры или микроволновки, где патроны не кончаются.
15: Которых массово просто нет на гражданских объектах.
16: И в итоге самая болевая точка – московский нефтеперерабатывающий завод. Горели резервуары, повредили установки первичной переработки, и вот тут начинается макроэкономика, которая реально бьет по всем.
14: Да, потому что МПЗ – это не просто какой-то заводик, это топливное сердце центральной части страны. Он снабжает регион, где живут десятки миллионов.
16: А запасов на нефтебазах, как я понимаю, не так уж и много.
14: Недели, иногда дни.
16: Остановка переработки – это моментальный коллапс.
14: Слушай, давай я тут выступлю адвокатом дьявола. В стране полно других НПЗ. Но неужели нельзя просто взять и перенаправить топливо по железной дороге из других регионов? В чем проблема?
16: Я сам так думал сначала. Но это очень популярная иллюзия. Она разбивается о суровую логистику. Железная дорога вокруг столицы физически не переварит такой объем наливных грузов.
14: Из-за разницы с трубами?
16: Да, трубопровод – это река. Она течет 24/7, а поезда – это ведра. Чтобы заменить одну трубу от гигантского завода, нужны сотни дополнительных вагонов каждый день.
14: И их же надо где-то разгружать.
16: Разгружать, загружать, впихивать в расписание пассажирских поездов – это как пытаться засунуть воду из пожарного гидранта в садовый шланг. Логистика просто лопнет.
14: И вот из-за этого логистического тупика мы получаем, наверное, самое безумное последствие – откат к топливу стандарта Евро-3.
16: О да, чтобы хоть как-то покрыть дефицит.
14: Я когда разбиралась, просто в шоке была. Для многих это, просто цифра какая-то, да, подумаешь, Евро-3. А по факту для современного двигателя, который настроен на Евро-5, это просто медленная смерть.
16: Из-за серы?
14: Именно. Разница в содержании серы колоссальная. В 5-м классе максимум 10 миллиграммов на килограмм, а в 3-м до 150.
16: В 15 раз больше.
14: Да, и эта сера при сгорании превращается в серную кислоту. Она тупо разъедает цилиндры изнутри, масло портит. Но самое страшное – это катализаторы.
16: Фильтры эти выхлопной.
14: Ага, там внутри такие микроскопические соты. И вот это топливо с кучей серы дает столько сажи, что эти соты забиваются намертво. Выхлопом некуда идти. Двигатель задыхается, теряет мощность и все на капиталку.
16: То есть миллионы людей просто убьют свои машины?
14: Да. А ведь есть еще авиационный керосин. Завод же снабжал аэропорты. И плюс там пластмассы всякие, реагенты, асфальт.
16: Классический эффект домино. Одно звено выпадает и сыплется вся экономика.
14: Но экономика, это долго. А вот физическая жизнь мегаполисов стала прям в тот же день. Воздух закрыли мгновенно. План ковер сразу в 4 аэропортах. Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский.
16: Больше 500 рейсов отменили или развернули. Вакуум в небе. Самолеты экстренно сажали в Казани, в Нижнем Новгороде.
14: А меня в сводках больше всего зацепило то, что происходило с людьми. Представь, от 75 до 100 тысяч человек оказались просто заложниками. Их эвакуировали из самолетов прямо со взлетной полосы в старый советский бомбоубежище под терминалами.
16: Ужас.
14: Да, семьи, коляски с детьми сидят часами в бетонных бункерах под землей и слушают сирены.
16: А на земле в это время вообще хаос творился. То, что сбивали, оно же падало на город.
14: Да, мега белая дача Даряла. На рынке садовод, паника жуткая. МКАД перекрыли. Ирония просто дикая. Спасатели кричат: «Эвакуируйтесь от завода», а дороги намертво стоят. Уехать тупо невозможно.
16: И вот тут, слушай, надо сместить фокус. Потому что горящие крыши и пробки – это то, что все снимали на телефоны. Это ярко. Но экологический мониторинг показал совершенно другую угрозу. Невидимую. Которая нависла над всеми, кто стоял в этих пробках.
14: Ты про вот этот черный дым от нефти?
15: Не просто дым. Я про химию в нем. Это токсичное облако накрыло огромные районы Капотню, Люберцы, Марьино. При горении нефти выделяется диоксид серы, бензол и гигантское количество мелкодисперсных частиц PM2,5.
14: Слушай, вот про эти PM2,5 постоянно говорят экологи, но мало кто понимает механику.
15: Ну смотри, это частицы размером меньше 2,5 микрометров. Они настолько мелкие, что наши естественные фильтры, ну там слизистая носа, они их вообще не задерживают.
14: Они сразу в легкие идут.
15: Хуже. Они проникают в альвеолы, а оттуда напрямую в кровоток. И разносят тяжелые металлы по всему организму. Для астматиков или пожилых людей постоять в таком облаке – это критический удар по сосудам.
14: Кошмар. Но пожар-то потушили в итоге? Облако ушло через пару дней?
15: Ушло-то ушло, но вот то, чем тушили – это вообще отдельный уровень катастрофы. Вода.
14: Обычная вода.
15: Да если бы. Чтобы такой объем пламени сбить, туда льют тонны химической пены. Это фторированные поверхностно-активные вещества. Очень токсичная штука. И вся эта жижа, пена, нефть, копоть, она же не испаряется.
14: Она в землю уходит.
15: Да. Просачивается прямиком в грунтовые воды под промзоной. Заражение водоносных горизонтов. И вот это уже не за неделю решается. Это реально экологическая бомба, которая будет травить воду годами.
14: Жесть. И вот когда дым рассеивается, пробки рассасываются, остается, мне кажется, самое тяжелое последствие. То, что вообще за деньги не починишь.
15: Психика.
14: Да, тотальный перелом, иллюзия безопасности, все разрушено.
15: Согласен. Это же прям мощный когнитивный механизм.
14: Да, мозг вообще удивительно работает. Ты можешь сидеть в центре, пить там свой латте, листать новости с какими-то ужасными разрушениями в других городах и искренне верить, что ты в домике. Что столица — это непробиваемый купол. Этот барьер реально нужен, чтобы не сойти с ума.
15: Ну да, но купол-то оказался дырявым.
14: Абсолютно. И проблема в том, что чувство безопасности, оно бинарное. Оно не бывает на 80%. Ты либо защищен, либо нет. И когда люди видят кадры, как дрон влетает в обычный жилой дом на улице Гагарина в Жуковском.
15: Не в радар, не в военный объект, в дом.
14: Да, прямо в спальный район. Вот в этот момент вся статистика ПВО для обычного человека просто обнуляется. Война пришла к нему во двор.
15: И реакция общества мгновенная.
14: Паника, спрос на противогазы взлетел, люди наличку из банкоматов выгребают. Началась миграция. Те, кто жил на юге и востоке мегаполиса, пытаются срочно переехать или продать квартиры.
15: А бизнес сразу реагирует на это. Страховать промышленные объекты становится либо нереально дорого, либо вообще отказываются. Инвестиции схлопываются.
14: Но если знаешь посмотреть шире, на макроуровень, это же проблема не только одного города.
15: Ты про другие регионы?
14: Конечно. Это супер жесткий урок. Давай логически. В столице самая высокая плотность ПВО в стране. И если даже она не справилась с роем дешевых дронов, то что тогда с остальными?
15: То есть такие гиганты, как Ярославль, Рязань, Тула, Нижний Новгород?
14: Татарстан с его нефтехимией? Да, они вообще открыто получаются.
15: Абсолютно. Вся концепция защиты гражданской инфраструктуры, которую годами строили, она просто в один день устарела. Требуется полная перестройка. А на нее нет ни времени, ни технологии вроде тех же лазеров, ни бюджетов.
14: Да уж. И это создает просто дичайшую дилемму для российской власти. Признать уязвимость – значит разрушить миф о силе. Сделать вид, что все нормально, тоже невозможно, потому что сотни тысяч людей это видели. В аэропортах, в пробках. Этот черный столб дыма было видно отовсюду.
15: Новая реальность. И эта реальность, она диктует совершенно новые правила выживания. Городская застройка теперь мешает защищаться, а дешевые гироскопы обходят миллиардные системы РЭП.
14: И это просто кардинально меняет наше восприятие безопасного пространства. Оставляем эту мысль для размышлений.
15: До связи.
14: До встречи.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах.
17: Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Топливный коллапс почти по всей России. В Подмосковье выстроились очереди за бензином.
18: Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду.
1: Жители сразу нескольких районов Московской области сообщили о проблемах с бензином после атак беспилотников на московские НПЗ. В Серпухове на АЗС есть только дизель. На заправках «Газпром» нефти в продаже остались только АИ-100 и дизель. А на АЗС «Роснефти» топливо продавалось по стандартным ценам, но там огромные очереди.
19: Приезжая на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что у вас тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза с МКАДа, и вот только это четвертый раз, когда я смог вообще приткнуться к заправке, там просто нету места. То есть он не смог заправиться 3 раза, четвертый раз приехал на нашу заправку. А от МКАДа наша заправка 5 км. Вот так. Это чтобы вы понимали, что нас ждет.
1: Еще один житель Подмосковья, который за утро объехал большую часть заправок, рассказал, что в нескольких АЗС в области либо не было бензина, либо был, но втридорого. О дефиците топлива также сообщили в Вишняково. По словам одного из очевидцев, ближайшие заправки остались без бензина или закрылись, несмотря на заявленный круглосуточный режим работы. В ближайшее время ситуация с топливом не улучшится, считает экономист Михаил Крутихин.
20: О чем это говорит? Это о том, что логистика плохо работает, не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает. Надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его, по нему недавно били. Из Ярославля. А по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть откуда-то где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом. Причем топливо не только на заправках. Это еще авиационный керосин, поскольку здесь международные аэропорты, не только международные. Это еще и воинские части, которые тоже надо как-то обеспечивать тем же дизелем.
1: Огромную очередь за бензином засняли очевидцы на трассе Москва-Санкт-Петербург. Местные каналы сообщают, что водителям приходится стоять по 3 часа, чтобы заправиться. После массированной атаки беспилотников люди из Белгорода, которые переживают подобные ситуации каждый день, вот уже 4 года, советуют москвичам набраться терпения.
21: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетело в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу «А что же вы хотели, вы на границе живете?» «Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? «Потерпите».
1: Москва – один из самых защищенных регионов страны. По крайней мере, так думали жители столицы до атаки беспилотников 18 июня. Оказалось, что кольцо из ПВО, ППЛА легко преодолели, а ракеты из панциря – не самый надежный способ сбить дрон. Некоторые ракеты-перехватчики после неудачной работы по дрону падали просто в районе жилых домов, рынков и на территории НПЗ. На одном из видео очевидцев ракета ПВО промахнулась и в итоге ударила прямо по резервуару с топливом на московском НПЗ в Капотне, вызвав мощный взрыв и подняв в воздух купольную крышку цистерны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радио Лента. Прямая речь.
0: Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки.
2: Снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Индикаторы деловой активности в апреле-мае, как мы ожидали, показали некоторое улучшение после низких значений в начале года. Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. Этому способствовали накопленный эффект жесткой денежно-кредитной политики и сближение спроса с возможностями предложения. Однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования.
7: Главные новости дня.
22: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя 2 установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены из строя 2 установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
23: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
22: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
24: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
25: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит. 95-й бензин сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. В канистру, в общем, не наливает, поэтому имейте в виду, только в машину.
22: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или 1 полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива – это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, ресурсов, которая осуществляется именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
22: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена посевная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня, ведь только такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радио Лента. Прямая речь.
0: Экономист Алексей Никишин о том, что на экономику существенным образом влияет не снижение процентной ставки Центробанком, а налеты украинских дронов на московский НПЗ.
4: Хотел сейчас рассказать вам о том, что Центральный банк принимает решение по процентной ставке, а потом подумал, а какая вообще разница, какое завтра решение примет Центральный банк, снизит он ставку на 0,5%, на процент, оставит без изменений. Какая разница, когда два дня подряд дроны долетают не куда-нибудь до приграничья, не куда-нибудь там до Черноморского побережья, да, куда там по прямой можно практически запускать, не до Крыма, который там где-то рядом. Два дня подряд бомбят московский нефтеперерабатывающий завод. И к чему это все дело приведет? Мне кажется, сейчас заботит гораздо большее количество людей, чем ставка ЦБ. Потому что ставка ЦБ, снизится она там, не снизится, не влияет на экономику сейчас, ну вот вообще никак практически. А вот то, что бомбят крупнейший НПЗ в московском регионе, это, во-первых, вызовет дефицит бензина, абсолютно очевидно, уже там на отдельных заправках фиксируется он. Рост цен на бензин, не знаю, я пока не видел, вот пока ехал до офиса, надо было посмотреть, кстати, но очевидцы говорят, что якобы 92-й уже под 100 рублей на некоторых заправках продают. И понятное дело, что это будет так продолжаться. А рост цен на бензин, друзья мои, это рост цен абсолютно на все товары, которые вы видите на полках в магазинах. Потому что все, что лежит на полках в магазинах, привезено транспортом, который заправляется бензином. А какая ставка ЦБ будет? Да без разницы вообще. Что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.
7: На Радио Лента. Опасность дня.
15: Нефтяной дождь пошел на юге Москвы после взрыва НПЗ в Капотне. Токсичные осадки покрыли толстым слоем жира тысячи автомобилей и жилых домов. Но Минэкология продолжает уверять людей, что это обычная безопасная сажа.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
5: Налетов будет больше. Военкор канал «Архангел», спецназа, 1000 беспилотников за сутки и давление на ПВО.
10: Что было после удара по Москве? Вчерашняя атака беспилотников на территорию России, в основном на московский регион, стала одной из самых масштабных за время спецоперации. По данным Минобороны, за сутки было сбито по 1000 беспилотников. В течение дня с 7 утра до самого вечера противник продолжал запускать дроны в направлении различных регионов России. Всего было поражено не менее 234 дронов. Ночью интенсивность немного снизилась. Подразделениями противовоздушной обороны к утру 19 июня было уничтожено 133 беспилотника. Причем области остались примерно теми же. Такая тактика противника преследует цель ослабления нашей защиты. Запускают множество дронов последовательно, что вынуждает тратить дефицитные ракеты. Учитывая акцент на Москве, вероятно, налет на столицу не будет единственным в эти дни. При этом также были атаки по Крыму, а с утра был запущен «Нептун». Также украинские беспилотники фиксировались ночью в районе Мариуполя и Луганска. Вероятно, в ходе пролета в направлении остальной России.
5: Еще 150 тысяч дронов. Военкор «Канал Архангел», спецназа о британском транше Украине и ставки на дальнобойные беспилотники.
10: На фоне усиления атак противника беспилотниками, о чем мы, кстати, предупреждали еще весной, британцы выделяют новый пакет помощи Украине. Почти на миллиард долларов, за который будут закуплены не менее 150 тысяч дронов разных типов. Куплено все будет на доходы от замороженных российских активов, а дроны будут украинского производства. То есть мы эту вечеринку, которая на нас же полетит, спонсируем. Поставки запланированы на 2026 год и уже начались. Для нас это значит, что будет еще больше дальнобойных беспилотников. Тем более серийное производство уже давно поставлено на поток. И британцы приложили руку не к одному дрону, который сейчас используется Украиной. Будет непросто.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
6: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
1: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
8: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
1: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
9: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить неделька, то есть неделю проживет.
1: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
11: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели! С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которая касается, ну, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна, и вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
7: Говорят военкоры.
5: Сначала бить, потом угрожать. Военкор Астрахань о реакции на удар по Москве и привычке путать войну с показухой.
10: Шел 5-й год спецоперации. После удара врага по Москве в нашем активном гражданском обществе обсуждали, что это просто политическая показуха. Грозили врагу ударами, обсуждали, как сделать врагу больно и прочее. Делали это те же самые люди, которые гордились тем, что мы не воюем, как американцы и евреи, и вот это все. Повторю в какой-то там 100-й раз. Сначала бить, потом угрожать. Неосуществленные угрозы враг полагает даже не символом слабости, а буквально смешным неадекватом. Враг ржет, враг знает, почему он ржет. За отчет дадут больше денег и оружия. С помощью оружия можно бить по-русским вживую и в психологическом формате, пока не сломаются. Это последовательный план врага с расчетом на победу. Там не идиоты, там не сумасшедшие. Они работают и осуществляют внятную концепцию. А враг же реально нас изучал и знает, когда и куда для максимального эффекта бить. Интересно, что большая часть предложений по ответным действиям буквально только порадует его. Симметричными знаниями большая часть публичных ораторов не обладает. Врага надо было изучать и понимать. Ну или слушать тех, кто изучал и разбирался. Вот и все.
5: Украинские дроны за российские деньги. Военкор канал «Два майора» о новом британском пакете военной помощи для Украины.
10: Великобритания объявила о планах оплатить закупку 150 тысяч беспилотников Украине до конца 2026 года. Пресс-релиз о новом пакете помощи был размещен 18 июня на официальном сайте правительства Британии. Подразумевается, что дроны будут закуплены у украинского оборонно-промышленного комплекса. Хотя сейчас военное производство активно переносят в европейские страны подальше от нас. Пакет вооружений включает также более 350 ракет ЛММ для систем ПВО, ближнего радиуса действия и радары. Цитата. «Наша поддержка Украины непоколебима. Я горжусь тем, что мы предоставляем жизненно важную помощь. И мы продолжим делать все возможное, чтобы оказывать давление на Россию». Канцлер казначейства Рэйчел Ривз. Британцы выделили Украине кредит почти на $1 миллиард, чтобы оплатить этот срочный пакет вооружений. Погашаться он будет не из украинского бюджета, а за счет процентов от замороженных активов России. Вот так-то.
5: Коридор до московского черного золота. Архангел спецназа о самой массированной атаке на столицу.
10: Удар по столице. Противник провел одну из самых массированных атак на Москву и область в этом году, задействовав не менее 555 беспилотников за ночь, из которых 180 были сбиты над Москвой и на подлете к ней. В воздухе над столицей можно было увидеть летящие дроны FP-1. В разных районах над южной и юго-восточной частью Москвы. Есть повреждения, есть пострадавшие. Ключевой целью атаки стал московский нефтеперерабатывающий завод, где зафиксировано несколько возгораний. Судя по районам сбития дронов, беспилотники заходили с юга, юго-востока и востока Москвы, что позволило перегрузить оборону. Тактикой продавливания коридора для пролета беспилотников вооруженных сил Украины действовали еще перед майскими праздниками. Но тогда особого накала не было. А с началом июня начались ежедневные налеты на Московскую область по несколько дронов. Сделано это было как раз для перманентного давления. Также украинцы действуют и на других направлениях, особенно хорошо защищенных.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Ракеты ПВО в дефиците. Z-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
12: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
1: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
13: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
1: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько

0: которые ПВО тратят ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях. В чистом небе один дрон тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
1: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
0: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
1: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
3: Российский волонтер, много лет помогающий армии, записал обращение к президенту Владимиру Путину с призывом прекратить СВО.
4: Сегодняшнее обращение у меня к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. И очень хотелось бы, чтобы оно дошло до администрации президента и, возможно, Владимир Владимирович его услышал. На самом деле, я хочу сказать следующее. Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. Все это время наша команда, мы посещаем все эти территории Донбасса, Запорожской области, помогаем нашим воинам гуманитарной помощью. Побывали во всех горячих точках, в самых эпицентрах. Вот. Но что я хочу сказать. На самом деле, вот все то, что сегодня происходит уже в городах, летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это немножко напрягает. Страдаем мы, народ. И очень это все, скажем, немножко доставляет каких-то прям неудобств нам всем. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже, сделаем первый шаг. Мы всем все доказали, мы умный народ. Может, как-то поступим иначе. Мы вас поддержим.
2: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
5: Привет! С вами «Красный карлик».

0: Я освещаю неизведанное. На заброшенных пастбищах американского штата Юта раскинулось место, ставшее синонимом паранормального ужаса. Ранчо Скинуокер десятилетиями терроризирует своих владельцев светящимися сферами, жуткими криптидами и необъяснимыми смертями скота. Какие тайны скрывает эта земля, если для ее изучения миллиардеры нанимали действующих ученых и агентов спецслужб? В середине 90-х годов семья Шерман приобрела уютное ранчо, надеясь разводить там породистых коров. Но их жизнь быстро превратилась в сущий кошмар. Терри Шерман в своей фланелевой рубашке и потертых джинсах не раз обходил владения с ружьем, сталкиваясь лицом к лицу с огромными волками, которых не брали пули, и видя в ночном небе зависшие бесшумные диски. Настоящий ужас наступил, когда их скот начали находить хирургически обескровленным. Вскоре это ранчо выкупил миллиардер Роберт Бигелоу, основавший Национальный институт перспективных наук, и наводнил территорию датчиками, видеокамерами и военными аналитиками. Исследователи фиксировали внезапные всплески радиации и электромагнитные аномалии, словно прямо в воздухе открывались невидимые двери. Уфологи твердо убеждены, что ранчо Скинуокер – это древний межпространственный портал, который используется инопланетянами или существами из параллельных измерений. Сама Земля под ранчо, по преданиям индейцев Наваха, проклята оборотнями скинуокерами. Приверженцы теории заговора часто заявляют, что под пастбищами ранчо находится заброшенная подземная лаборатория, где в середине 20 века проводились испытания психотропного оружия. По этой версии, все видения монстров и странных огней – это результат направленного воздействия низкочастотных излучателей на психику местных жителей. Спецслужбы якобы намеренно поддерживают легенду об инопланетянах, чтобы скрыть следы старых секретных экспериментов. Но скептики и независимые журналисты предлагают взглянуть на ситуацию без мистики. Весь этот регион находится неподалеку от военных полигонов, и странные огни в небе вполне могли быть испытаниями секретных беспилотников или осветительных ракет. А массовый психоз и леденящие душу истории умело подогревались для привлечения внимания прессы и освоения грантов на паранормальные исследования. Впрочем, даже сейчас, под прицелом современных тепловизоров, ранчо продолжает хранить свои неуютные секретики от любопытных глаз. Многие критики отмечают, что за годы исследований Бигелоу так и не было опубликовано ни одного рецензируемого научного отчета, содержащего реальные доказательства аномалий. Большинство сенсационных видеозаписей и фотографий загадочным образом оказались утеряны или засекречены по соображениям коммерческой тайны. Это заставляет предположить, что феномен ранчо Скинуокер во многом является успешным медийным проектом, созданным для привлечения туристов и любителей острых ощущений. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руны дня на 20 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день. Дайте нам подсказку. Итак, у нас выпала руна Ингус. Ну, это символ плодородия. Это завершение важного этапа и рождение новой энергии. У нас это руна зрелости, то есть то, что вы вынашивали, может, идею, проект, отношения или какую-то внутреннюю трансформацию и перемены, все готово к выходу в мир. Здесь, знаете, подобно семени, которое дало всход, ваши усилия начинают приносить ощутимые плоды. Ингус – это не взрывной старт, а вот глубинный переход. Вы завершаете одну главу и готовитесь вступить в новую. Это день, когда особенно важно отпустить прошлое, поблагодарив его за уроки. Все, что уже не имеет энергии, должно быть завершено. А вот то, что готово к росту, получит невероятную поддержку. Ингус, в принципе, несет в себе тепло, внутренний покой и уверенность, и напоминает, все приходит в свое время, главное быть открытым и готовым. Значит, в работе ингус всегда символизирует завершение проекта, может быть, сдача отчета, подведение итогов или даже увольнение, если это уже давно напрашивалось. Но в этом нет негатива. Напротив, это нужный финал, за которым последует новое какое-то профессиональное направление. Также руна способствует продуктивному сотрудничеству, особенно если проект строился на взаимном уважении и честности. День подходит еще для планирования будущих шагов, закладки фундамента на какой-то следующий цикл. Может, вы как раз сдали отчет за второй квартал, и теперь можно смело вступать в новый отчет. В отношениях ингус говорит о внутреннем вызревании чувств. Это может быть переход на новый этап, то есть от флирта к серьезным отношениям, может, от сомнений к принятию. Это всегда переход на новый уровень. Если, например, встречались, может, начнете жить вместе, либо кто-то получит предложение руки и сердца. Также день хорош для зачатия, укрепления семьи и общения с детьми. А вот одиноким людям ингус дает шанс притянуть в свою жизнь зрелую и готовую любовь. А если отношения себя изжили в паре, то пора их спокойно и с благодарностью отпускать. Так, по здоровью это день восстановления, особенно после длительного периода напряжения или болезни. И ингус поддерживает процессы регенерации, очищения. Так что хорошо заняться телом. Начать, может быть, детокс, пройти курс массажа, может, посвятить день какой-то питательной еде и отдыху. И если вы ждали подходящего момента начать оздоровительный процесс, то вот он настал. Так что сейте семена с намерением и пожнете с благодарностью. В такой день жизнь подводит черту под старым и готовит нас для чего-то большего и нового. Главное – довериться этим естественным ритмам.
1: На радио Лента. Шок дня.
3: Призывника из Пензы 3 часа пытали электрошокером прямо в кабинете военкома, выбивая подпись на контракте с Минобороны. Парня жестоко избивали ногами и угрожали убить в подвале, пока он не подписал документы.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев порекомендовал людям, нервничающим из-за летающих украинских беспилотников, уезжать из города, если в них нет ничего русского.
5: Как с этим можно бороться? Ну, во-первых, не истерить на уровне человеческом. Не истерить. Понять, что война идет. И черпать силы, в частности, в семейных историях. В семейном понимании. Если чувствуете, что не можете, заламывайте руки, ну просто для себя определитесь. Уезжайте. Уезжайте. Если вы слабы, если у вас нет ничего русского, идите путем предателей. Покидайте вашу родину. Вливайтесь в жидкие мерзкие ряды власовских предателей. Начинайте поливать грязью свою страну. Свою истерику.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
2: А
6: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
7: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
8: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
6: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты, а власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написал калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
9: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
6: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
10: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
6: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
10: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовало строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
6: А между тем о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали расстрельными стенками. Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
11: Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
6: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
12: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
13: «Бредовые идеи я еще не видела».
6: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
14: Москву атакуют дроны, а проблемы начинаются у жителей Калининграда. Звучит странно, но именно так это работает. 18 июня Москва пережила крупнейшую атаку беспилотников за все время. По данным российского Минобороны, было сбито около 1000 дронов. Мэр Собянин подтвердил, почти 200 беспилотников на подлете к столице. Все 4 аэропорта – Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский – полностью закрылись. В Шереметьево объявляли эвакуацию. Людей, которые уже сидели в самолетах, вывели и спустили в укрытие. По данным Интерфакса, задержано и отменено 527 рейсов. Да, это катастрофа для тех, кто летел. Рейсы задержаны, люди ночуют в аэропортах, кто-то не попал на стыковки. Это неприятно, это болезненно. Но это еще мелочи. Настоящие последствия могут приехать к вам на заправку. Вот новость, которую многие пропустили на фоне картинок с дымом над Москвой. 16 июня дрон ударил по московскому НПЗ в Капотне. Это нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти» в 15 километрах от Кремля. 18 июня – повторный удар. По данным Reuters, со ссылкой на два источника в отрасли, после первого удара была повреждена установка, обеспечивающая 53% мощности предприятия. После второго – блок переработки «Европлюс», еще 47%. То есть суммарно обе основные установки первичной переработки. Завод остановил работу. Это не бензоколонка на трассе. Это один из крупнейших НПЗ страны. По имеющимся данным, около 40% топливного рынка Москвы. До 70% потребностей Москвы и Московской области в бензине. По нему ударили дважды за три дня. И теперь он не работает. Параллельно, 12 июня, Татнефть ввела ограничения на продажу топлива на всех своих заправках по всей стране. После удара по НПЗ Танека в Татарстане. В Подмосковье на одной из заправок уже зафиксирован лимит – 20 литров бензина или 40 литров дизеля в одни руки, только наличными. Почему один завод важен для всей страны? Многие думают, ну один завод встал, ну и что, есть же другие. Нефтепереработка работает как система сосудов. Когда выпадает крупный игрок, нагрузка перераспределяется на остальных. Другие заводы начинают работать на повышенной мощности. Логистика удлиняется. Стоимость перевозки растет. Предложение топлива снижается быстрее, чем успевает среагировать рынок. Оптовые цены идут вверх. И через несколько недель розница это чувствует. Это не мнение, это механизм, который уже отработан. Это не первый раз. Рязанский НПЗ. Атаки – снижение производства. Нижний Новгород – НПЗ «Лукойла». Удары – частичная остановка. Волгоград – Краснодарский край, Самарская область. По данным аналитиков, с начала 2026 года российские НПЗ подверглись 38 атакам только за первые 5 месяцев. Только в мае – 16. Загрузка заводов в целом по стране упала примерно на 14%. Это уже тенденция, не разовый эпизод. Теперь самое неприятное, именно для нас. У Калининградской области нет собственного нефтеперерабатывающего завода. Вообще. Ноль. Мы не Самара, где рядом Куйбышевский НПЗ. Не Казань, где Танека под боком. Не Краснодар, где своя нефтепереработка. Все топливо, которое горит в баках калининградских машин, приехало сюда извне. Морем или по железной дороге через территорию другого государства. Это многоступенчатая цепочка. И в этой цепочке нет ни одного буфера, который принадлежит нам. Любые проблемы на большой земле автоматически становятся нашими. С задержкой, но становятся. Обязательно. Давайте по шагам очень просто. Шаг первый. Атака НПЗ в Капотне остановился. Шаг второй. Производство топлива снижается. Шаг третий. Предложение на оптовом рынке падает. Шаг четвертый. Оптовые цены идут вверх. Цены на АЗЦ реагируют. Шаг шестой. Топливо в Калининград дорожает, потому что оно дорожает везде. И логистика сюда и так длиннее. И еще одна деталь. Сейчас лето. Туристический сезон в самом разгаре. Люди едут на Балтику. Машины едут на море. Грузовики везут стройматериалы. Автобусы работают интенсивнее. Потребление бензина на пике. Любой сбой в такой момент ощущается сильнее, чем в феврале. Спрос высокий, предложение сокращается. Это элементарная математика. Что будет, если атаки продолжатся? Я не делаю прогнозов, просто логика. Если удары станут регулярными, ремонтов станет больше, простоев больше, логистика дороже, топлива меньше. Вопрос один. Сколько система сможет это компенсировать за счет оставшихся заводов? И как долго? Пока ответа нет. Калининград в этой истории – самая уязвимая точка, потому что мы анклав. Если начинаются проблемы с логистикой на материке, нам сложнее перестроиться. У Москвы 10 дорог к топливу, у нас одна цепочка. И она проходит через море и через чужую территорию. Итого, что мы имеем? НПЗ в Капотне ударили дважды за три дня. Обе основные установки переработки повреждены. Завод остановлен. Это 40% топлива Москвы и области. Ограничения на продажу по всей стране уже введены. У Калининграда нет своего НПЗ. Лето. Пик потребления. Дроны летели на Москву. Пожар горел в Москве. Но последствия постепенно расползаются по всей стране. И главный вопрос уже давно не в том, сколько дронов было сбито. главный вопрос – когда последствия этой истории доедут до калининградских заправок? И какую цену мы увидим на табло? На этом все. Буду следить за ситуацией, но пока все выглядит тревожно. Всем пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Москву накрыл нефтяной дождь. Жители столицы опубликовали сотни видео. В Минэкологии назвали это враньем. Москвичи ощутили на себе всю боль жителей Туапсе, которые еще совсем недавно страдали от аналогичной проблемы. После удара по московскому НПЗ в области прошли дожди со следами нефтепродуктов. Жители Балашихи и Люберец опубликовали кадры, на которых видно, что машины на улицах покрыты темными каплями.
16: Нефтяной дождь на белой машине. Воняет гарью на улице. Она вся черная. Вторая белая машина черная.
15: Видео, на которых на поверхности видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали и жители Железнодорожного на востоке от Москвы. Жители Люберец также сообщили о сильном запахе гари, который мешает дышать. Люди в шоке от случившегося.
17: Как в фильме ужасов, нефтяной дождь, прошел. На кондиционерах что творится? Вообще ужас какой-то.
15: Несмотря на многочисленные доказательства от местных жителей, в Минэкологии заявили, что никакого нефтяного дождя на территории области не выпадало, а черные капли, которые видели люди, это оседание сажи. И хотя в ведомстве заявили, что опасного для здоровья загрязнения воздуха в регионе нет, жителям Подмосковья рекомендовали не выходить на улицу и плотно закрыть окна. На самом деле масштаб пожаров на НПЗ в Москве сопоставим с крупной экологической катастрофой, считает эколог Семен Вяткин.
18: Масштабы пожара такие, что в Москве и в московской агломерации необходимо объявлять частичную эвакуацию населения. Но, к сожалению, скорее всего, российские и московские власти на это не пойдут.
15: Пользователи соцсетей жаловались на отсутствие должного оповещения о массированной атаке ВПЛА со стороны властей. Москвичи не получали СМС с предупреждением. Сирены воздушной тревоги в Москве также не включали. При этом в результате атак в области пострадали как минимум 17 человек, в том числе двое детей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Среди раненых – жители подмосковных Раменского, Солнечного, Нагорска, Люберец, Дзержинского, Котельников. Тем временем, после обстрела, москвичи запасаются бензином. К заправкам выстроились огромные очереди. Среди желающих заправиться впрок были и те, кто наполнял топливом целые бочки.
19: Мимо заправки сейчас поеду. Не знаю, то ли люди запасаются на всякий случай там полным баком, то ли, вот видите, стоят все, вот стоят в очередь на заправку Роснефть. Так, сейчас ценники покажу вам. 95-й 71 рубль, дизеля нет, 95-го нет. Вот видите, да? После этих событий, я думаю, люди уже подумали и запасаются бензином.
15: Как следствие, цены на заправках выросли. Сейчас стоимость литра 92-го бензина колеблется от 70 до 85 рублей. Евро 95 иногда доходит в цене почти до сотни, а эксперты прогнозируют значительные перебои с топливом в московской агломерации в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
4: Основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев о тяжелых последствиях для застройщиков в случае, если правительство решит поднять ставку по семейной ипотеке до 12%.
20: Еще один момент важнейший, да? Если сейчас правительство, рассмотрев ситуацию с изменениями в семейной ипотеке, вдруг примет решение о том, что для семей с одним ребенком ипотечная ставка станет не 6, а выше, 10-12, то, что обсуждается сегодня в Госдуме, то я думаю, что это окончательно похоронит рынок новостроек вообще, потому что это 60% того объема спроса ипотечного, льготного, который на рынке присутствует. Естественно, тогда можно будет уже осенью ожидать реального банкротство застройщиков, потому что они и так уже не выдерживают финансовой нагрузки, которая существует на рынке по оплате кредитов.
1: Главные новости дня.
15: Воевать дорого. Правительство впервые стало тратить на СВО 2/3 собранных в бюджет налогов. Согласно данным Минфина, доля военных расходов в доходах федерального бюджета в первом квартале года достигла беспрецедентных 65%. На СВО уже потрачено почти 6 триллионов рублей. Это на 30% больше, чем в первом квартале прошлого года и в 5 раз выше 2021. Это означает, что военные расходы были эквивалентны 2/3 бюджетных доходов, по которым в начале года ударили новые нефтяные санкции, крепкий рубль и охлаждение экономики. Дела очень плохи. В федеральном бюджете растет огромная дыра. Сейчас она достигла 6 триллионов рублей. Таким образом, ситуация в экономике может стать неуправляемой, считает финансовый аналитик Егор Клеваный.
21: Накапливаются дыры, количество отраслей, которые в проблемной красной зоне, оно растет. На балансах банков тоже лучше не становится, да, вот. Поэтому вот мигает красненьким. И где-то это не одна тема. А вот вдруг все хорошо, ну, какой-то возник там дефицит бюджета, да. Нет, наоборот, дефицит бюджета – это верхушка этого айсберга. Потому что все это очень сильно зависит от госденег, без них не работает. На всех их вот такой модели не хватает. Система должна как-то генерировать деньги сама, а она только отсасывает из государственного кармана. Да? Ну и вот эти кризисы, условно говоря, ну, что мы видим, они будут множиться.
15: Больше половины регионов страны начали год с дефицитом бюджетов. И это в 10 раз больше, чем в первый год СВО. К чему может привести такая ситуация, рассказывает экономист Вячеслав Ширяев.
22: Вот начнутся задержки, когда люди будут месяцами ждать своих зарплат. И опять же, возвращаемся к варианту с печатанием денег. В какой-то момент правительство принимает решение напечатать денег и досыпать регионам. Всплеск гиперинфляции, люди начинают нищать, они получают и так мало. Как тут похвастался, значит, один губернатор, мы подняли, наконец-то, оклады учителям, зарплату учителям до рекордных 17 тысяч рублей в месяц. Вот. И эти 17 тысяч рублей в месяц превращаются, значит, в 2 тысячи. Если власть не остановится, не прекратит войну, не снизит резко расходы и будет продолжать то, что она делает, в любом случае это только печатание денег, гиперинфляция и вся система идет в разнос.
15: Многие регионы уже приступили к тотальной экономии. В Иркутской области дыра в бюджете достигла 46 миллиардов рублей, и в регионе начали отключать уличное освещение. Когда жители Братска, второго по величине города области, пожаловались на исчезновение уличного освещения даже на центральных улицах, депутат Гордумы Андрей Антоненков им ответил, что света пока не будет, мол, город перешел в режим жесткой экономии. В Воронежской области власти поступили хитрее. Они стали отключать уличное освещение во время атак БПЛА. Объяснили это мерами безопасности. Якобы темнота затрудняет работу беспилотников. Однако местные жители удивляются. Светомаскировка работала только во Вторую мировую войну, когда огни мог увидеть с воздуха пилот бомбардировщика. Но с дронами-то это не работает. Это понимают все.
0: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. Летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это немножко напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже? Сделаем первый шаг, мы всем все доказали, мы умный народ, может как-то поступим иначе, мы вас поддержим.
15: Гиперинфляция, блокировки связи и интернета, топливный кризис и ухудшающаяся обстановка с безопасностью изрядно портят настроение граждан, и уже многие из них не видят пользы от продолжения СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал бороться с чрезмерной цензурой в кино.
3: Законы не предполагают такого запрета. Угу. Понимаете? И, ну, это абсурд, когда заблюривают сигареты, значит, в какой-нибудь постельной сцене. Сначала показывали секс, ну, не порнографию, но тем не менее.
5: Все понятно.
3: Все понятно. Потом, значит, герой или героиня закуривают и сигарету заблюривают. Это же довольно странно.
5: Да-да-да.
3: Еще я заметил, простите меня, да, вот мужские задницы, извините, да, не заблюривают, а женские заблюривают. Это почему?
5: Сексизм.
3: Да.
5: Обратно.
3: Значит, мне рассказывали в одной сцене иностранного фильма, подросток и главный герой, происходит в средние века, про древние времена, значит, фильм. Там ключевой разговор, и у них стоит пиво, что ли, по стакану. Ну, тогда дети пили пиво. Понимаете,
5: ну, да, воды не было,
3: 14 веке. Да, да. Эту сцену вырезают. В том числе, вот там был ключевой разговор. И зритель не понимает, что происходит.
5: Да-да, сцена самоубийства иногда точно так же. Намек даже. Не то, что сама сцена, а тоже вырезают.
3: Это абсурд.
5: Что с этим делать? Почему?
3: Надо бороться.
5: Как?
3: Бороться. Об этом Никита Михалков только что в своем «Бесогоне» сказал. Там даже пишут на сказке «Три поросенка» какое-то предупреждение ставят. Предупреждение там можно поставить. Надо бороться, судиться. Значит, ну, осмеливаться, ни глупости не совершать.
1: На радио «Лента» беда дня.
23: Километровые очереди из сотен машин заблокировали трассы в Подмосковье из-за полного исчезновения бензина АИ-95. Заправки теперь отпускают остатки топлива только по специальным талонам. За обычные наличные деньги заправить бак физически невозможно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
23: Блогер Игорь Скрябин о том, что президент Путин сам дискредитирует армию.
24: Сейчас все стебут Трампа и говорят о том, что он капитулировал, не потянул, не вывез и так далее. И все стебут флагни. Только Трамп, который начал свою спецоперацию и понял, что он не вывозит, в итоге сел и подписал, набрался мужества, сел и подписал соглашение. Плохое, хорошее, неважно. Смысл в том, что человек смог взять на себя ответственность, то, что начал, то и закончили. И это буквально в течение там месяца, да? Ну, не знаю, месяц-два месяца. И есть Владимир Владимирович, который начал более 4 лет назад специальную военную операцию, обосрался, И не можно это признать. Это говорит о чем? Что человек, в принципе, не способен признавать свои ошибки. И только из-за этого он готов продолжать эту свою специальную военную операцию, не обращая внимания на жителей России, на постоянные обстрелы России, которые видно и в Москве, и в других городах. И на самом деле то, что происходит сейчас, что мы видим в России, это ситуация, когда Путин дискредитирует армию России.
2: Историк Юрий Вершинин о том, что тотальная коррупция и беззаконие власти привели к тому, что люди не понимают, за что воевать.
7: А кто пойдет воевать за эту власть? За что воевать? Вот за что воевать, когда у нас ни земли, ни полезных ископаемых, нам ничего не принадлежит? И когда с нас дерут три шкуры? И когда социальное расслоение достигло немыслимых для всего мира масштабов? Огрохали дворцы по миллиарду долларов, усадьбы сотни миллионов долларов, самые крупные именитые яхты в мире. Расслоение достигло такого уровня. Да кто ж пойдет грудью на амбразуру? Кто пойдет в здравом уме?
2: Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россияне должны готовиться к самопожертвованию и тяжестям жизни.
8: Война – это длинная воля. Это длинная воля. Не истерить, а проанализировать и быть достойным подвига наших дедов и прадедов. Вот сейчас как раз ситуация, когда надо себе ответить на вопрос. Можем повторить? А если да, то надо многие вещи и понимать. Многие вещи понимать. И готовиться к тому, что будет тяжело. И к самопожертвованию. А какие у нас еще варианты? Какие у нас еще варианты?
1: Радиолента. Прямая речь.
4: В Омске жители многоквартирного дома больше 2 лет жалуются на ржавую воду из-под крана. Многочисленные обращения в соответствующие инстанции результата не возымели. 2 года назад управляющая компания брала воду на анализ, но никаких вредных примесей в ней не нашли.
9: Город Омск, улица Красная Тульская, 1-2. Из горячего крана сегодня, 18 июня 2024 года, течет вот такая вот желтенькая водичка. Вчера вечером текла просто ржавчина. Но вот здесь вот примерно такую картину мы видим периодически. Уже на протяжении 2,5 лет. Наше обращение в управляющую компанию не привели никаким решением, потому что имеем то, что имеем. Если я сейчас эту воду спущу, то увидим осадок в виде ржавчины. Это происходит все в центре города Омска, в престижном микрорайоне Серебряный. Вот как в этой луже можно купать детей.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
10: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно, есть такое ощущение всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь! Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. Во всей стране не будет бензина, понимаете? А в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране. В Москве будет. Все, успокойтесь. Успокойтесь уже, устроили тут очереди на заправку, заехать невозможно. Тарятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара, и соли. Выключите это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну, понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после удара в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше. Что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини. Как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты? Но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше? Добавить химические предприятия, которых бесконечное количество. Добавить научно-исследовательские институты. Знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. Атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже, ну, остатки радиации. радиоактивны. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ или есть какое-то производственное предприятие, вот такое хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик деревни, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лет то, а дальше будем посмотреть, дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос, это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту. Не покупайте золото, я вас молю. Ну вот 50 долларов вы сможете поменять всегда и везде. А какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости. Ну, очень тяжело и очень долго. Этого вам не надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот, когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты, тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда. Оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, и так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует, но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронового ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны. Это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать, чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте. Исходите из этого.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
11: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Лучше смерть, чем это. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию
15: операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
13: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
15: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался, в штурм так и не пошел и в результате снова

0: и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждения его к ложным показаниям под угрозой убийства.
1: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовым действиям и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» из Клифа применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
0: Аппарат, которым пытали током Дениса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
4: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, весь, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
3: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
5: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
3: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
6: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляло боекомплект, в панцире, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе. Один дрон тихоходный, низколетящий и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
3: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
6: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как панцирь, но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем,

0: по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
1: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Главные новости дня.
1: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
3: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
1: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
4: Ехать же его, попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющихе. Еще летят.
1: Федеральная трасса Р-280 «Новороссия» – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «дорогой смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется. Поэтому военным командованием было принято решение направить на крымскую трассу мобильные огнеметы. Группы.
5: Вот везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролируется, небо полностью.
1: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
6: Противник бьет FPV-дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Кеническа постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
1: Единственным сообщением для транспортных средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
7: Сначала бить, потом угрожать. Военкор Астрахань о реакции на удар по Москве и привычке путать войну с показухой.
8: Шел 5-й год спецоперации. После удара врага по Москве в нашем активном гражданском обществе обсуждали, что это просто политическая показуха. Грозили врагу ударами, обсуждали, как сделать врагу больно и прочее. Делали это те же самые люди, которые гордились тем, что мы не воюем, как американцы и евреи, и вот это все. Повторю в какой-то там сотый раз. Сначала бить, потом угрожать. Неосуществленные угрозы враг полагает даже не символом слабости, а буквально смешным неадекватом. Враг ржет. Враг знает, почему он ржет. За отчет дадут больше денег и оружия. С помощью оружия можно бить по русским вживую и в психологическом формате, пока не сломаются. Это последовательный план врага с расчетом на победу. Там не идиоты, там не сумасшедшие. Они работают и осуществляют внятную концепцию. А враг же реально нас изучал и знает, когда и куда для максимального эффекта бить. Интересно, что большая часть предложений по ответным действиям буквально только порадует его. Симметричными знаниями большая часть публичных ораторов не обладает. Врага надо было изучать и понимать. Ну или слушать тех, кто изучал и разбирался. Вот и все.
7: Украинские дроны за российские деньги. Военкор канал «2 майора» о новом британском пакете военной помощи для Украины.
8: Великобритания объявила о планах оплатить закупку 150 тысяч беспилотников Украине до конца 2026 года. Пресс-релиз о новом пакете помощи был размещен 18 июня на официальном сайте правительства Британии. Подразумевается, что дроны будут закуплены у украинского оборонно-промышленного комплекса. Хотя сейчас военное производство активно переносят в европейские страны подальше от нас. Пакет вооружений включает также более 350 ракет LMM для систем ПВО, ближнего радиуса действия и радары. Цитата. «Наша поддержка Украины непоколебима. Я горжусь тем, что мы предоставляем жизненно важную помощь, и мы продолжим делать все возможное, чтобы оказывать давление на Россию». Канцлер казначейства Рэйчел Ривз. Британцы выделили Украине кредит почти на миллиард долларов, чтобы оплатить этот срочный пакет вооружений. Погашаться он будет не из украинского бюджета, а за счет процентов от замороженных активов России. Вот так-то.
7: Коридор до московского черного золота. Архангел спецназа о самой массированной атаке на столицу.
8: Удар по столице. Противник провел одну из самых массированных атак на Москву и область в этом году, задействовав не менее 555 беспилотников за ночь, из которых 180 были сбиты над Москвой и на подлете к ней. В воздухе над столицей можно было увидеть летящие дроны FP-1. В разных районах над южной и юго-восточной частью Москвы. Есть повреждения, есть пострадавшие. Ключевой целью атаки стал московский нефтеперерабатывающий завод, где зафиксировано несколько возгораний. Судя по районам сбития дронов, беспилотники заходили с юга, юго-востока и востока Москвы, что позволило перегрузить оборону. Тактикой продавливания коридора для пролета беспилотников вооруженных сил Украины действовали еще перед майскими праздниками. Но тогда особого накала не было. А с началом июня начались ежедневные налеты на Московскую область по несколько дронов. Сделано это было как раз для перманентного давления. Также украинцы действуют и на других направлениях, особенно хорошо защищенных.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
3: Нефтяной дождь пошел на юге Москвы после взрыва НПЗ в Капотне. Токсичные осадки покрыли толстым слоем жира тысячи автомобилей и жилых домов. Но Минэкология продолжает уверять людей, что это обычная безопасная сажа.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жители Белгорода, комментируя атаку на Москву, вспомнили, как им жители столицы неоднократно советовали потерпеть.
10: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетело в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите. А мои знакомые, многие, которые приезжали в Москву, им не сдавали квартиру просто потому, что они из Белгорода. Так как говорили, мы белгородским не сдаем. Они как бы относились к тем людям, которые приехали из приграничья, как к каким-то отбросам. А теперь как бы вот сами прочувствовали, каково это.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Россия погружается в полноценный топливный кризис. Дефицит бензина фиксируют в половине регионов страны. Где-то бензина нет вообще, где-то есть, но цены в 2, 3 и даже в 5 раз выше, чем раньше. Люди оказались в заложниках собственных автомобилей. Как так получилось? Как начинался этот дефицит? И почему он вообще стал возможным? В этом мы попробуем разобраться. И если посмотреть на ситуацию глобально, возникает какой-то колоссальный парадокс. По сухим цифрам, Россия стабильно входит в пятерку крупнейших нефтедобывающих держав мира.
12: Угу. Нефти качается просто огромное количество.
11: Да, именно. И при этом внутри страны банально не хватает бензина для того, чтобы заправить обычные машины.
12: Слушай, ну звучит реально как оксюморон. Страна сидит на нефти и остается без топлива. Но может проблема как-то преувеличена? Изначально же все выглядело как чисто локальный логистический сбой.
11: Вот очень многие именно так и думали. Летом 2025 года первые пустые колонки появились в Крыму и на Дальнем Востоке. Тогда все было очень легко списать на обычный транспортный сбой на окраинах. Информационный фон создавал полную иллюзию, что в центральной части все работает как часы.
12: А на самом деле
11: уже осенью 25-го года кризис прорвался в Поволжье, на юг и в центральные области.
12: То есть появились вот эти очереди на заправках и, кажется, ввели ограничения по 20-30 литров в одни руки.
11: Да, все так. Как только пришла весна 26-го года, начались посевные работы, люди поехали по трассам, и система просто рухнула. К июню дефицит бензина был официально зафиксирован уже в 25 регионах. Вот именно. И тут кроется фундаментальная технологическая проблема. Нефть – это же не бензин. Чтобы черная жидкость стала топливом, нужны сложнейшие заводы. Только за период с января по май 26-го года было зафиксировано 38 атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. В результате общее производство топлива рухнуло на 20%.
12: Но ведь дальше возникает следующая стена – логистика.
11: Абсолютно верно. Произвести бензин мало, его нужно развести по региональным нефтебазам, и основная кровеносная система здесь – это железная дорога.
12: Ну да, с одной стороны идет колоссальный поток грузов военного назначения, у которых приоритет на путях.
11: А с другой стороны, весь сырьевой экспорт, включая уголь и ту же сырую нефть, который раньше шел в Европу, теперь развернулся на восток. Транссиб и БАМ просто забиты составами. Время оборачиваемости цистерн увеличилось катастрофически. Пару лет назад цистерна с бензином ехала от завода до региональной нефтебазы в среднем 7 дней. Теперь этот путь занимает от 14 до 20 дней.
12: В 2-3 раза дольше, обалдеть.
11: Плюс ко всему, железнодорожный парк страдает от нехватки комплектующих. Не хватает кассетных подшипников для тяжелых грузовых вагонов. Тысячи цистерн просто стоят в тупиках, ожидая ремонта.
12: То есть топливо физически есть в резервуаре завода, но его не в чем и не по чем везти.
11: Именно так.
12: Слушай, но задержки в пути неизбежно создают локальные дефициты. Это понятно. Но если посмотреть на табло заправок, розничные цены же контролируются государством.
11: Угу.
12: Рост в рознице всего около 5,5%. Бензин АИ-98 стоит чуть больше 94 рублей. Дизель крутится около 80. С точки зрения рядового водителя, государство сдерживает рынок и защищает население. Кажется, что ситуация под контролем.
11: Это классический пример того, как жесткое регулирование розничных цен создает экономический абсурд. Этот абсурд просто убивает инфраструктуру.
12: В смысле?
11: Рост на табло действительно удерживается. Но оптовые биржевые цены, по которым сами заправки покупают топливо у производителей, не регулируются так жестко. И они взлетели на 37%.
12: 37%?
11: Да. На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже тонна 95-го бензина пробивала отметку почти в 79 тысяч рублей.
12: Получается, классические ножницы цен. Заправка покупают дорого, а продавать должна дешево.
11: В точку. Нужно понимать структуру рынка. Есть крупные сетевые заправки «Винки». Это вертикально интегрированные нефтяные компании. Они сами добывают нефть, перерабатывают и продают.
12: И они могут позволить себе торговать в убыток?
11: Да, потому что покрывают этот минус огромными доходами от экспорта сырой нефти. А есть независимые частные АЗС, которых в регионах тысячи.
12: и экономика независимой заправки просто рассыпается. Частник вынужден покупать бензин по заоблачной оптовой цене, а продавать по фиксированной розничной. Бизнес работает в прямую, убыток с каждого проданного литра.
11: Совершенно верно. И что делает владелец такого бизнеса?
12: Ну, закрывается, наверное.
11: Он просто вешает замок на колонке. Продавать бизнес бессмысленно, его никто не купит в таких условиях. В итоге происходит массовое закрытие частных АЗС. В некоторых регионах это приводит к образованию так называемых мертвых зон.
12: Это когда в радиусе 50, а то и 70 километров просто нет ни одной работающей заправки.
11: Да. Топливо вроде бы не подорожало радикально на табло, но его физически невозможно купить. И эти цифры оптовых цен, проценты, тонны, они звучат масштабно. Но реальные свидетельства с мест показывают, как этот механизм ломает повседневную жизнь.
12: Ну, потребление же огромное.
11: Около 110 тысяч тонн бензина каждый день. В стране 49 миллионов автомобилей, причем значительная часть – это подержанные машины с высоким расходом топлива.
12: И как люди выкручиваются? Вводят какие-то ограничения?
11: В ряде провинциальных городов возвращаются практики жесткого дефицита из прошлого века. Введены талоны буквально по 20 литров в одни руки.
12: Серьезно? Талоны на бензин? И моментально образовался теневой рынок, я полагаю.
11: Естественно. Перекупщики сливают бензин в канистры и продают его прямо на трассах с наценкой в 50% тем, кто не может позволить себе стоять в многочасовых очередях.
12: Жесть. А заправки?
11: А выживающие частные заправки начинают экономить и закупают дешевый суррогат на подпольных мини-заводах, что, конечно, приводит к массовым поломкам двигателей.
12: Слушай, продажа с рук и нормирование по талонам – это прям яркие маркеры системного сбоя. Когда легальная экономика перестает функционировать, ее место всегда занимает теневой сектор. Но я хочу уточнить, неужели все так драматично в быту? Есть какие-то конкретные истории?
11: Есть. И последствия выходят далеко за рамки простого дискомфорта. Достаточно посмотреть на задокументированные случаи этого лета. Возьмем, к примеру, семью из Воронежа, которая отправилась в автомобильный отпуск на юг по трассе М4 Дон.
12: О, это же одна из главных транспортных артерий.
11: Вот именно. И люди застревают на обочине просто потому, что 5 заправок подряд на трассе либо закрыты, либо там висят таблички «бензина нет». Им пришлось ночевать в машине, ожидая, пока знакомые привезут топливо в канистрах.
12: Да ладно?
11: А в крупных городах, таких как Екатеринбург, службы доставки фиксируют массовый отказ курьеров от использования автомобилей. Люди пересаживаются на электросамокаты и велосипеды.
12: Ну, логично. Тратить по 3 часа в день на поиск работающей заправки и стояние в очереди – это экономическое самоубийство для курьера.
11: Да. Но застрять в отпуске или пересесть на самокат – это сильный удар по качеству жизни, но экономика пока способна адаптироваться к таким шокам. Курьер довезет посылку чуть позже, турист поедет на поезде. Настоящая угроза кроется в другом.
12: В чем же?
11: Там, где отсутствие топлива напрямую конвертируется в угрозу жизнеобеспечению.
12: Скорые помощи? Пожарные?
11: В Башкирии произошел очень показательный инцидент. Станция скорой помощи осталась без дизеля. Фельдшеры не могли выехать на экстренный вызов.
12: И что они делали?
11: Дошло до того, что медицинские работники ходили по соседям в поселке, собирая солярку по каплям из частных гаражных запасов, просто чтобы заправить служебную «Газель» и поехать спасать человека.
12: Какой-то сюрреализм, когда работа скорой помощи зависит от того, одолжит ли местный житель канистру топлива, это уже коллапс базовых функций общества.
11: Да. И этот локальный коллапс подтягивает за собой еще одну проблему, масштаб которой сложно переоценить. Речь о продовольственной безопасности.
12: Неочевидная связь, если честно. Как бензобак связан с полкой в супермаркете?
11: Связь прямая и очень жесткая. Вся продовольственная логистика находится в заложниках у нефтепереработки. По статистике, около 80% продуктов доставляется в розничные магазины автотранспортом, большегрузными фурами и рефрижераторами.
12: А они потребляют огромное количество дизеля.
11: Верно. Доля транспортных расходов в цене обычной буханки хлеба или пакета молока уже сейчас составляет от 10 до 30%.
12: И это только доставка готовой еды. А ведь само сельское хозяйство не может существовать без дизельного топлива. Тракторы, комбайны, системы полива – все это требует солярки каждый день.
11: Вот. И отчеты из Ставропольского края показывают, как один фермер потерял треть урожая ранней капусты. И не из-за засухи, а потому что наемные грузовики просто не приехали забирать овощи с поля.
12: Транспортные компании отказались ехать.
11: Да, они отказались отправлять машины в регион, так как не было гарантии, что фуры смогут заправиться на обратном пути. Урожай просто сгнил.
12: Слушай, ну я тут поспорю немного. Многие же полагают, что аграрные регионы типа Краснодара или Ростова точно выживут. Они же сами производят еду. А крупные мегаполисы всегда будут в приоритете снабжения. Разве не так?
11: Эта логика в корне неверна. Это огромный парадокс.
12: Почему? Кажется логичным, что там, где растет пшеница, голода быть не может?
11: Парадокс в том, что именно аграрным территориям нужно максимальное количество топлива для техники. Современное сельское хозяйство – это индустрия. Если в период уборочной кампании нет дизеля, еда останется на полях. Зерно осыплется, овощи сгниют.
12: Угу. А мегаполисы?
11: А мегаполисы находятся в зоне критической уязвимости из-за самой структуры современной торговли. Сетевые супермаркеты давно не имеют огромных складов на заднем дворе.
12: Ах, они работают по принципу доставки точно в срок.
11: Да. Логистический центр отправляет машину ровно с тем количеством товара, которую купят за день-два. Достаточно остановить фуры с продуктами на 3-4 дня, и через неделю полки в мегаполисах станут абсолютно пустыми.
12: Страшно звучит.
11: А в зонах максимального риска находятся регионы со сложной логистикой. Калининградская область, зажатая между границами полуостров Крым и огромные территории Дальнего Востока.
12: Получается прям замкнутый круг. Дефицит топлива бьет по перевозчикам, те поднимают цены на доставку, аграрии теряют урожай, что приводит к дефициту еды и дальнейшему росту цен на прилавках.
11: Да, экономисты называют этот процесс стагфляцией. Это наихудший сценарий для любой экономики.
12: Это когда развитие останавливается?
11: Да. Производство сокращается из-за логистических параличей, а цены на базовые товары стремительно летят вверх. Дорогое топливо делает дорогую еду, покупательная способность падает, предприятия закрываются.
12: И вырваться из этой спирали сложно. Ключевую ставку же можно поднять?
11: Классические инструменты Центробанка здесь не работают. Проблема не в избытке денег на рынке, а в физической нехватке товара на земле.
12: Закономерный вопрос. Какие шаги предпринимаются для выхода из этого тупика? Какой-то план действий есть?
11: Власти принимают ряд экстренных мер. Во-первых, введен запрет на экспорт бензина до конца 2026 года.
12: Логика прозрачна. Попытаться удержать все произведенные объемы внутри страны.
11: Да. Во-вторых, продолжает работа так называемый демпфер. Это механизм, при котором государство из бюджета доплачивает нефтяликам компенсацию за то, что они продают топливо на внутреннем рынке дешевле, чем могли бы продать на внешнем.
12: Угу.
11: Плюс ко всему, на полном серьезе обсуждается введение цифровых талонов на топливо, чтобы гарантировать бесперебойную заправку техники спецслужб, скорых, пожарных, полиции и уборочных машин.
12: Но подожди, запрет на экспорт и цифровые талоны не создают новый бензин. Они же просто меняют правила распределения того дефицитного объема, который остался.
11: Совершенно верно. Это управление дефицитом, а не его устранение. Прогнозы аналитиков на ближайшие месяцы весьма суровы. Ожидается дальнейший рост цен на топливо еще минимум на 15-20%.
12: А сроки восстановления мощностей?
11: На полное восстановление отрасли, даже при условии, что все атаки на заводы прекратятся прямо сейчас и чудесным образом найдутся нужные детали, уйдет не меньше 2 лет. И это самый оптимистичный сценарий.
12: Да, кризис оказался сложнейшим системным узлом, где сплелись воедино военные разрушения, технологическая зависимость от иностранного софта, коллапс на железных дорогах и перекосы государственного регулирования. Быстрых решений просто не существует.
11: Да. Происходящее заставляет задуматься о более глубоких, фундаментальных сдвигах в обществе. О том, что если доступность топлива из базовой нормы постепенно превращается в редкую привилегию, как это изменит саму географию жизни?
12: Интересная мысль.
11: Десятилетиями современная культура строилась на свободе передвижения. Жизнь в пригородах, спонтанные поездки на дачу на выходные, автомобильные путешествия между городами. Все это держалось на фундаменте дешевого и легкодоступного бензина.
13: Не теперь, все меняется.
11: Да, не станет ли привычная поездка за город настоящей роскошью, доступной лишь немногим? Как изменится облик мегаполисов и спальных районов, когда личный автомобиль из символа независимости рискует превратиться просто в очень дорогую недвижимость, годами стоящую во дворе из-за пустого бака? Очевидно, что кризис перекраивает не только ценники, но и сам образ жизни.
13: Да. Это заставляет по-новому взглянуть на привычные вещи.
11: Продолжаем следить за ситуацией. До встречи в новых разборах.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
14: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
15: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
16: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
14: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты, а власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написал калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
17: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
14: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
18: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
14: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
18: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовало строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
14: А между тем, о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали расстрельными стенками. Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
19: Расстрельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
14: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
20: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
21: «Бредовые идеи я еще не видела».
14: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Латвийский лоцман.
0: Москву атакуют дроны, а проблемы начинаются у жителей Калининграда. Звучит странно, но именно так это работает. 18 июня Москва пережила крупнейшую атаку беспилотников за все время. По данным российского Минобороны, было сбито около 1000 дронов. Мэр Собянин подтвердил, почти 200 беспилотников на подлете к столице. Все 4 аэропорта – Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский – полностью закрылись. В Шереметьево объявляли эвакуацию. Людей, которые уже сидели в самолетах, вывели и спустили в укрытие. По данным Интерфакса, задержано и отменено 527 рейсов. Да, это катастрофа для тех, кто летел. Рейсы задержаны, люди ночуют в аэропортах, кто-то не попал на стыковки. Это неприятно, это болезненно. Но это еще мелочи. Настоящие последствия могут приехать к вам на заправку. Вот новость, которую многие пропустили на фоне картинок с дымом над Москвой. 16 июня дрон ударил по московскому НПЗ в Капотне. Это нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти» в 15 километрах от Кремля. 18 июня – повторный удар. По данным Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, после первого удара была повреждена установка, обеспечивающая 53% мощности предприятия. После второго – блок переработки «Европлюс» – еще 47%. То есть суммарно обе основные установки первичной переработки. Завод остановил работу. Это не бензоколонка на трассе. Это один из крупнейших НПЗ страны. По имеющимся данным, около 40% топливного рынка Москвы. До 70% потребностей Москвы и Московской области в бензине. По нему ударили дважды за 3 дня. И теперь он не работает. Параллельно, 12 июня, Татнефть ввела ограничения на продажу топлива на всех своих заправках по всей стране. После удара по НПЗ Танака в Татарстане. В Подмосковье на одной из заправок уже зафиксирован лимит – 20 литров бензина или 40 литров дизеля в одни руки, только наличными. Почему один завод важен для всей страны? Многие думают, ну один завод встал, ну и что, есть же другие. Нефтепереработка работает как система сосудов. Когда выпадает крупный игрок, нагрузка перераспределяется на остальных. Другие заводы начинают работать на повышенной мощности. Логистика удлиняется. Стоимость перевозки растет. Предложение топлива снижается быстрее, чем успевает среагировать рынок. Оптовые цены идут вверх. И через несколько недель розница это чувствует. Это не мнение, это механизм, который уже отработан. Это не первый раз. Рязанский НПЗ. Атаки – снижение производства. Нижний Новгород – НПЗ «Лукойла». Удары – частичная остановка. Волгоград – Краснодарский край, Самарская область. По данным аналитиков, с начала 2026 года российские НПЗ подверглись 38 атакам только за первые 5 месяцев. Только в мае – 16. Загрузка заводов в целом по стране упала примерно на 14%. Это уже тенденция, не разовый эпизод. Теперь самое неприятное, именно для нас. У Калининградской области нет собственного нефтеперерабатывающего завода. Вообще. Ноль. Мы не Самара, где рядом Куйбышевский НПЗ. Не Казань, где Танака под боком. Не Краснодар, где своя нефтепереработка. Все топливо, которое горит в баках калининградских машин, приехало сюда извне. Морем. Или по железной дороге через территорию другого государства. Это многоступенчатая цепочка. И в этой цепочке нет ни одного буфера, который принадлежит нам. Любые проблемы на большой земле автоматически становятся нашими. С задержкой, но становятся. Обязательно. Давайте по шагам очень просто. Шаг первый. Атака НПЗ в Капотне остановился. Шаг второй. Производство топлива снижается. Шаг третий. Предложение на оптовом рынке падает. Шаг четвертый. Оптовые цены идут вверх. Цены на АЗЦ реагируют. Шаг шестой. Топливо в Калининград дорожает, потому что оно дорожает везде. И логистика сюда и так длиннее. И еще одна деталь. Сейчас лето. Туристический сезон в самом разгаре. Люди едут на Балтику. Машины едут на море. Грузовики везут стройматериалы. Автобусы работают интенсивнее. Потребление бензина на пике. Любой сбой в такой момент ощущается сильнее, чем в феврале. Спрос высокий, предложение сокращается. Это элементарная математика. Что будет, если атаки продолжатся? Я не делаю прогнозов, просто логика. Если удары станут регулярными, ремонтов станет больше, простоев больше, логистика дороже, топлива меньше. Вопрос один. Сколько система сможет это компенсировать за счет оставшихся заводов? И как долго? Пока ответа нет. Калининград в этой истории – самая уязвимая точка, потому что мы анклав. Если начинаются проблемы с логистикой на материке, нам сложнее перестроиться. У Москвы 10 дорог к топливу, у нас одна цепочка. И она проходит через море и через чужую территорию. Итого, что мы имеем? НПЗ в Капотне ударили дважды за 3 дня. Обе основные установки переработки повреждены. Завод остановлен. Это 40% топлива Москвы и области. Ограничения на продажу по всей стране уже введены. У Калининграда нет своего НПЗ. Лето. Пик потребления. Дроны летели на Москву. Пожар горел в Москве. Но последствия постепенно расползаются по всей стране. И главный вопрос уже давно не в том, сколько дронов было сбито. Главный вопрос – когда последствия этой истории доедут до калининградских заправок? И какую цену мы увидим на табло? На этом все. Буду следить за ситуацией, но пока все выглядит тревожно. Всем пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио Лента. Шок дня.
4: Призывника из Пензы 3 часа пытали электрошокером прямо в кабинете военкома, выбивая подпись на контракте с Минобороны. Парни жестоко избивали ногами и угрожали убить в подвале, пока он не подписал документы.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Жительница Новосибирска Мария Кузьмина в видеообращении рассказала, что в городе из общественного транспорта забирают парней призывного возраста, включая студентов с отсрочкой.
22: В Новосибирске я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС. Я надеюсь, что мне не забанят за этот рилс, но я просто не могу промолчать. Наших детей в наглую отлавливают, хотя на данный момент это незаконно. Идет период сдачи ЕГЭ, идет период поступления. Я прошу вас сделать максимальный репост, либо переслать это видео маме такого же сына, как и у меня, для того, чтобы дать нашим детям спокойно поступить.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя 2 установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены из строя 2 установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
1: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
23: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
6: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
7: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит. 95-й бензин сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. А в канистр, в общем, не наливает, поэтому имейте в виду, только в машину.
23: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива. Это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, которая осуществляется именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
23: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена посевная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня, ведь только такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
5: Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина об инфляционных ожиданиях.
24: Что касается инфляционных ожиданий, то они уменьшились как у бизнеса, так и у населения, однако все еще остаются повышенными. На июньскую инфляцию повлияет произошедший всплеск цен на топливо. Правительство принимает необходимые меры, но на восстановление предложения может потребоваться время. И удорожание бензина может отразиться также на инфляционных ожиданиях, так как это достаточно чувствительный товар и для людей, и для компаний. Кроме того, в последние недели произошел разворот в динамике цен на плодовощную продукцию после нетипично сильного снижения весной. Мы уже видим это в оперативных данных.
2: Криминальные новости.
3: Курске участника ЧВК «Ястреба» приговорили к 5 годам колонии за похищение военкора. Суд признал Ивана Тимохова, позывной «Тимоха», виновным в незаконном удержании сотрудника журнала «Союз национальностей» Романа Семенова, позывной «Самурай», на территории Белгородской области. Об этом сообщает РБК. По версии следствия, осенью 2024 года Тимохов по приказу начальства поместил Семенова в гроб, вертикально вкопанный в землю. Военкор провел там 12 суток. Наемник признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Оно предусматривало дачу показаний на основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко, которого обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища, мошенничестве, незаконном обороте оружия, похищениях людей, пытках и организации убийства. Он также признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Марущенко находится под стражей с февраля 2020 года. Семенов на своей странице ВКонтакте рассказал, что в сентябре 2024 года его похитили на выходе из метро в Петербурге и после продолжительных и зверских пыток на 2 недели поместили в гроб, вертикально закопали этот гроб в землю. По словам военкора, конфликт с ЧВК у него возник из-за журналистского расследования, посвященного деятельности формирования. Директор клиники в Петербурге почти 1,5 года домогался несовершеннолетней пациентки прямо в своем кабинете. Предварительно пострадавших может быть больше. По данным ШОД, 50-летний глава частной клиники Академия развития ребенка Владимир Адрианов с октября 2023 по декабрь 2024 года приставал к 13-летней пациентке, приходившей к нему на прием. В частности, врач прикасался руками к интимным местам школьницы, в том числе проникающего характера. По словам других родителей, несколько лет назад Андрианов домогался 17-летней девочки. Сейчас доктор задержан и находится под стражей. Следователи разыскивают других потерпевших. Клиника, директором которой является извращенец, была создана в 2008 году его отцом, бывшим главным детским ортопедом страны, профессором Владимиром Андриановым. У Андрианова-младшего есть маленький сын. В Кузбассе мать оставила 7-летнего сына в заблокированной машине и ушла по делам. Мальчик впал в кому из-за теплового удара. Женщина вместе с ребенком приехала в Таштагол из Новокузнецка на своем авто. Она оставила малыша одного в машине на 3 часа. Когда вернулась, сын был без сознания. Приехавшие медики госпитализировали его в реанимацию. Ребенок находится в коме. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Ей грозит лишение свободы сроком на 1 год. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
5: Военный корреспондент Дмитрий Борисенко о серьезных проблемах с поставками топлива в Крым.
9: Мы с вами ранее говорили уже и о ситуации с топливом, с бензином на полуострове. Та самая талонная система, позорная для государства, которое добывает огромное количество углеводородов и чей экспорт в значительной мере состоит из этих самых углеводородов. Причина, опять же, называлась и мною, и другими моими коллегами. Причина в том, что под ударами находится сухопутная часть доставки топлива из России в Крым по так называемым новым территориям. По Донецкой, Херсонской областям. Украинские дроны, новые украинские дроны, теперь контролируют трассу Новороссия. Там уже запретили движение пассажирских автобусов, потому что под ударами находится вся трасса. Выкашивается в первую очередь грузовой автотранспорт, и опять же в первую очередь из грузового автотранспорта выбиваются автомобили, перевозящие топливо. Таким образом нарушается логистика и для военных, находящихся в этом регионе, и логистика для гражданской инфраструктуры. Пока существует нынешняя система, пока продолжается специальная военная операция, ситуация будет только ухудшаться. Не надо думать, что есть некий какой-то там план Б. Никаких планов ни А, ни Б, ни В, ни С, ни мягкого и твердого знака наверху нет. Есть только одни разговоры, растерянность и непонимание, что с этим счастьем в кавычках теперь делать. А думать по этому поводу нужно было нашим геостратегам раньше вам говорили, и ваш покорный слуга в том числе, в 22-м году, что не нужно было начинать СВО, вести широкомасштабную войну с гибелью сотен тысяч, если не миллионы, военнослужащих и гражданских в 21 веке, это варварство и признак полной профессиональной непригодности.
2: Главные новости дня.
23: Топливный коллапс почти по всей России. В Подмосковье выстроились очереди за бензином.
10: Капец. Походу до вечера стоять, блин, буду.
23: Жители сразу нескольких районов Московской области сообщили о проблемах с бензином после атак беспилотников на московские НПЗ. В Серпухове на АЗС есть только дизель. На заправках «Газпром» нефти в продаже остались только АИ-100 и дизель. А на АЗС «Роснефти» топливо продавалось по стандартным ценам, но там огромные очереди.
11: Приезжаю на нашу заправку, я просто обалдел. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза с МКАДа, и вот только это четвертый раз, когда я смог вообще приткнуться к заправке, там просто нету места. То есть он не смог заправиться 3 раза, четвертый раз приехал на нашу заправку. А от МКАДа наша заправка 5 км. Вот так. Это чтобы вы понимали, что нас ждет.
23: Еще один житель Подмосковья, который за утро объехал большую часть заправок, рассказал, что в нескольких АЗС области либо не было бензина, либо был, но втридорого. О дефиците топлива также сообщили в Вишняково. По словам одного из очевидцев, ближайшие заправки остались без бензина или закрылись, несмотря на заявленный круглосуточный режим работы. В ближайшее время ситуация с топливом не улучшится, считает экономист Михаил Крутихин.
12: О чем это говорит? Это о том, что логистика плохо работает. Не успевают

0: топливо не только на заправках. Это еще авиационный керосин, поскольку здесь международные аэропорты, и не только международные. Это еще и воинские части, которые тоже надо как-то обеспечивать тем же дизелем.
1: Огромную очередь за бензином засняли очевидцы на трассе Москва-Санкт-Петербург. Местные каналы сообщают, что водителям приходится стоять по 3 часа, чтобы заправиться. После массированной атаки беспилотников люди из Белгорода, которые переживают подобные ситуации каждый день, вот уже 4 года, советуют москвичам набраться терпения.
2: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетел в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите.
1: Москва – один из самых защищенных регионов страны. По крайней мере, так думали жители столицы до атаки беспилотников 18 июня. Оказалось, что кольцо из ПВО, ППЛА легко преодолели, а ракеты из панциря – не самый надежный способ сбить дрон. Некоторые ракеты-перехватчики после неудачной работы по дрону падали просто в районе жилых домов, рынков и на территории НПЗ. На одном из видео очевидцев ракета ПВО промахнулась и в итоге ударила прямо по резервуару с топливом на московском НПЗ в Капотне, вызвав мощный взрыв и подняв в воздух купольную крышку цистерны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Беда дня.
4: Километровые очереди из сотен машин заблокировали трассы в Подмосковье из-за полного исчезновения бензина АИ-95. Заправки теперь отпускают остатки топлива только по специальным талонам. За обычные наличные деньги заправить бак физически невозможно.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков объясняет, как Брюсселю удалось обойти попытки Венгрии и Словакии блокировать антироссийские газовые санкции.
5: Это просто выдавливание конкурентов с рынков. Вот в Европе первое место по поставкам СПГ занимает Соединенные Штаты, а мы занимаем второе. Вот Катар третий, и катарского СПГ пока еще нет вообще, в принципе, на мировом рынке, он весь заперт внутри Персидского залива. Вот действительно посмотрим на днях, может быть, что-то и пойдет. А по трубопроводному газу тут еще интересней. Мы остаемся довольно крупным поставщиком, хотя мы радикально сократили поставки из-за проблем на газопроводах за эти годы. И если в 2021 году мы поставили примерно около 150-160 миллиардов кубов трубопроводного только газа в Европу, то в прошлом году это было 18,8. То есть только турецкий поток работает, одна нитка, вот, и сейчас тоже она продолжает работать. А интерес в том, что Европа, Еврокомиссия, понимая, что ряд стран не одобрит санкции в отношении трубопроводного газа из России, изменила процедуру голосования. То есть это должно быть санкции. За санкции голосуют только единогласно, у всех стран есть право вето. И Еврокомиссия взяла и сказала, что это, в общем-то, не санкции, это мы меняем внутренние правила игры на газовом рынке, чисто европейским, а значит, достаточно простого большинства голосов. И приняли вот эти санкции, запрещающие трубопроводный газ, простым большинством голосов. И Венгрия и Словакия сейчас находятся в рамках судебного процесса. Они подали иск Еврокомиссии. Ну, может быть, Венгрия и отзовет его при новых властях, но, тем не менее, в общем-то, этот конфликт есть.
4: Элементарная экономика. О том, почему пустые вливания в оборонку больше не работают, и экономика России покатилась вниз.
6: Экономическое чудо, похоже, все. Российская экономика официально пошла на дно. Государственный Росстат выкатил первые данные за начало года, и там настоящий провал. Если убрать чиновничью маскировку и пересчитать цифры, то падение по сравнению с концом прошлого года вырисовывается просто катастрофическое. Министр экономики сейчас бегает по форумам и обещает, что осенью все пойдет в рост, но верить этим сказкам уже нельзя. По факту страну отбросило на 2 года назад. Произошло ровно

0: о чем предупреждали независимые эксперты. У Минфина тупо кончились накопленные резервы. Власти больше не могут заваливать деньгами военные заводы ради красивых отчетов. Как только этот денежный кран прикрыли, сразу выяснилось, что гражданское производство в глубоком кризисе и само расти не может. Чиновники уже сами паникуют и экстренно урезали свои прогнозы по росту экономики почти до нуля. Чтобы спасти ситуацию и выйти хоть в какой-то плюс, заводы сейчас должны вкалывать как проклятые. Но такой бешеный темп был возможен только тогда, когда в оборонку рекой текли государственные триллионы. Сейчас этих денег нет, резервы пусты, и впереди маячит только жесткий и затяжной паралич.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Москвичка Евгения Щербань о том, как ее очень многие знакомые лишились многолетнего и многомиллионного бизнеса.
3: Ну что, говорят, молчи за умную сойдешь. Вы вообще новости смотрите, я нет. Но которые сегодня 12-часовые новости были, я была, честно говоря, в шоке. Никто ничего не говорит. Потня, куча просто моих знакомых, причем очень близких знакомых, сегодня их бизнес пострадал. Ну, сказать, что пострадал, это не сказать ничего, он просто сгорел. Просто выгорел дотла многомиллионный бизнес и сегодня просто сгорел в Москве. Очень многие сегодня друзья, знакомые пишут, переживают. Я нахожусь в другом конце города, в противоположном от этого всего. Слава Богу, нас сегодня Бог миновал, но то, что происходит сегодня, как пылает столица, это, конечно, очень страшно. Это одна из самых крупных атак вообще беспилотниками за все время. Поэтому, ребята, берегите себя и своих близких. Ситуация очень-очень печальная, на самом деле.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
5: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, весь, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
4: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
6: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
4: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
7: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляло боекомплект, панцири, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
4: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
7: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
4: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
0: Налетов будет больше. Военкор канал «Архангел», спецназа, 1000 беспилотников за сутки и давление на ПВО.
8: Что было после удара по Москве? Вчерашняя атака беспилотников на территорию России, в основном на московский регион, стала одной из самых масштабных за время спецоперации. По данным Минобороны, за сутки было сбито по 1000 беспилотников. В течение дня, с 7 утра до самого вечера, противник продолжал запускать дроны в направлении различных регионов России. Всего было поражено не менее 234 дронов. Ночью интенсивность немного снизилась. Подразделениями противовоздушной обороны к утру 19 июня было уничтожено 133 беспилотника, причем области остались примерно теми же. Такая тактика противника преследует цель ослабления нашей защиты. Запускают множество дронов последовательно, что вынуждает тратить дефицитные ракеты. Учитывая акцент на Москве, вероятно, налет на столицу не будет единственным в эти дни. При этом также были атаки по Крыму, а с утра был запущен «Нептун». Также украинские беспилотники фиксировались ночью в районе Мариуполя и Луганска. Вероятно, в ходе пролета в направлении остальной России.
0: Еще 150 тысяч дронов. Военкор канал «Архангел», спецназа, британском транше Украине. И ставки на дальнобойные беспилотники.
8: На фоне усиления атак противника беспилотниками, о чем мы, кстати, предупреждали еще весной, британцы выделяют новый пакет помощи Украине. Почти на миллиард долларов, за который будут закуплены не менее 150 тысяч дронов разных типов. Куплено все будет на доходы от замороженных российских активов, а дроны будут украинского производства. То есть мы эту вечеринку, которая на нас же полетит, спонсируем. Поставки запланированы на 2026 год и уже начались. Для нас это значит, что будет еще больше дальнобойных беспилотников. Тем более серийное производство уже давно поставлено на поток. И британцы приложили руку не к одному дрону, который сейчас используется Украиной. Будет непросто.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как мировой нефтяной рынок за несколько месяцев перевернулся с ног на голову. США внезапно стали крупнейшим экспортером нефти в мире, обогнав и Саудовскую Аравию, и Россию. Разберемся, как так получилось, почему ОПЕК трещит по швам и что мирное соглашение Трампа с Ираном значит для цен на бензин и для российского бюджета.
10: Да, масштаб потрясения тут просто трудно переоценить. Угу. Совсем совсем недавно любая экономическая модель строилась на такой, ну, железобетонной аксиоме, что нефтяные короли планеты — это Ближний Восток и Россия.
9: Да, это всегда казалось незыблемым.
10: Точно. География мировых поставок казалась стабильной.
9: Нельзя просто по щелчку пальцев переписать мировую экономику. Поэтому заявление о каком-то там перевороте за пару месяцев, ну, они вызывают серьезный скепсис.
10: А вот цифры за май 2026 года ломают весь этот скепсис напрочь. Экспорт нефти и нефтепродуктов из США достиг 10,5 миллионов баррелей в сутки.
9: Ого.
10: И это происходит уже третий месяц подряд. Для контекста, Саудовская Аравия отправила на внешние рынки всего 5,9 миллионов баррелей.
9: Подожди. 10,5 миллионов против почти 6 у саудитов.
10: Да. А Россия около 7 миллионов. При этом общая добыча в Штатах достигла вообще 22 миллионов баррелей в сутки.
9: То есть экспорт превышает показатели исторического лидера почти в два раза.
10: Угу. Именно так.
9: Но ведь бурение скважин, прокладка трубопроводов, строительство портовых терминалов – на это уходят годы и миллиарды долларов. Как физически возможно выбросить на рынок такие огромные объемы прямо сейчас?
10: Если применять логику традиционной нефтедобычи, ну, где разработка месторождений планируется на десятилетия, то это действительно невозможно.
9: Вот и я о том же.
10: Разгадка кроется в самой механике американского сланца. Стоит вернуться в 2015 год.
9: Когда сняли эмбарго?
10: Да, когда был снят 40-летний запрет на экспорт американской нефти. Именно тогда индустрия начала структурно меняться.
9: Ну, юридическое снятие запрета не создает же саму нефть из воздуха. Должен быть какой-то технологический рычаг, который позволил так резко увеличить предложение.
10: И этот рычаг технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта.
9: Фракинг.
10: Точно. Традиционная скважина – это как такой колодец, прорубленный в подземное озеро. Выкачивание идет долго, стабильно, а сланец работает иначе. Порода дробится под огромным давлением.
9: Ага.
10: Это не многолетние мегапроекты, а так называемый быстрый резерв. Компании массово бурят скважины, но и тут самое важное – не запускают их сразу.
9: То есть они просто делают дыру в земле и оставляют ее?
10: Да. Получается огромный запас так называемых пробуренных, но незавершенных скважин. DUC, если использовать терминологию.
9: Эдакая сжатая пружина.
10: Очень точное сравнение.
9: Получается, компании сидят на готовых резервуарах и просто ждут сигнала от рынка.
10: Абсолютно. Как только возникает дефицит и котировки ползут вверх, частные компании реагируют за считанные недели.
9: Ну, хорошо, недели, но для майского рекорда одного сланца было бы маловато. Невозможно так быстро разогнать даже сланцевую индустрию до 10,5 миллионов на экспорт.
10: Верно. В критический момент в дело пошли стратегические нефтяные резервы.
9: А правительственные запасы?
10: Да. Чтобы мгновенно занять пустующую нишу на мировом рынке, Вашингтон принял решение агрессивно их распечатать.
9: Логично.
10: Это позволило оперативно залить рынок и перенаправить танкеры в Европу и Азию, пока буровые установки в Техасе набирали обороты.
9: Понятно. Ну а сами по себе американские рекорды не объясняют того факта, что конкуренты так сильно просели.
10: Угу.
9: Чтобы занять нишу, она должна сначала освободиться. Куда делись миллионы баррелей от тех же саудитов?
10: Тут сложился настоящий идеальный шторм внешних факторов. Конкуренты оказались просто парализованы. С февраля 2026 года конфликт с Ираном создал прямую угрозу блокады Ормузского пролива.
9: Это то самое узкое горлышко.
10: Да, через которое традиционно проходит пятая часть всей потребляемой в мире нефти.
9: Слушай, ну военные риски — это понятно. Но почему экспорт рухнул так драматично? С 8,1 до 5,9 миллионов баррелей.
10: Угу.
9: Танкеры ведь могут ходить с военной охраной, в конце концов. Нефть все равно нужно продавать.
10: Здесь вступает в игру математика морского страхования.
9: О, страховщики.
10: Да, супертанкер стоит больше сотни миллионов долларов, а груз на его борту еще столько же. Страховые компании — это не политики, они руководствуются холодной статистикой.
9: То есть риски возросли.
10: Как только риск потери судна возрастает, тарифы на страховку улетают просто в космос. Стоимость фрахта съедает абсолютно всю прибыль от продажи нефти.
11: Владельцы судов просто отказываются отправлять экипажи в зону риска. В итоге саудовские объемы оказались физически практически заперты внутри Персидского залива.
9: Хорошо, с Ближним Востоком вмешалась география и угроза войны. Но падение российских объемов до 7 миллионов баррелей – это же преподносится как результат западных санкций.
11: Угу.
9: Возникают серьезные сомнения, что одни только финансовые ограничения способны так быстро и сильно срезать экспорт.
11: Санкции, безусловно, создали тяжелейший фон. Отказ крупных международных страховщиков работать с грузами, проблемы с проведением банковских платежей, вынужденная опора на теневой флот.
9: Да, это все генерирует гигантские издержки.
11: Конечно. Однако главный удар по российским объемам был нанесен изнутри инфраструктуры.
9: Речь о регулярных атаках беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.
11: Именно.
9: Но тут, слушай, тут есть логическая нестыковка. Если завод разрушен или поврежден, сырая нефть все равно продолжает добываться из скважин.
11: Так.
9: Почему просто не перенаправить ее в порты и не продать в сыром виде? Трубопроводы ведь целы?
11: В теории это звучит как простое решение, но на практике нефтяная логистика так вообще не работает. Это крайне жестко сбалансированная система.
9: В смысле?
11: Трубопроводы, насосные станции и резервуарные парки настроены на строго определенные потоки. Если крупный НПЗ останавливается, нефть перестает поступать в переработку.
9: Ага.
11: И резервуары на самом заводе мгновенно переполняются.
9: Это похоже на скоростную автомагистраль, где внезапно закрывают крупный съезд.
11: Отличная аналогия, да.
9: Машины начинают скапливаться, пробка растягивается на десятки километров в обратную сторону, и в итоге намертво встает все движение.
11: Угу.
9: Даже для тех, кому этот съезд вообще не нужен.
11: Очень точно. Возникает настоящий эффект домино. Добычу на скважинах приходится просто глушить, потому что нефть физически некуда сливать.
9: Ничего себе.
11: К тому же портовые терминалы, которые рассчитаны на отгрузку чистого бензина и дизеля, не всегда могут быстро перестроиться на перевалку вязкой сырой нефти.
9: А, нужны другие технологии.
11: Да. Требуются другие насосы, мощная инфраструктура, подогревы. Это нельзя сделать за пару недель.
9: Слушай, а что насчет самого тени? Теневого флота. Постоянно звучит этот термин, словно из каких-то пиратских романов.
11: Да-да-да.
9: Насколько эта альтернативная система вообще способна компенсировать потери в логистике?
11: Теневой флот – это сугубо вынужденное и крайне неэффективное решение.
9: Почему?
11: По сути, это старые списанные танкеры, купленные через длинную цепочку фирм-однодневок. Они часто ходят без понятной страховки, их банально не пускают во многие крупные порты для обслуживания.
9: То есть они рискуют в любой момент сломаться?
11: Они медленные, чаще ломаются, а стоимость их аренды астрономическая из-за заложенных рисков.
9: Понятно.
11: Опираясь на такую хрупкую логистику, просто невозможно поддерживать прежние рекордные объемы экспорта.
9: Получается парадоксальная картина. Пока на Ближнем Востоке нефть запирали в заливе из-за цен на страховку,
11: угу.
9: А в России логистика захлебывалась из-за остановившихся заводов и медленных старых танкеров, американские компании просто забрали себе освободившихся покупателей.
11: Произошло стремительное перераспределение долей мирового рынка. И самое главное последствие этого сдвига – старые картельные институты начали рушиться. В мае 2026 года происходит беспрецедентное событие. Объединенные Арабские Эмираты заявляют о выходе из ОПЕК.
9: После 60 лет членства в организации.
11: Именно. Сейчас в экономическую теорию активно входит такой термин «декартелизация».
9: Декартелизация. Звучит сложно.
11: На самом деле все просто. То, что происходило в ОПЕК раньше, это внутренние разборки в закрытом клубе. Нарушители квот все равно были частью системы и зависели от общей цены.
9: Так, а сейчас?
11: А теперь на рынке доминирует внешний игрок – США, который обладает колоссальными объемами, но при этом никому не подчиняется.
9: Это можно сравнить с попыткой создать профсоюз таксистов, где государственные компании ОПЕК – это старые классические таксопарки.
11: Ага.
9: Они могут собраться и договориться держать высокие тарифы. Но американские сланцевые компании – это тысячи независимых водителей в приложении.
11: Точно.
9: Им абсолютно плевать на любые договоренности таксопарков.
11: Идеальное сравнение. Если ОПЕК искусственно снижает добычу, чтобы поднять цены на рынке, независимые техасские компании просто выезжают на линию и забирают всех клиентов по этим высоким ценам.
9: То есть Эмираты посмотрели на математику этого процесса и поняли, что их экономические жертвы вообще бессмысленны.
11: Конечно.
10: Какой смысл добровольно резать собственные доходы, замораживать перспективные месторождения, если конкурент, не связанный никакими правилами, тут же занимает твою долю рынка?
9: Соблюдение квот превратилось в прямое субсидирование американской сланцевой отрасли.
10: Совершенно верно.
9: То есть выход Эмиратов – это не просто политический жест. Это признание того, что картель больше не управляет ценообразованием. Декартелизация в чистом виде.
10: Картель потерял свой главный рычаг – возможность диктовать условия. И как раз в этот момент тектонического сдвига на сцену возвращается большая геополитика.
9: Так.
10: Дональд Трамп объявляет о мирном соглашении с Ираном. Пресса уже окрестила это иранским миром.
9: Ну, мирные соглашения на Ближнем Востоке подписываются и нарушаются регулярно. Что конкретно было заложено в этой сделке такого, что заставило рынки так бурно отреагировать?
10: Условия сделки предельно прагматичные и бьют по экономике напрямую. Иран замораживает свою ядерную программу, а взамен получает разблокировку суверенных активов на 24 миллиарда долларов.
9: Огромная сумма.
10: Да, но самое важное, снимаются санкции на легальный экспорт иранской нефти. И Ормузский пролив вновь открывается для безопасного судоходства.
9: Биржи наверняка отреагировали еще до того, как первые танкеры физически вышли из портов.
10: Реакция была просто молниеносной. В первые же часы после выхода новостей цены на нефть марки Brent обвалились более чем на 4 доллара за баррель.
9: Ничего себе.
10: Трейдеры мгновенно заложили в цену возвращение на рынок гигантских объемов ближневосточной нефти, которые ранее были заперты из-за угрозы войны. У Ирана ведь танкеры уже стояли загруженные под завязку, ждали только отмашки.
9: Мир на Ближнем Востоке – это, конечно, позитивный заголовок. Но если перевести это на язык глобальной экономики, что означает этот резкий обвал цен и выброс новых объемов нефти? Кто становится бенефициаром?
10: Рынок совершает резкий переход из состояния искусственного дефицита в состояние жесткого профицита.
9: То есть нефти становится слишком много.
10: Предложение многократно превышает спрос. В такой ситуации по базовым законам экономики начинается бескомпромиссная ценовая война.
9: Война на истощение среди продавцов. В таких условиях выживает тот, у кого есть либо бездонные финансовые резервы, либо возможность брать рынок масштабом.
10: И именно за счет масштаба США выигрывают эту войну. Когда маржа с каждого проданного барреля стремительно падает, американские сланцевые компании компенсируют это колоссальным увеличением объемов продаж.
9: Берут количеством.
10: Да.
9: А по другую сторону баррикад находятся импортеры, те экономики, которые зависят от привозного сырья.
10: Для стран-импортеров, таких как Европа или Япония, наступает просто эпоха экономического ренессанса.
9: Дешевая энергия?
10: Именно. Дешевая нефть моментально тянет вниз цены на бензин, дизельное топливо и авиакеросин. Логистические издержки падают по всей цепочке поставок.
9: И это наносит мощнейший удар по инфляции.
10: Абсолютно. Цены на полках магазинов перестают расти, промышленность получает дешевую энергию.
9: Картинка складывается крайне оптимистичная для Европы. Но для государства-экспортеров, чьи бюджеты десятилетиями верстались из расчета дорогой нефти, переход рынка в профицит – это предвестник катастрофы.
10: Угу.
9: Особенно это касается российского экспорта, который сейчас пытается существовать в новых реалиях.
10: Снижение мировых цен означает прямую пробоину в государственных доходах. Ситуация усугубляется еще и тем, что бороться за рынки сбыта становится все сложнее.
9: Как вообще традиционным нефтяным государствам предстоит перестраивать свои экономики?
10: Это хороший вопрос.
9: Ведь тот самый спасительный исторический механизм, когда можно было просто повернуть вентиль, создать на рынке искусственный дефицит и тем самым заткнуть дыры в национальном бюджете, он больше не работает.
10: Да, не работает.
9: И, судя по всему, не заработает уже никогда.
10: Это фундаментальный вызов десятилетия. Эпоха ручного управления государственными доходами через контроль над мировым предложением нефти окончательно уходит в прошлое.
9: Придется меняться. Ну что ж, на этом обсуждение исторического слома на нефтяном рынке завершается. Всем пока.
10: До свидания.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Топливный коллапс почти по всей России. В Подмосковье выстроились очереди за бензином.
12: Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду.
4: Жители сразу нескольких районов Московской области сообщили о проблемах с бензином после атак беспилотников на московский НПЗ. В Серпухове на АЗС есть только дизель. На заправках «Газпром» нефти в продаже остались только АИ-100 и дизель. А на АЗС «Роснефти» топливо продавалось по стандартным ценам, но там огромные очереди.
13: Приезжая на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что у нас тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза с МКАДа, и вот только это четвертый раз, когда я смог вообще приткнуться к заправке, там просто нету места. То есть он не смог заправиться 3 раза, четвертый раз приехал на нашу заправку. А от МКАДа наша заправка 5 км. Вот так. Это чтобы вы понимали, что нас ждет.
4: Еще один житель Подмосковья, который за утро объехал большую часть заправок, рассказал, что в нескольких АЗС в области либо не было бензина, либо был, но втридорого. О дефиците топлива также сообщили в Вишняково. По словам одного из очевидцев, ближайшие заправки остались без бензина или закрылись, несмотря на заявленный круглосуточный режим работы. В ближайшее время ситуация с топливом не улучшится, считает экономист Михаил Крутихин.
14: О чем это говорит? Это о том, что логистика плохо работает. Не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает. Надо откуда-то везти. Скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его по нему недавно били. Из Ярославля. А по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом. Причем топливо не только на заправках. Это еще авиационный керосин, поскольку здесь международные аэропорты, и не только международные. Это еще и воинские части, которые тоже надо как-то обеспечивать тем же дизелем.
4: Огромную очередь за бензином засняли очевидцы на трассе Москва-Санкт-Петербург. Местные каналы сообщают, что водителям приходится стоять по 3 часа, чтобы заправиться. После массированной атаки беспилотников люди из Белгорода, которые переживают подобные ситуации каждый день, вот уже 4 года, советуют москвичам набраться терпения.
15: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетел в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу «А что же вы хотели, вы на границе живете?» «Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? «Потерпите».
4: Москва – один из самых защищенных регионов страны. По крайней мере, так думали жители столицы до атаки беспилотников 18 июня. Оказалось, что кольцо из ПВО, ППЛА легко преодолели, а ракеты из панциря – не самый надежный способ сбить дрон. Некоторые ракеты-перехватчики после неудачной работы по дрону падали просто в районе жилых домов, рынков и на территории НПЗ. На одном из видео очевидцев ракета ПВО промахнулась и в итоге ударила прямо по резервуару с топливом на московском НПЗ в Капотне, вызвав мощный взрыв и подняв в воздух купольную крышку цистерны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки.
16: Снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Индикаторы деловой активности в апреле-мае, как мы ожидали, показали некоторое улучшение после низких значений в начале года. Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. Этому способствовали накопленный эффект жесткой денежно-кредитной политики и сближение спроса с возможностями предложения. Однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования.
1: Главные новости дня.
17: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя 2 установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены из строя 2 установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
18: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
17: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
19: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков, в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
20: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит. 95-й бензин сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. А, в канистру, в общем, не наливают, поэтому имейте в виду, только в машину.
17: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или 1 полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива. Это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, которая осуществляется именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
21: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
17: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена посевная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня, ведь только такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента.
3: Прямая речь.
2: Экономист Алексей Никишин о том, что на экономику существенным образом влияет не снижение процентной ставки Центробанком, а налеты украинских дронов на московский НПЗ.
5: Хотел сейчас рассказать вам о том, что Центральный банк принимает решение по процентной ставке. А потом подумал, а какая вообще разница, какое завтра решение примет Центральный банк, снизит он ставку на 0,5%, на процент, оставит без изменений. Какая разница, когда два дня подряд дроны долетают не куда-нибудь до приграничья, не куда-нибудь там до Черноморского побережья, да, куда там по прямой можно практически запускать, не до Крыма, который там где-то рядом. Два дня подряд бомбят московский нефтеперерабатывающий завод. И к чему это все дело приведет? Мне кажется, сейчас заботит гораздо большее количество людей, чем ставка ЦБ. Потому что ставка ЦБ, снизится она там, не снизится, не влияет на экономику сейчас, ну вот вообще никак практически. А вот то, что бомбят крупнейший НПЗ в московском регионе, это, во-первых, вызовет дефицит бензина, абсолютно очевидно, уже там на отдельных заправках фиксируется он. Рост цен на бензин, не знаю, я пока не видел, вот пока ехал до офиса, надо было посмотреть, кстати, но очевидцы говорят, что якобы 92-й уже под 100 рублей на некоторых заправках продают. И понятное дело, что это будет так продолжаться. А рост цен на бензин, друзья мои, это рост цен абсолютно на все товары, которые вы видите на полках в магазинах. Потому что все, что лежит на полках в магазинах, привезено транспортом, который заправляется бензином. А какая ставка ЦБ будет? Да без разницы вообще. Что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.
3: На радио Лента. Опасность дня.
22: Нефтяной дождь пошел на юге Москвы после взрыва НПЗ в Капотне. Токсичные осадки покрыли толстым слоем жира тысячи автомобилей и жилых домов. Но Минэкологии продолжает уверять людей, что это обычная безопасная сажа.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
23: Налетов будет больше. Военкор канал «Архангел», спецназа, 1000 беспилотников за сутки и давление на ПВО.
8: Что было после удара по Москве? Вчерашняя атака беспилотников на территорию России, в основном на московский регион, стала одной из самых масштабных за время спецоперации. По данным Минобороны, за сутки было сбито по 1000 беспилотников. В течение дня, с 7 утра до самого вечера, противник продолжал запускать дроны в направлении различных регионов России. Всего было поражено не менее 234 дронов. Ночью интенсивность немного снизилась. Подразделениями противовоздушной обороны к утру 19 июня было уничтожено 133 беспилотника, причем области остались примерно теми же. Такая тактика противника преследует цель ослабления нашей защиты. Запускают множество дронов последовательно, что вынуждает тратить дефицитные ракеты. Учитывая акцент на Москве, вероятно, налет на столицу не будет единственным в эти дни. При этом также были атаки по Крыму, а с утра был запущен «Нептун». Также украинские беспилотники фиксировались ночью в районе Мариуполя и Луганска. Вероятно, в ходе пролета в направлении остальной России.
23: Еще 150 тысяч дронов. Военкор канал «Архангел», спецназа, британском транше Украине. И ставки на дальнобойные беспилотники.
8: На фоне усиления атак противника беспилотниками, о чем мы, кстати, предупреждали еще весной, британцы выделяют новый пакет помощи Украине. Почти на миллиард долларов, за который будут закуплены не менее 150 тысяч дронов разных типов. Куплено все будет на доходы от замороженных российских активов, а дроны будут украинского производства. То есть мы эту вечеринку, которая на нас же полетит, спонсируем. Поставки запланированы на 2026 год и уже начались. Для нас это значит, что будет еще больше дальнобойных беспилотников. Тем более серийное производство уже давно поставлено на поток. И британцы приложили руку не к одному дрону, который сейчас используется Украиной. Будет непросто.
3: Радио Лента. 15:57 АМ.
1: Ленинградская почта.
4: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
0: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
4: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
6: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
4: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
7: И воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. В 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить неделька, то есть неделю проживет.
4: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
11: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели! С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которая касается, ну, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
9: Говорят военкоры.
23: Сначала бить, потом угрожать. Военкор Астрахань о реакции на удар по Москве и привычке путать войну с показухой.
10: Шел 5-й год спецоперации. После удара врага по Москве в нашем активном гражданском обществе обсуждали, что это просто политическая показуха. Грозили врагу ударами, обсуждали, как сделать врагу больно и прочее. Делали это те же самые люди, которые гордились тем, что мы не воюем, как американцы и евреи, и вот это все. Повторю в какой-то там сотый раз. Сначала бить, потом угрожать. Неосуществленные угрозы враг полагает даже не символом слабости, а буквально смешным неадекватом. Враг ржет. Враг знает, почему он ржет. За отчет дадут больше денег и оружия. С помощью оружия можно бить по-русским вживую и в психологическом формате, пока не сломаются. Это последовательный план врага с расчетом на победу. Там не идиоты, там не сумасшедшие. Они работают и осуществляют внятную концепцию. А враг же реально нас изучал и знает, когда и куда для максимального эффекта бить. Интересно, что большая часть предложений по ответным действиям буквально только порадует его. Симметричными знаниями большая часть публичных ораторов не обладает. Врага надо было изучать и понимать. Ну или слушать тех, кто изучал и разбирался. Вот и все.
23: Украинские дроны за российские деньги. Военкор канал «2 майора» о новом британском пакете военной помощи для Украины.
10: Великобритания объявила о планах оплатить закупку 150 тысяч беспилотников Украине до конца 2026 года. Пресс-релиз о новом пакете помощи был размещен 18 июня на официальном сайте правительства Британии. Подразумевается, что дроны будут закуплены у украинского оборонно-промышленного комплекса. Хотя сейчас военное производство активно переносят в европейские страны подальше от нас. Пакет вооружений включает также более 350 ракет ЛММ для систем ПВО, ближнего радиуса действия и радары. Цитата. «Наша поддержка Украины непоколебима. Я горжусь тем, что мы предоставляем жизненно важную помощь. И мы продолжим делать все возможное, чтобы оказывать давление на Россию». Канцлер казначейства Рэйчел Ривз. Британцы выделили Украине кредит почти на миллиард долларов, чтобы оплатить этот срочный пакет вооружений. Погашаться он будет не из украинского бюджета, а за счет процентов от замороженных активов России. Вот так-то.
23: Коридор до московского черного золота. Архангел спецназа о самой массированной атаке на столицу.
10: Удар по столице. Противник провел одну из самых массированных атак на Москву и область в этом году, задействовав не менее 555 беспилотников за ночь, из которых 180 были сбиты над Москвой и на подлете к ней. В воздухе над столицей можно было увидеть летящие дроны FP-1. В разных районах над южной и юго-восточной частью Москвы. Есть повреждения, есть пострадавшие. Ключевой целью атаки стал московский нефтеперерабатывающий завод, где зафиксировано несколько возгораний. Судя по районам сбития дронов, беспилотники заходили с юга, юго-востока и востока Москвы, что позволило перегрузить оборону. Тактикой продавливания коридора для пролета беспилотников вооруженных сил Украины действовали еще перед майскими праздниками. Но тогда особого накала не было. А с началом июня начались ежедневные налеты на Московскую область по несколько дронов. Сделано это было как раз для перманентного давления. Также украинцы действуют и на других направлениях, особенно хорошо защищенных.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Ракеты ПВО в дефиците. Z-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
14: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, весь, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
13: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
15: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна. И там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
23: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
24: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляла боекомплект –
16: панцире, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. И вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
13: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
16: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них

0: Ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
1: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Российский волонтер, много лет помогающий армии, записал обращение к президенту Владимиру Путину с призывом прекратить СВО.
4: Сегодняшнее обращение у меня к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. И очень хотелось бы, чтобы оно дошло до администрации президента и, возможно, Владимир Владимирович его услышал. На самом деле, я хочу сказать следующее. Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. Все это время наша команда, мы посещаем все эти территории Донбасса, Запорожской области, помогаем нашим воинам гуманитарной помощью. Побывали во всех горячих точках, в самых эпицентрах. Вот. Но что я хочу сказать. На самом деле, вот все то, что сегодня происходит уже в городах, летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это немножко напрягает. Страдаем мы, народ, и очень это все, скажем, немножко доставляет каких-то прям неудобств нам всем. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже, сделаем первый шаг, мы всем все доказали, мы умный народ, может, как-то поступим иначе, мы вас поддержим.
2: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на Радио Лента. «Красный карлик» на Радио Лента.
5: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На заброшенных пастбищах американского штата Юта раскинулось место, ставшее синонимом паранормального ужаса. Ранчо Скинуокер десятилетиями терроризирует своих владельцев светящимися сферами, жуткими криптидами и необъяснимыми смертями скота. Какие тайны скрывает эта земля, если для ее изучения миллиардеры нанимали действующих ученых и агентов спецслужб? В середине 90-х годов семья Шерман приобрела уютное ранчо, надеясь разводить там породистых коров. Но их жизнь быстро превратилась в сущий кошмар. Терри Шерман в своей фланелевой рубашке и потертых джинсах не раз обходил владения с ружьем, сталкиваясь лицом к лицу с огромными волками, которых не брали пули, и видя в ночном небе зависшие бесшумные диски. Настоящий ужас наступил, когда их скот начали находить хирургически обескровленным. Вскоре это ранчо выкупил миллиардер Роберт Бигелоу, основавший Национальный институт перспективных наук, и наводнил территорию датчиками, видеокамерами и военными аналитиками. Исследователи фиксировали внезапные всплески радиации и электромагнитные аномалии, словно прямо в воздухе

0: открывались невидимые двери. Уфологи твердо убеждены, что ранчо «Скинуокер» — это древний межпространственный портал, который используется инопланетянами или существами из параллельных измерений. Сама земля под ранчо, по преданиям индейцев Наваха, проклята оборотнями-скинуокерами. Приверженцы теории заговора часто заявляют, что под пастбищами ранчо находится заброшенная подземная лаборатория, где в середине 20 века проводились испытания психотропного оружия. По этой версии, все видения монстров и странных огней — это результат направленного воздействия низкочастотных излучателей на психику местных жителей. Спецслужбы якобы намеренно поддерживают легенду об инопланетянах, чтобы скрыть следы старых секретных экспериментов. Но скептики и независимые журналисты предлагают взглянуть на ситуацию без мистики. Весь этот регион находится неподалеку от военных полигонов, и странные огни в небе вполне могли быть испытаниями секретных беспилотников или осветительных ракет. А массовый психоз и леденящие душу истории умело подогревались для привлечения внимания прессы и освоения грантов на паранормальные исследования. Впрочем, даже сейчас, под прицелом современных тепловизоров, ранчо продолжает хранить свои неуютные секретики от любопытных глаз. Многие критики отмечают, что за годы исследований Бигелоу так и не было опубликовано ни одного рецензируемого научного отчета, содержащего реальные доказательства аномалий. Большинство сенсационных видеозаписей и фотографий загадочным образом оказались утеряны или засекречены по соображениям коммерческой тайны. Это заставляет предположить, что феномен ранчо «Скинуокер» во многом является успешным медийным проектом, созданным для привлечения туристов и любителей острых ощущений. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руны дня на 20 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день. Дайте нам подсказку. Итак, у нас выпала руна Ингус. Ну, это символ плодородия. Это завершение важного этапа и рождение новой энергии. У нас это руна зрелости, то есть то, что вы вынашивали, может, идею, проект, отношения или какую-то внутреннюю трансформацию и перемены, все готово к выходу в мир. Здесь, знаете, подобно семени, которое дало всход, ваши усилия начинают приносить ощутимые плоды. Ингус — это не взрывной старт, а вот глубинный переход. Вы завершаете одну главу и готовитесь вступить в новую. Это день, когда особенно важно отпустить прошлое, поблагодарив его за уроки. Все, что уже не имеет энергии, должно быть завершено. А вот то, что готово к росту, получит невероятную поддержку. Ингус, в принципе, несет в себе тепло, внутренний покой и уверенность и напоминает, все приходит в свое время, главное быть открытым и готовым. Значит, в работе ингус всегда символизирует завершение проекта, может быть, сдача отчета, подведение итога или даже увольнение, если это уже давно напрашивалось. Но в этом нет негатива. Напротив, это нужный финал, за которым последует новое какое-то профессиональное направление. Также руна способствует продуктивному сотрудничеству, особенно если проект строился на взаимном уважении и честности. День подходит еще для планирования будущих шагов, закладки фундамента на какой-то следующий цикл. Может, вы как раз сдали отчет за второй квартал, и теперь можно смело вступать в новый отчет. В отношениях Ингус говорит о внутреннем вызревании чувств. Это может быть переход на новый этап, то есть от флирта к серьезным отношениям, может, от сомнений к принятию. Это всегда переход на новый уровень. Если, например, встречались, может, начнете жить вместе, либо кто-то получит предложение руки и сердца. Также день хорош для зачатия, укрепления семьи и общения с детьми. А вот одиноким людям Ингус дает шанс притянуть в свою жизнь зрелую и готовую любовь. А если отношения себя изжили в паре, то пора их спокойно и с благодарностью отпускать. Так, по здоровью это день восстановления, особенно после длительного периода напряжения или болезни. Ингус поддерживает процессы регенерации, очищения, так что хорошо заняться телом. Начать, может быть, детокс, пройти курс массажа, может посвятить день какой-то питательной еде и отдыху. И если вы ждали подходящего момента начать оздоровительный процесс, то вот он настал. Так что сейте семена с намерением и пожнете с благодарностью. В такой день жизнь подводит черту под старым и готовит нас для чего-то большего и нового. Главное – довериться этим естественным ритмам.
1: На радио Лента. Шок дня.
3: Призывника из Пензы 3 часа пытали электрошокером прямо в кабинете военкома, выбивая подпись на контракте с Минобороны. Парня жестоко избивали ногами и угрожали убить в подвале, пока он не подписал документы.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев рекомендовал людям, нервничающим из-за летающих украинских беспилотников, уезжать из города, если в них нет ничего русского.
5: Как с этим можно бороться? Ну, во-первых, не истерить на уровне человеческом. Не истерить. Понять, что война идет. И черпать силы, в частности, в семейных историях. В семейном понимании. Если чувствуете, что не можете, заламывайте руки. Ну, просто для себя определитесь. Уезжайте. Уезжайте. Если вы слабы, если у вас нет ничего русского, идите путем предателей. Покидайте вашу родину. Вливайтесь в жидкие, мерзкие ряды власовских предателей. Начинайте поливать грязью свою страну. Свою истерику.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
7: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
8: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
6: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты, а власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написал калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
9: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
6: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
10: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
6: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
10: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовало строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы Park Ride и усилением контроля за парковкой.
6: А между тем о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали «расстрельными стенками». Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
11: Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
6: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
12: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
13: «Бредовые идеи я еще не видела».
6: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
14: Москву атакуют дроны, а проблемы начинаются у жителей Калининграда. Звучит странно, но именно так это работает. 18 июня Москва пережила крупнейшую атаку беспилотников за все время. По данным российского Минобороны, было сбито около 1000 дронов. Мэр Собянин подтвердил, почти 200 беспилотников на подлете к столице. Все 4 аэропорта – Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский – полностью закрылись. В Шереметьево объявляли эвакуацию. Людей, которые уже сидели в самолетах, вывели и спустили в укрытие. По данным Интерфакса, задержано и отменено 527 рейсов. Да, это катастрофа для тех, кто летел. Рейсы задержаны, люди ночуют в аэропортах, кто-то не попал на стыковки. Это неприятно, это болезненно. Но это еще мелочи. Настоящие последствия могут приехать к вам на заправку. Вот новость, которую многие пропустили на фоне картинок с дымом над Москвой. 16 июня дрон ударил по московскому НПЗ в Капотне. Это нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти» в 15 километрах от Кремля. 18 июня – повторный удар. По данным Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, после первого удара была повреждена установка, обеспечивающая 53% мощности предприятия. После второго – блок переработки «Европлюс» – еще 47%. То есть суммарно обе основные установки первичной переработки. Завод остановил работу. Это не бензоколонка на трассе. Это один из крупнейших НПЗ страны. По имеющимся данным, около 40% топливного рынка Москвы. До 70% потребностей Москвы и Московской области в бензине. По нему ударили дважды за 3 дня. И теперь он не работает. Параллельно, 12 июня, Татнефть ввела ограничения на продажу топлива на всех своих заправках по всей стране. После удара по НПЗ Танака в Татарстане. В Подмосковье на одной из заправок уже зафиксирован лимит – 20 литров бензина или 40 литров дизеля в одни руки, только наличными. Почему один завод важен для всей страны? Многие думают, ну один завод встал, ну и что, есть же другие. Нефтепереработка работает как система сосудов. Когда выпадает крупный игрок, нагрузка перераспределяется на остальных. Другие заводы начинают работать на повышенной мощности. Логистика удлиняется. Стоимость перевозки растет. Предложение топлива снижается быстрее, чем успевает среагировать рынок. Оптовые цены идут вверх. И через несколько недель розница это чувствует. Это не мнение, это механизм, который уже отработан. Это не первый раз. Рязанский НПЗ. Атаки – снижение производства. Нижний Новгород – НПЗ «Лукойла». Удары – частичная остановка. Волгоград – Краснодарский край, Самарская область. По данным аналитиков, с начала 2026 года российские НПЗ подверглись 38 атакам только за первые 5 месяцев. Только в мае – 16. Загрузка заводов в целом по стране упала примерно на 14%. Это уже тенденция, не разовый эпизод. Теперь самое неприятное, именно для нас. У Калининградской области нет собственного нефтеперерабатывающего завода. Вообще. Ноль. Мы не Самара, где рядом Куйбышевский НПЗ. Не Казань, где Танака под боком. Не Краснодар, где своя нефтепереработка. Все топливо, которое горит в баках калининградских машин, приехало сюда извне. Морем или по железной дороге через территорию другого государства. Это многоступенчатая цепочка, и в этой цепочке нет ни одного буфера, который принадлежит нам. Любые проблемы на большой земле автоматически становятся нашими. С задержкой, но становятся. Обязательно. Давайте по шагам очень просто. Шаг первый. Атака НПЗ в Капотне остановился. Шаг второй. Производство топлива снижается. Шаг третий. Предложение на оптовом рынке падает. Шаг четвертый. Оптовые цены идут вверх. Цены на АЗЦ реагируют. Шаг шестой. Топливо в Калининград дорожает, потому что оно дорожает везде, и логистика сюда и так длиннее. И еще одна деталь. Сейчас лето. Туристический сезон в самом разгаре. Люди едут на Балтику. Машины едут на море. Грузовики везут стройматериалы. Автобусы работают интенсивнее. Потребление бензина на пике. Любой сбой в такой момент ощущается сильнее, чем в феврале. Спрос высокий, предложение сокращается. Это элементарная математика. Что будет, если атаки продолжатся? Я не делаю прогнозов, просто логика. Если удары станут регулярными, ремонтов станет больше, простоев больше, логистика дороже, топлива меньше. Вопрос один. Сколько система сможет это компенсировать за счет оставшихся заводов? И как долго? Пока ответа нет. Калининград в этой истории – самая уязвимая точка, потому что мы анклав. Если начинаются проблемы с логистикой на материке, нам сложнее перестроиться. У Москвы 10 дорог к топливу, у нас одна цепочка. И она проходит через море и через чужую территорию. Итого, что мы имеем? НПЗ в Капотне ударили дважды за 3 дня. Обе основные установки переработки повреждены. Завод остановлен. Это 40% топлива Москвы и области. Ограничения на продажу по всей стране уже введены. У Калининграда нет своего НПЗ. Лето. Пик потребления. Дроны летели на Москву. Пожар горел в Москве. Но последствия постепенно расползаются по всей стране. И главный вопрос уже давно не в том, сколько дронов было сбито. Главный вопрос. Когда последствия этой истории доедут до калининградских заправок? И какую цену мы увидим на табло? На этом все. Буду следить за ситуацией, но пока все выглядит тревожно. Всем пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Москву накрыл нефтяной дождь. Жители столицы опубликовали сотни видео. В Минэкологии назвали это враньем. Москвичи ощутили на себе всю боль жителей Туапсе, которые еще совсем недавно страдали от аналогичной проблемы. После удара по московскому НПЗ в области прошли дожди со следами нефтепродуктов. Жители Балашихи и Люберец опубликовали кадры, на которых видно, что машины на улицах покрыты темными каплями.
16: Нефтяной дождь на белой машине. Воняет гарью на улице. Она вся черная. Вторая белая машина черная.
15: Видео, на которых на поверхности видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали и жители Железнодорожного на востоке от Москвы. Жители Люберец также сообщили о сильном запахе гари, который мешает дышать. Люди в шоке от случившегося.
17: Как в фильме ужасов, нефтяной дождик, короче, прошел. На кондиционерах что творится? Вообще ужас какой-то.
15: Несмотря на многочисленные доказательства от местных жителей, в Минэкологии заявили, что никакого нефтяного дождя на территории области не выпадало, а черные капли, которые видели люди, это оседание сажи. И хотя в ведомстве заявили, что опасного для здоровья загрязнения воздуха в регионе нет, жителям Подмосковья рекомендовали не выходить на улицу и плотно закрыть окна. На самом деле масштаб пожаров на НПЗ в Москве сопоставим с крупной экологической катастрофой, считает эколог Семен Вяткин.
18: Масштабы пожара такие, что в Москве и в московской агломерации необходимо объявлять частичную эвакуацию населения. Но, к сожалению, скорее всего, российские и московские власти на это не пойдут.
15: Пользователи соцсетей жаловались на отсутствие должного оповещения о массированной атаке ВПЛА со стороны властей. Москвичи не получали СМС с предупреждением. Сирены воздушной тревоги в Москве также не включали. При этом в результате атак в области пострадали как минимум 17 человек, в том числе двое детей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Среди раненых – жители подмосковных Раменского, Солнечного, Нагорска, Люберец, Дзержинского, Котельников. Тем временем, после обстрела, москвичи запасаются бензином. К заправкам выстроились огромные очереди. Среди желающих заправиться впрок были и те, кто наполнял топливом целые бочки.
19: Мимо заправки сейчас поеду. Не знаю, то ли люди запасаются на всякий случай там полным баком, то ли, вот видите, стоят, все вот стоят в очередь на заправку Роснефть. Так, сейчас ценники покажу вам. 95-й 71 рубль, дизеля нет, 95-го нет. Вот видите, да? После этих событий, я думаю, люди уже подумали и запасаются бензином.
15: Как следствие, цены на заправках выросли. Сейчас стоимость литра 92-го бензина колеблется от 70 до 85 рублей. Евро-95 иногда доходит в цене почти до сотни, а эксперты прогнозируют значительные перебои с топливом в московской агломерации в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев о тяжелых последствиях для застройщиков в случае, если правительство решит поднять ставку по семейной ипотеке до 12%.
20: Еще один момент важнейший, да? Если сейчас правительство, рассмотрев ситуацию с изменениями в семейной ипотеке, вдруг примет решение о том, что для семей с одним ребенком ипотечная ставка станет не 6, а выше, 10-12, то, что обсуждается сегодня в Госдуме, то я думаю, что это окончательно похоронит рынок новостроек вообще, потому что это 60% того объема спроса ипотечного, льготного, который на рынке присутствует. Естественно, тогда можно будет уже осенью ожидать реального банкротство застройщиков, потому что они и так уже не выдерживают финансовой нагрузки, которая существует на рынке по оплате кредитов.
1: Главные новости дня.
15: Воевать дорого. Правительство впервые стало тратить на СВО 2/3 собранных в бюджет налогов. Согласно данным Минфина, доля военных расходов в доходах федерального бюджета в первом квартале года достигла беспрецедентных 65%. На СВО уже потрачено почти 6 триллионов рублей. Это на 30% больше, чем в первом квартале прошлого года и в 5 раз выше 2021-го. Это означает, что военные расходы были эквивалентны 2/3 бюджетных доходов, по которым в начале года ударили новые нефтяные санкции, крепкий рубль и охлаждение экономики. Дела очень плохи. В федеральном бюджете растет огромная дыра. Сейчас она достигла 6 триллионов рублей. Таким образом, ситуация в экономике может стать неуправляемой, считает финансовый аналитик Егор Клеваный.
0: Накапливаются дыры, количество отраслей, которые в проблемной красной зоне, оно растет. На балансах банков тоже лучше не становится. Да, вот. Поэтому вот мигает красненьким. И где-то это не одна тема. А вот вдруг все хорошо, ну какой-то возник там дефицит бюджета. Да? Нет, наоборот, дефицит бюджета – это верхушка этого айсберга. Потому что все это очень сильно зависит от госденег. Без них не работает. На всех их вот такой модели не хватает. Система должна как-то генерировать деньги сама, а она только отсасывает из государственного кармана. Да? Ну и вот эти кризисы, условно говоря, ну что мы видим, они будут множиться.
15: Больше половины регионов страны начали год с дефицитом бюджетов. И это в 10 раз больше, чем в первый год СВО. К чему может привести такая ситуация, рассказывает экономист Вячеслав Ширяев.
21: Вот начнутся задержки, когда люди будут месяцами ждать своих зарплат. И опять же, возвращаемся к варианту с печатанием денег. В какой-то момент правительство принимает решение напечатать денег и досыпать регионам, всплеск гиперинфляции. Люди начинают нищать, они получают и так мало. Как тут похвастался, значит, один губернатор, мы подняли, наконец-то, зарплату учителям до рекордных 17 тысяч рублей в месяц. Вот. И эти 17 тысяч рублей в месяц превращаются, значит, в 2 тысячи. Если власть не остановится, не прекратит войну, не снизит резко расходы и будет продолжать то, что она делает, в любом случае это только печатание денег, гиперинфляция и вся система идет в разнос.
15: Многие регионы уже приступили к тотальной экономии. В Иркутской области дыра в бюджете достигла 46 миллиардов рублей, и в регионе начали отключать уличное освещение. Когда жители Братска, второго по величине города области, пожаловались на исчезновение уличного освещения даже на центральных улицах, депутат Гордумы Андрей Антоненков им ответил, что света пока не будет, мол, город перешел в режим жесткой экономии. В Воронежской области власти поступили хитрее. Они стали отключать уличное освещение во время атак БПЛА. Объяснили это мерами безопасности. Якобы темнота затрудняет работу беспилотников. Однако местные жители удивляются. Светомаскировка работала только во Вторую мировую войну, когда огни мог увидеть с воздуха пилот бомбардировщика. Но с дронами-то это не работает. И это понимают все.
22: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. Летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это немножко напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже? Сделаем первый шаг. Мы всем все доказали. Мы умный народ. Может, как-то поступим иначе. Мы вас поддержим.
15: Гиперинфляция, блокировки связи и интернета, топливный кризис и ухудшающаяся обстановка с безопасностью изрядно портят настроение граждан. И уже многие из них не видят пользы от продолжения СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал бороться с чрезмерной цензурой в кино.
2: Законы не предполагают такого запрета. Угу. Понимаете? Ну, это абсурд, когда заблюривают сигареты, значит, в какой-нибудь постельной сцене. Сначала показывали секс, ну, не порнографию, но тем не менее.
3: Все понятно.
2: Потом, значит, герой или героиня закуривают и сигарету заблюривают. Это же довольно странно.
3: Да-да-да.
2: Еще я заметил, простите меня, да, вот мужские задницы, извините, да, не заблюривают, а женские заблюривают. Это почему?
3: Сексизм.
2: Да.
3: Обратно.
2: Значит, мне рассказывали в одной сцене иностранного фильма, подросток и главный герой, происходит в средние века, про древние времена, значит, фильм. Там ключевой разговор, и у них стоит пиво, что ли, по стакану. Ну, тогда дети пили пиво. Понимаете,
3: ну, да, воды не было,
2: в 14 веке.
3: Да.
2: Эту сцену вырезают.
3: Угу.
2: В том числе, вот там был ключевой разговор. И зритель не понимает, что происходит.
3: Да-да, сцена самоубийства иногда точно так же. Намек даже, не то, что сама сцена, а тоже вырезают.
2: Это абсурд.
3: Что с этим делать? Почему?
2: Надо бороться.
3: Как?
2: Бороться. Об этом Никита Михалков только что в своем «Бесогоне» сказал. Там даже пишут на сказке «Три поросенка» какое-то предупреждение ставят. Предупреждение там можно поставить. Надо бороться, судиться.
3: Угу.
2: Значит, ну, осмеливаться, ни глупости не совершать.
1: На радио «Лента» беда дня.
5: Километровые очереди из сотен машин заблокировали трассы в Подмосковье из-за полного исчезновения бензина АИ-95. Заправки теперь отпускают остатки топлива только по специальным талонам. За обычные наличные деньги заправить бак физически невозможно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Блогер Игорь Скрябин о том, что президент Путин сам дискредитирует армию.
23: Сейчас все стебут Трампа и говорят о том, что он капитулировал, не потянул, не вывез и так далее. И все стебут в огне. Только Трамп, который начал свою спецоперацию и понял, что он не вывозит, в итоге сел и подписал, набрался мужества, сел и подписал соглашение. Плохое, хорошее, неважно. Смысл в том, что человек смог взять на себя ответственность, то, что начал, то и закончили. И это буквально в течение там месяца, да? Ну, знаю, месяц, два месяца. И есть Владимир Владимирович, который начал более 4 лет назад специальную военную операцию, обосрался и не может это признать. Это говорит о чем? Что человек, в принципе, не способен признавать свои ошибки. И только из-за этого он готов продолжать эту свою специальную военную операцию, не обращая внимания на жителей России, на постоянные обстрелы России, которые видно и в Москве, и в других городах. И на самом деле то, что происходит сейчас, что мы видим в России, это ситуация, когда Путин дискредитирует армию России.
5: Историк Юрий Вершинин о том, что тотальная коррупция и беззаконие власти привели к тому, что люди не понимают, за что воевать.
24: А кто пойдет воевать за эту власть? За что воевать? Вот за что воевать, когда у нас ни земли, ни полезных ископаемых, нам ничего не принадлежит? И когда с нас дерут 3 шкуры, и когда социальное расслоение достигло немыслимых для всего мира масштабов, отгрохали дворцы по $1 миллиард, усадьбы сотни миллионов долларов, самые крупные именитые яхты в мире. Расслоение достигло такого уровня. Да кто ж пойдет грудью на амбразуру? Кто пойдет в здравом уме?
5: Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россияне должны готовиться к самопожертвованию и тяжестям жизни.
25: Война — это длинная воля. Не истерить.
7: проанализирует и быть достойным подвига наших дедов и прадедов. Вот сейчас как раз ситуация, когда надо себе ответить на вопрос. Можем повторить? А если да, то надо многие вещи и понимать. Многие вещи понимать. И готовиться к тому, что будет тяжело. И к самопожертвованию. А какие у нас еще варианты? Какие у нас еще варианты?
1: Радиолента. Прямая речь.
4: В Омске жители многоквартирного дома больше 2 лет жалуются на ржавую воду из-под крана. Многочисленные обращения в соответствующие инстанции результата не возымели. 2 года назад управляющая компания брала воду на анализ, но никаких вредных примесей в ней не нашли.
8: Город Омск, улица Красная Тульская, 1, корпус 2. Из горячего крана сегодня 18 июня 2024 года течет вот такая вот желтенькая водичка. Вчера вечером текла просто ржавчина. Но вот здесь вот примерно такую картину мы видим периодически. Уже на протяжении 2,5 лет. Наше обращение в управляющую компанию не привели никаким решением, потому что имеем то, что имеем. Если я сейчас эту воду спущу, то увидим осадок в виде ржавчины. Это происходит все в центре города Омска, в престижном микрорайоне Серебряный. Вот как в этой луже можно купать детей.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно, есть такое ощущение у всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь! Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. Во всей стране не будет бензина, понимаете? А в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране, в Москве будет. Все, успокойтесь. Успокойтесь уже. Устроили тут очереди на заправку, заехать невозможно. Тарятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические в Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара и соли. Выключите это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну, понятно ведь, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после ударов в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все, ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше, что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини. Как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты? Но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше, добавить химические предприятия, которых бесконечное количество, добавить научно-исследовательские институты, знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. Атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже, ну, остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ, или есть какое-то производственное предприятие, вот такое вот хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик в деревне, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лето, а дальше будем посмотреть, дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос, это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту, не покупайте золото, я вас молю. Ну вот 50 долларов вы сможете поменять всегда и везде, а какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете будете менять в случае крайней необходимости, но очень тяжело и очень долго. Этого мне надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот, когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты. И тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда. Оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, и так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует. Но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронного ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны. Это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать. Чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте. Исходите из этого.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
10: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Лучше смерть, чем это. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
12: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
11: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался, в штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
12: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении моей мамы через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выбитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
15: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
13: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию штурмовым действиям и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» и «Склиф» применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
15: Аппарат, которым пытали током Дениса,

0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
1: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
2: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
1: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
3: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
1: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
4: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляло боекомплект, в панцире, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе. Один дрон тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
1: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
4: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как панцирь, но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
1: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Главные новости дня.
1: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
5: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
1: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
6: Ехать же его, попали в засаду, и сзади горит,

0: теперь, и говорит... И мы стоим, как тополь на плющихе. Еще летят.
1: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «дорогой смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется. Поэтому военным командованием было принято решение направить на крымскую трассу мобильные огнеметы. Группы.
2: Вот везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролируется, небо полностью.
1: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
3: Противник бьет FPV-дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Кеническа постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
1: Единственным сообщением для транспортных средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Сначала бить, потом угрожать. Военкор Астрахань о реакции на удар по Москве и привычке путать войну с показухой.
6: Шел пятый год спецоперации. После удара врага по Москве в нашем активном гражданском обществе обсуждали, что это просто политическая показуха. Грозили врагу ударами, обсуждали, как сделать врагу больно и прочее. Делали это те же самые люди, которые гордились тем, что мы не воюем, как американцы и евреи, и вот это все. Повторю в какой-то там сотый раз. Сначала бить, потом угрожать. Неосуществленные угрозы враг полагает даже не символом слабости, а буквально смешным неадекватом. Враг ржет. Враг знает, почему он ржет. За отчет дадут больше денег и оружия. С помощью оружия можно бить по-русским вживую и в психологическом формате, пока не сломаются. Это последовательный план врага с расчетом на победу. Там не идиоты, там не сумасшедшие. Они работают и осуществляют внятную концепцию. А враг же реально нас изучал и знает, когда и куда для максимального эффекта бить. Интересно, что большая часть предложений по ответным действиям буквально только порадует его. Симметричными знаниями большая часть публичных ораторов не обладает. Врага надо было изучать и понимать. Ну или слушать тех, кто изучал и разбирался. Вот и все.
5: Украинские дроны за российские деньги. Военкор канал «Два майора» о новом британском пакете военной помощи для Украины.
6: Великобритания объявила о планах оплатить закупку 150 тысяч беспилотников Украине до конца 2026 года. Пресс-релиз о новом пакете помощи был размещен 18 июня на официальном сайте правительства Британии. Подразумевается, что дроны будут закуплены у украинского оборонно-промышленного комплекса. Хотя сейчас военное производство активно переносят в европейские страны подальше от нас. Пакет вооружений включает также более 350 ракет LMM для систем ПВО, ближнего радиуса действия и радары. Цитата. «Наша поддержка Украины непоколебима. Я горжусь тем, что мы предоставляем жизненно важную помощь. И мы продолжим делать все возможное, чтобы оказывать давление на Россию». Канцлер казначейства Рэйчел Ривз. Британцы выделили Украине кредит почти на миллиард долларов, чтобы оплатить этот срочный пакет вооружений. Погашаться он будет не из украинского бюджета, а за счет процентов от замороженных активов России. Вот так-то.
5: Коридор до московского черного золота. Архангел спецназа о самой массированной атаке на столицу.
6: Удар по столице. Противник провел одну из самых массированных атак на Москву и область в этом году, задействовав не менее 555 беспилотников за ночь, из которых 180 были сбиты над Москвой и на подлете к ней. В воздухе над столицей можно было увидеть летящие дроны FP-1. В разных районах над южной и юго-восточной частью Москвы. Есть повреждения, есть пострадавшие. Ключевой целью атаки стал московский нефтеперерабатывающий завод, где зафиксировано несколько возгораний. Судя по районам сбития дронов, беспилотники заходили с юга, юго-востока и востока Москвы, что позволило перегрузить оборону. Тактикой продавливания коридора для пролета беспилотников Вооруженных сил Украины действовали еще перед майскими праздниками. Но тогда особого накала не было. А с началом июня начались ежедневные налеты на Московскую область по несколько дронов. Сделано это было как раз для перманентного давления. Также украинцы действуют и на других направлениях, особенно хорошо защищенных.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
7: Нефтяной дождь пошел на юге Москвы после взрыва НПЗ в Капотне. Токсичные осадки покрыли толстым слоем жира тысячи автомобилей и жилых домов. Но Минэкология продолжает уверять людей, что это обычная безопасная сажа.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Жители Белгорода, комментируя атаку на Москву, вспомнили, как им жители столицы неоднократно советовали потерпеть.
9: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетело в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите. А мои знакомые, многие, которые приезжали в Москву, им не сдавали квартиру просто потому, что они из Белгорода. Так как говорили, мы белгородским не сдаем. Они как бы относились к тем людям, которые приехали из приграничья, как к каким-то отбросам. А теперь как бы вот сами прочувствовали, каково это.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Россия погружается в полноценный топливный кризис. Дефицит бензина фиксируют в половине регионов страны. Где-то бензина нет вообще, где-то есть, но цены в 2, 3 и даже в 5 раз выше, чем раньше. Люди оказались в заложниках собственных автомобилей. Как так получилось? Как начинался этот дефицит? И почему он вообще стал возможным? В этом мы попробуем разобраться. И если посмотреть на ситуацию глобально, возникает какой-то колоссальный парадокс. По сухим цифрам, Россия стабильно входит в пятерку крупнейших нефтедобывающих держав мира.
11: Угу. Нефти качается просто огромное количество.
10: Да, именно. И при этом внутри страны банально не хватает бензина для того, чтобы заправить обычные машины.
11: Слушай, ну звучит реально как оксюморон. Страна сидит на нефти и остается без топлива. Но может проблема как-то преувеличена? Изначально же все выглядело как чисто локальный логистический сбой.
10: Вот очень многие именно так и думали. Летом 2025 года первые пустые колонки появились в Крыму и на Дальнем Востоке. Тогда все было очень легко списать на обычный транспортный сбой на окраинах. Информационный фон создавал полную иллюзию, что в центральной части все работает как часы.
11: А на самом деле
10: уже осенью 25-го года кризис прорвался в Поволжье, на юг и в центральные области.
11: То есть появились вот эти очереди на заправках и, кажется, ввели ограничения по 20-30 литров в одни руки.
10: Да, все так. Как только пришла весна 26-го года, начались посевные работы, люди поехали по трассам, и система просто рухнула. К июню дефицит бензина был официально зафиксирован уже в 25 регионах. Вот именно. И тут кроется фундаментальная технологическая проблема. Нефть – это же не бензин. Чтобы черная жидкость стала топливом, нужны сложнейшие заводы. Только за период с января по май 26 года было зафиксировано 38 атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. В результате общее производство топлива рухнуло на 20%.
11: Но ведь дальше возникает следующая стена – логистика.
10: Абсолютно верно. Произвести бензин мало, его нужно развести по региональным нефтебазам, и основная кровеносная система здесь – это железная дорога.
11: Ну да, с одной стороны идет колоссальный поток грузов военного назначения, у которых приоритет на путях.
10: А с другой стороны, весь сырьевой экспорт, включая уголь и ту же сырую нефть, который раньше шел в Европу, теперь развернулся на восток. Трансип и БАМ просто забиты составами. Время оборачиваемости цистерн увеличилось катастрофически. Пару лет назад цистерна с бензином ехала от завода до региональной нефтебазы в среднем 7 дней. Теперь этот путь занимает от 14 до 20 дней.
11: В 2-3 раза дольше? Обалдеть.
10: Плюс ко всему, железнодорожный парк страдает от нехватки комплектующих. Не хватает кассетных подшипников для тяжелых грузовых вагонов. Тысячи цистерн просто стоят в тупиках, ожидая ремонта.
11: То есть топливо физически есть в резервуаре завода, но его не в чем и не по чем везти.
10: Именно так.
11: Слушай, но задержки в пути неизбежно создают локальные дефициты. Это понятно. Но если посмотреть на табло заправок, розничные цены же контролируются государством.
10: Угу.
11: Рост в рознице всего около 5,5%. Бензин АИ-98 стоит чуть больше 94 рублей. Дизель крутится около 80. С точки зрения рядового водителя, государство сдерживает рынок и защищает население. Кажется, что ситуация под контролем.
10: Это классический пример того, как жесткое регулирование розничных цен создает экономический абсурд. Этот абсурд просто убивает инфраструктуру.
11: В смысле?
10: Рост на табло действительно удерживается. Но оптовые биржевые цены, по которым сами заправки покупают топливо у производителей, не регулируются так жестко. И они взлетели на 37%.
11: 37%?
10: Да. На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже тонна 95-го бензина пробивала отметку почти в 79 тысяч рублей.
11: Получается, классические ножницы цен. Заправка покупают дорого, а продавать должна дешево.
10: В точку. Нужно понимать структуру рынка. Есть крупные сетевые заправки «Винки». Это вертикально интегрированные нефтяные компании. Они сами добывают нефть, перерабатывают и продают.
11: И они могут позволить себе торговать в убыток?
10: Да, потому что покрывают этот минус огромными доходами от экспорта сырой нефти. А есть независимые частные АЗС, которых в регионах тысячи.
11: И экономика независимой заправки просто рассыпается. Частник вынужден покупать бензин по заоблачной оптовой цене, а продавать по фиксированной розничной. Бизнес работает в прямой убыток с каждого проданного литра.
10: Совершенно верно. И что делает владелец такого бизнеса?
11: Ну, закрывается, наверное.
10: Он просто вешает замок на колонке. Продавать бизнес бессмысленно, его никто не купит в таких условиях. В итоге происходит массовое закрытие частных АЗС. В некоторых регионах это приводит к образованию так называемых мертвых зон.
11: Это когда в радиусе 50, а то и 70 километров просто нет ни одной работающей заправки.
10: Да. Топливо вроде бы не подорожало радикально на табло, но его физически невозможно купить. И эти цифры оптовых цен, проценты, тонны, они звучат масштабно. Но реальные свидетельства с мест показывают, как этот механизм ломает повседневную жизнь.
11: Ну, потребление же огромное.
10: Около 110 тысяч тонн бензина каждый день. В стране 49 миллионов автомобилей, причем значительная часть – это подержанные машины с высоким расходом топлива.
11: И как люди выкручиваются? Вводят какие-то ограничения?
10: В ряде провинциальных городов возвращаются практики жесткого дефицита из прошлого века. Введены талоны буквально по 20 литров в одни руки.
11: Серьезно? Талоны на бензин? И моментально образовался теневой рынок, я полагаю.
10: Естественно. Перекупщики сливают бензин в канистры и продают его прямо на трассах с наценкой в 50% тем, кто не может позволить себе стоять в многочасовых очередях.
11: Жесть. А заправки?
10: А выживающие частные заправки начинают экономить и закупают дешевый суррогат на подпольных мини-заводах, что, конечно, приводит к массовым поломкам двигателей.
11: Слушай, продажа с рук и нормирование по талонам – это прям яркие маркеры системного сбоя. Когда легальная экономика перестает функционировать, ее место всегда занимает теневой сектор. Но я хочу уточнить, неужели все так драматично в быту? Есть какие-то конкретные истории?
10: Есть. И последствия выходят далеко за рамки простого дискомфорта. Достаточно посмотреть на задокументированные случаи этого лета. Возьмем, к примеру, семью из Воронежа, которая отправилась в автомобильный отпуск на юг по трассе М4 Дон.
11: О, это же одна из главных транспортных артерий.
10: Вот именно. И люди застревают на обочине просто потому, что 5 заправок подряд на трассе либо закрыты, либо там висят таблички «бензина нет». Им пришлось ночевать в машине, ожидая, пока знакомые привезут топливо в канистрах.
11: Да ладно?
10: А в крупных городах, таких как Екатеринбург, службы доставки фиксируют массовый отказ курьеров от использования автомобилей. Люди пересаживаются на электросамокаты и велосипеды.
11: Ну, логично. Тратить по 3 часа в день на поиск работающей заправки и стояние в очереди – это экономическое самоубийство для курьера.
10: Да. Но застрять в отпуске или пересесть на самокат – это сильный удар по качеству жизни, но экономика пока способна адаптироваться к таким шокам. Курьер довезет посылку чуть позже, турист поедет на поезде. Настоящая угроза кроется в другом.
11: В чем же?
10: Там, где отсутствие топлива напрямую конвертируется в угрозу жизнеобеспечению.
11: Скорые помощи? Пожарные?
10: В Башкирии произошел очень показательный инцидент. Станция скорой помощи осталась без дизеля. Фельдшеры не могли выехать на экстренный вызов.
11: И что они делали?
10: Дошло до того, что медицинские работники ходили по соседям в поселке, собирая солярку по каплям из частных гаражных запасов, просто чтобы заправить служебную газель и поехать спасать человека.
11: Какой-то сюрреализм, когда работа скорой помощи зависит от того, одолжит ли местный житель канистру топлива, это уже коллапс базовых функций общества.
10: Да. И этот локальный коллапс подтягивает за собой еще одну проблему, масштаб которой сложно переоценить. Речь о продовольственной безопасности.
11: Неочевидная связь, если честно. Как бензобак связан с полкой в супермаркете?
10: Связь прямая и очень жесткая. Вся продовольственная логистика находится в заложниках у нефтепереработки. По статистике, около 80% продуктов доставляется в розничные магазины автотранспортом, большегрузными фурами и рефрижераторами.
11: А они потребляют огромное количество дизеля.
10: Верно. Доля транспортных расходов в цене обычной буханки хлеба или пакета молока уже сейчас составляет от 10 до 30%.
11: И это только доставка готовой еды. А ведь само сельское хозяйство не может существовать без дизельного топлива. Тракторы, комбайны, системы полива – все это требует солярки каждый день.
10: Вот. И отчеты из Ставропольского края показывают, как один фермер потерял 1/3 урожая ранней капусты. И не из-за засухи, а потому что наемные грузовики просто не приехали забирать овощи с поля.
11: Транспортные компании отказались ехать.
10: Да, они отказались отправлять машины в регион, так как не было гарантии, что фуры смогут заправиться на обратном пути. Урожай просто сгнил.
11: Слушай, ну я тут поспорю немного. Многие же полагают, что аграрные регионы типа Краснодара или Ростова точно выживут. Они же сами производят еду. А крупные мегаполисы всегда будут в приоритете снабжения. Разве не так?
10: Эта логика в корне неверна. Это огромный парадокс.
11: Почему? Кажется логичным, что там, где растет пшеница, голода быть не может?
10: Парадокс в том, что именно аграрным территориям нужно максимальное количество топлива для техники. Современное сельское хозяйство – это индустрия. Если в период уборочной кампании нет дизеля, еда останется на полях. Зерно осыплется, овощи сгниют.
11: Угу. А мегаполисы?
10: А мегаполисы находятся в зоне критической уязвимости из-за самой структуры современной торговли. Сетевые супермаркеты давно не имеют огромных складов на заднем дворе.
11: Ах, они работают по принципу доставки точно в срок.
10: Да. Логистический центр отправляет машину ровно с тем количеством товара, которую купят за день-два. Достаточно остановить фуры с продуктами на 3-4 дня, и через неделю полки в мегаполисах станут абсолютно пустыми.
11: Страшно звучит.
10: А в зонах максимального риска находятся регионы со сложной логистикой. Калининградская область, зажатая между границами полуостров Крым и огромной территорией Дальнего Востока.
11: Получается прям замкнутый круг. Дефицит топлива бьет по перевозчикам, те поднимают цены на доставку, аграрии теряют урожай, что приводит к дефициту еды и дальнейшему росту цен на прилавках.
10: Да, экономисты называют этот процесс стагфляцией. Это наихудший сценарий для любой экономики.
11: Это когда развитие останавливается?
10: Да. Производство сокращается из-за логистических параличей, а цены на базовые товары стремительно летят вверх. Дорогое топливо делает дорогой еду, покупательная способность падает, предприятия закрываются.
11: И вырваться из этой спирали сложно. Ключевую ставку же можно поднять?
10: Классические инструменты Центробанка здесь не работают. Проблема не в избытке денег на рынке, а в физической нехватке товара на земле.
11: Закономерный вопрос. Какие шаги предпринимаются для выхода из этого тупика? Какой-то план действий есть?
10: Власти принимают ряд экстренных мер. Во-первых, введен запрет на экспорт бензина до конца 2026 года.
11: Логика прозрачна. Попытаться удержать все произведенные объемы внутри страны.
10: Да. Во-вторых, продолжает работа так называемый демпфер. Это механизм, при котором государство из бюджета доплачивает нефтяликам компенсацию за то, что они продают топливо на внутреннем рынке дешевле, чем могли бы продать на внешнем.
11: Угу.
10: Плюс ко всему, на полном серьезе обсуждается введение цифровых талонов на топливо, чтобы гарантировать бесперебойную заправку техники спецслужб, скорых, пожарных, полиции и уборочных машин.
11: Но подожди, запрет на экспорт и цифровые талоны не создают новый бензин. Они же просто меняют правила распределения того дефицитного объема, который остался.
10: Совершенно верно. Это управление дефицитом, а не его устранение. Прогнозы аналитиков на ближайшие месяцы весьма суровы. Ожидается дальнейший рост цен на топливо еще минимум на 15-20%.
11: А сроки восстановления мощностей?
10: На полное восстановление отрасли, даже при условии, что все атаки на заводы прекратятся прямо сейчас и чудесным образом найдутся нужные детали, уйдет не меньше 2 лет. И это самый оптимистичный сценарий.
12: Да, кризис оказался сложнейшим системным узлом, где сплелись воедино военные разрушения, технологическая зависимость от иностранного софта, коллапс на железных дорогах и перекосы государственного регулирования. Быстрых решений просто не существует.
10: Да. Происходящее заставляет задуматься о более глубоких, фундаментальных сдвигах в обществе. О том, что если доступность топлива из базовой нормы постепенно превращается в редкую привилегию, как это изменит саму географию жизни?
11: Интересная мысль.
10: Десятилетиями современная культура строилась на свободе передвижения. Жизнь в пригородах, спонтанные поездки на дачу на выходные, автомобильные путешествия между городами. Все это держалось на фундаменте дешевого и легкодоступного бензина.
12: И теперь все меняется?
10: Да, не станет ли привычная поездка за город настоящей роскошью, доступной лишь немногим? Как изменится облик мегаполисов и спальных районов, когда личный автомобиль из символа независимости рискует превратиться просто в очень дорогую недвижимость, годами стоящую во дворе из-за пустого бака? Очевидно, что кризис перекраивает не только ценники, но и сам образ жизни.
12: Да. Это заставляет по-новому взглянуть на привычные вещи.
10: Продолжаем следить за ситуацией. До встречи в новых разборах.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
13: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
14: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
15: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
13: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты, а власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написал калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
16: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
13: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
17: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
13: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожного железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
17: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовало строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
13: А между тем, о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали расстрельными стенками. Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
18: Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
13: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
10: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем.
13: При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
18: Бредовые идеи я еще не видела.
13: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
19: Москву атакуют дроны, а проблемы начинаются у жителей Калининграда. Звучит странно, но именно так это работает. 18 июня Москва пережила крупнейшую атаку беспилотников за все время. По данным российского Минобороны, было сбито около 1000 дронов. Мэр Собянин подтвердил, почти 200 беспилотников на подлете к столице. Все 4 аэропорта – Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский – полностью закрылись. В Шереметьево объявляли эвакуацию. Людей, которые уже сидели в самолетах, вывели и спустили в укрытие. По данным Интерфакса, задержано и отменено 527 рейсов. Да, это катастрофа для тех, кто летел. Рейсы задержаны, люди ночуют в аэропортах, кто-то не попал на стыковки. Это неприятно, это болезненно. Но это еще мелочи. Настоящие последствия могут приехать к вам на заправку. Вот новость, которую многие пропустили на фоне картинок с дымом над Москвой. 16 июня дрон ударил по московскому НПЗ в Капотне. Это нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти» в 15 километрах от Кремля. 18 июня – повторный удар. По данным Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, после первого удара была повреждена установка, обеспечивающая 53% мощности предприятия. После второго – блок переработки «Европлюс» – еще 47%. То есть суммарно обе основные установки первичной переработки. Завод остановил работу. Это не бензоколонка на трассе. Это один из крупнейших НПЗ страны. По имеющимся данным, около 40% топливного рынка Москвы. До 70% потребностей Москвы и Московской области в бензине. По нему ударили дважды за 3 дня, и теперь он не работает. Параллельно, 12 июня, Татнефть ввела ограничения на продажу топлива на всех своих заправках по всей стране. После удара по НПЗ Танака в Татарстане. В Подмосковье на одной из заправок уже зафиксирован лимит – 20 литров бензина или 40 литров дизеля в одни руки, только наличными. Почему один завод важен для всей страны? Многие думают, ну один завод встал, ну и что, есть же другие. Нефтепереработка работает как система сосудов. Когда выпадает крупный игрок, нагрузка перераспределяется на остальных. Другие заводы начинают работать на повышенной мощности. Логистика удлиняется. Стоимость перевозки растет. Предложение топлива снижается быстрее, чем успевает среагировать рынок. Оптовые цены идут вверх. И через несколько недель розница это чувствует. Это не мнение, это механизм, который уже отработан. Это не первый раз. Рязанский НПЗ. Атаки – снижение производства. Нижний Новгород – НПЗ «Лукойла». Удары – частичная остановка. Волгоград, Краснодарский край, Самарская область. По данным аналитиков, с начала 2026 года российские НПЗ подверглись 38 атакам только за первые 5 месяцев. Только в мае – 16. Загрузка заводов в целом по стране упала примерно на 14%. Это уже тенденция, не разовый эпизод. Теперь самое неприятное, именно для нас. У Калининградской области нет собственного нефтеперерабатывающего завода. Вообще. Ноль. Мы не Самара, где рядом Куйбышевский НПЗ. Не Казань, где Танака под боком. Не Краснодар, где своя нефтепереработка. Все топливо, которое горит в баках калининградских машин, приехало сюда извне. Морем или по железной дороге через территорию другого государства. Это многоступенчатая цепочка. И в этой цепочке нет ни одного буфера, который принадлежит нам. Любые проблемы на большой земле автоматически становятся нашими. С задержкой, но становятся. Обязательно. Давайте по шагам очень просто. Шаг первый. Атака НПЗ в Капотне остановился. Шаг второй. Производство топлива снижается. Шаг третий. Предложение на оптовом рынке падает. Шаг четвертый. Оптовые цены идут вверх. Цены на АЗЦ реагируют. Шаг шестой. Топливо в Калининград дорожает, потому что оно дорожает везде. И логистика сюда и так длиннее. И еще одна деталь. Сейчас лето. Туристический сезон в самом разгаре. Люди едут на Балтику. Машины едут на море. Грузовики везут стройматериалы. Автобусы работают интенсивнее. Потребление бензина на пике. Любой сбой в такой момент ощущается сильнее, чем в феврале. Спрос высокий, предложение сокращается. Это элементарная математика. Что будет, если атаки продолжатся? Я не делаю прогнозов, просто логика. Если удары станут регулярными, ремонтов станет больше, простоев больше, логистика дороже, топлива меньше. Вопрос один. Сколько система сможет это компенсировать за счет оставшихся заводов? И как долго? Пока ответа нет. Калининград в этой истории – самая уязвимая точка, потому что мы анклав. Если начинаются проблемы с логистикой на материке, нам сложнее перестроиться. У Москвы 10 дорог к топливу, у нас одна цепочка. И она проходит через море и через чужую территорию. Итого, что мы имеем? НПЗ в Капотне ударили дважды за 3 дня. Обе основные установки переработки повреждены. Завод остановлен. Это 40% топлива Москвы и области. Ограничения на продажу по всей стране уже введены. У Калининграда нет своего НПЗ. Лето. Пик потребления. Дроны летели на Москву. Пожар горел в Москве. Но последствия постепенно расползаются по всей стране. И главный вопрос уже давно не в том, сколько дронов было сбито. Главный вопрос. Когда последствия этой истории доедут до калининградских заправок? И какую цену мы увидим на табло? На этом все. Буду следить за ситуацией, но пока все выглядит тревожно. Всем пока.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в TikTok. Радиолента. Шок дня.
7: Призывника из Пензы 3 часа пытали электрошокером прямо в кабинете военкома, выбивая подпись на контракте с Минобороны. Парня жестоко избивали ногами и угрожали убить в подвале, пока он не подписал документы.
4: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
8: Жительница Новосибирска Мария Кузьмина в видеообращении рассказала, что в городе из общественного транспорта забирают парней призывного возраста, включая студентов с отсрочкой.
20: В Новосибирске я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС. Я надеюсь, что мне не забанят за этот рилс, но я просто не могу промолчать. Наших детей в наглую отлавливают, хотя на данный момент это незаконно. Идет период сдачи ЕГЭ, идет период поступления. Я прошу вас сделать максимальный репост, либо переслать это видео маме такого же сына, как и у меня, для того, чтобы дать нашим детям спокойно поступить.
4: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя 2 установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены из строя 2 установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
22: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
21: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
23: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
24: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит. 95-й бензин сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. А, в канистру, в общем, не наливают, поэтому имейте в виду, только в машину.
21: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или 1 полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива – это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, конкурсов, который осуществляется именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
0: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
21: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена посевная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня, ведь только такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
8: Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина об инфляционных ожиданиях.
1: Что касается инфляционных ожиданий, то они уменьшились как у бизнеса, так и у населения, однако все еще остаются повышенными. На июньскую инфляцию повлияет произошедший всплеск цен на топливо. Правительство принимает необходимые меры, но на восстановление предложения может потребоваться время. И удорожание бензина может отразиться также на инфляционных ожиданиях, так как это достаточно чувствительные товары и для людей, и для компаний. Кроме того, в последние недели произошел разворот в динамике цен на плодовощную продукцию после нетипично сильного снижения весной. Мы уже видим это в оперативных данных.
4: Криминальные новости.
2: Курске участника ЧВК «Ястреба» приговорили к 5 годам колонии за похищение военкора. Суд признал Ивана Тимохова, позывной «Тимоха», виновным в незаконном удержании сотрудника журнала «Союз национальностей» Романа Семенова, позывной «Самурай», на территории Белгородской области. Об этом сообщает РБК. По версии следствия, осенью 2024 года Тимохов по приказу начальства поместил Семенова в гроб, вертикально вкопанный в землю. Военкор провел там 12 суток. Наемник признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Оно предусматривало дачу показаний на основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко, которого обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища, мошенничестве, незаконном обороте оружия, похищениях людей, пытках и организации убийства. Он также признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Марущенко находится под стражей с февраля 2025 года. Семенов на своей странице ВКонтакте рассказал, что в сентябре 2024 года его похитили на выходе из метро в Петербурге. И после продолжительных и зверских пыток на 2 недели поместили в гроб. Вертикально закопали этот гроб в землю. По словам военкора, конфликт с ЧВК у него возник из-за журналистского расследования, посвященного деятельности формирования. Директор клиники в Петербурге почти 1,5 года домогался несовершеннолетней пациентки прямо в своем кабинете. Предварительно пострадавших может быть больше. По данным ШОД, 50-летний глава частной клиники Академия развития ребенка Владимир Адрианов с октября 2023 по декабрь 2024 года приставал к 13-летней пациентке, приходившей к нему на прием. В частности, врач прикасался руками к интимным местам школьницы, в том числе проникающего характера. По словам других родителей, несколько лет назад Андрианов домогался 17-летней девочки. Сейчас доктор задержан и находится под стражей. Следователи разыскивают других потерпевших. Клиника, директором которой является извращенец, была создана в 2008 году его отцом, бывшим главным детским ортопедом страны, профессором Владимиром Андриановым. У Андрианова-младшего есть маленький сын.
3: В
2: Кузбассе мать оставила 7-летнего сына в заблокированной машине и ушла по делам. Мальчик впал в кому из-за теплового удара. Женщина вместе с ребенком приехала в Таштагол из Новокузнецка на своем авто. Она оставила малыша одного в машине на 3 часа. Когда вернулась, сын был без сознания. Приехавшие медики госпитализировали его в реанимацию. Ребенок находится в коме. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Ей грозит лишение свободы сроком на 1 год. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
8: Военный корреспондент Дмитрий Борисенко о серьезных проблемах с поставками топлива в Крым.
3: Мы с вами ранее говорили уже и о ситуации с топливом, с бензином на полуострове. Та самая талонная система, позорная для государства, которое добывает огромное количество углеводородов и чей экспорт в значительной мере состоит из этих самых углеводородов. Причина, опять же, называлась и мною, и другими моими коллегами. Причина в том, что под ударами находится сухопутная часть доставки топлива из России в Крым по так называемым новым территориям, по Донецкой, Херсонской областям. Украинские дроны, новые украинские дроны, теперь контролируют трассу Новороссия. Там уже запретили движение пассажирских автобусов, потому что под ударами находится вся трасса. Выкашивается в первую очередь грузовой автотранспорт, и опять же в первую очередь из грузового автотранспорта выбиваются автомобили, перевозящие топливо. Таким образом нарушается логистика и для военных, находящихся в этом регионе, и логистика для гражданской инфраструктуры. Пока существует нынешняя система, пока продолжается специальная военная операция, ситуация будет только ухудшаться. Не надо думать, что есть некий какой-то там план Б. Никаких планов ни А, ни Б, ни В, ни С, ни мягкого и твердого знака наверху нет. Есть только одни разговоры, растерянность и непонимание, что с этим счастьем в кавычках теперь делать. А думать по этому поводу нужно было нашим геостратегам раньше. Вам говорили, и ваш покорный слуга в том числе в 22-м году, что не нужно было начинать СВО, вести широкомасштабную войну с гибелью сотен тысяч, если не миллионы, военнослужащих и гражданских в 21 веке – это варварство и признак полной профессиональной непригодности.
4: Главные новости дня.
21: Топливный коллапс почти по всей России. В Подмосковье выстроились очереди за бензином.
23: Капец. Походу до вечера стоять, блин, буду.
21: Жители сразу нескольких районов Московской области сообщили о проблемах с бензином после атак беспилотников на московский НПЗ. В Серпухове на АЗС есть только дизель. На заправках «Газпром» нефти в продаже остались только АИ-100 и дизель. А на АЗС «Роснефти» топливо продавалось по стандартным ценам, но там огромные очереди.
5: Приезжая на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что у вас тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза с МКАДа, и вот только это четвертый раз, когда я смог вообще приткнуться к заправке, там просто нету места. То есть он не смог заправиться 3 раза, четвертый раз приехал на нашу заправку. А от МКАДа наша заправка 5 км. Вот так. Это чтобы вы понимали, что нас ждет.
21: Еще один житель Подмосковья, который за утро объехал большую часть заправок, рассказал, что в нескольких АЗС в области либо не было бензина, либо был, но втридорого. О дефиците топлива также сообщили в Вишняково. По словам одного из очевидцев, ближайшие заправки остались без бензина или закрылись, несмотря на заявленный круглосуточный режим работы. В ближайшее время ситуация с топливом не улучшится, считает экономист Михаил Крутихин.
6: О чем это говорит? Это о том, что логистика плохо работает, не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает. Надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его по нему недавно били. Из Ярославля. А по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где, откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом. Причем топливо не только на заправках. Это еще авиационный керосин, поскольку здесь международные аэропорты, и не только международные. Это еще и воинские части, которые тоже надо как-то обеспечивать тем же дизелем.
21: Огромную очередь за бензином засняли очевидцы на трассе Москва-Санкт-Петербург. Местные каналы сообщают, что водителям приходится стоять по 3 часа, чтобы заправиться. После массированной атаки беспилотников люди из Белгорода, которые переживают подобные ситуации каждый день, вот уже 4 года, советуют москвичам набраться терпения.
9: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетело в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам.

0: территории НПЗ. На одном из видео очевидцев ракета ПВО промахнулась и в итоге ударила прямо по резервуару с топливом на московском НПЗ в Капотне, вызвав мощный взрыв и подняв в воздух купольную крышку цистерны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Беда дня.
2: Километровые очереди из сотен машин заблокировали трассы в Подмосковье из-за полного исчезновения бензина АИ-95. Заправки теперь отпускают остатки топлива только по специальным талонам. За обычные наличные деньги заправить бак физически невозможно.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков, объясняет, как Брюсселю удалось обойти попытки Венгрии и Словакии блокировать антироссийские газовые санкции.
3: Это просто выдавливание конкурентов с рынков. Вот в Европе первое место по поставкам СПГ занимает Соединенные Штаты, а мы занимаем второе. Вот Катар третий, и катарского СПГ пока еще нет вообще, в принципе, на мировом рынке, он весь заперт внутри Персидского залива. Вот действительно посмотрим на днях, может быть, что-то и пойдет. А по трубопроводному газу тут еще интересней. Мы остаемся довольно крупным поставщиком, хотя мы радикально сократили поставки из-за проблем на газопроводах за эти годы. И если в 2021 году мы поставили примерно около 150-160 миллиардов кубов трубопроводного только газа в Европу, то в прошлом году это было 18,8. То есть только турецкий поток работает, одна нитка. Вот, и сейчас тоже она продолжает работать. А интерес в том, что Европа, Еврокомиссия, понимая, что ряд стран не одобрит санкции в отношении трубопроводного газа из России, изменила процедуру голосования. То есть это должно быть санкции. За санкции голосуют только единогласно, у всех стран есть право вето. И Еврокомиссия взяла и сказала, что это, в общем-то, не санкции, это мы меняем внутренние правила игры на газовом рынке, чисто европейским, а значит, достаточно простого большинства голосов. И приняли вот эти санкции, запрещающие трубопроводный газ, простым большинством голосов. И Венгрия и Словакия сейчас находятся в рамках судебного процесса. Они подали иск Еврокомиссии. Ну, может быть, Венгрия и отзовет его при новых властях, но, тем не менее, в общем-то, этот конфликт есть.
2: Элементарная экономика, о том, почему пустые вливания в оборонку больше не работают, и экономика России покатилась вниз.
4: Экономическое чудо, похоже, все. Российская экономика официально пошла на дно. Государственный Росстат выкатил первые данные за начало года, и там настоящий провал. Если убрать чиновничью маскировку и пересчитать цифры, то падение по сравнению с концом прошлого года вырисовывается просто катастрофическое. Министр экономики сейчас бегает по форумам и обещает, что осенью все пойдет в рост, но верить этим сказкам уже нельзя. По факту страну отбросило на 2 года назад. Произошло ровно то, о чем предупреждали независимые эксперты. У Минфина тупо кончились накопленные резервы. Власти больше не могут заваливать деньгами военные заводы ради красивых отчетов. Как только этот денежный кран прикрыли, сразу выяснилось, что гражданское производство в глубоком кризисе и само расти не может. Чиновники уже сами паникуют и экстренно урезали свои прогнозы по росту экономики почти до нуля. Чтобы спасти ситуацию и выйти хоть в какой-то плюс, заводы сейчас должны вкалывать как проклятые. Но такой бешеный темп был возможен только тогда, когда в оборонку рекой текли государственные триллионы. Сейчас этих денег нет, резервы пусты, и впереди маячит только жесткий и затяжной паралич.
1: Радио Лента. Прямая речь.
5: Москвичка Евгения Щербань о том, как ее очень многие знакомые лишились многолетнего и многомиллионного бизнеса.
6: Ну что, говорят, молчи, за умную сойдешь. Вы вообще новости смотрите, я нет. Но которые сегодня 12-часовые новости были, я была, честно говоря, в шоке. Никто ничего не говорит. Потня, куча просто моих знакомых, причем очень близких знакомых, сегодня их бизнес пострадал. Ну, сказать, что пострадал, это не сказать ничего, он просто сгорел. Просто выгорел дотла многомиллионный бизнес, и сегодня просто сгорел в Москве. Очень многие

0: друзья, знакомые пишут, переживают. Я нахожусь в другом конце города, в противоположном от этого всего. Слава Богу, нас сегодня Бог миновал, но то, что происходит сегодня, как пылает столица, это, конечно, очень страшно. Это самая, одна из самых крупных атак вообще беспилотниками за все время. Поэтому, ребята, берегите себя и своих близких. Ситуация очень-очень печальная, на самом деле.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
3: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
2: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
4: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
2: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
5: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляло боекомплект, панцири, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. И вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
2: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
5: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
2: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Налетов будет больше. Военкор канал «Архангел», спецназа, 1000 беспилотников за сутки и давление на ПВО.
7: Что было после удара по Москве? Вчерашняя атака беспилотников на территорию России, в основном на московский регион, стала одной из самых масштабных за время спецоперации. По данным Минобороны, за сутки было сбито по 1000 беспилотников. В течение дня, с 7 утра до самого вечера, противник продолжал запускать дроны в направлении различных регионов России. Всего было поражено не менее 234 дронов. Ночью интенсивность немного снизилась. Подразделениями противовоздушной обороны к утру 19 июня было уничтожено 133 беспилотника. Причем области остались примерно теми же. Такая тактика противника преследует цель ослабления нашей защиты. Запускают множество дронов последовательно, что вынуждает тратить дефицитные ракеты. Учитывая акцент на Москве, вероятно, налет на столицу не будет единственным в эти дни. При этом также были атаки по Крыму, а с утра был запущен «Нептун». Также украинские беспилотники фиксировались ночью в районе Мариуполя и Луганска. Вероятно, в ходе пролета в направлении остальной России.
6: Еще 150 тысяч дронов. Военкор канал «Архангел», спецназа, британском транше Украине. И ставки на дальнобойные беспилотники.
7: На фоне усиления атак противника беспилотниками, о чем мы, кстати, предупреждали еще весной, британцы выделяют новый пакет помощи Украине. Почти на миллиард долларов, за который будут закуплены не менее 150 тысяч дронов разных типов. Куплено все будет на доходы от замороженных российских активов, а дроны будут украинского производства. То есть мы эту вечеринку, которая на нас же полетит, спонсируем. Поставки запланированы на 2026 год и уже начались. Для нас это значит, что будет еще больше дальнобойных беспилотников. Тем более серийное производство уже давно поставлено на поток. И британцы приложили руку не к одному дрону, который сейчас используется Украиной. Будет непросто.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как мировой нефтяной рынок за несколько месяцев перевернулся с ног на голову. США внезапно стали крупнейшим экспортером нефти в мире, обогнав и Саудовскую Аравию, и Россию. Разберемся, как так получилось, почему ОПЕК трещит по швам и что мирное соглашение Трампа с Ираном значит для цен на бензин и для российского бюджета.
9: Да, масштаб потрясения тут, ну, просто трудно переоценить. Совсем недавно любая экономическая модель строилась на такой, ну, железобетонной аксиоме, что нефтяные короли планеты — это Ближний Восток и Россия.
8: Да, это всегда казалось незыблемым.
9: Точно. География мировых поставок казалась стабильной.
8: Нельзя просто по щелчку пальцев переписать мировую экономику. Поэтому заявления о каком-то там перевороте за пару месяцев, ну, они вызывают серьезный скепсис.
9: А вот цифры за май 2026 года ломают весь этот скепсис напрочь. Экспорт нефти и нефтепродуктов из США достиг 10,5 миллионов баррелей в сутки.
8: Ого!
9: И это происходит уже третий месяц подряд. Для контекста, Саудовская Аравия отправила на внешние рынки всего 5,9 миллионов баррелей.
8: Подожди. 10,5 миллионов против почти 6 у саудитов.
9: Да. А Россия около 7 миллионов. При этом общая добыча в Штатах достигла вообще 22 миллионов баррелей в сутки.
8: То есть экспорт превышает показатели исторического лидера почти в два раза.
9: Угу, именно так.
8: Но ведь бурение скважин, прокладка трубопроводов, строительство портовых терминалов — на это уходят годы и миллиарды долларов. Как физически возможно выбросить на рынок такие огромные объемы прямо сейчас?
9: Если применять логику традиционной нефтедобычи, ну, где разработка месторождений планируется на десятилетия, то это действительно невозможно.
8: Вот и я о том же.
9: Разгадка кроется в самой механике американского сланца. Стоит вернуться в 2015 год.
8: Когда сняли эмбарго?
9: Да. когда был снят 40-летний запрет на экспорт американской нефти. Именно тогда индустрия начала структурно меняться.
8: Ну, юридическое снятие запрета не создает же саму нефть из воздуха. Должен быть какой-то технологический рычаг, который позволил так резко увеличить предложение.
9: И этот рычаг технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта.
8: Фракинг.
9: Точно. Традиционная скважина – это как такой колодец, прорубленный в подземное озеро. Выкачивание идет долго, стабильно, а сланец работает иначе. Порода дробится под огромным давлением.
8: Ага.
9: Это не многолетние мегапроекты, а так называемый «быстрый резерв». Компании массово бурят скважины, но и тут самое важное – не запускают их сразу.
8: То есть они просто делают дыру в земле и оставляют ее?
9: Да. Получается огромный запас так называемых пробуренных, но незавершенных скважин. DUC, если использовать терминологию.
8: Эдакая сжатая пружина.
9: Очень точное сравнение.
8: Получается, компании сидят на готовых резервуарах и просто ждут сигнала от рынка.
9: Абсолютно. Как только возникает дефицит и котировки ползут вверх, частные компании реагируют за считанные недели.
8: Ну, хорошо, недели, но для майского рекорда одного сланца было бы маловато. Невозможно так быстро разогнать даже сланцевую индустрию до 10,5 миллионов на экспорт.
9: Верно. В критический момент в дело пошли стратегические нефтяные резервы.
8: А, правительственные запасы.
9: Да. Чтобы мгновенно занять пустующую нишу на мировом рынке, Вашингтон принял решение агрессивно их распечатать.
8: Логично.
9: Это позволило оперативно залить рынок и перенаправить танкеры в Европу и Азию, пока буровые установки в Техасе набирали обороты.
8: Понятно. Ну а сами по себе американские рекорды не объясняют того факта, что конкуренты так сильно просели.
9: Угу.
8: Чтобы занять нишу, она должна сначала освободиться. Куда делись миллионы баррелей от тех же саудитов?
9: Тут сложился настоящий идеальный шторм внешних факторов. Конкуренты оказались просто парализованы. С февраля 2026 года конфликт с Ираном создал прямую угрозу блокады Ормузского пролива.
8: Это то самое узкое горлышко.
9: Да, через которое традиционно проходит пятая часть всей потребляемой в мире нефти.
8: Слушай, ну военные риски – это понятно. Но почему экспорт рухнул так драматично? С 8,1 до 5,9 миллионов баррелей.
9: Угу.
8: Танкеры ведь могут ходить с военной охраной, в конце концов. Нефть все равно нужно продавать.
9: Здесь вступает в игру математика морского страхования.
8: О, страховщики.
9: Да, супертанкер стоит больше сотни миллионов долларов, а груз на его борту еще столько же. Страховые компании – это не политики, они руководствуются холодной статистикой.
8: То есть риски возросли.
9: Как только риск потери судна возрастает, тарифы на страховку улетают просто в космос. Стоимость фрахта съедает абсолютно всю прибыль от продажи нефти.
10: Владельцы судов просто отказываются отправлять экипажи в зону риска. В итоге саудовские объемы оказались физически заперты внутри Персидского залива.
8: Хорошо, с Ближним Востоком вмешалась география и угроза войны. Но падение российских объемов до 7 миллионов баррелей – это же преподносится как результат западных санкций.
9: Угу.
8: Возникают серьезные сомнения, что одни только финансовые ограничения способны так быстро и сильно срезать экспорт.
10: Ну, санкции, безусловно, создали тяжелейший фон. Отказ крупных международных страховщиков работать с грузами, проблемы с проведением банковских платежей, вынужденная опора на теневой флот.
8: Да, это все генерирует гигантские издержки.
10: Конечно. Однако главный удар по российским объемам был нанесен изнутри инфраструктуры.
8: Речь о регулярных атаках беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.
10: Именно.
8: Но тут, слушай, тут есть логическая нестыковка. Если завод разрушен или поврежден, сырая нефть все равно продолжает добываться из скважин.
9: Так.
8: Почему просто не перенаправить ее в порты и не продать в сыром виде? Трубопроводы ведь целы?
10: В теории это звучит как простое решение, но на практике нефтяная логистика так вообще не работает. Это крайне жестко сбалансированная система.
8: В смысле?
10: Трубопроводы, насосные станции и резервуарные парки настроены на строго определенные потоки. Если крупный НПЗ останавливается, нефть перестает поступать в переработку.
8: Ага.
10: И резервуары на самом заводе мгновенно переполняются.
8: Это похоже на скоростную автомагистраль, где внезапно закрывают крупный съезд.
10: Отличная аналогия, да.
8: Машины начинают скапливаться, пробка растягивается на десятки километров в обратную сторону, и в итоге намертво встает все движение.
10: Угу.
8: Даже для тех, кому этот съезд вообще не нужен.
9: Очень точно. Возникает настоящий эффект домино. Добычу на скважинах приходится просто глушить, потому что нефть физически некуда сливать.
8: Ничего себе.
9: К тому же портовые терминалы, которые рассчитаны на отгрузку чистого бензина и дизеля, не всегда могут быстро перестроиться на перевалку вязкой сырой нефти.
8: А, нужны другие технологии.
9: Да, требуются другие насосы, мощная инфраструктура, подогревы. Это нельзя сделать за пару недель.
8: Слушай, а что насчет самого теневого флота? Постоянно звучит этот термин, словно из каких-то пиратских романов.
9: Да-да-да.
8: Насколько эта альтернативная система вообще способна компенсировать потери в логистике?
9: Теневой флот — это сугубо вынужденное и крайне неэффективное решение.
8: Почему?
9: По сути, это старые списанные танкеры, купленные через длинную цепочку фирм-однодневок. Они часто ходят без понятной страховки, их банально не пускают во многие крупные порты для обслуживания.
8: То есть они рискуют в любой момент сломаться?
9: Они медленные, чаще ломаются, а стоимость их аренды астрономическая из-за заложенных рисков.
8: Понятно.
9: Опираясь на такую хрупкую логистику, просто невозможно поддерживать прежние рекордные объемы экспорта.
8: Получается парадоксальная картина. Пока на Ближнем Востоке нефть запирали в заливе из-за цен на страховку, а в России логистика захлебывалась из-за остановившихся заводов и медленных старых танкеров, американские компании просто забрали себе освободившихся покупателей.
9: Произошло стремительное перераспределение долей мирового рынка. И самое главное последствие этого сдвига – старые картельные институты начали рушиться. В мае 2026 года происходит беспрецедентное событие. Объединенные Арабские Эмираты заявляют о выходе из ОПЕК.
8: После 60 лет членства в организации.
9: Именно. Сейчас в экономическую теорию активно входит такой термин «декартелизация».
8: Декартелизация. Звучит сложно.
9: На самом деле все просто. То, что происходило в ОПЕК раньше, это внутренние разборки в закрытом клубе. Нарушители квот все равно были частью системы и зависели от общей цены.
8: Так, а сейчас?
9: А теперь на рынке доминирует внешний игрок – США, который обладает колоссальными объемами, но при этом никому не подчиняется.
8: Это можно сравнить с попыткой создать профсоюз таксистов, где государственные компании ОПЕК – это старые классические таксопарки.
9: Ага.
8: Они могут собраться и договориться держать высокие тарифы. Но американские сланцевые компании – это тысячи независимых водителей в приложении.
9: Точно.
8: Им абсолютно плевать на любые договоренности таксопарков.
9: Идеальное сравнение. Если ОПЕК искусственно снижает добычу, чтобы поднять цены на рынке, независимые техасские компании просто выезжают на линию и забирают всех клиентов по этим высоким ценам.
8: То есть Эмираты посмотрели на математику этого процесса и поняли, что их экономические жертвы вообще бессмысленны.
9: Конечно. Какой смысл добровольно резать собственные доходы, замораживать перспективные месторождения, если конкурент, не связанный никакими правилами, тут же занимает твою долю рынка?
8: Соблюдение квот превратилось в прямое субсидирование американской сланцевой отрасли.
9: Совершенно верно.
8: То есть выход Эмиратов – это не просто политический жест. Это признание того, что картель больше не управляет ценообразованием. Декартелизация в чистом виде.
9: Картель потерял свой главный рычаг – возможность диктовать условия. И как раз в этот момент тектонического сдвига на сцену возвращается большая геополитика.
8: Так.
9: Дональд Трамп объявляет о мирном соглашении с Ираном. Пресса уже окрестила это иранским миром.
8: Ну, мирные соглашения на Ближнем Востоке подписываются и нарушаются регулярно. Что конкретно было заложено в этой сделке такого, что заставило рынки так бурно отреагировать?
9: Условия сделки предельно прагматичные и бьют по экономике напрямую. Иран замораживает свою ядерную программу, а взамен получает разблокировку суверенных активов на 24 миллиарда долларов.
8: Огромная сумма.
9: Да, но самое важное, снимаются санкции на легальный экспорт иранской нефти. И Ормузский пролив вновь открывается для безопасного судоходства.
8: Биржи наверняка отреагировали еще до того, как первые танкеры физически вышли из портов.
9: Реакция была просто молниеносной. В первые же часы после выхода новостей цены на нефть марки Brent обвалились более чем на 4 доллара за баррель.
8: Ничего себе.
9: Трейдеры мгновенно заложили в цену возвращение на рынок гигантских объемов ближневосточной нефти, которые ранее были заперты из-за угрозы войны. У Ирана ведь танкеры уже стояли загруженные под завязку, ждали только отмашки.
8: Мир на Ближнем Востоке – это, конечно, позитивный заголовок. Но если перевести это на язык глобальной экономики, что означает вызывает этот резкий обвал цен и выброс новых объемов нефти? Кто становится бенефициаром?
9: Рынок совершает резкий переход из состояния искусственного дефицита в состояние жесткого профицита.
8: То есть нефти становится слишком много.
9: Предложение многократно превышает спрос. В такой ситуации по базовым законам экономики начинается бескомпромиссная ценовая война.
8: Война на истощение среди продавцов. В таких условиях выживает тот, у кого есть либо бездонные финансовые резервы, либо возможность брать рынок масштабом.
9: И именно за счет масштаба США выигрывают эту войну. Когда маржа с каждого проданного барреля стремительно падает, американские сланцевые компании компенсируют это колоссальным увеличением объемов продаж.
8: Берут количеством.
9: Да.
8: А по другую сторону баррикад находятся импортеры, те экономики, которые зависят от привозного сырья.
9: Для стран-импортеров, таких как Европа или Япония, наступает просто эпоха экономического ренессанса.
8: Дешевая энергия?
9: Именно. Дешевая нефть моментально тянет вниз цены на бензин, дизельное топливо и авиакеросин. Логистические издержки падают по всей цепочке поставок.
8: И это наносит мощнейший удар по инфляции.
9: Абсолютно. Цены на полках магазинов перестают расти, промышленность получает дешевую энергию.
8: Картинка складывается крайне оптимистичная для Европы. Но для государства-экспортеров, чьи бюджеты десятилетиями верстались из расчета дорогой нефти, переход рынка в профицит – это предвестник катастрофы.
9: Угу.
8: Особенно это касается российского экспорта, который сейчас пытается существовать в новых реалиях.
9: Снижение мировых цен означает прямую пробоину в государственных доходах. Ситуация усугубляется еще и тем, что бороться за рынки сбыта становится все сложнее.
8: Как вообще традиционным нефтяным государствам предстоит перестраивать свои экономики?
9: Это хороший вопрос.
8: Ведь тот самый спасительный исторический механизм, когда можно было просто повернуть вентиль, создать на рынке искусственный дефицит и тем самым заткнуть дыры в национальном бюджете, он больше не работает?
9: Да, не работает.
8: И, судя по всему, не заработает уже никогда.
9: Это фундаментальный вызов десятилетия. Эпоха ручного управления государственными доходами через контроль над мировым предложением нефти окончательно уходит в прошлое.
8: Придется меняться. Ну что ж, на этом обсуждение исторического слома на нефтяном рынке завершается. Всем пока.
9: До свидания.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Москву накрыл нефтяной дождь. Жители столицы опубликовали сотни видео. В Минэкологии назвали это враньем. Москвичи ощутили на себе всю боль жителей Туапсе, которые еще совсем недавно страдали от аналогичной проблемы. После удара по московскому НПЗ в области прошли дожди со следами нефтепродуктов. Жители Балашихи и Люберец опубликовали кадры, на которых видно, что машины на улицах покрыты темными каплями.
12: Нефтяной дождь на белой машине. Воняет гарью на улице. Она вся черная. Вторая белая машина черная.
11: Видео, на которых на поверхности видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали и жители Железнодорожного на востоке от Москвы. Жители Люберец также сообщили о сильном запахе гари, который мешает дышать. Люди в шоке от случившегося.
13: Как в фильме ужасов, нефтяной дождик, короче, прошел. На кондиционерах что творится? Вообще ужас какой-то.
11: Несмотря на многочисленные доказательства от местных жителей, в Минэкологии заявили, что никакого нефтяного дождя на территории области не выпадало, а черные капли, которые видели люди, это оседание сажи. И хотя в ведомстве заявили, что опасного для здоровья загрязнения воздуха в регионе нет, жителям Подмосковья рекомендовали не выходить на улицу и плотно закрыть окна. На самом деле масштаб пожаров на НПЗ в Москве сопоставим с крупной экологической катастрофой, считает эколог Семен Вяткин.
14: Масштабы пожара такие, что в Москве и в московской агломерации необходимо объявлять частичную эвакуацию населения. Вот. Но, к сожалению, скорее всего, российские и московские власти на это не пойдут.
11: Пользователи соцсетей жаловались на отсутствие должного оповещения о массированной атаке ВПЛА со стороны властей. Москвичи не получали СМС с предупреждением. Сирены воздушной тревоги в Москве также не включали. При этом в результате атак в области пострадали как минимум 17 человек, в том числе двое детей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Среди раненых – жители подмосковных Раменского, Солнечного, Нагорска, Люберец, Дзержинского, Котельников. Тем временем, после обстрела, москвичи запасаются бензином. К заправкам выстроились огромные очереди. Среди желающих заправиться впрок были и те, кто наполнял топливом целые бочки.
15: Мимо заправки сейчас поеду. Не знаю, то ли люди запасаются на всякий случай там полным баком, то ли, вот видите, стоят все, вот стоят в очередь на заправку Роснефть. Так, сейчас ценники покажу вам. 95-й 71 рубль, дизеля нет, 95-го нет. Вот видите, да? После этих событий, я думаю, люди уже подумали и запасаются бензином.
11: Как следствие, цены на заправках выросли. Сейчас стоимость литра 92-го бензина колеблется от 70 до 85 рублей. Евро 95 иногда доходит в цене почти до сотни, а эксперты прогнозируют значительные перебои с топливом в московской агломерации в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев о тяжелых последствиях для застройщиков в случае, если правительство решит поднять ставку по семейной ипотеке до 12%.
17: Еще один момент важнейший, да, если сейчас правительство, рассмотрев ситуацию с изменениями в семейной ипотеке, вдруг примет решение о том, что для семей с одним ребенком ипотечная ставка станет не 6, а выше, 10-12, то, что обсуждается сегодня в Госдуме, то я думаю, что это окончательно похоронит рынок новостроек вообще, потому что это 60% того объема спроса ипотечного, льготного, который на рынке присутствует. Естественно, тогда можно будет уже осенью ожидать реального банкротство застройщиков, потому что они и так уже не выдерживают финансовой нагрузки, которая существует на рынке по оплате кредитов.
1: Главные новости дня.
11: Воевать дорого. Правительство впервые стало тратить на СВО 2/3 собранных в бюджет налогов. Согласно данным Минфина, доля военных расходов в доходах федерального бюджета в первом квартале года достигла беспрецедентных 65%. На СВО уже потрачено почти 6 триллионов рублей. Это на 30% больше, чем в первом квартале прошлого года и в 5 раз выше 2021. Это означает, что военные расходы были эквивалентны 2/3 бюджетных доходов, по которым в начале года ударили новые нефтяные санкции, крепкий рубль и охлаждение экономики. Дела очень плохи. В федеральном бюджете растет огромная дыра. Сейчас она достигла 6 триллионов рублей. Таким образом, ситуация в экономике может стать неуправляемой, считает финансовый аналитик Егор Клеваный.
18: Накапливаются дыры, количество отраслей, которые в проблемной красной зоне, оно растет. На балансах банков тоже лучше не становится. Да, вот. Поэтому вот мигает красненьким. И где-то это не одна тема. А вот вдруг все хорошо, ну какой-то возник там дефицит бюджета, да? Нет, наоборот, дефицит бюджета — это верхушка этого айсберга. Потому что все это очень сильно зависит от госденег, без них не работает. На всех их вот такой модели не хватает. Система должна как-то генерировать деньги сама, а она только отсасывает из государственного кармана их, да? Ну и вот эти кризисы, условно говоря, ну что мы видим, они будут множиться.
11: Больше половины регионов страны начали год с дефицитом бюджетов. И это в 10 раз больше, чем в первый год СВО. К чему может привести такая ситуация, рассказывает экономист Вячеслав Ширяев.
19: Вот начнутся задержки, когда люди будут месяцами ждать своих зарплат. И опять же, возвращаемся к варианту с печатанием денег. В какой-то момент правительство принимает решение напечатать денег и досыпать регионам. Всплеск гиперинфляции, люди начинают нищать, они получают и так мало. Как тут похвастался, значит, один губернатор, мы подняли, наконец-то, оклады учителям, зарплату учителям до рекордных 17 тысяч рублей в месяц. Вот. И эти 17 тысяч рублей в месяц превращаются, значит, в 2 тысячи. Если власть не остановится, не прекратит войну, не снизит резко расходы и будет продолжать то, что она делает, в любом случае это только печатание денег, гиперинфляция и вся система идет в разнос.
11: Многие регионы уже приступили к тотальной экономии. В Иркутской области дыра в бюджете достигла 46 миллиардов рублей, и в регионе начали отключать уличное освещение. Когда жители Братска, второго по величине города области, пожаловались на исчезновение уличного освещения даже на центральных улицах, депутат Гордумы Андрей Антоненков им ответил, что света пока не будет, мол, город перешел в режим жесткой экономии. В Воронежской области власти поступили хитрее. Они стали отключать уличное освещение во время атак БПЛА. Объяснили это мерами безопасности. Якобы темнота затрудняет работу беспилотников. Однако местные жители удивляются. Светомаскировка работала только во Вторую мировую войну, когда огни мог увидеть с воздуха пилот бомбардировщика. Но с дронами-то это не работает. И это понимают все.
20: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. Летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это немножко напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже? Сделаем первый шаг. Мы всем все доказали. Мы умный народ. Может, как-то поступим иначе. Мы вас поддержим.
11: Гиперинфляция, блокировки связи и интернета, топливный кризис и ухудшающаяся обстановка с безопасностью изрядно портят настроение граждан. И уже многие из них не видят пользы от продолжения СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал бороться с чрезмерной цензурой в кино.
0: Законы не предполагают такого запрета. Угу. Понимаете? И, ну, это абсурд, когда заблюривают сигареты, значит, в какой-нибудь постельной сцене. Сначала показывали секс, ну, не порнографию, но тем не менее.
21: Все понятно.
0: Все понятно. Потом, значит, герой или героиня закуривают и сигарету заблюривают. Это же довольно странно.
21: Да-да-да.
0: Еще я заметил, простите меня, да, вот мужские задницы, извините, да, не заблюривают, а женские заблюривают. Это почему?
21: Сексизм.
0: Да.
21: Обратно.
0: Значит, мне рассказывали в одной сцене иностранного фильма, подросток и главный герой, происходит в средние века, про древние времена, значит, фильм. Там ключевой разговор, и у них стоит пиво, что ли, по стакану. Ну, тогда дети пили пиво. Ну, понимаете,
21: да,
0: в 14 веке.
21: Да, да.
0: Эту сцену вырезают. В том числе, вот там был ключевой разговор. И зритель не понимает, что происходит.
21: Да-да, сцена самоубийства иногда точно так же. Даже не то, что сама сцена, а тоже вырезают.
0: Это абсурд.
21: Что с этим делать? Почему?
0: Надо бороться.
21: Как?
0: Бороться, бороться. Об этом Никита Михалков только что в своем «Бесогоне» сказал. Там даже пишут на сказке «Три поросенка» какое-то предупреждение ставят. Предупреждение там можно поставить. Надо бороться, судиться. Значит, ну, осмеливаться, ни глупости не совершать.
22: На радио «Лента» беда дня.
23: Километровые очереди из сотен машин заблокировали трассы в Подмосковье из-за полного исчезновения бензина АИ-95. Заправки теперь отпускают остатки топлива только по специальным талонам. За обычные наличные деньги заправить бак физически невозможно.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
24: Блогер Игорь Скрябин о том, что президент Путин сам дискредитирует армию.
25: Сейчас все стебут Трампа и говорят о том, что он капитулировал, не потянул, не вывез и так далее. И все стебут флагни. Только Трамп, который начал свою спецоперацию и понял, что он не вывозит, в итоге сел и подписал, набрался мужества, сел и подписал соглашение. Плохое, хорошее, неважно. Смысл в том, что человек смог взять на себя ответственность, то, что начал, то и закончили. И это буквально в течение там месяца, да? Ну, не знаю, месяц, два месяца. И есть Владимир Владимирович, который начал более 4 лет назад специальную военную операцию, обосрался и не может это признать. Это говорит о чем? Что человек, в принципе, не способен признавать свои ошибки. И только из-за этого он готов продолжать эту свою специальную военную операцию, не обращая внимания на жителей России, на постоянные обстрелы России, которые видно и в Москве, и в других городах. И на самом деле то, что происходит сейчас, что мы видим в России, это ситуация, когда Путин дискредитирует армию России.
24: Историк Юрий Вершинин о том, что тотальная коррупция и беззаконие власти привели к тому, что люди не понимают, за что воевать.
26: А кто пойдет воевать за эту власть? За что воевать? Вот за что воевать, когда у нас ни земли, ни полезных ископаемых, нам ничего не принадлежит. И когда с нас дерут 3 шкуры, и когда социальное расслоение достигло немыслимых для всего мира масштабов, огрохали дворцы по миллиарду долларов, усадьбы сотни миллионов долларов, самые крупные именитые яхты в мире. Расслоение достигло такого уровня. Да кто ж пойдет грудью на амбразуру? Кто пойдет в здравом уме?
24: Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россияне должны готовиться к самопожертвованию и тяжестям жизни.
27: Война – это длинная воля. Это длинная воля. Не истерить, а проанализировать и быть достойным подвига наших дедов и прадедов. Вот сейчас как раз ситуация, когда надо себе ответить на вопрос. Можем повторить? А если да, то надо многие вещи и понимать. Многие вещи понимать. И готовиться к тому, что будет тяжело. И к самопожертвованию. А какие у нас еще варианты? Какие у нас еще варианты?
22: Радиолента. Прямая речь.
16: В Омске жители многоквартирного дома больше 2 лет жалуются на ржавую воду из-под крана. Многочисленные обращения в соответствующие инстанции результата не возымели. 2 года назад управляющая компания брала воду на анализ, но никаких вредных примесей в ней не нашли.
2: Город Омск, улица Красная Тульская, 1, квартал 2, из горячего крана, сегодня 18 июня 2026 года течет вот такая вот желтенькая водичка. Вчера вечером текла просто ржавчина. Но вот здесь вот примерно такую картину мы видим периодически, уже на протяжении 2,5 лет. Наши обращения в управляющую компанию не привели никаким решением, потому что имеем то, что имеем. Если я сейчас эту воду спущу, то увидим осадок в виде ржавчины. Это происходит все в центре города Омска, в престижном микрорайоне Серебряный. Вот как в этой луже можно купать детей.
22: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно, есть такое ощущение у всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь! Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. Во всей стране не будет бензина, понимаете? А в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране, в Москве будет. Все, успокойтесь. Успокойтесь уже. Устроили тут очереди на заправку, заехать невозможно. Тарятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические, Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара, и соли. Выключите это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну, понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после удара в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше, что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини. Как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты, но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона. Зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше, добавить химические предприятия, которых бесконечное количество, добавить научно-исследовательские институты, знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. Атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение и выпадали непосредственно уже остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ или есть какое-то производственное предприятие, вот такое вот хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик деревни, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лето. А дальше будем посмотреть. Дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос. Это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту. Не покупайте золото, я вас молю. Ну вот $50 вы сможете поменять всегда и везде. А какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости. Ну, очень тяжело и очень долго. Этого мне надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот, когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты. Да и тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда. Оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, и так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует. Но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронового ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны, это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать, чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте, исходите из этого.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Лучше смерть, чем это. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
7: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
6: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался, в штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
7: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей мамой через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выпитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
6: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
8: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовым действиям и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» и «Склиф» применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
6: Аппарат, которым пытали током Дениса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении

0: России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
1: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, весь, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
0: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
2: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
0: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
3: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляло боекомплект, панцири, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
0: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
3: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
0: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Главные новости дня.
0: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
5: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
0: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
6: Ехать за его. Попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на блющихе. Еще летят.
0: Федеральная трасса Р-208

0: 70 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «дорогой смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется. Поэтому военным командованием было принято решение направить на крымскую трассу мобильные огневые группы.
1: Вот, везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролируется, небо полностью.
0: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
2: Противник бьет FPV дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Кинического постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
0: Единственным сообщением для транспортных средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Сначала бить, потом угрожать. Военкор Астрахань о реакции на удар по Москве и привычке путать войну с показухой.
5: Шел пятый год спецоперации. После удара врага по Москве в нашем активном гражданском обществе обсуждали, что это просто политическая показуха. Грозили врагу ударами, обсуждали, как сделать врагу больно и прочее. Делали это те же самые люди, которые гордились тем, что мы не воюем, как американцы и евреи, и вот это все. Повторю в какой-то там сотый раз. Сначала бить, потом угрожать. Неосуществленные угрозы враг полагает даже не символом слабости, а буквально смешным неадекватом. Враг ржет. Враг знает, почему он ржет. За отчет дадут больше денег и оружия. С помощью оружия можно бить по русским вживую и в психологическом формате, пока не сломаются. Это последовательный план врага с расчетом на победу. Там не идиоты, там не сумасшедшие. Они работают и осуществляют внятную концепцию. А враг же реально нас изучал и знает, когда и куда для максимального эффекта бить. Интересно, что большая часть предложений по ответным действиям буквально только порадует его. Симметричными знаниями большая часть публичных ораторов не обладает. Врага надо было изучать и понимать. Ну или слушать тех, кто изучал и разбирался. Вот и все.
4: Украинские дроны за российские деньги. Военкор канал «Два майора» о новом британском пакете военной помощи для Украины.
5: Великобритания объявила о планах оплатить закупку 150 тысяч беспилотников Украине до конца 2026 года. Пресс-релиз о новом пакете помощи был размещен 18 июня на официальном сайте правительства Британии. Подразумевается, что дроны будут закуплены у украинского оборонно-промышленного комплекса. Хотя сейчас военное производство активно переносят в европейские страны подальше от нас. Пакет вооружений включает также более 350 ракет ЛММ для систем ПВО, ближнего радиуса действия и радары. Цитата. «Наша поддержка Украины непоколебима. Я горжусь тем, что мы предоставляем жизненно важную помощь. И мы продолжим делать все возможное, чтобы оказывать давление на Россию». Канцлер казначейства Рэйчел Ривз. Британцы выделили Украине кредит почти на миллиард долларов, чтобы оплатить этот срочный пакет вооружений. Погашаться он будет не из украинского бюджета, а за счет процентов от замороженных активов России. Вот так-то.
4: Коридор до московского черного золота. Архангел спецназа о самой массированной атаке на столицу.
5: Удар по столице. Противник провел одну из самых массированных атак на Москву и область в этом году, задействовав не менее 555 беспилотников за ночь, из которых 180 были сбиты над Москвой и на подлете к ней. В воздухе над столицей можно было увидеть летящие дроны FP-1. В разных районах над южной и юго-восточной частью Москвы. Есть повреждения, есть пострадавшие. Ключевой целью атаки стал московский нефтеперерабатывающий завод, где зафиксировано несколько возгораний. Судя по районам сбития дронов, беспилотники заходили с юга, юго-востока и востока Москвы, что позволило перегрузить оборону. Тактикой продавливания коридора для пролета беспилотников вооруженных сил Украины действовали еще перед майскими праздниками. Но тогда особого накала не было. А с началом июня начались ежедневные налеты на Московскую область по несколько дронов. Сделано это было как раз для перманентного давления. Также украинцы действуют и на других направлениях, особенно хорошо защищенных.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
6: Нефтяной дождь пошел на юге Москвы после взрыва НПЗ в Капотне. Токсичные осадки покрыли толстым слоем жира тысячи автомобилей и жилых домов. Но Минэкологии продолжает уверять людей, что это обычная безопасная сажа.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Жители Белгорода, комментируя атаку на Москву, вспомнили, как им жители столицы неоднократно советовали потерпеть.
8: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетело в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите. А мои знакомые, многие, которые приезжали в Москву, им не сдавали квартиру просто потому, что они из Белгорода. Так как говорили, мы белгородским не сдаем. Они как бы относились к тем людям, которые приехали из приграничья, как к каким-то отбросам. А теперь как бы вот сами прочувствовали, каково это.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Россия погружается в полноценный топливный кризис. Дефицит бензина фиксируют в половине регионов страны. Где-то бензина нет вообще, где-то есть, но цены в 2, 3 и даже в 5 раз выше, чем раньше. Люди оказались в заложниках собственных автомобилей. Как так получилось? Как начинался этот дефицит? И почему он вообще стал возможным? В этом мы попробуем разобраться. И если посмотреть на ситуацию глобально, возникает какой-то колоссальный парадокс. По сухим цифрам, Россия стабильно входит в пятерку крупнейших нефтедобывающих держав мира.
10: Угу. Нефти качается просто огромное количество.
9: Да, именно. И при этом внутри страны банально не хватает бензина для того, чтобы заправить обычные машины.
10: Слушай, ну звучит реально как оксюморон. Страна сидит на нефти и остается без топлива. Но может проблема как-то преувеличена? Изначально же все выглядело как чисто локальный логистический сбой.
9: Вот очень многие именно так и думали. Летом 2025 года первые пустые колонки появились в Крыму и на Дальнем Востоке. Тогда все было очень легко списать на обычный транспортный сбой на окраинах. Информационный фон создавал полную иллюзию, что в центральной части все работает как часы.
10: А на самом деле
9: уже осенью 25-го года кризис прорвался в Поволжье, на юг и в центральные области.
10: То есть появились вот эти очереди на заправках и, кажется, ввели ограничения по 20-30 литров в одни руки.
9: Да, все так. Как только пришла весна 26-го года, начались посевные работы, люди поехали по трассам, и система просто рухнула. К июню дефицит бензина был официально зафиксирован уже в 25 регионах. Вот именно. И тут кроется фундаментальная технологическая проблема. Нефть – это же не бензин. Чтобы черная жидкость стала топливом, нужны сложнейшие заводы. Только за период с января по май 26-го года было зафиксировано 38 атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. В результате общее производство топлива рухнуло на 20%.
10: Но ведь дальше возникает следующая стена – логистика.
9: Абсолютно верно. Произвести бензин мало, его нужно развести по региональным нефтебазам, и основная кровеносная система здесь – это железная дорога.
10: Ну да, с одной стороны идет колоссальный поток грузов военного назначения, у которых приоритет на путях.
9: А с другой стороны, весь сырьевой экспорт, включая уголь и ту же сырую нефть, который раньше шел в Европу, теперь развернулся на восток. Транссиб и БАМ просто забиты составами. Время оборачиваемости цистерн увеличилось катастрофически. Пару лет назад цистерна с бензином ехала от завода до региональной нефтебазы в среднем 7 дней. Теперь этот путь занимает от 14 до 20 дней.
10: В 2-3 раза дольше? Обалдеть.
9: Плюс ко всему, железнодорожный парк страдает от нехватки комплектующих. Не хватает кассетных подшипников для тяжелых грузовых вагонов. Тысячи цистерн просто стоят в тупиках, ожидая ремонта.
10: То есть топливо физически есть в резервуаре завода, но его не в чем и не по чем везти.
9: Именно так.
10: Слушай, но задержки в пути неизбежно создают локальные дефициты. Это понятно. Но если посмотреть на табло заправок, розничные цены же контролируются государством.
9: Угу.
10: Рост в рознице всего около 5,5%. Бензин АИ-98 стоит чуть больше 94 рублей. Дизель крутится около 80. С точки зрения рядового водителя, государство сдерживает рынок и защищает население. Кажется, что ситуация под контролем.
9: Это классический пример того, как жесткое регулирование розничных цен создает экономический абсурд. Этот абсурд просто убивает инфраструктуру.
10: В смысле?
9: Рост на табло действительно удерживается. Но оптовые биржевые цены, по которым сами заправки покупают топливо у производителей, не регулируются так жестко. И они взлетели на 37%.
10: 37%?
9: Да. На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже тонна 95-го бензина пробивала отметку почти в 79 тысяч рублей.
10: Получается, классические ножницы цен. Заправка покупают дорого, а продавать должна дешево.
9: В точку. Нужно понимать структуру рынка. Есть крупные сетевые заправки «Винки». Это вертикально интегрированные нефтяные компании. Они сами добывают нефть, перерабатывают и продают.
10: И они могут позволить себе торговать в убыток?
9: Да, потому что покрывают этот минус огромными доходами от экспорта сырой нефти. А есть независимые частные АЗС, которых в регионах тысячи.
10: И экономика независимой заправки просто рассыпается. Частник вынужден покупать бензин по заоблачной оптовой цене, а продавать по фиксированной розничной. Бизнес работает в прямой убыток с каждого проданного литра.
9: Совершенно верно. И что делает владелец такого бизнеса?
10: Ну, закрывается, наверное.
9: Он просто вешает замок на колонке. Продавать бизнес бессмысленно, его никто не купит в таких условиях. В итоге происходит массовое закрытие частных АЗС. В некоторых регионах это приводит к образованию так называемых мертвых зон.
10: Это когда в радиусе 50, а то и 70 километров просто нет ни одной работающей заправки.
9: Да. Топливо вроде бы не подорожало радикально на табло, но его физически невозможно купить. И эти цифры оптовых цен, проценты, тонны, они звучат масштабно. Но реальные свидетельства с мест показывают, как этот механизм ломает повседневную жизнь.
10: Ну, потребление же огромное.
9: Около 110 тысяч тонн бензина каждый день. В стране 49 миллионов автомобилей, причем значительная часть – это подержанные машины с высоким расходом топлива.
10: И как люди выкручиваются? Вводят какие-то ограничения?
9: В ряде провинциальных городов возвращаются практики жесткого дефицита из прошлого века. Введены талоны буквально по 20 литров в одни руки.
10: Серьезно? Талоны на бензин? И моментально образовался теневой рынок, я полагаю.
9: Естественно. Перекупщики сливают бензин в канистры и продают его прямо на трассах с наценкой в 50% тем, кто не может позволить себе стоять в многочасовых очередях.
10: Жесть. А заправки?
9: А выживающие частные заправки начинают экономить и закупают дешевый суррогат на подпольных мини-заводах, что, конечно, приводит к массовым поломкам двигателей.
10: Слушай, продажа с рук и нормирование по талонам – это прям яркие маркеры системного сбоя. Когда легальная экономика перестает функционировать, ее место всегда занимает теневой сектор. Но я хочу уточнить, неужели все так драматично в быту? Есть какие-то конкретные истории?
9: Есть. И последствия выходят далеко за рамки простого дискомфорта. Достаточно посмотреть на задокументированные случаи этого лета. Возьмем, к примеру, семью из Воронежа, которая отправилась в автомобильный отпуск на юг по трассе М4 Дон.
10: О, это же одна из главных транспортных артерий.
9: Вот именно. И люди застревают на обочине просто потому, что 5 заправок подряд на трассе либо закрыты, либо там висят таблички «бензина нет». Им пришлось ночевать в машине, ожидая, пока знакомые привезут топливо в канистрах.
10: Да ладно?
9: А в крупных городах, таких как Екатеринбург, службы доставки фиксируют массовый отказ курьеров от использования автомобилей. Люди пересаживаются на электросамокаты и велосипеды.
10: Ну, логично. Тратить по 3 часа в день на поиск работающей заправки и стояние в очереди – это экономическое самоубийство для курьера.
9: Да. Но застрять в отпуске или пересесть на самокат – это сильный удар по качеству жизни, но экономика пока способна адаптироваться к таким шокам. Курьер довезет посылку чуть позже, турист поедет на поезде. Настоящая угроза кроется в другом.
10: В чем же?
9: Там, где отсутствие топлива напрямую конвертируется в угрозу жизнеобеспечению.
10: Скорые помощи? Пожарные?
9: В Башкирии произошел очень показательный инцидент. Станция скорой помощи осталась без дизеля. Фельдшеры не могли выехать на экстренный вызов.
10: И что они делали?
9: Дошло до того, что медицинские работники ходили по соседям в поселке, собирая солярку по каплям из частных гаражных запасов, просто чтобы заправить служебную газель и поехать спасать человека.
10: Какой-то сюрреализм, когда работа скорой помощи зависит от того, одолжит ли местный житель канистру топлива, это уже коллапс базовых функций общества.
9: Да. И этот локальный коллапс подтягивает за собой еще одну проблему, масштаб которой сложно переоценить. Речь о продовольственной безопасности.
10: Неочевидная связь, если честно. Как бензобак связан с полкой в супермаркете?
9: Связь прямая и очень жесткая. Вся продовольственная логистика находится в заложниках у нефтепереработки. По статистике, около 80% продуктов доставляется в розничные магазины автотранспортом, большегрузными фурами и рефрижераторами.
10: А они потребляют огромное количество дизеля.
9: Верно. Доля транспортных расходов в цене обычной буханки хлеба или пакета молока уже сейчас составляет от 10 до 30%.
10: И это только доставка готовой еды. А ведь само сельское хозяйство не может существовать без дизельного топлива. Тракторы, комбайны, системы полива – все это требует солярки каждый день.
9: Вот. И отчеты из Ставропольского края показывают, как один фермер потерял 1/3 урожая ранней капусты. И не из-за засухи, а потому что наемные грузовики просто не приехали забирать овощи с поля.
10: Транспортные компании отказались ехать.
9: Да, они отказались отправлять машины в регион, так как не было гарантии, что фуры смогут заправиться на обратном пути. Урожай просто сгнил.
10: Слушай, ну я тут поспорю немного. Многие же полагают, что аграрные регионы типа Краснодара или Ростова точно выживут, они же сами производят еду. А крупные мегаполисы всегда будут в приоритете снабжения, разве не так?
9: Эта логика в корне неверна. Это огромный парадокс.
10: Почему? Кажется логичным, что там, где растет пшеница, голода быть не может?
9: Парадокс в том, что именно аграрным территориям нужно максимальное количество топлива для техники. Современное сельское хозяйство – это индустрия. Если в период уборочной кампании нет дизеля, еда останется на полях. Зерно осыплется, овощи сгниют.
10: Угу. А мегаполисы?
9: А мегаполисы находятся в зоне критической уязвимости из-за самой структуры современной торговли. Сетевые супермаркеты давно не имеют огромных складов на заднем дворе.
10: Ах, они работают по принципу доставки точно в срок.
9: Да. Логистический центр отправляет машину ровно с тем количеством товара, которую купят за день-два. Достаточно остановить фуры с продуктами на 3-4 дня, и через неделю полки в мегаполисах станут абсолютно пустыми.
10: Страшно звучит.
9: А в зонах максимального риска находятся регионы со сложной логистикой. Калининградская область, зажатая между границами полуостров Крым и огромные территории Дальнего Востока.
10: Получается прям замкнутый круг. Дефицит топлива бьет по перевозчикам, те поднимают цены на доставку, аграрии теряют урожай, что приводит к дефициту еды и дальнейшему росту цен на прилавках.
9: Да, экономисты называют этот процесс стагфляцией. Это наихудший сценарий для любой экономики.
10: Это когда развитие останавливается?
9: Да. Производство сокращается из-за логистических параличей, а цены на базовые товары стремительно летят вверх. Дорогое топливо делает дорогую еду, покупательная способность падает, предприятия закрываются.
10: И вырваться из этой спирали сложно. Ключевую ставку же можно поднять?
9: Классические инструменты Центробанка здесь не работают. Проблема не в избытке денег на рынке, а в физической нехватке товара на земле.
10: закономерный вопрос. Какие шаги предпринимаются для выхода из этого тупика? Какой-то план действий есть?
9: Власти принимают ряд